0: Это самый трудный шаг – перейти от мыслей к делу. Даже если наши мысли самые благородные, правильные, библейские, начать действовать в соответствии с ними непросто. Сегодня поговорим о том, что нам мешает не только думать, но и жить по-библейски, и как воплотить библейское мышление в жизнь. Сегодня мы беседуем с Дмитрием Александровичем Фокиным, магистром богословия, кандидатом исторических наук, проректором по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Снова рады с вами встретиться. Сегодня у нас будет достаточно практическая тема. Наконец-то мы посмотрим некоторые такие важные, применимые моменты в нашей жизни. Но мы также с вами продолжаем тематику библейского мышления. И, Дмитрий Александрович, первый вопрос, который бы хотелось с вами разобрать. Какие мы можем сказать, есть подразделения в библейском мышлении, которые мы можем применять в своей жизни? Мы все понимаем, что это взято из Библии, но что все-таки оно практически себя включает? Какие есть направления?
1: Ну, на самом деле, чем больше уголков своей жизни человек посвящает Богу, чем больше сфер своей духовной жизни человек открывает перед Богом, тем лучше, то есть тем больше он становится ближе к Богу. Поэтому, когда мы говорим о библейском мышлении, очень важно понимать, что если мы молимся обо всем, что нас тревожит, с чем связаны наши переживания, то это как раз-таки дает возможность Богу действовать в нашей жизни во всех его сферах, во всем многообразии. Поэтому библейское мышление, оно такое универсальное.
0: Хорошо. То есть это такой универсальный принцип, который мы можем применить. То есть это касается и работы, и личной жизни, и учебы.
1: Да, совершенно верно.
0: Да, это очень важно, потому что иногда, когда говорят о библейском мышлении, то разделяет практическую жизнь, да, от библейской, то есть подразумевается духовной. Хорошо. Но вот для того, чтобы эта библейская модель могла полноценно работать в личной жизни человека, какие можно применять шаги к этому?
1: Ну, на самом деле, эти шаги достаточно разнообразны, но первое, что необходимо для себя отметить, что если человек начинает просто смотреть на мир через призму Священного Писания, через те ценности, которые в Библии провозглашены, это еще не дает гарантию, что его поведение изменится. Для этого очень много факторов существует, которые влияют на это. Но без библейского мышления, пожалуй, что это вообще может и не произойти. То есть это такое условие, которое очень и очень важно для того, чтобы человек изменился, для того, чтобы пропустил те христианские ценности, то христианское учение, которое, скажем так, сопутствует его жизни, пропустил через сердце, чтобы это воплотилось. Ну и первое, что необходимо сделать, что необходимо отметить, это, конечно же, заключается в том, что человек должен планировать свою деятельность. То есть он должен сознательно работать над тем, чтобы изменить свой характер, изменить свое поведение.
0: Дмитрий Александрович, подскажите, да? А вот однажды я услышал, ну, одну историю, когда один офицер флотилии давал такую рекомендацию студентам. И он говорил, что когда вы начинаете свой день, первое, с чего вы должны начинать, это с того, чтобы заправить свою постель. Вот если мы говорим некогда о таких практичных моментах, вот такая практика, она соотносится с библейским мышлением? То есть можно сказать, что вот, ну, выполнение определенных таких условий в своей жизни, это тоже влияние, может быть, библейской модели?
1: Да, конечно. Действительно, жизнь христианина не должна быть хаотичной, то есть мы должны планировать свой день, мы должны подчинять его библейским интересам, не должны бездельничать, должны трудиться, иметь четкий план на день. Например, вот в Иакова в 1 главе 7-8 стих написано: «Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа, потому что человек с двоящимися мыслями не тверд на всех путях своих». То есть о чем здесь речь идет? О том, что чтобы нам что-то приобрести какой-то навык или какое-то изменение поведения, нам нужно все-таки сконцентрировать свои мысли. И эти мысли должны быть сфокусированы на том, чтобы сформировать себе какую-то благодетель или на той черте характера, которую Бог ожидает от нас видеть. Ну и кроме того, вот еще есть очень хороший стих, который записан в притче в 4 главе, 26 стихе. «Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды». То есть Библия нас призывает тщательно обдумывать то, что мы делаем, стремиться к этому, идти целенаправленно. Кроме того, вот если позвольте, то что еще необходимо для того, чтобы воплотить библейские ценности, библейское мышление в жизнь? Для этого очень важно вникать в Божью любовь. Почему? Потому что это то, что дает нам ресурсы. Сейчас очень много различных советов по самосовершенствованию, саморазвитию, по бизнес-планированию, по тайм-менеджменту, коучингу и так далее и тому подобное. Нет проблем с информацией. Прописаны алгоритмы для приобретения любых привычек, но почему-то пользуются этим единицы. И вот вопрос, а почему так происходит? На самом деле ответ, он очень часто заключается в том, что у людей нет ресурсов для этого. То есть для того, чтобы измениться, нужно еще найти, ого-го, какие ресурсы. И вот этот вот ресурс, вот эта вот витальность, то есть витальность, это любовь к жизни, это вот состояние открытости, восприятие жизни, оно как раз-таки связано с тем, насколько мы любимы. И это очень хорошо просматривается, например, на детях. То есть те дети, которые живут в среде и воспитываются, где они любимы, они такие более живые, более интересующиеся, более открытые и так далее. Те дети, которые вот в угнетенном состоянии, очень часто их поведение, оно связано с некоторыми проблемами. Почему? Потому что они требуют к себе внимания или, наоборот, от всех уединяются и так далее. Вот в Евреям в 12 главе, 3 стихе написано: «Помыслите о претерпевшем такое над собою», о претерпевшем с большой буквы, «такое над собою поругание от грешников». То есть о ком здесь идет речь? О Боге, об Иисусе Христе. Для чего? Чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душам вашим. Потому что, как ни странно, вот эта вот Божья любовь, которая воплощена в смерти Иисуса Христа, в том, что ну, нас кто-то любит до смерти, оно позволяет не ослабеть нашим душам, оно дает нам силы жить и понимать, что мы любимы, и нам не нужно вот эту вот любовь выклянчивать от кого-то, из кого-то. Не нужно рвать жилы для того, чтобы стать каким-то интересным для общества человеком. Наоборот, мы можем приобретать какие-то изменения, потому что мы уже любимы, и у нас есть вот этот вот ресурс. Кроме того, очень важно молиться перед каждым делом. Вот в Псалме 5, со 2 по 4 стих написано: «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать». Вот о чем здесь говорит псалмопевец? Он говорит: «Уразумей помышления мои». То есть нужно приносить все свои дела, все свои помышления Богу, чтобы Он скорректировал, может быть, наш день, чтобы, может быть, скорректировал и наши мысли, наши планы и так далее. Ну, и кроме того, очень важно быть благодарным Богу за все, что происходит с нами. Вот, я думаю, это те основные моменты, которые позволяют нам трансформировать наше мышление в реальную плоскость, в практику, в наше поведение и так далее.
0: Вот в связи с этим есть вопрос. Вы как-то даже об этом тоже сказали в одном из наших интервью, о том, что люди сегодня проходят разное обучение. Сегодня мы с вами говорили, да, очень популярны курсы, различные программы, повышение квалификации. Люди за это отдают большие достаточно деньги, смотрят на преподавателей, спикеров, учителей и коучей. И возникает вопрос, вот вы ранее прочитали, да, «Обдумай для ноги своей стезю», да, в книге «Притчи». То есть мы должны продумывать свой путь, да, каким он должен быть, из чего должен состоять. А можно ли в связи с этим у кого-то спросить совета, как это делать и как наилучшим образом применять?
1: Да, конечно, Священное Писание, оно как раз-таки и учит людей спрашивать совета, советоваться с другими людьми. И в этом нет ничего предосудительного, потому что вот в мире как это происходит, да? То есть если ты спрашиваешь совета у кого-то, то это о чем говорит? Ну, может быть, о твоей инфантильности или от того, что ты зависишь от чего-то мнения и так далее и тому подобное. Но парадокс библейский заключается в том, что Библия учит тому, чтобы мы ходили и спрашивали совета. И даже еврейские раввины, которые основывают свое учение на Ветхом Завете, они говорят о том, что если есть раввин, иди спроси у него, как поступать. Если раввина нету, спроси у специалиста, как поступать. Если ни того, ни другого нету, просто иди на площадь и спроси у кого угодно, как поступать, и это уже даст тебе преимущество при принятии решений. Вот, например, вот в 4 Царстве, 5 главе, 13 стихе написано: «И подошли рабы его, и говорили ему, и сказали: Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты, а тем более, когда он сказал тебе только омойся, и будешь чист». Мы все знаем, о чем эта история. Вот. Это история, как военачальник пришел, чтобы избавиться от проказы, и когда ему посоветовали окунуться в речке 3 раза, он хотел развернуться и уйти.
0: Пренебрег, да?
1: Пренебрег, да, вот этим не советом, а поручением. Но его слуги уговорили его, он согласился, и это привело к его исцелению. В притчах, 24 главе, 6 стихе сказано: «Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний». И также вот в Деянии, в 5 главе, 35 стихе написано: «А им сказал: мужи израильские, подумайте сами собой о людях сих, что вам с ними делать». То есть везде мы видим такие вот советы, совещаться. И это позволяет принимать более обдуманные и правильные решения.
0: Дмитрий Александрович, мы можем, наверное, к следующему этапу перейти, вот, в контексте этого библейского мышления в практической жизни. И вопрос возникает о том, как правильно думать в этой системе координат. Что мы можем об этом сказать? Есть ли какая-то методология или, может быть, ключевые моменты, которые мы могли бы подметить?
1: Да, действительно, Библия оставляет нам некоторые принципы о том, как мы можем размышлять, как думать, как делать это эффективно, то есть как сделать этот процесс мышления более правильным с точки зрения Библии. Вот, кстати, об одном принципе мы уже сказали, то есть это принцип совещания, когда мы принимаем решение. Но, кроме того, Библия нас учит уметь расфокусироваться, что очень важно. Например, современные психологи или коучеры, они говорят о том, что мы должны выбрать себе какую-то цель, сфокусироваться на ней, добиваться ее, и тогда мы точно добьемся ее и сделаем нашу жизнь осознанной и так далее. Между тем, Священное Писание говорит о том, что мы должны не только уметь сфокусироваться, но и в любой момент быть готовым отвечать на нужды других людей, где-то забыть о своей цели и так далее. Например, в Бытие, в 11 главе 6 стихе написано: «И сказал Господь: вот один народ, и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от этого, что задумали делать». Тут Господь, Он упрекает людей за то, что они решили построить башню и решили сделать это во что бы то ни стало. Господь расстраивает их планы. Он говорит: есть вещи другие, есть вещи более важные. Например, поиск Бога, спасение. То есть надо понимать, что цели, которые мы себе ставим, они могут меняться. И более того, если мы поставили себе цель и добиваемся ее всеми способами, то мы перестаем воспринимать окружающий мир во всем его многообразии. И достижение этих целей становится неэффективным. Почему? Потому что мы упускаем многие вещи, которые нас окружают, мы заменяем их с достижением какой-то вот своей цели и так далее. Поэтому очень важно уметь поменять свои цели и отказаться от них. И это может быть ключом к духовному росту человека. То есть что-то произошло в моей жизни, может быть, мне нужно на что-то другое обратить внимание. Это очень важно. Если начинаются проблемы, то, может быть, и не было Божьей воли на ту цель или на ту деятельность, которую я перед собой ставил, как вот у жителей Вавилона. какие еще могут быть принципы библейского мышления? Например, задавать правильные вопросы. Как эту ситуацию видит Бог? Или как на моем месте поступил бы Христос? Вот это те вопросы, которые тоже действительно помогают нам принимать правильные решения.
0: А скажите, в контексте вопросов, получается, человек сам себе должен задавать эти вопросы или как-то с окружающими советоваться?
1: В том числе и сам себе. То есть было бы правильно анализировать, а как бы на моем месте поступил бы Бог, или о чем бы он бы подумал, и стараться вести себя соответствующе.
0: Угу. Есть ли еще, может быть, какие-то способы, методы, которые можно применять?
1: Да, конечно. Ну, очень важно не винить себя за какие-то проступки. То есть вот это совершенно бесперспективный путь мышления. Почему? Потому что иногда наши неудачи, они могут быть вызваны объективными обстоятельствами. И это не обязательно связано с тем, что мы как-то поступили неправильно, да. Например, в Псалме 32, в 10 стихе написано: «Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов». В Исходе 9 главе 12 стихе написано: «Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как говорил Господь Моисею». То есть некоторые моменты, они могут быть вызваны самим Богом. И мы не знаем, для чего это допущено, но, возможно, это допущено нам во благо. И в любом случае не нужно себя винить, а нужно просить у Бога помощи в том, чтобы Бог помог выйти из той или иной ситуации. Очень важно искать надежду в Боге, когда что-то произошло, ну, скажем так, не так, как мы запланировали. В общем, вот эти принципы, которые Бог нам оставил, они помогают нам мыслить эффективно и помогают нам мыслить конструктивно.
0: Дмитрий Александрович, спасибо большое. Сегодня такая была достаточно практичная тема, очень интересная. Думаю, будет очень нам всем полезно. И, дорогие наши зрители, мы очень рады будем с вами каждый раз встречаться и разбирать то, что нас волнует. До новых встреч!

Сегодня я хотел бы начать передачу с Евангелия от Матфея, 9 глава, 35 стих. Без сомнения, это место Писания знают многие. Евангелие от Матфея, 9 глава, 35 стих. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился

над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Несколько лет назад я слышал, как один американский миссионер сказал одно интересное высказывание, которое на года осталось в моем сердце. Он сказал: «Главное, чтобы главное оставалось главным». Звучит как-то запутанно. Он сказал, чтобы главное оставалось главным. Что это значит? В жизни есть вещи, которые самые важные, и есть вещи, которые не такие важные, и есть такие, которыми мы вообще не должны заниматься. Например, Павел молился за церковь, чтобы они могли понять, что значит главное, то есть самое главное. Если мы этого не поймем, то будем заниматься всевозможными вещами, которые в действительности не имеют никакого значения для вечности. Для того, чтобы делать то, что является главным, мы прежде всего должны понимать, что значит это главное. Иисус ходил по селениям и городам, учил, проповедовал, исцелял. Он знал, что для Него это главное земное предназначение. Мы не видим, чтобы Иисус занимался посторонними вещами. Конечно же, вопросов и проблем в то время было больше, чем предостаточно. Нисколько не меньше, чем сейчас. Государство захвачено, народ страдает, кругом бедность, несправедливость, социальное неравенство. И Иисус знает и видит. Он не игнорирует всего этого. Он кормит голодных, исцеляет больных, говорит о взаимоотношениях в Божьем Царстве. Мы видим, что Он был сосредоточен на том, что главное. Он учил, проповедовал, исцелял. Когда Иисус сказал и сделал все, что Он должен был сделать, то здесь говорится: видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. И Иисус говорит своим ученикам, что нужны делатели, которые смогут делать то же, что и я. Он говорит: молите Господина жатвы. Бог — это Тот, Которому принадлежит вся работа и Который является Господином жатвы. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. То есть, людей, которые смогут делать то же, что и я до сих пор делал. Иисус не находится сейчас на земле телесно. Он находится здесь через Духа Святого и работает через тело Христово, свою церковь. Сам Иисус находится по правую руку от своего Отца и однажды вернется обратно. Но когда Иисус вернется, то этому должно предшествовать что-то. Например, в Евангелии от Матфея 24, стих 14 говорится, что все народы услышат Евангелие и свидетельство всем народам, чтобы у каждого была возможность принять решение, сделать свой выбор, принимать или не принимать этого. Возможность дается каждому. Бог справедлив до конца. Он дает возможность каждому человеку сделать выбор в отношении Иисуса. В книге Откровений, 7 главе, стихе 9 говорится, что в один день все люди предстанут пред Божьим троном. Там говорится, что люди из всех племен, колен, народов и языков, все они слышали Слово Божье, и кто-то из них принял Иисуса. О чем это говорит? Так же, как Иисус проповедовал, Евангелие должно быть проповедано всем народам в Иерусалиме, Иудее, Самарии и до края земли. А до этого времени это задание должно быть исполнено. В настоящее время оно еще не исполнено. И еще не все народы услышали Евангелие. Поэтому необходимо продолжать эту миссионерскую работу. Если бы Божий план и цели, о которых я здесь говорил, исполнились бы автоматически, то для этого не надо было бы молиться. Некоторые думают, если Бог уже предопределил все это, то так и должно быть. Бог большой, Он все исполнит. Он распорядится, чтобы кто-то пошел и сделал эту работу. И если бы Божья воля исполнялась автоматически, тогда не надо было бы молиться, быть Божьими соработниками, как говорится в Библии. Тогда бы Он сделал свою работу за нас или независимо от нас. Основатель методистской церкви Джон Уэсли сказал об этом так: «Похоже, что Бог ограничен нашей молитвенной жизнью и ничего не может делать на земле.
если его об этом не попросят. Это был муж, который не был просто теоретиком, теологом, который за конторским столом записывает свои мысли. Это был человек, который за время своего служения проскакал десятки тысяч километров, достигая разные места, чтобы проповедовать Евангелие. Одним словом, он был практиком, который за время своего служения проповедовал десятки тысяч проповедей. Он сказал, что ключ к этому — молитва. Кто-то молится за то, чтобы Бог начал отвечать, действовать и двигаться. Бог не желает, чтобы кто погиб. Библия говорит об этом очень четко. Он не желает смерти даже грешника. Он желает, чтобы все спаслись. Но это не значит, что все люди автоматически спасутся. Божья воля не гарантирует автоматического спасения для каждого человека. Библия говорит, что человек через грехопадение и через свою греховную природу закрыл двери перед Богом и убрал его из своей жизни. Для того, чтобы Бог смог вернуться в жизнь человека, мы можем говорить в более широком контексте, например, народы, государства, церкви, любые группы людей, чтобы Бог смог туда вернуться, для этого необходимо, чтобы кто-то эти двери открыл. Кто-то должен молиться, чтобы двери открылись. Молитва открывает двери в нашу жизнь для Бога, в нашу семью, в нашу церковь, наше государство. Наши нужды сами по себе Бога не затрагивают. Это может звучать как-то странно. Некоторые могут спросить, разве Бог не знает, в чем я нуждаюсь? Если бы Бога заставляли действовать наши нужды, тогда бы у нас не было бы их. Это очень просто и логично. Если Бога заставляют действовать наши нужды, то Он бы уже заранее их восполнил, и мы не должны были бы ни о чем просить. Бога не заставляют действовать наши нужды, но наша вера и молитва. Это и дает Божьему плану действовать. Сегодня я говорю именно к партнерам Life TV. Хочу говорить о том, каким образом вы можете поддерживать эту работу. Много говорилось о том, как поддерживать материально. Я думаю, что это несложно и также очень важно. Потому что сам Иисус сказал, «Где сокровище ваше, там и сердце ваше». Во что мы инвестируем и на что мы тратим финансы, показывает в действительности, где находится наше сердце. И не важно, что мы говорим своими устами. Мы можем говорить, что работа для Божьего Царства важна для нас. Но если это не отражается в том, как я трачу свои деньги, то мы обманываем самих себя и других. Сегодня я хотел бы говорить, о чем молиться, и почему надо молиться за эту работу, которая здесь идет. Почему это настолько важно? Почему Иисус сказал, «Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Я верю, что реальное духовное влияние может иметь любая Божья работа, служение, церковь, проповедник. Любой другой служитель лишь в том случае, если в его жизни есть молитва, и когда за его спиной стоит молитвенная поддержка. Я нахожусь на так называемых передовых позициях. Я служу капелланом в тюрьме, и все больше понимаю и вижу, насколько важно, чтобы за меня молились. Образно говоря, я не просто солдат, который находится на передовых позициях и все стреляет и стреляет. И вот боеприпасы заканчиваются, запасы пищи заканчиваются, питьевой воды больше нету. А ты воюй. Скоро нечем будет сражаться. Нужен кто-то, кто заботился бы об этом, чтобы линия поддержки, тылы и передовая функционировали. Материальная часть — это один аспект, но сегодня я хотел бы сосредоточиться на духовном аспекте, молитвенной поддержке, чтобы все, что здесь происходит, имело бы молитвенную поддержку. Зрители видят то, что идет с телеэкранов. То, что снимают камеры, позже транслируется на экранах. Будь это программа записана здесь или в другом месте, или переведена здесь, зрители смотрят передачу. Я верю, получают благословение, получают духовную пищу, но и нам надо что-то делать. Павел говорит, если мы получили духовное семя, которое было посеяно в нашу жизнь, то мы должны как-то ответить на это. Один из способов, как это сделать, это молитва. Чтобы наши партнеры серьезно относились к тому, насколько важно молиться за тех людей, которые связаны с этой работой. Насколько важно, чтобы это служение росло и распространялось.
Деяния апостолов, 13 глава, стихи с 1 по 4 говорят о том, как в Антиохии в церкви проходило молитвенное собрание. Говорится, что во время собрания Дух Святой проговорил к двум мужам, Варнаве и Савлу. Возможно, через кого-то, через пророческое слово или истолкование, сказано, «Дух Святый сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Это не было решение какого-то комитета или чья-то хорошая идея. Вот надо отправить этих братьев куда-то. Это было распоряжение, которое дал Дух Святой. «Отделите мне этих мужей». Стих 4 говорит, «Сии, быв посланы Духом Святым, пошли и проповедовали Евангелие». Мы видим из этой истории, что молитва родила миссионерскую работу. Люди молились, и родилась миссионерская работа, родился способ евангелизации. Когда я говорю о миссионерской работе, я также подразумеваю и ту работу, которая идет на Life TV. Это такая же самая миссионерская работа, которая питает верующих, а также, чтобы неверующие могли слышать Слово. Чтобы однажды люди из всех языков и всех народов были бы в Божьем Царстве. И чтобы многие из них смогли сказать, «Знаешь, причина, по которой я здесь, это потому, что я смотрел передачу, слушал проповедь. Я никогда не ходил в церковь и никогда бы не пошел туда. Но я увидел что-то. Это посеяло семя в мое сердце, заставило меня задуматься, и благодаря этому я теперь здесь». Молитва родила миссионерскую работу. Эти мужи пошли. Они как бы получили мандат от Бога. Они не пошли сами по себе. Есть очень хорошее выражение «самозванец». Это тот, кто сам себя призвал. На английском языке также есть подобное выражение. Это тот, кто был послан кем-то, или тот, кто просто пошел. Нам не нужны такие, кто просто идут. Просто решили, взяли и пошли. Нам нужны те, кто пойдет с Божьим мандатом. В молитве наша проблема заключается в том, что мы сосредоточены на своих нуждах так, что у нас не хватает времени, энергии и желания сердца, чтобы молиться за что-то или кого-то другого. Мой призыв сегодня, чтобы вы помогли родить новые вещи в Божье Царство через работу Life TV, через то, что вы молитесь. Некоторые, возможно, знают, а некоторые нет, что существует такая молитва, которую называют «молитвенные роды». Это когда Бог возлагает на человека такое молитвенное бремя, что он может стонать и мучиться, как женщина, родами, и родить это. В одной церкви была такая история. Одна пожилая женщина, которая часто после окончания служения выходила к алтарю и молилась такими молитвами, стонала, плакала, чтобы Бог привел в церковь неспасенных людей, чтобы церковь росла, и пришло пробуждение. Тогда в церковь пришел новый пастор, молодой, конкретный, мыслил по-новому, решительный, с трезвым мышлением. Он сказал, что такие молитвы перед алтарем должны прекратиться. Что эта женщина должна замолчать и больше не вопить. Она только пугает этим гостей, и вообще она очень странная. Одним словом, ей закрыли рот, и она больше не могла молиться. Проповедник, который рассказал эту историю, приехал в эту церковь несколько лет спустя, и первым шоком для него была холодная и леденящая атмосфера. Раньше там была дружная и теплая атмосфера. Люди приходили в церковь, спасались, но теперь атмосфера радикально изменилась. Такая холодная, безразличная и никакой открытости. И второе, что он увидел, церковь была намного меньше, чем раньше. Новые люди не приходили, царствовало безразличие, сухость, холодность, церковь угасала. Бог показал очень ясно, что эта пожилая женщина, которая молилась перед алтарем, она рождала людей в эту церковь через свою молитву. То, что пастор проповедовал перед церковью, призывал людей к покаянию, все это имело формальное значение. Это было также важным, но не главным. Пастор придавал форму тому, что женщина пропитала молитвами, выносила и родила.
Конечно же, люди в основном смотрели на пастора и думали: «Здорово, какой классный проповедник! Пастор проповедовал, и столько людей уверовали». Многие люди даже не догадывались, что за этим стоят духовные роды. Когда в церковь пришел новый пастор и сказал, что такого нам больше не надо, то люди больше не рождались в церковь. Все это служение стало потихоньку разваливаться. Мой призыв, чтобы мы не концентрировались только на своих потребностях и проблемах, но концентрировались в молитвах на том, что делает Бог через этот телеканал. Чтобы мы сеяли свои молитвы. И если служению в любой его форме не предшествует молитва, Божий призыв и Божие направление, то это все обречено на провал. Если у этой работы не будет молитвенной поддержки или поддержки мало, то, образно говоря, запасы скоро закончатся, и нечем будет сражаться. Пункт номер один. Молитва рождает служение. Второе, что мы видим, молитва подготавливает миссионеров, то есть тех, кто делает работу. Миссионерами я называю также и тех, кто делает свою работу на этом телеканале. Это медиа-миссионеры. Наше представление о миссионерах, возможно, такое. Это тот, кто собирает свои вещи и уезжает в далекую страну, Африку, Индию, Китай. Но в действительности человек может быть медиа-миссионером, не выезжая из своего дома или кабинета. Он может быть таким миссионером. И это послание коснется всего мира, сотни тысяч людей, не выезжая из своего дома или страны. Но это предусматривает также то, что сами миссионеры уже измененные люди. Мы можем прочитать из Ветхого Завета о Моисее или Нового Завета о Павле, которые были в молитве настолько смиренными людьми. Они оба говорили: «Если бы мы могли помочь своему народу, чтобы тот не погиб, то готовы отдать свою жизнь ради этого». Моисей сказал Богу: «Если ты погубишь мой народ, то вычеркни и мое имя из книги жизни». Это невероятная молитва. Я готов погибнуть, если ты спасешь их. Павел говорит также, что готов умереть за своих братьев или быть проклятым, если это только спасет их. Если молиться подобной молитвой и с таким отношением, то это изменит сердце миссионера и принесет плоды. Бог даст любовь к тем, кому они служат, даст идеи, каким образом служить людям, потому что без этого нет смысла идти по этому пути. Если нет видения, нет любви по отношению к людям, если не будет силы за этими словами, то вся остальная работа бессмысленна. Это трата времени и ресурсов. Итак, молитва подготавливает миссионеров. Когда вы молитесь за эту работу, то это изменит нас. Работа будет идти лучше. Передачи будут лучше. Их будут лучше переводить и монтировать. Они достигнут большего количества людей. И это не зависит только от того, как работу делают, но также от того, каким образом молятся за это. Следующее — это подготавливает почву, то есть людей, которые услышат это слово. В Псалмах 2:8 Бог обращается к своему народу. «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Одним словом, наследие есть. Я готов вам дать это, но ваше дело просить это. «Проси у меня, и тогда я дам вам народы в наследие». Мы должны молиться за то, чтобы Бог подготовил почву. Это те люди, которые случайно вдруг увидят передачи, которые показывают на телеканале. Ну, например, кто-то у себя дома находится в наркотическом опьянении, может уже сидит с пистолетом в руке и хочет свести с жизнью счеты, и случайно нажмет пультом на канал Life TV и услышит для себя слово и в правильное время. Отложит свой пистолет и посвятит жизнь Богу, и из него получится миссионер. Это не теория. Таких историй предостаточно. О чем это говорит? Это говорит о том, что Бог уже подготовил почву. Одно дело посеять семена на асфальт, другое — посеять их в подготовленную, влажную и плодородную почву. Куда сеются семена, которые транслируют Life TV? Это тоже семена.
Некоторые попадают в хорошую почву, некоторые в худшую почву. Но сколько и какое количество попадет в хорошую почву, не зависит от того, как здесь идет работа, но зависит от партнеров, которые своей молитвой помогают поливать и подготавливать почву. Таким образом, слово достигнет именно тех, кого должно достигнуть. Послание Иакова 5:7. Это интересное место Писания, где говорится, что Бог как земледелец, который ждет драгоценного плода от земли. Интересно, что Он ждет. Некоторые скажут, что Он ждет? Он же Бог, пусть Он и делает. Но

говорится о том, чего Бог ожидает. Просите у Господа дождя во время благопотребное, и тогда Господь блеснет молнию и даст вам обильный дождь, каждому злак на поле. Бог ожидает так долго, пока есть люди, которые в итоге начнут молиться. Когда они придут, то Бог начнет действовать. Дух Божий будет изливаться, дождь ранний и поздний, и придет жатва. И если не будет тех, кто просит, тогда не будет ни дождя, ни жатвы. И если мы молимся только за свои собственные нужды, тогда дождь Духа Святого не сможет излиться. Но я ободряю вас, чтобы вы молились, чтобы этот телеканал смог быть одним из способов, через который Бог сможет излить свой дождь, сделать сердца людей мягкими и привлечь их к Иисусу. Я верю. Мы могли бы делать регулярные молитвенные путешествия в те места и в жизни тех людей, которые принимают в этом участие. Представьте, вы смотрите сейчас эту передачу. Возможно, эту же передачу смотрят тысячи людей по всему миру. Если вы будете молиться за этих людей, то их сердца начнут открываться, станут мягкими, семя начнет прорастать, приносить плод, и они придут к вере. В свою очередь, они будут это семя сеять дальше. Это как цепная реакция. Ваши молитвы могут дойти туда, куда вы сами, возможно, никогда не дойдете. Представьте, что вы можете путешествовать в молитве к кому-то в другие страны. Вы молитесь за тех людей, хотя сами там никогда не были. В молитве я путешествовал по всему миру. Физически я, конечно же, путешествовал по разным местам, но не вокруг всей земли. Но в молитве я ходил по разным местам. Ваши молитвы могут достичь тех мест, которых вы никогда не достигнете. Сей молитвы заблаговременно, чтобы у них была возможность прорасти. О чем же мы можем молиться? Я не буду открывать места Писания, но приведу из Библии некоторые примеры. Послание Колоссянам 4, со стиха 2 по 4. Павел сам молится и призывает церковь молиться, чтобы Бог отворил нам двери для Слова. Что это означает? Двери для Слова. В контексте Life TV это означает больше передач, чтобы появились новые возможности, спутники, кабельные сети и так далее. Новые двери, новые люди, которые заинтересуются этим и захотят помогать. Во 2 Фессалоникийцам 3:1 говорится: «Итак, молитесь, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось». Распространялось и прославлялось — это значит, люди, которые принимают в этом участие, могли бы с уважением относиться и принимать это. Во 2 Фессалоникийцам 3:2 говорится, чтобы Бог защищал тех, кто это Слово распространяет. Чтобы не было такого, что кто-то из служителей телеканала попадает под атаку, и у него не будет никакой защиты. Надо, чтобы это служение было защищено. Во-вторых, Деяния апостолов 4, стих 29 показывает, что в ранней церкви молились о смелости, чтобы распространять слово, чтобы была смелость проповедовать. И 30 стих говорит: чтобы Господь подтвердил это слово знамениями и чудесами. Дал смелость и подтвердил это знамениями освобождения, исцелениями и спасением людей через просмотр передач. И последнее, что бы я хотел сказать. Молитва делает миссионерскую работу действенной. Молитва рождает. Молитва приводит делателей, подготавливает почву и приводит в действие миссионерскую работу. Без молитвы, будь это любая работа для Божьего Царства, невозможно. Если этого нет, то нет и силы. Ефесянам 6 главе говорится о всеоружии Божьем. Об этом много проповедовалось. Я сам проповедовал об этом много раз. Нам надо одеть на себя все оружие Божие. Враг атакует, и мы должны противостоять этому. Но интересно то, что Павел в этом же контексте говорит о молитве. Он говорит, что при всем этом мы молились во всякое время о всех святых. Павел говорит также: «И за меня молитесь». Сильный муж веры говорит, чтобы и за него молились. Я не такой уж сильный, чтобы справиться без молитвенной поддержки. Молитесь, чтобы и я мог распространять Божье Слово со смелостью, как должно. Мы находимся на войне.
Я говорю о целом мире, о теле Христовом,

церкви, о Божьей работе. Мы находимся в сражении, и нам нужна постоянная молитвенная поддержка, чтобы передовая и тылы могли делать общую работу. Поэтому нам нужна молитвенная поддержка. Цель врага заключается в том, чтобы перерезать линию обеспечения, чтобы не было материальной и молитвенной поддержки. Тогда линия обеспечения окажется заблокированной. И это уже вопрос времени, когда эта работа прекратится. Миссионеры нуждаются в этом. Будь они в другом государстве или медиа-миссионеры в этой студии, они нуждаются в постоянной молитвенной поддержке. Мы видим, как Павел призывает церковь молиться за тех, кто находится на передовой и сражается. Мы должны молиться так, как сами бы хотели, чтобы за нас молились, если бы мы находились в подобной ситуации. Не просто проходя мимо, «Ах, Бог, благослови и сделай что-то», но молитесь так, как если бы сами нуждались в том же самом. Пробуждения начинались с молитвы, но зачастую прекращались потому, что угасала молитва. Любая Божья работа нуждается в молитвенной поддержке. Однажды все народы предстанут перед Божьим троном, и ты, и я также. Все мы будем стоять перед Божьим троном и дадим отчет за то, что делали здесь на земле. Наши молитвы могут быть ключевыми в том, какие люди будут стоять перед Божьим троном. Когда мы будем сеять свои молитвы в эту работу, то я верю, мы сможем собрать жатву не только тем, что другие люди будут благословлены. Есть один интересный принцип, который мы видим в книге Иова. У Иова были большие трудности, он нуждался в молитве. Но он находит силы, чтобы молиться за своих так называемых друзей, которые критиковали его. Когда он молился за них, то Бог изменил его судьбу. Это интересно. Он не молился за себя, а за других. И в это время Бог поворачивает его судьбу. Представьте, вы молитесь за работу, которая идет здесь, и Бог изменяет в твоей жизни какие-то обстоятельства. Возможно, изменит жизнь ваших близких, которые не хотели ничего слышать о вере, и они вдруг спасаются. Не бойтесь, если вы будете сеять молитвы в чью-то жизнь или в какую-то миссионерскую работу, и что вы останетесь без чего-то. Это не так. Что вы сеете, то и пожнете. Когда вы сеете молитвы, то и пожнете молитвы. Когда за вас молятся, то Бог ответит и на ваши молитвы. Я верю, что это принесет благословение многим людям. В конце хочу сказать, дорогие партнеры, у вас очень важная роль в том, что Бог делает здесь на телеканале. Бог видит и ценит это. И я верю, что все вместе мы сможем успешно довести эту работу до конца. В один день, когда мы все предстанем пред Божьим троном, то будем переживать радость из-за того, что жили не только для себя, но, как я говорил в начале, поняли, что есть главное. Исполнили свою цель и свое призвание в этой жизни. Божьих благословений вам! Я молюсь, чтобы Бог хранил вас и окружил своим присутствием, чтобы Божьи ангелы хранили вас на ваших путях, чтобы все, чего вы касаетесь, было успешным. Это Божье обетование для нас всех.

0: В этом выпуске программы «Место встречи. Иерусалим». США продолжают блокаду, и президент Трамп заявляет, что цель этого – парализовать экономику Ирана. Также эксклюзивное интервью с послом Майком Хакаби и еще взгляд в прошлое на 21 год назад, когда еврейские общины вынуждены были покинуть свои дома в Газе и Самарии. В этом ли причина 7 октября? Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи. Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи. Иерусалим» и ее ведущие, я Крис Митчелл.
1: И я Джули Стал.
0: Война с Ираном перемещается на экономический фронт. Вашингтон готовит новые меры против иранской экономики. Вот сводка новостей об этом и многом другом. Администрация Трампа заявляет, что морская блокада наносит серьезный ущерб экономике Ирана, а также ослабляет его армию и способность финансировать террористов. Министр финансов США объявил о введении еще более жестких мер. Это будет сочетание экономической изоляции, которой мир еще не видел, и блокады Ормузского пролива, которая не позволит ничему попасть в иранские порты или выходить из них. Однако борьба за Ормуз далеко не завершена. Министр войны США заявляет, что военно-морские силы способны поддерживать блокаду столько, сколько потребуется. ВМС США могут поддерживать блокаду в течение неопределенного времени, ведь мы будем поочередно отправлять корабли на ротацию. Трамп заявляет, что США контролирует этот стратегически важный водный путь. В соцсети он написал: «Думаю, мы его удержим». Иран оспаривает контроль со стороны США, настаивая, что пролив будет заблокирован до тех пор, пока не будут выполнены условия Тегерана. Кроме того, ночью произошли новые столкновения. Арабские Эмираты обвинили Иран в нападении на два судна национальной нефтяной компании Абу-Даби. О пострадавших не сообщалось. Вице-президент Джей Ди Венс заявляет, что цели Вашингтона остаются прежними. В результате США окажутся в выгодном положении. Иран не будет обладать ядерным оружием, а ситуация в проливе стабилизируется, и цены на нефть и газ для американцев стабилизируются. Тем временем Израиль пристально следит за ситуацией на другом фронте. Сообщается, что солдаты на границе с Газой заметили вооруженную активность, что вызывает болезненные воспоминания о проигнорированных предупреждениях перед 7 октября. В Иудее и Самарии израильские и американские официальные лица осуждают насилие в отношении палестинцев, в то время как израильские силы безопасности проводят операции против преступников. Мы выступаем против насилия. Необходимые меры должны принимать власти, и только они, а не посторонние лица. Это неправильно. От Ирана до Газы, Иудеи и Самарии Израиль и его союзники сталкиваются со множеством конфликтов, пока Вашингтон пытается оказать давление на Тегеран. Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим.
1: Посол США Майк Хакаби встретился с президентом Трампом и премьер-министром Нетаньяху и опроверг сообщения о разногласиях. Он отмечает рост антисемитизма и ослабление международной поддержки Израиля.
0: На этой неделе у меня была возможность пообщаться с послом и узнать его мнение. Вот часть этого интервью. Посол Хакаби, спасибо, что присоединились. Спасибо, Крис, всегда рад быть здесь. В прессе много сообщений о разногласиях между премьер-министром Нетаньяху и президентом Трампом. Вы встречались с ними. Какова ситуация?
2: Никакого раскола нет. Я был на встрече и участвовал в телефонных переговорах между двумя лидерами, которые хорошо ладят друг с другом. Идет откровенный диалог. Они не всегда соглашаются. Но я говорю людям, что я женат уже 52 года. Мы с женой не всегда согласны. Но это не означает, что наши отношения разрушены. У нас достаточно общих точек соприкосновения. И мы можем быть честными друг с другом. Отрадно видеть, что у нас есть два лидера, чьи личные отношения настолько тесны, что они могут быть честными друг с другом. Идея о том, что они злятся друг на друга или что между ними существует раскол, это абсолютная неправда. Мы наблюдаем ослабление поддержки Израиля в Демократической партии, в организации DSA и среди некоторых кандидатов, победивших на праймерис. Беспокоит ли вас рост антиизраильских настроений? Во-первых, меня беспокоит, что это явная попытка отрицать библейскую связь. Это тревожит меня как верующего. Как дипломат, я обеспокоен тем, что в этом подходе отсутствует контекст. Когда у людей складывается впечатление, что Израиль не важен или что можно ненавидеть еврейский народ, это вызывает беспокойство, поскольку есть одна важная вещь, которую американцы упускают из виду, а именно отношения между Израилем и Америкой касаются технологий, военной техники, разведки и всего прочего. Но главное, речь идет об общих ценностях и удел христианского фундамента, на котором была построена Америка. И без этого Америки бы никогда не было. И ненависть к евреям с 7 октября растет в геометрической прогрессии. Да, насколько вы обеспокоены судьбой еврейского народа в Америке и во всем мире? И как христиане должны сейчас поддерживать Израиль и еврейский народ? Самое большое беспокойство еврейского народа, что все, чего они боялись и как они думали, никогда не повторится после Холокоста, происходит опять. Мы снова сталкиваемся с этим. Схема почти такая же. Что касается слова «антисемитизм», я знаю, что мы его часто используем. Я решил не употреблять его так часто, поскольку люди к нему привыкли, и оно превратилось в расплывчатый термин. Они не понимают, что это значит. Я использую термин «ненависть к евреям», поскольку в конечном итоге все сводится к этому. Люди ненавидят евреев. И если задаться вопросом «почему», то приходишь к выводу, что это иррационально. Но откуда это? Они черпают эту информацию из TikTok, Twitter, Instagram, от так называемых инфлюенсеров, многим из которых иностранные правительства щедро платят за распространение этих сообщений, от ботов, созданных в Катаре, России, Китае, чтобы посеять раздор и смятение среди молодых людей, у которых нет опыта и которые не имеют доступа к новостям из источников, прошедших проверку. Это источники, которые появляются отовсюду, по всему миру, и любой человек может сказать там все, что захочет. Рядом нет никого, кто мог бы это исправить или противостать неправде. Вы здесь многое видели: войну в Газе, войну с Ираном, вы бывали в бомбоубежищах. Что дает вам надежду на будущее? Моя надежда основана на чем-то гораздо большем, чем любой документ, который могли бы подписать люди. Это тот документ, который дал нам Бог. Библия – Его Слово. И когда я читаю ее, то верю, что это непогрешимая истина. Ее нельзя изменить или подделать. Эта книга – прочная скала, на которой мы все можем стоять и говорить: «Я не знаю, как пойдут дела в середине четвертого раунда, но знаю, что когда прозвучит финальный свисток, мы уйдем с этого поля победителями». И меня это устраивает. Далее в программе: от 17-летнего гостя до посла. Хаккаби рассказывает, почему он уже 53 года чувствует себя в Израиле как дома. Вы впервые приехали сюда в 1973-м. Могли вы тогда представить себе, что окажетесь здесь в качестве посла в один из самых важных периодов в истории Израиля? Когда я приехал сюда в 73-м, мне было 17, и я представить себе не мог, что когда-нибудь сюда вернусь, и уж тем более в качестве посла. Я не мог представить себе моего пути. Когда я впервые оказался здесь, я был потрясен необыкновенной природой и почувствовал, что меня с ней связывает какая-то сила. Я говорил людям, что это единственное место в мире, где я почувствовал себя как дома, хотя никогда раньше здесь не был. И дело не в том, что я подумал: это похоже на Хоуп, штат Арканзас. Нет, не похоже. Совсем не похоже. Или что Здесь, как на юге США, нет, это была духовная связь. И дело было не в том, что Иерусалим в то время был прогрессивным, красивым городом. Вовсе нет.

0: Израиль в 73-м был почти страной третьего мира. По пятницам, когда вы отправлялись в старый город, бедуины загоняли туда овец, коз и верблюдов на рынок. То, что произошло за эти 53 года, просто поразительно. И если встать на горе Скопус, на набережной или в любом другом месте Иерусалима, откуда открывается красивый вид, то можно увидеть 300 строительных кранов, работающих в Иерусалиме, только в Иерусалиме. Вероятно, столько же и в Тель-Авиве. Это страна, которая растет. В 1973 году все было не так. Большим недостатком сейчас является то, что пробки просто ужасные. И поездка из Иерусалима в Тель-Авив может отнять 2 часа. Я помню времена, когда весь путь можно было преодолеть за 45 минут. Все дороги были двухполосными, не было автомагистралей, как сейчас. И пробок не было, потому что у людей не было автомобилей. Это был совсем другой мир. Потрясающе не только наблюдать за тем, что я бы назвал экономическим ростом, но еще важнее видеть, как Библия оживает на моих глазах. Это именно то, о чем говорил Иезекииль, что ему было видение, в котором сухие кости оживут, и Бог облечет их плотью. И он увидел день, когда пустыня зацветет. Это не просто слова, все это произошло. И я был свидетелем этих событий на протяжении последних 53 лет. Это был невероятный путь. Наблюдать, как все это, о чем когда-то говорилось, да, именно так, сухие кости ожили. Сейчас здесь довольно засушливо. Наша цветущая пустыня – это все еще пустыня. Хотя на самом деле часть той пустынной земли, которая раньше была абсолютно бесплодной, теперь превратилась в леса, виноградники, фруктовые сады, в урожайные фермы, которые производят фрукты и овощи не только для израильтян, но и для экспорта по всей Европе и по всему миру. Так вы считаете, что пророчества сбываются? Каждый день. Я говорю людям, если вы живете в Израиле, то каждый день можете увидеть чудо. И если вы не верите, что это чудо, то для неверия в эти чудеса требуется больше усилий, чем просто признать «да, это чудо». Посол Хакоби, спасибо. Спасибо, Крис, было очень приятно с вами пообщаться. Далее в программе «Взгляд на историю и события, приведшие к разделу 2005 года». Газа стала синонимом войны, но как мы до этого дошли? 21 год назад Израиль предпринял шаг, который, как он надеялся, приведет к миру, эвакуировал из Газы все израильские поселения и вывел свои войска из некоторых районов Северной Самарии. Израиль уступил эту территорию под давлением международного сообщества.
1: Но мир не воспоследовал. К власти пришел Хамас. Газа превратилась в плацдарм для террора. И спустя более 20 лет Израиль снова ведет там войну. Познакомимся с историей Газы. В 2005 году премьер-министр Израиля Ариэль Шарон ликвидировал 21 еврейский населенный пункт в Газе и 4 в Самарии, в результате чего выселили 10 тысяч израильтян. Эта операция, известная как «Раздел», должна была принести мир. С тех пор Хамас и другие группировки запустили из Газы десятки тысяч ракет, совершили множество терактов и прокопали многочисленные тоннели. Убийство почти 1200 израильтян 7 октября считается самой страшной резней евреев со времен Холокоста. Это побудило многих израильтян призывать к возвращению в Газу.
0: На самом деле люди не знают, что Газа – еврейский регион. Евреи жили в Газе с перерывами в тысячи лет.
1: Газа впервые упоминается в книге «Бытия», а позже называется наследием колена Иудина. Ави Абилоу отмечает, что даже в начале 1900-х годов в Газе проживали евреи.
0: До создания Израиля в 1940-х годах в Газе существовали еврейские общины. К сожалению, британцы, не желая защищать евреев, фактически изгнали их. Они сказали: «Бегите отсюда, потому что мы и сами гибли в погромах арабских мусульман».
1: С момента создания Израиля в 1948 году и до шестидневной войны Газу контролировал Египет. После победы Израиля около 20 еврейских общин в этом регионе было основано в 1970-х и начале 1980-х годов. Эти общины начали процветать. За 30 лет сельское хозяйство достигло годового оборота в 60 миллионов долларов. Анита Такер, сельдерейная леди, десятилетиями занималась сельским хозяйством в Нецер-Хазане. Она рассказала об одной из своих первых встреч с местными арабами. Однажды, словно из-под песчаных дюн, появляются арабы. В руках у них хлеб и соль, как того требует традиция. «Добро пожаловать», — сказали они. «Мы так рады, что вы здесь». Такер рассказывает, что арабы радовались их успеху. Они были рады, потому что это давало им работу. Мы научили их современным методам земледелия. Она сказала, что их отношения начали рушиться, когда мир заговорил о мире. Думаю, вместо того, чтобы написать P-E-A-C-E, кто-то по ошибке написал P-A-S-C-E. И они начали разрывать нас на части. В 2005 году Яиру Шошану из Гадида было 18 лет.
0: Мы знали, что заплатим в тот самый момент, когда мы покинем фермы Гуш-Катифа. Мы знали, это вернется ракетными обстрелами, терактами и перестрелками, и круг замкнулся.
1: 9000 жителей Гуш-Катифа решили не уходить. Они верили, что с благословения израильского правительства заселили библейскую землю. Они до конца продолжали верить в чудо.
0: Самым печальным было то, что в процессе вывода войск участвовали солдаты. Они нас эвакуировали, они вывели нас силой. Мы верили, что этого не произойдет. До самого последнего дня мы поливали траву и были уверены, что этого не произойдет.
1: После 30 лет потребовалась всего неделя, чтобы полностью уничтожить еврейскую жизнь на песчаных дюнах Газы.
0: Я считал, что отступление — это ужасная ошибка, поскольку это посылает врагу неверный сигнал, будто вы сдаетесь, потому что не хотите сражаться.
1: В то время министр по делам диаспоры Израиля Амихай Шикли служил в Цахале.
0: Я считаю, что события 7 октября являются прямым следствием вывода войск. И хочу сказать одно. В 2005 году мы предали землю Израиля, и эта земля не забыла и не простила. Мы никогда не должны отказываться ни от одного дюйма нашей земли.
1: За полгода до вывода войск опросы показывали, что его поддерживали почти две трети израильтян.
0: Многие люди, которые поддерживали эвакуацию израильтян из деревень, расположенных вблизи Газы, искренне верили, что это принесет мир.
1: Это тяжелый урок. Согласно результатам опроса, 3/4 израильтян считают, что это было ошибкой. В глазах врага каждый еврей в Израиле — это поселенец, которому здесь не место.
0: Они рассматривают это с религиозной точки зрения. Они считают эту территорию мусульманской.
1: Недавно Трамп заявил, что Израиль ошибся, выйдя из Газы, а Абилоу считает, что пора вернуться.
0: Эта попытка проверить, смогут ли они создать собственное государство, обернулась для всех полным провалом. Мы должны вернуться, поселиться там и вновь отвоевать эту землю. Пришло время вновь сделать Газу еврейской. Далее в программе. Цена раздела 2005 года. Были ли извлечены уроки? В CBN Израиль мы имеем великую честь благословлять и наглядно проявлять бесконечную любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, репатриантам, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь, отвечая на их физические, эмоциональные и духовные нужды. Сделайте свой вклад сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью. Джули, 21 год назад вы и я, мы были в Газе, мы месяцами освещали процесс того самого раздела, еще до того, как он фактически начался. И мы видим это, ваш репортаж, который мы только что посмотрели, это больно.
1: Казалось, что большая часть израильтян была в полном неведении. Они не осознавали, что происходит. Таксисты в Израиле знают все, и на одной свадьбе я сидела за столом с таксистом. Это было совсем рядом с Газой. И он сказал, считалось, что это же всего несколько сотен человек. Что тут такого? Но их было 9 тысяч.
0: Да, думаю, что стоит объяснить, почему это так больно для тех, кто об этом писал или пережил это. Дело в том, что там была 21 еврейская община. Они процветали, нанимали на работу палестинцев, экспортировали цветы и сельдерей в Европу, и все это.

0: которая выступала против разделения. Вот что она сказала.
1: Отказ от Газы равносилен созданию террористического государства.
0: Сьюзен Вольф сотрудничала с Ландау и Щеранским в борьбе против плана Ариэля Шарона.
1: Объявили о переносе дедлайна до 2 мая. И у нас появилось больше времени, чтобы объяснить суть опасности вывода войск из Газы и то, что это не является правильным решением.
0: Она фактически предсказала, что произойдет. Евреи ушли, на их место пришел Хамас. Спустя 2 года власть перешла к палестинской автономии, а затем к Хамасу. В результате переворота Хамас захватил власть, а в 2007 году установил диктатуру.
1: И сразу после этого они начали обстреливать Израиль. Никакого мира не было.
0: Мы были на пресс-конференции в отеле «Кинг Дэвид». Там был представитель Гуш Катифа, который давал разъяснения иностранным СМИ, а те вели себя по отношению к ним очень агрессивно в связи с тем, что они намеревались остаться. Он тогда сказал: «Мы, как палец в дамбе, сдерживающий террористическое государство». И он был прав.
1: Изначально людей туда помещали из соображений безопасности. Ведь если там находились израильтяне, армия находится рядом, и она бы видела, что происходит.
0: Вот что сказал Эхуд Олмет, защищая план раздела. «Мой долг – обеспечить надежную безопасность для большего числа людей, даже если для этого придется уйти из некоторых районов». Такова была позиция противоположной стороны сторонников раздела. И еще раз процитирую Джея Бушински, да будет его память благословенна. Вот что он сказал о разделе. Речь идет о чем-то фундаментальном. Мы обращаемся к завету. Мы обращаемся к обетованию. И отбросить это в сторону, сдаться, отступить. Я считаю, что это плевок в лицо всем верующим людям, евреям и христианам, верующим. И он говорит о завете, а вы упоминали книгу Амоса.
1: Бог говорит, что вернет еврейский народ на эту землю. Видите, что происходит, когда мы думаем, что знаем что-то лучшее, чем Бог? Так не бывает.
0: А Михай сказал, что с исламской точки зрения это их земля, они хотят ее вернуть. Джули, поведите нас в молитве.
1: Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты – великий Искупитель. И мы знаем, что Ты способен искупить даже это, Отец. Спасибо, Господи. Мы просим Тебя, чтобы наши сердца и умы оставались сосредоточенными на Тебе. Ты хранишь Свое Слово и исполняешь его.
0: Спасибо, Джули. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете следить за нами в соцсетях и получать доступ к материалам CBN через новости и другие приложения CBN. Молитесь за лидеров Израиля и Америки. С вами был Крис Митчелл. До встречи в следующем выпуске «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan.
3: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

0: Приветствую, рад вас снова здесь видеть. Мы продолжаем обсуждение «Лицемерию.нет». И сегодня мы поговорим о том, как Христос выгонял из храма покупающих там и продающих, и миновщиков, и как он это делал.
1: Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы, наслаждается тишиной и темнотой. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств».
0: Ну, чтобы задать тон этому разговору, прочту вам сейчас то, что я недавно увидел в соцсетях. Меня это, ну, сложно сказать, возникло целый ряд чувств, не смог оставить это просто так. Вот прочту сейчас, мы потом обсудим. В период перед наступлением иудейской Пасхи гражданин Христос Иисус Иосифович нулевого года рождения в целях оскорбления чувств верующих ворвался в храм города Иерусалима Иудейской области Римской империи и, сделав бич из веревок, нанес телесные повреждения небольшой тяжести сотрудникам церковных лавок, продававшим предметы для отправления церковных обрядов. Из хулиганских побуждений, выражая явное неуважение к установленному общественному порядку и с целью уничтожения имущества, официально зарегистрированных при храме менял и церковных лавок, он опрокинул столы миновщиков и продавцов голубей, выкрикивая при этом экстремистские высказывания, направленные на возбуждение ненависти к социальным группам миновщики и торговцы. Показания потерпевших подтверждаются, в частности, письменными показаниями граждан Матфея и Иоанна и других, записанными ими добровольно и без всякого принуждения. Ну, там дальше уже идут некоторые попытки сделать выводы из этого. Но, тем не менее, что вы по этому поводу думаете? Как вообще на это реагировать?
2: Это же прям какая-то ирония, что ли, написана просто на этот случай. Не знаю, кому пришло даже в голову подобное написать, описать.
3: Год рождения указан неправильно.
4: Нулевой.
2: И вообще, если уж говорить языком юриспруденции, там целый ряд несоответствий. Если он и сделал бич из веревок, то написано, что только сделал. И никому никакого вреда вообще не причинил ведь. Поэтому, естественно, здесь какая-то подмена понятий, что-то в адрес Бога, в адрес христианства, видимо,
5: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
0: Если на самом деле ничего не сделал, тогда надо как-то действительно сравнить показания, на которые ссылаются показания Матфея и Иоанна, и выяснить, что же там на самом деле было. Вот. Потому как сказать, что он ничего никакого вреда там не принес, сложно с этим.
3: Столы опрокинул, скамьи опрокинул. Телесные повреждения, конечно, вряд ли.
1: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
0: Давайте, может, кто-нибудь откроет, прочтет. У меня здесь Иоанна открыта, если что. И вот у Матфея это записано в 21 главе, в 12-13. Лучше прочитать, и тогда мы будем видеть, что называется, показания свидетелей, да, раз уж мы тут.
3: У меня тоже Иоанн открыта, я могу прочитать из Иоанна.
0: Хорошо. Угу.
3: «Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим, и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли. И при сем ученики его вспомнили, что написано: ревность по доме твоем снедает меня».
2: Ключевое слово-то здесь.
6: Ревность по Боге.
0: Ревностью. Представляете, что будет? То есть я могу сказать: я такой верующий ревнитель, Христос торговцев из храма выгнал, ну давайте пойду сейчас и буду выгонять из храма, из церковных лавок, буду разрушать эти церковные лавки, раскидывать там деньги и то, что у них там продается.
2: Но мы не можем пойти туда, что нам не принадлежит. И Иисус здесь прямо и четко говорит, что это дом моего отца, это его дом. И он может в нем наводить порядок так, как считает нужным. Это нормально.
6: Вот у Исаии пророка написано в 56 главе.
5: Виталий Бахтин – священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
6: «Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Целевое назначение храма Соломонова, в данном случае о нем разговор идет, да?
0: Угу.
6: Был построен для того, чтобы отправлять...
0: Не совсем храма Соломонова, храма...
6: Ну, уже отстроенного, разрушенный, потом он был отстроен.
0: Да, да, да.
6: В конечном итоге все равно, это храм Соломонов изначально, вот он был отстроен на том же самом месте, вот где он стоял. Сегодня там, мы знаем, Иерусалим, мечеть Амара стоит. Вот, но храм в ту пору был именно он, Соломонов храм, вот, который, да, строился столько-то лет, 46 лет. И здесь говорится прямо и конкретно. Этот дом предназначен для молитв, для жертвоприношений всех народов.
2: А они превратили его в вертеп. А
6: во что был превращен дом? Мы знаем из истории, что, к великому сожалению, на Пасху в Иерусалим стекалось, не к сожалению, а так было, стекалось большое количество людей, но, к великому сожалению, там происходили махинации с валютой. Махинации грязные. Людей просто обманывали.
0: Во-первых, менять деньги людям надо было. Они приехали из разных стран, они приехали, кажется, своей валютой. И логично, чтобы были, скажем так, точки обмена. И они были зафиксированы при храме, чтобы исключить, я бы сказал, лишние эти... менее законные, скажем так, махинации с теми же
2: самыми. То, что они были зафиксированы при храме, это не значит, что они должны были именно там быть зафиксированы.
0: Ну, хорошо. Но это и не значит, что они были нечестными, или не значит, что если бы они были бы в другом месте, они были бы более честными.
3: Да, вопрос-то, я так понимаю, в том, что даже если они были и нечестные, имел ли Христос право поступать вот так, потому что если расценивать его поведение в соответствии с современными законами, то это было бы как разжигание там, родины, религиозной почвы. Да,
0: да?
3: То есть это,
0: да.
3: Это противозаконные действия. То есть как-то вот...
0: Более того, это причинение вреда имуществу, причем очень четкое.
6: Во-первых, это чей дом?
2: Вот.
6: Чей дом? Мой дом.
3: Дом отца.
6: Христос говорит прямо, дом мой.
3: Вот,
6: дом,
3: да,
6: дом отца, мой дом, отец и я одно, говорит Христос. Он наречется, он для этой цели построен, чтобы там проходили богослужения, чтобы там имя Божье прославлялось в первую очередь, чтобы там никаких нечестных намеков даже близко не было, чтобы там не было продажи, обмена.
0: Где они должны быть тогда?
6: В любом
0: потому
6: месте,
0: что,
6: но только не в храме.
0: Потому что люди приходили, ну, они были, как, у храма же тоже есть разные территории. То есть у храма есть двор, у храма есть священные территории, куда кроме священников никто не мог заходить. У храма есть святой святых, куда только первосвященник мог заходить, то не каждый день. То есть есть разные территории. И опять же, читая, как был построен храм, там были территории и для складов, и для священников, и их личные комнаты, где они могли там переодеться или какое-то свое там свои вещи оставить. То есть многофункциональные территории были.
6: Пусть даже это внутренний двор или внешний двор, но это храмовая территория.
3: Я думаю, что изначально вот эта задумка, которая была осуществлена при храме, она была правильной, имела как бы положительную мотивацию и причину уважительную для возникновения. Потому что если бы это было, как изначально задумано, для людей, которые приходили издалека.
0: Да.
3: Изначально это
0: им
3: было
0: так. Им надо было поменять деньги, им надо было купить жертву, которую они должны будут там принести, да. Или какие-то еще там...
3: Изначально это было сделано для удобства людей, но позже это превратилось в выгоду для тех людей, которые это осуществляли. И это стало основной причиной того, что это происходило. Вот в чем проблема. То есть не проблема в том, что это в храме продавали, а проблема в том, что стало это сейчас. И вот здесь вот есть ключевое выражение, оно в 16 стихе 2 главы, мне вот так кажется, да? «И дома отца моего не делайте дом торговли». Дом Божий, дом был предназначен быть домом отца. И каждый верующий, и в том числе и продающие, и там все служащие, там все они в первую очередь должны были приходить в этот дом к Отцу Небесному. Да? И вот это предназначение было заменено, и из этого сделали дом торговли. Туда вот те люди, которых Христос выгнал, они в первую очередь стали приходить, чтобы получать прибыль. За счет тех людей, которые шли к Отцу. И вот это вот фактически вот этот диссонанс Христос разрушает.
6: Потому что имя Бога дискредитировано в глазах приходящих из других стран. Приходили из других стран на поклонение, в храм, на Пасху.
0: Ну, да, да.
6: И имя Божие, святое, чистое, дискредитировано по полной программе. В глазах этих людей.
3: И для меня вот не вопрос, например, что правильно Христос поступил или неправильно. Христос поступил, ну, как бы сказать, правильно, потому что действительно была серьезная причина. Для меня вопрос в том, это история пример для подражания или все-таки нет? И почему же все-таки мы разговариваем об этом, например, в формате передачи «Лицемерию нет». В чем тут лицемерие?
0: А лицемерие здесь очень явно выражено, потому как Христос учил совершенно другому.
3: Почему?
0: Мы обычно знаем Христа, по крайней мере, его проповедуют как кроткого, вот, как того, который учит добру, который учит прощению, который учит принятию. И он говорит, если даже тебя ударят, подставь другую щеку. То есть, и вдруг он сам берет бич и сам начинает выгонять. Да, здесь не написано, что он кого-то там этим бичом ударил. Но, извините, сделав бич, выгнал из храма всех.
3: Ну вот, предположим, Андрей... Ты бы на месте Христа мог бы выгнать всех бичом?
0: Боюсь, у меня не получилось бы.
3: Вот, значит, а Христос выгнал. Это говорит о чем? О том, что бич это был лишь некий там, ну, как некая визуализация, что там в руках. Ну, на самом деле, они были изгнаны силой Божьей. Невозможно человеку одному выгнать целую, там, скажем,
6: толпу людей.
3: Да, мафиозную группировку, которая собралась, и у них есть определенная финансовая выгода, они тебя самого первого выгонят из этого. Но Христос вошел с бичом, и они убежали от него. Это говорит о том, что Бог был на его стороне в этом действии. Но для меня все-таки вопрос, что эта история для меня? Это для меня подражание все-таки или нет? Если я сегодня войду в храм и буду наводить порядок, да, то выгонят меня из храма.
0: Однозначно.
3: И потом еще мне статью.
0: Однозначно. Да.
3: И правильно сделают. Правильно сделают.
0: И вот у нас двойные стандарты тут же получаются. То есть Христу можно применять силу, неважно, божественную силу он принял, там сами эти столы разлетелись, сами люди там страхом наполнились, убежали, или он физически их там начал выгонять, или ему ученики помогали, которые там вместе с ним ходили. Совершенно уже даже значения не имеет. Сам факт, он проявил, скажем так, проявил силу для того, чтобы силу изгнать.
2: Но он выступил на правах хозяина, на правах, ну, как сказать...
3: Бога?
2: Бога, да. Тот, которому все принадлежит. А мы здесь, мы всего лишь управляющие. Мы управляем тем, что нам доверено. Мы не имеем права сделать так, как сделал Христос, как он поступил.
6: Потому что он властелин вселенной. Фактически ведь Христос кто? Это не просто человек, который родился от Девы Марии. Угу. Это фактически ведь не человек, это Бога-человек. Это фактически Бог, который принял природу человека. Да, он оставил многое в просторах вселенной, чтобы прийти в этот мир, чтобы спасти род человеческий. И естественно, что он, как властелин миров, творец всего видимого и невидимого, от его взгляда, преисполненного Божьей ревности, люди разбежались.
0: Вы знаете,
6: это естественно, это норма.
0: Я не спорю с тем, что он Бог, с тем, что он Сын Божий, с тем, что он имел божественное право там какие-то порядки наводить. Но тем не менее, вот обращу внимание на такое место, что он это сделал, так, секунду, где это здесь было, выражая явное неуважение к установленному общественному порядку. Между прочим, этот же порядок Бог сам и установил. Да, может быть, порядок был извращен, но он сам установил, что есть священники, есть первосвященники, есть левиты, служащие при храме, есть другие люди, которые приходят поклониться в этот храм. То есть определенные ранги, определенная субординация. И я себе как представляю, если пришел хозяин, и у тебя есть там, предприятие, неважно, в какой это сфере, у тебя стоит там управляющий, у этого управляющего есть заместитель, у них есть еще какие-то служащие, у них есть какие-то еще работники. И работники ведут себя неправильно. Работники устроили балаган там.
6: Менеджер уволит всех?
0: Да. Уволит. Вот менеджер должен это сделать. Но если менеджер этого не делает, то есть управляющий не решает эту проблему, то хозяин что должен прийти сделать?
6: Уволить всех вместе с менеджером.
0: Вот теперь смотрите, к первому, к кому он должен прийти? Управляющий должен прийти к менеджеру, то есть хозяин должен прийти к управляющему и сказать, наведи порядок. Потому что если ты не наведешь порядок, то сначала лишаешься ты и поставляется другой управляющий, который наведет. Но никогда хозяин не придет и начнет разбираться с последними работниками.
3: Это были не работники, это были как раз менеджеры. Это раз. Во-вторых, хозяина не узнали в этой ситуации. Он пришел, а ему сказали, а ты кто? А он тогда взял бич и говорит, а я хозяин. И тот факт, что они его послушались и убежали, как раз подтвердило вот эту, ну, подтвердило то, что он хозяин. Что если бы они не убежали, они бы... Извини.
0: Ну, да. Давайте прочтем.
3: Это
0: здесь
3: было, это было Божьим знаменем, подтверждающим, что Христос как раз хозяин.
0: Да. Когда он вот их выгнал, если это было такое знамение, что было явно для них, что вот он божественная личность, он имеет право, и вот он их силой изгнал оттуда, то вот. Зачем тогда следующий текст вот у Иоанна 18? На это иудеи сказали... Каким знаменем докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?
3: Они не хотели верить, что он хозяин. И когда в себя пришли, они подошли и спрашивают, а ты кто?
0: Если бы это было чудодейственное, то знамени дополнительного, по идее, было бы не нужно.
3: А он и не дал им дополнительного знамени?
2: Более
0: просто
2: того,
0: они требовали.
6: Но он просто сказал, храм
0: недостаточно
6: разрушу, было. Храм разрушу сей в три дня.
2: Да. Ответ же последовал, все-таки Христос же им ответил. Вот да. Если дальше прочитать, он же все-таки дал им
0: Иисус
2: ответ.
0: Иисус сказал им в ответ, разрушьте храм сей, я в три дня воздвигну его. На это сказали иудеи, сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его. Да. Вот. Суть не, даже не в том диалоге, суть в том, что им недостаточно было того знамения. Значит, того естественную или сверхъестественной власти, которую он проявил, оказалось недостаточно для того, чтобы люди, участвующие, осознали.
2: Не то чтобы недостаточно, они просто действительно не хотели с этим мириться и соглашаться. Всего лишь на все.
6: С устоявшимся порядком вещей. Вот этот порядок вещей приносил огромную прибыль всем. Все были довольны. Всем было комфортно и хорошо. И вдруг приходит кто-то и говорит, нехорошо. Ребятки, вы неправильно делаете. Это не порядок. Хозяин я, вообще-то. Угу. Если рассматривать историю священную в царствах, когда Бог давал, конкретно сам Бог, повеление Соломону строить храм, и как его строить, то ведь он же и пришел. Тот-то давал повеление, как строить, и для чего этот храм. И он пришел проверить, для чего храм. А оказывается, храм вообще другую миссию выполняет. Средство для наживы определенной горстки людей. Это страшная вещь. Этого быть не должно. Поэтому лицемерия здесь никакого нет. Христос последователен как раз в своих действиях. То, что он изначально сказал, он подтвердил в храме здесь, что он порядок навел, и он вправе за этот порядок спросить. И он пришел, спросил. Однажды он придет во второй раз в этот мир и спросит снова о порядке вещей. Всех людей, до единого. Не только тех миновщиков и тех священников, которые там службу выполняли, а с каждого жителя планеты. Что мы скажем тогда? Вот вопрос в чем.
0: Как тогда это соотносится с его призывом прощать? То есть он сам их не простил, получается? Он сам их выгнал?
3: Прощение, мне кажется, тут вообще ни при чем. Это вопрос не прощения или не прощения. Христос прощает, и Бог прощает тех, кто просит у него прощения.
6: Да.
3: А кто здесь просил прощения?
2: Здесь он просто навел порядок. показал, все расставил на свои быть. Места, да? Когда... никого не обидев при этом.
6: Не задев не никого кнутом.
0: Ну, да. Ничего себе, не обидел.
3: Когда Господь
0: наш... пострадали, деньги были
3: когда рассыпаны. Христос придет второй раз на эту землю, что будет? Да. Фактически то же самое.
6: Все рухнет.
3: Фактически то же самое. Он наведет порядок и никого не спросит. И никто его в лицемерии не обвинит.
6: И кто напечатает такую информацию в сетях после этого? У меня большой вопрос.
0: Ну, после того уже никто. К счастью.
6: К счастью. Да даже кто-то попытался бы сделать, ничего не получится.
0: Вот, но как бы

0: Что произошло, мы видим, далеко не всем понятно. Ни тогда не было понятно, ни сейчас далеко не всем понятно. И вот этот пост очередной раз это подтверждает, что людям непонятно, что там произошло.
1: Потому что люди пытаются во всем найти подвох. Даже в характере совершенного, абсолютного, милосердного, сострадательного, любящего, прощающего вину и преступление и грех Бога. Даже в нем, как люди находят солнце, на солнце пятна, так пытаются найти пятна в Боге.
2: Владимир Семенович, ну вот некоторые на самом деле, читая эти тексты, берут его за основу для того, чтобы совершать экстремистские, фанатичные действия на религиозной почве сегодня.
0: В том-то и дело.
1: Но это об этом речи нет и быть не может.
2: Вот я про что и говорю, что это сделал Бог, но нам это право Бог делать.
1: Конечно.
3: Не дал. Не оставил.
2: У нас действительно, вот как вот ты, Андрей, говоришь, есть цивилизованные пути решения проблем. У нас есть диалог, да, как основная форма решения как бы вот таких вот сложных, непонятных ситуаций. И это наш инструмент. Но у Бога могут быть другие инструменты.
1: Христос оставил инструкцию для нас характера следующего. На седалище Моисеевом сядут книжники и фарисеи. То, что они говорят, вам делайте, но по делам их не поступайте. Все, вот инструкция. Для нас на все времена и всем поколениям.
0: То есть получается так, что если я, допустим, вижу подобную несправедливость там, в храме или в каком-то другом месте, неважно, религиозном или, может быть, нет, то я при этом не должен ничего делать?
2: Я же не сказал ничего делать. У нас есть диалог. У нас есть диалог, есть органы, как бы инстанции, отвечающие за то, чтобы наводить порядок, да? Я могу работать, там, обратиться к ним за помощью, но брать бич, выгонять всех, это сегодня не тот метод, который дал мне Бог.
1: Да и он не давал нам такого.
3: Да и не давал права.
1: Права такого у нас вообще нет, потому что не мы являемся хозяевами. Он хозяин, властелин, он имел право. Мы нет. Мы всего лишь навсего, правильно сказал вот Алексей Николаевич, мы всего лишь навсего управляющие в той мере, в которой нам позволено управлять. Ведь когда Бог создавал человека, вообще, а вот при своем творении, нашем творении, людей, да, он наделил двумя категориями трех принципов. Первая категория трех принципов – ответственность, управление, владение. И вторая категория трех принципов – взаимоотношения между Богом и людьми по вертикали, взаимоотношения между людьми по горизонтали и взаимоотношения между людьми и окружающим миром по спирали. Вот эту миссию бы нам выполнить с достоинством и честью, если мы действительно имеем ответственность перед Богом, то, что верено нам, будем разумно управлять, и при разумном управлении можем получить владение, о котором Христос говорит в Священном Писании. Какое владение? Царство Небесное. При разумном управлении. Вот поэтому при втором пришествии Христа Он спросит каждого жителя земли, а как ты управлял, мил человек? Разумно ли? Это как вот Иван Алексеевич Бунин написал в конце своей жизни, кстати, вот очень хорошие стихи у него есть. И цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный зной. Срок настанет, Господь сына блудного спросит, был ли счастлив ты в жизни земной? И забуду я все. Вспомню только вот эти полевые пути меж колосьев и трав, и от сладостных слез не успею ответить, к милосердным коленям припав. Молодец, хорошо написал. Вот каждый бы человек подумал об этом, как припасть к этим милосердным коленям сегодня, признать в том, кто приходил в этот мир первый раз, властелина Вселенной, и преклониться перед ним, как написано в книге Откровения. Преклонится перед ним всякое колено, и всякий язык будет исповедать имя его, и все признают его владычество в этом мире. Но будет поздно. Вот проблема в чем.
3: В конечном итоге все признают.
1: Все.
3: И согласятся с этим.
0: Вот и получается, что сейчас люди видят в этом повод для того, чтобы оправдать свои собственные неправильные поступки, свой собственный экстремизм, свою собственную вражду друг с другом. Вместо того, чтобы подумать, не являюсь ли я тем, кого действительно надо выгнать и кого действительно надо наказать.
1: Вот.
0: И опять же, когда распространяются такие вещи, люди не задумываются о последствиях того, что они распространяют. Потому что, может быть, они прочли, может быть, кто-то

0: посмеялся, кто-то оскорбился, а кто-то переслал дальше, и теперь посмеялись и оскорбились еще десяток других людей.
1: Как Христос по этому поводу сказал, когда его ремнями растянули и стали вбивать ему гвозди в руки и ноги? «Прости им, ибо не ведают, что делают».
0: Действительно, за каждое слово, которое мы делаем, которое мы говорим, или которое, может быть, пересказываем, вот, распространяя подобные вещи, мы дадим отчет. Потому что у всего есть последствия. Последствия были у тех людей, которые неправильно себя вели в храме. Последствия будут у нас, когда мы не в правильном свете представляем Христа, не разобравшись. Шутки ради или серьезно, действительно есть смысл вникнуть, прежде чем что-либо говорить или делать. Вот это вот ответственность за каждое наше действие.
1: Да.
0: Поэтому я и говорю, что очень неоднозначное, когда я это увидел, очень неоднозначное чувство, целый спектр всего. И поэтому я хотел действительно обсудить для того, чтобы люди увидели со стороны, насколько это...
2: Не соответствует.
0: И не соответствует действительности. И насколько это не смешно. Насколько эти шутки имеют далеко идущие последствия.
1: Петр написал: «Последние дни явятся наглые ругатели, которые будут говорить, где пришествие Господне? Ибо с дней отцов наших
2: все остается
1: прежним». Вот, наверное, простите меня, но я вот словами Петра мог бы сказать, вот это граничит с той позиции наглых ругателей. Угу. Это очень опасное занятие. Очень опасное. Бонч-Бруевич, кажется, в свое время еще говорил, недостойно образованному человеку острить и насмехаться над вещами, о которых он слишком мало знает.
0: О, да.
1: Это лишь доказательство его собственного невежества.
0: Вот этой фразой бы и... Как поставить точку, да.
1: Вот пусть бы нас Господь сподобил быть осторожными. Угу. А вот и в высказываниях, и порой в каких-то шутках и прибаутках, когда касается дела имя Бога, да. Как Исаак Ньютон, прежде чем сказать об имени Бога, снимал шляпу, вешал ее на гвоздик или клал на стол, и только после этого говорил о Боге.
0: Ну что ж, спасибо вам, друзья, что такую непростую тему мы постарались обсудить. Вот, впереди у нас есть еще не менее сложные темы. Я думаю, мы встретимся еще раз для обсуждения дальше.

Заговоры, проклятия, порча, согласно Священному Писанию, реальное явление. Они практиковались с древних времен. Есть ли защита от них? Стоит ли для этого идти к ведьмам и гадалкам? Порча – народное название последствий той или иной формы колдовства, негативно отражающихся на индивидуальном душевно-физиологическом состоянии человека или на его судьбе. Порча подразумевает колдовство, а колдовство – часть языческой религиозной практики. В его основе лежит общение с врагами человеческой души, падшими духами. Разновидность колдовства – это также привороты и заговоры. Между приворотом и заговором не всегда прослеживается четко определяемая разница. В ряде случаев названные термины могут употребляться в качестве синонимов. С другой стороны, заговор может использоваться для оказания на человека воздействия совершенно иного характера, например, избавления его от болезней. Это слово один раз встречается в Библии. «Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь» в книге Исаия, 8 глава.

пример порчи в Библии, в книге Иова. Иов был порядочный человек, и даже Господь оценил его как непорочного и удаляющегося от зла. Он верил в Бога, и Бог благословлял его во всем. И это заметил сатана. Иов был достаточно богатым человеком. У него были и сотни верблюдов, и множество скота. Практически уровень современного миллиардера с парком из Мерседесов и Бентли. У него была семья и 10 детей. Он был уважаем в обществе и даже выступал судьей в гражданских делах. И однажды сатана пришел к Богу и сказал, что обошел землю и хвастался, что владеет всей землей. И тогда Господь спросил его, а знает ли он непорочного человека по имени Иов? Сатана, конечно же, знал Иова, но высказал предположение, что Иов богобоязнен из-за благословений, которые дает ему Бог, то есть назвал Бога взяточником. И Господь разрешает сатане испытать Иова. Он убрал свою защиту от Иова, чтобы Иов мог быть испытан. За один день Иов лишился всего имущества. Произошли стихийные бедствия, пожар, и грабители угнали стада. И все его дети погибли в один день, и обрушился его дом. Это можно назвать порчей, так как это действие злых сил против человека. Какие методы использовал сатана, мы не знаем. Но знаем, какой был разрушительный результат его действий на жизнь Иова. Но Иов не согрешил и не стал винить Бога в своих несчастьях. И Господь спросил у сатаны, убедился ли он, что Иов по-настоящему любит Бога и не за благословение. Сатана ответил, что если коснуться его плоти, то он точно отречется от своей веры в Бога. Господь разрешает и здесь сатане коснуться плоти Иова, но запретил ему лишать его жизни. Иов заболевает в один день проказой, лепра, с макушки до пят. Смотреть на него было ужасающим зрелищем. Даже его друзья не узнавали в нем того человека, перед которым они раньше преклонялись. Иов и здесь не согрешил, хотя его жена подстрекала его сделать это. После этих испытаний Иов помолился Богу и поблагодарил его. И Господь вознаградил Иова. И у него было в два раза больше богатства, чем прежде, и появилась новая семья. И 10 детей, и жил он 140 лет. Это история о том, что только молитва к Богу помогла Иову, и Бог ответил на его молитву. Иов не пользовался амулетами, оберегами, не обращался к гадалкам за защитой. Заговоры также не спасают от порчи. Заговоры – это форма вербальной народной магии в восточнославянском фольклоре и мифологии. В заговорах используются заклинания, чтобы зачаровывать предметы или людей. Здесь небольшое различие по смыслу. Можно увидеть в таких конструкциях, как заговоры и наговоры на воду, чтобы сделать ее целебной. Практика заговоров возникла из языческих молитв и заклинаний, и поэтому изначально была основана на вере в силу человеческого слова. Отсюда вытекает важность точного произношения слов, произносимых шепотом или нараспев, а также точного соблюдения связанных с ними обрядов. Надо отметить, что заговоры – это не молитва. Ради выживания заговоры даже начали имитировать христианство. Магическая формула, например, «Остановись кровь все еще в ране, как вода Иисус в Иордане». Это пример основанного на словах из Писания заговора. Он засвидетельствован в таких странах, как Беларусь, Украина, часто встречается на юге и западе России. Не будем обольщаться, заговор от молитвы отличается фокусом внимания на слове человеческом вместо слова Божьего, на воле человеческой вместо воли Божьей. Молитва – это просьба на основании слова Божьего, а заговор – это попытка управлять природой, Богом и людьми. Не могут также и амулеты спасти нас от порчи. Что же такое амулет? Амулет или оберег, которому приписывается сила и которому человек обращается за помощью, бессильны без Бога что-либо изменить. Но как только человек возложил на них свою надежду и носит их в качестве оберега, они начинают действовать против человека.
Атеистический словарь дает определение амулету. Амулет – это предмет, которому приписываются магические возможности, который якобы должен принести счастье и уберечь от зла. Уже в первобытном обществе люди увешивали себя остатками убитой ими добычи, зубами и когтями, которые якобы должны были дать их носителю силу животного. Амулеты находят применение в нетрадиционной медицине в качестве защиты беременных против сглаза и в качестве любовных чар. В амулете действует анимистское представление, будто бы на человека влияют магические силы, противодействовать которым он может амулетом. Мастера делают обереги, обматывая их шелковую нитью и пишут на них бесовские имена. Так называют и тех, кто носит их на шее или на руке, чтобы защитить себя от всяких бед. К ним можно отнести и тех, кто водит медведей, обмотав их с ног до головы крашенными веревками. Потом стригут зверя и шерсть, плетенную в веревке, режут на кусочки и раздают людям, как обереги от болезней из глаза. Некоторые плюют себе за пазуху, чтобы защититься от порчи из глаза. Что говорит Господь об амулетах? В Иезекииле в 13 главе сказано: «И скажи, так говорит Господь Бог, горе, сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя души народа моего, вы спасете ваши души? Посему так говорит Господь Бог, вот я на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляете души, чтобы они прилетали, и вырву их из-под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам». Но как же защититься от порчи или колдовства? Все амулеты и обереги принадлежат дьяволу. В Писании Господь называет такие предметы идолами. В Псалме 95, например: «Ибо все боги народов идолы, а Господь небеса сотворил. Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе. Я Господь Бог ваш». Господь советует, чтобы мы не давали места дьяволу для того, чтобы защититься от разной порчи. В послании к Ефесянам 4 главе написано: «И не давайте места дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Что же значит не давать места дьяволу в понимании известных личностей? Амвросиаст, который жил в IV веке, написал следующее: «Разгневанная душа неизбежно помышляет о злом, чего и желает дьявол, который находит расположенный ко злу разум и поселяется в нем, обманывая человека, созданного для жизни». Феофилакт Болгарский, который жил в XI веке, написал: «Враждовать друг с другом значит давать место дьяволу, ибо до тех пор, пока мы соединены и сплочены, он ничего не приносит своего, так как не находит места. Когда же заметит какой-нибудь раздор в нас, тогда, находя место, просовывает сначала голову, подобно змею, а потом забирается всем своим извивающимся телом». Гай Марий Викторин 3 века нашей эры пишет следующее: «Дьявол ничего не сможет против нас, если только мы сами не дадим ему места. И так обстоит дело во всех наших поступках. Мы господствуем по своей воле и обретаем заслуги от добрых дел, а кары от дурных, ибо нашим порокам дается место дьяволу. Господь и есть наш оберег, как и в истории Иова. Бог охраняет тех, кто уповает на Него», написано в притчах во 2 главе. «Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих». В Псалме 96 написано: «Любящие Господа, ненавидьте зло, Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их». В Псалме 30: «Любите Господа, все праведные Его, Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком». В Псалме 144 Господь подтверждает: «Господь хранит всех любящих Его, а всех нечестивых истребит».
Известные богословы были уверены в Божьей защите и объясняли, почему действует колдовство. Преподобный Паисий Святогорец пишет: «Раз колдовство подействовало, значит, человек дал дьяволу право над собой». То есть он дал дьяволу какой-то серьезный повод и потом не упорядочил себя с помощью покаяния и исповеди. Если человек исповедуется, то порча, даже если ее подгребают под него лопатой, не причиняет ему вреда. Это происходит потому, что когда человек исповедуется и имеет чистое сердце, колдуны не могут сработаться с дьяволом, чтобы этому человеку повредить. Святой Иоанн Златоуст писал: «Распутные женщины, стараясь друг перед другом отклонить человека от сожительницы, соединенной с ним браком, и вполне подчинить его своей любви, прибегали к волшебствам, составляли чары и употребляли много обаяний. Потом, подвергнув его таким образом тяжкой болезни, предав тлению и продолжительному гниению, и навлекши на него тысячи зол, лишали настоящей жизни. Если ты, человек, не страшишься гиены, то побойся их обаяний. Когда ты через такое распутство сделаешься чуждым божественного содействия и лишишь себя вышней помощи, тогда блудница, смело взяв тебя и призвав своих бесов, составив чары и устроив козни, весьма легко повредит твоему спасению и выставит тебя на позор и посмеяние всем жителям города, так что они даже не пожалеют о твоем злополучии». Порча носит сверхъестественный характер, и нет разницы между гадалкой, которая насылает порчу, и гадалкой, которая избавляет от нее, поскольку все они используют один и тот же источник – языческий или бесовский. В молитве мы, наоборот, доверяем себя и свои проблемы в руки Бога и полагаемся на Его избавление и исцеление. Бог отвечает на нашу молитву, хранит и защищает нас, потому что Он обещал это сделать для нас.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом. Удивительно!

Добро пожаловать на вторую сессию цикла передач, которые называются «Личность Святого Духа». Для обзора, Иисус сделал самое неожиданное заявление. Он сказал, «Истинно говорю вам, самое лучшее для вас, чтобы я ушел». Почему для нас самое лучшее, чтобы он ушел? Потому что для того, чтобы вступить с ним в контакт, нам пришлось бы лететь в Тель-Авив, брать машину, ехать в Галилею, найти его. Это было бы нетрудно, потому что вокруг него была бы масса народа, а затем ждать, пока все закончат свой разговор. На это бы ушло бы месяца два, чтобы добраться до цели. И вам надо было бы обязательно все записать. Потому что если бы вы забыли что-то спросить, потребовалось бы даже ждать другие два месяца. Поэтому Иисус говорил, насколько лучше, чтобы кто-то, точно такой, как я, Бог, третья ипостась Бога, пришел, чтобы прославить меня, дать откровение обо мне. Пришел и открыл меня вам, и сегодня мы пойдем немного дальше. Вот почему апостол Павел делает утверждение для нас, верующих. Он говорит, благодать — это второе послание к Коринфянам 13:13. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да будет со всеми вами. Разве не интересно? Он отождествляет, прежде всего, благодать нашего Господа Иисуса Христа. Мы не смогли бы быть в отношениях с Богом Отцом, если бы не благодать нашего Господа Иисуса Христа. Затем он говорит, любовь Бога. Разве вы не рады тому, что Отец любит вас? Вы его дитя. Я думаю о том, как сильно я люблю своих четырех мальчиков и моих малышей. То есть внуков. Я слишком молодой, чтобы называться дедушкой. Так что я Д, папа, или Д для краткости. Итак, я думаю, насколько сильно я их люблю, так? Любовь отца. О, она так велика к нам, верно? Но потом, конкретно продолжая, думая об Иисусе, вы думаете о Его благодати. Думая об Отце, вы думаете о любви Бога, который послал Иисуса на землю ради нас. Но далее он отождествляет Святого Духа с одним явлением. «Общение Святого Духа да будет со всеми вами, да будет с вами». Это значит что? Есть шанс, что оно не с вами. Понятно? Итак, слово «общение» — это греческое слово «кайнония». Давайте я дам вам все определения этого слова, которое я нашел. Оно означает «общение». Оно значит «товарищеские отношения», «коммуникация», «близость», «делиться друг с другом», «социальное общение», «соработничество», «совместное участие», «близкая взаимная связь», вернее, не скажешь. Мощные слова. Я разобью их на три большие группы. Первое — общение. Второе — соработничество. Третье — близость. Первая группа — общение. Слово «общение», если вы хотите услышать его определение, означает «дружеские отношения». Товарищеские отношения, компания, делиться друг с другом, друзья, товарищи, угадайте, что они делают. Они делятся друг с другом, они общаются друг с другом, они говорят друг с другом, они совместно делают что-то. Мне нравится играть в гольф. Когда мы отправляемся на поле для гольфа, мы разговариваем друг с другом, особенно если мы в одной команде. Я говорю своему товарищу, что собираюсь сделать. Я говорю, видишь этот пат? Я сделаю его, и мяч будет в лунке. Но знаете что? Я общаюсь с ним. Вот что я так люблю в гольфе. В колледже я играл в теннис, но с парнем с другой стороны вы говорить не можете. Причина, почему я люблю гольф, я говорю с этим человеком. Играя в гольф, я развил с людьми более близкие отношения. Вот где происходит общение, вот где происходит коммуникация. Поэтому я хочу, чтобы моя жена играла в гольф вместе со мной, потому что она человек, с которым мне нравится быть рядом. Она для меня пара, вы поняли? Так что мы постоянно информируем друг друга. Я думаю о моих сотрудниках. Одни из ближайших мне людей на земле, помимо моей семьи, это мои сотрудники по служению. Мы всегда говорим о том, каковы наши намерения. Мы говорим о том, что намерены сделать. Это и означает общение. Мы говорим. Посмотрите книгу Деяния 20:20-22-23. Павел сказал, «И вот ныне я, по неопределенному, влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною». Послушайте эти слова. «Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». Обратите внимание на то, что Дух Святой сказал ему это не только в одном городе. Он ему это говорил по всем городам.
Я уверен, что когда вы говорите, что вас ждут узы и страдания, вы, скорее всего, будете в каждом городе спрашивать своего соработника. Может быть, ты изменил свое решение? Можно ли немного изменить его? Но в каждом городе он постоянно говорил: «Готовься к этому». Были времена, когда Дух Святой говорил мне слова, которые я не хотел слышать. Я все время просил его, но он говорил мне то же самое. Город за городом, день за днем. Наконец он умолк, как бы говоря: «Я уже достаточно сказал тебе». Понятно? Вот это и есть общение. Книга Деяния 10:19. Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему: «Вот три человека ищут тебя». То есть, Дух Святой сказал ему: «Послушай, там внизу тебя ждут люди, и я хочу, чтобы ты пошел с ними. У меня есть для тебя поручение». Книга Деяний 8:29. Дух. Тут не сказано «Бог». Тут не сказано ничего больше, кроме как «Дух». Конечно же, Он Бог, сказал Филиппу: «Подойди и пристань к сей колеснице». Вот что интересно, Филипп проводил собрание пробуждения в городе Самария. И по словам Библии, ангел посреди служения сказал ему пойти в пустыню. В Писании не сказано, что Дух Святой сказал ему. В нем сказано, что ангел сказал ему. Вы понимаете, что эти парни знали голос Святого Духа настолько хорошо, что когда говорил ангел, они знали разницу между тем, когда говорил ангел, и когда говорил Дух Святой. Тут не сказано, что ангел явился ему. Ангел проговорил и сказал: «Я хочу, чтобы ты отправился в пустыню». Эти слова сказал ангел. Тем не менее, когда Филипп пришел в пустыню, он узнал того, с кем он так близко общался. Они были так близки к Духу Святому, эти парни. «О, Дух Божий говорит, пойди, пристань к колеснице». Он так и сделал. Он привел к спасению эфиопского евнуха, который был третьим человеком.

человеком во всей Эфиопии. Насколько это классно? Вот это я называю общением, дружескими отношениями. Деяния 16:6. «Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым». Тут не сказано «Иисус не допустил их». Тут говорится «они не были допущены Духом Святым». Проповедовать слово в Асии, дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифанию, но Дух не допустил их. То есть, как видите, между лидерами и Духом Святым происходит коммуникация. Должно ли быть по-другому? Есть ли у нас иные пути служения Богу, кроме как через Духа Святого? Что, апостолы были такими примитивными? Что, разве у нас есть GPS, айфоны, айпады, и мы справимся без тебя, Дух Святой? Нет, вовсе нет. Нам необходимо, чтобы Он говорил с нами. Верующие в ранней церкви находились в постоянных дружеских отношениях с Богом. Они ожидали Его участия в своей жизни так, как мы ожидаем такого участия со стороны того, с кем мы проводим время своей жизни, круглые сутки, 7 дней в неделю. Вы можете себе представить, чтобы мы с Лизой, проводя вместе 24 часа, при этом не говорили бы друг другу ни слова? Это было бы нелепостью. Не хотел бы я таких брачных отношений. Я люблю эту женщину. Я люблю слушать ее. Я хочу, чтобы она говорила со мной, потому что я люблю слушать ее голос. Мы женаты уже 30 лет, но если бы мы с ней не состояли в браке, я бы искал брака с ней, потому что она — любовь всей моей жизни. Так оно и есть. Ну, поаплодируйте, что ли. 24 года я останавливаюсь в гостиничных номерах, и мне никогда не бывает там скучно. Как вам может быть скучно, если вы живете с Богом? В комнате Он и я. И знаете, иногда я выставляю такую защиту. Я говорю, я не хочу делить комнату с моими сотрудниками. Я хочу быть в комнате один. Знаете почему? Потому что я хочу иметь возможность слышать Бога. Я это люблю. Я этим наслаждаюсь. При этом я человек, который любит общаться с людьми. Я не отшельник, не монах. Я не тот, кто любит одиночество и уединенность от всех. Мне на самом деле нравятся люди, но мне очень нравится Дух Святой. И Он та личность, с которой я люблю общаться больше всего. Итак, следующее слово — соработничество. Все скажите «соработничество». Прочитайте первое послание Коринфянам 3:9. Это, вероятно, одно из самых потрясающих мест Писания в Новом Завете. Что тут сказано? «Ибо мы соработники у Бога». Это потрясающе. Мы соработники с Богом. Мне нравится, как это сказано в словаре Веймута. Мы соработники с Богом и для Него. Я работаю на Бога. Я работаю с Богом. О, это так хорошо, не правда ли? И о чем это говорит? О соработничестве. А теперь послушайте, что сказали апостолы, когда написали письмо ко всем верующим из язычников. Они сказали, «Ибо угодно Святому Духу и нам». Здесь вы видите, как действует соработничество. Вы видите? Лидеры ясно показали взгляды Духа Святого и свои собственные в этой ситуации. Обе стороны участвовали в принятии этого решения. Они были соработниками в деле Царства. Подобное отражение и в Ветхом Завете. Вы читаете о том, как Бог приходит к Аврааму у теревинфовых деревьев. Бог смотрит на Авраама, как на соработника. Бог и Авраам подходят к краю утеса, и Бог говорит ему, «Ты знаешь, я решил уничтожить эти два города. Что ты думаешь, Авраам?» Авраам сильно разволновался, потому что там жил его племянник. Он уговаривает Бога снизить число праведников, необходимых для спасения города, до 10. Вы ведь знаете эту историю, верно? Но Бог действительно считается с Авраамом. «Сделаю ли я то, что планирую сделать с Содомом, не поговорив с моим соработником Авраамом?» Видите, что делают соработники? Если у вас есть соработник в бизнесе, вы с ним советуетесь по поводу большого проекта. Мы с Лизой говорим о больших планах, которые хотим осуществить. В этом участвуют Аарон и Эдисон. Мы всегда говорим о планах, которые хотим осуществить. Почему? Потому что мы соработники. Вы видите это? Именно это и делает здесь Бог по отношению к Аврааму. То же самое вы видите с Моисеем. Бог делится с ним своими планами. В Библии вы читаете о том, что дважды из-за реакции Моисея Бог изменил свое решение. Это прообраз для Нового Завета. Но вот что я хочу сказать. У Авраама и Моисея даже близко не было того, что есть у нас, потому что у них это было изредка. У нас это есть постоянно. 24 часа, дружище. Вот поэтому это значительно лучше, потому что нашему соработнику не надо спать. Сегодня я встал в 2:20 ночи и больше не ложился спать, потому что у меня было такое радостное волнение по поводу того, что я увижу всех вас, буду проповедовать Слово Господа, увижу то, что сделает Дух Святой. Поэтому я встал и стал говорить с моим соработником. Знаете, он не спал. Это было потрясающе.
вещи. Он не сказал: «Джон, ты зачем разбудил меня?» Лиза сказала бы так. Она бы сказала: «Дорогой, для чего ты меня будешь?» Я бы ответил: «Я просто хочу поговорить». Я пробовал это раньше, но это не работает, потому что ей нравится спать. Я тоже люблю спать, и мне не нравится, когда она меня будет. В первое время нашего брака мы делали это, но потом поняли: «Не делай этого». Она говорила: «Ты не спишь?» А я: «Уже не сплю». Мне, между прочим, через 3 часа на работу. Но знаете, он не спал, когда я проснулся сегодня ночью. Он говорил со мной о сегодняшнем дне. Говорил, что будет происходить. Вы со мной? Это было изумительно. В любом случае, у нас нет того, что было у Авраама. Бог пришел к Аврааму, и они, прежде чем поговорить, вместе пообедали, так? Но не мы. Он с нами все время. Деяние 20:28. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями». Дух Святой поставил вас блюстителями этих людей. Тут не сказано: «Иисус поставил вас блюстителями». Вы со мной? Хорошо. Они постоянно переживали присутствие Святого Духа, потому что именно Он находится на земле. Иисус на небесах. Большое спасибо. Деяние 13:2. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Здесь вы ясно видите, что это Он. Здесь сказано не об Иисусе, а о Духе Святом. «Сии быв посланы Духом Святым». Деяние 13:4. Но послушайте вот, что я вам скажу. Эти отношения, глубже соработничества, кайнония, подразумевает близкую взаимную связь. Люди произносят имя Бога напрасно, говоря: «Дух Святой сказал», в то время, как Он не говорил. Эти апостолы не посмели написать: «Дух Святой сказал, не пейте кровь, не ешьте мясо, посвященное идолам, не блудите, не поклоняйтесь идолам». Так они не написали. Они написали: «Угодно». Павел поступал точно так же. Знаете, что он сказал в половине главы послания к Коринфянам? Он сказал: «Но, по моему мнению, лучше ей остаться незамужней. Я думаю, что, говоря это, даю вам совет от Духа Божьего». Понимаете, он знал Бога, Духа Святого, настолько хорошо, что не мог сказать: «А я думаю, и у меня есть Дух Божий». Так говорит Господь. Вы со мной? Для того, чтобы иметь близкие отношения, мы должны знать личность того, с кем мы ищем таких отношений. Так ведь? Мы должны знать его личность, правильно? Итак, Дух Святой, скажу это еще раз, личность. В 14, 15 и 16 главах Евангелия от Иоанна Иисус использует местоимение «Он», «Его», «Себя» 19 раз. Итак, Он — личность, верно? Я сделал открытие, которое помогает мне в общении с Духом Святым. Это открытие, и я искренне надеюсь, что оно поможет вам. Открытие, которое я сделал, следующее. В греческом языке есть местоимение, которое можно использовать как для мужчин, так и для женщин. В нашем языке такого нет. У нас есть «она», «он» и «оно». «Оно» относится к неодушевленным предметам и животным. «Он» относится к мужчинам. «Она» относится к женщинам. Мы не можем обозначить мужчину и женщину одним местоимением. Нам придется говорить «они», потому что в это число входят и мужчины, и женщины. Но в греческом языке есть местоимение, которое можно использовать как для мужчины, так и для женщины. Это гендерно-нейтральное местоимение. При этом оно относится к человеческому существу, а не к предмету. И вы знаете о том, что именно это местоимение использовано в греческом оригинале. Прежде всего, я хочу сказать, что я не говорю, что Дух Святой женского рода. Запомните это хорошенько. Я не говорю, что Он богиня. Однако же можно мне задать такой вопрос. Кто существовал раньше, Бог или человеческие существа? Бог. В Библии сказано: «И сотворил Бог человека по образу своему, мужчину и женщину сотворил их». А что это значит? Раз Бог сотворил их по своему образу, мужчину и женщину, это значит, что в Боге должны быть и женские характеристики. Верно? «И сотворил Бог человека по образу своему, мужчину и женщину сотворил их». Он сказал: «Мужчину и женщину». Правильно? Итак, у нас Бог Отец, Бог Сын. Может ли быть такое, что у Духа Святого есть некоторые из качеств, которые мы находим в женщине? Вы со мной?
Я просто хотел убедиться в том, что мы с вами имеем в виду одно и то же. Я бы никогда этого не сказал, если бы не чувствовал, что это принесет вам пользу. Это поможет вам общаться с Ним. Как видите, я называю его «Он». Потому что в нашем языке нет гендерно-нейтрального местоимения. Если бы оно в нашем языке было, я бы использовал его. Понятно? Так почему я говорю это? И вот я вступаю в брак. Мой папа — ветеран Второй мировой. Сейчас ему 93 года, и я очень люблю его. Но мой папа не подготовил меня к тому, как общаться с женщиной в браке. Петр сказал, «У вас должно быть понимание, как жить с женщиной». Верно? И вот я вступаю в брак и обращаюсь с Лизой как с парнем, потому что Лиза — любовь всей моей жизни. Она была моей первой настоящей подругой. И я обращался с ней как с парнем, но это не сработало, друзья. Все вы это знаете, большинство теперь уже знает. А если нет, то вам надо встретиться со мной. И я вам объясню, что между мужчинами и женщинами есть кое-какие различия. Мне пришлось учиться, как говорить с ней. Давайте я вам приведу пример с моими сыновьями. Бывали случаи, когда я обращался со своими сыновьями слишком жестко. Я был резким, я был грубым. Не должен был я так говорить со своими сыновьями. И знаете что? Я смотрю на одного из своих сыновей. Скажем, это был Эдисон. Я говорю ему, «Эдисон, прости меня». Знаете, что он говорит? «Я прощаю тебя, папа». И у нас с ним все в порядке. А знаете, кто опечален? Его мама. Его мама печалится 2 дня. Я на 2 дня ухудшил свое общение с Лизой, потому что через 3 дня она говорит мне, «Мне до сих пор неприятно от того, как ты разговаривал с моим сыном». И знаете что? Это нормально. Я это понимаю. Послушайте, что говорится в послании к Ефесянам. Тут сказано, «Не опечаливайте Святого Духа Божьего». Греческое слово «опечаливать» — «лупит». Л-у-п-т. Оно означает «быть печальным», «опечаливаться», «быть огорченным». Оно происходит от греческого слова «лупе», которое означает «боль» или «печаль», которое используется только людьми, глубоко любящими друг друга. Вы со мной? Глубоко любящими друг друга. Могу я прочесть это местописание в контексте? «Не используйте скверные или оскорбительные слова». Это 29 стих. «Пусть все, что вы говорите, будет добрым и помогающим, чтобы ваши слова были ободрением для слушающих их, и не приносите печали, глубокого огорчения Божьему Духу Святому, своим образом жизни. Помните о том, что Он отождествил вас, как Его собственных. Избавьтесь от горечи, ярости, гнева, резких слов и сплетен, и от всех видов злого поведения. Но будьте добры друг к другу, нежными сердцем, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Если я хочу хорошо провести ночь со своей женой, знаете что? Я должен быть добрым и нежным со своими сыновьями. Потому что если Лиза жестко обращается с нашими сыновьями, я говорю, «Я прощаю тебя, милая, все хорошо, у нас все замечательно. Если я обойдусь с ними жестко, я опечалю ее на пару дней». Вам понятно, о чем я? Причина, почему я говорю об этом? Как вы думаете? Это качество. Потому что большинство женщин такие. Как вы думаете, откуда у женщин взялось это качество? Особенно, когда Павел, тут не сказано, «Не огорчайте, не делайте очень печальным Иисуса». Он не сказал, «Не опечаливайте Отца». Он говорит, «Не опечаливайте Духа Божьего». Вот еще одно в подтверждение этого. Вы можете плохо говорить обо мне, вы можете даже ругать меня. Но если вы будете плохо говорить о моей жене, у вас большие проблемы. Знаете, что говорит Иисус? Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Интересно, что Бог Отец обеспечивает защиту Духу Святому, не Иисусу, не самому себе. Он говорит, не смейте касаться Духа Божьего. Почему? Потому что Дух Божий может быть огорчен, опечален. Вы все еще со мной? Могу я вам привести еще причину? Когда ребенку больно, кому он бежит? Он бежит к маме. Вы знали, что в некоторых штатах, Гавайи один из них, когда надо арестовывать несовершеннолетнего правонарушителя, первый приходящий полицейский – женщина. Потому что было установлено, что подростки откликаются на утешение со стороны женщины. Они лучше открываются и откликаются на утешение этой женщины. Как назван в Писании Дух Святой? Он назван утешителем. Вы все еще со мной? Хорошо. Могу я привести вам еще одну причину? Дух Святой известен как Дух Мудрости. В книге «Притчей о мудрости» 8 раз сказано, как о ней. Поймите меня правильно, мудрость была создана. Книга Притчей 8:22. Дух Святой создал все.
Разве не интересно, что о мудрости 8 раз говорится, как о ней в книге притчи? Опять-таки, я не говорю, что Дух Святой женского рода, потому что позвольте мне сказать, каким я вижу Дух Святой. Давид подобен ему. Вы замечали, насколько нежным был Давид? Каким он был чувствительным, каким сострадательным. Когда Авессалом умер, Давид оплакивал его, хотя тот поднял против Давида армию. Верно? Давид был воином, и при этом нежным, чувствительным парнем, который все время поклоняется и плачет. Верно? Дух Святой — это Дух могущества. Он всемогущий. И при этом настолько нежный, что вы можете огорчить его на несколько дней. И вот что я усвоил. Я должен быть честен с вами. Это очень интересно. На прошлой неделе я вообще не смотрел телевизор. Кроме Супербоула, я был в таком общении с Богом. Я просто погрузился в молитву и чтение Писания. Закончив читать и молиться, я зашел в гостиную, и мои сыновья смотрели вполне приличный фильм. Ничего особо плохого в нем не было. Я однажды смотрел его во время полета на самолете. Я вошел как раз во время сцены, когда одного парня убивают. И тут я ясно почувствовал, как Дух Святой опечалился. Тут же я решил, мне тут делать нечего. Выйдя, я сказал, «Прости, прости, я так виноват, я был так чувствителен к нему». И я понял, что если бы я продолжал смотреть фильм, он бы умолк на долгое время. И знаете что? Лиза рядом, она со мной. Я знаю, когда опечалил ее. Мне надо пройти следующие 2 дня, чтобы вернуть утешение, чтобы вернуть доверие, верно? Я не вижу его физическими глазами. Он умолкает, а ты не знаешь, что он опечалился. Но именно потому, что я был так чувствителен, я понял. О, минутку, я ухожу отсюда. Я вышел и сказал, «Прости, я так виноват. Вы хоть понимаете, что он с вами постоянно? И когда вы смотрите подобный фильм, вы берете его с собой? Бог Вселенной, бесконечный в святости, бесконечный в чистоте, безграничный в могуществе, бесконечный в мудрости. Вы берете его с собой. Его имя — Дух Святого Бога. Вы берете его с собой, потому что Он заключил с вами завет. Я не оставлю тебя. Если ты проведешь меня через это, я пройду, потому что я посвящен тебе. Но я буду молчать». Я говорю твердо. Иисус говорил твердо. Он, глядя на учеников, сказал, «О, род неверный и развращенный, доколе буду терпеть вас?» Посмотрев на них, Иисус сказал, «Друзья, вы даже не знаете, какого вы духа». Взглянув на Петра, Он сказал, «Отойди от меня, сатана». Когда лидеры говорят твердо, это хорошо. Но когда я говорю резко, то опечаливается не только Лиза, но и Дух Божий. И тогда я говорю, «О, Господь, пожалуйста, прости меня». Я прощен, я очищен кровью Иисуса, но мне надо работать над отношениями с Богом, потому что я опечалил Его. Недавно я резко поговорил с одним из своих сыновей, и следующие 2 дня, когда я выходил из своей молитвенной комнаты, это всплывало. И это не было осуждением. Я опечалил Бога, и я был неправ. И вот следующие 3-4 дня было не только это, но еще и Лиза. Потребовалось 3-4 дня, чтобы наладить отношения с ней. Понимаете, я стараюсь вам помочь понять его. Он кроткий, нежный, чувствительный, сострадающий, утешающий, словно женщина, но он могуществен, как воин. Его имя — Дух Могущества. Вы со мной? Вот что еще помогло мне понять эту истину. Я обнаружил, что если я хочу войти в глубокое, близкое общение с Лизой, мне необходимо говорить о вещах, которые ей нравятся. У меня может быть 68 в гольфе, и я могу сказать, «Дорогая, у меня был 68-й». Вы знаете, что скажут мои сыновья? «Расскажи мне о каждом ударе». Знаете, что говорит Лиза? «Расскажи мне, что у тебя был за разговор с твоим товарищем». Это замечательно. Почему? Потому что это отношение. Когда вы говорите о церкви, говорите о людях, об отношениях с Духом Святым, вы получаете интерес со стороны Бога. Вы со мной? Следите за ходом мыслей. Аминь.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня у нас в гостях группа LED.

0: Привет, ребята, я Бен.
1: А я Сурай.
0: И мы LED. Что означает LED? Это с английского «свет прекращает тьму». И что это за тьма? И что мы освещаем?
1: Это означает приносить свет, любовь, надежду в мир, во тьму. Приносить радость туда, где ее нет.
0: Песня, которую вы слышали о вас, и все, что мы делаем, направлено к Нему. Мы хотим сказать, что все, что мы делаем благодаря Ему. Мы встаем утром, мы можем дышать, мы можем радоваться жизни. И все это благодаря Ему.
1: Наша следующая песня «Я хочу знать». Эта песня очень особенна для нас. Надеюсь, она коснется вас так же, как она касается и нас.

0: Вы только что слышали песню «Бунт». Это на самом деле агрессивная песня, но ее смысл совсем не такой. Мы хотим сказать, что уверены в том, во что мы верим. Мы будем стоять на этом, несмотря ни на что. Мы не позволим миру разрушить наши убеждения. Мы будем бунтовать, мы не будем вести себя необузданно, но мы восстанем против наших страхов, нашей неуверенности и нашего врага. Мы не отступим от нашей веры.
1: Следующая песня, которую мы исполним, называется «Для них». Не знаю, как вы, но в моей жизни были времена, когда я ощущал себя подавленным, иногда без надежды или не знал, как мне поступить. Эта песня обращается ко мне, надеюсь, она обращается и к вам. Она просто передает послание, что все будет хорошо. Слово говорит, что все содействует ко благу, любящим Его. Я призываю вас любить Его, чтобы и у вас все сложилось хорошо. Оставайтесь с нами. Надеюсь, вам понравится эта песня. Благословений вам!

0: Привет, ребята! Спасибо, что смотрите нас. Было так здорово. Мы бы хотели связаться с вами. Пожалуйста, заходите к нам на сайт. Там вы найдете фотографии, расписание туров. Там вы найдете наш Твиттер. Сообщите нам, что вы думаете. Какое влияние оказала на вас наша сегодняшняя музыка и эта программа?
1: Наша следующая песня называется «Живой». Так что прибавьте звук и пойте с нами.

0: Голубое небо, яркое солнце. Что может произойти плохого в прекрасный весенний день?
1: Эй, что это ты делаешь?
2: Положи мою рыбу на место, нахал.
0: Что ж, вот и ответ на мой вопрос.
3: Один тебе, а два мне.
1: Несправедливо.
3: Бедный маленький зимородок. Налоги, налоги, налоги все растут и растут, не так ли? Особенно для тех, кто продолжает жаловаться. Так, Мэгги Нектарница, с тебя 3 желудя.
4: 3 желудя? Это на 2 больше, чем тебе можно брать.
3: А, хотел сказать 5 желудей. Как я люблю приходить к вам на кипарис.
4: Ох уж эти сборщики налогов. Самое грязное отребье птичьего мира.
3: Ах, Барри, чуть не забыл о тебе. Отлично. Что, червячки? Большое спасибо.
5: Зак, забери свои когти. Эти червяки мои.
3: Большое спасибо. Ах, моя рыбка ждет, не дождется. Большое спасибо.
2: Мы же их только что поймали. Они наши.
3: Уже нет.
2: Этот парень хуже питающегося падалью сома в жаркий летний день. Как противно.
6: Налоги собирать. Спасибо вам, друзья. Вам нужно просто отдавать. Всем говорю, любя. Еще чуть-чуть для полноты. Вы так мне помогли. Такой закон, не спорь же ты и передай другим. Так хорошо, что всегда печетесь о государстве вы. А еще о пользе для меня. Налоги собирать. Спасибо вам, друзья. Вам нужно просто отдавать. Всем говорю, любя. Приятно так служить стране. Растроган я до слез. Доволен данью я вполне.

0: Я вернусь.
1: Должны же мы найти управу на этого типа. Он собирает налогов в 2 или в 3 раза больше, чем должен. Он просто вор.
2: Да, но таковы налоговые традиции.
3: Традиции, шмадиции. Зак изворотлив, как червяк.
4: Стая была права. Конечно, всем хотелось бы обсудить это с Иесада, но он был где-то в горах, занимался своими делами. Поэтому, я считаю, нам придется взять дело в свои когти. Удоды вновь летели большой гурьбой, пытаясь уличить Иесада в нарушении одного из их законов.
5: Иесада, у нас серьезный вопрос. Надеемся, ты поможешь нам его разрешить.
6: В чем дело, Крейг?
5: Анджелина Дроздиха похитила спутника жизни у другой птицы. И, как ты знаешь, по нашему закону она должна быть изгнана из мира птиц, так, чтобы с ней больше никто не говорил.
7: Простите, мне очень жаль.
5: Тихо. Мы, удоды, справедливые и особенные лидеры птиц, интересуемся, как, по-твоему, нужно поступить. Ты меня слышишь, Иесада?
6: Я думаю.
4: Пока Иесада думал, Зак спешил домой с добычей. Он знал, сколько должен отдавать, и поэтому собирал в 3 раза больше, чтобы пополнять свои запасы.
8: Ах, день только начался, и я могу получить еще много прибыли для себя.
6: Вот что я предлагаю. Тот из вас, кто никогда не ошибался, пусть накажет ее.
5: Эх, я нет.
7: Как же мне не нравится Зак! Он ужасная птица!
1: Нам нужно как-то действовать, когда кто-то берет с нас больше, чем должен брать.
3: Да, летим на его дерево и украдем нашу еду.
4: Мы просто заберем то, что он украл.
3: И в этом нет ничего плохого, ведь так?
9: Да, конечно. Если только он не съел нашу рыбу, как-то неловко получится.
6: Где же теперь твои обвинители?
7: Улетели.
6: Ты жалеешь о своем поступке?
7: Угу. Я была не права и заслуживаю наказания. Но мне очень, очень, очень стыдно.
6: Искреннее сожаление – это ключ к счастью. Возвращайся в стаю. Прислушивайся к сердцу, чтобы не ошибаться. Привет, Зак.
8: Иесадо? Налоги – моя работа.
6: Конечно. Я хочу поговорить с тобой совсем о другом.
8: Что? Зачем?
6: Я прилетел, чтобы предупредить.
8: О, нет. А я так боялся, что однажды все ополчатся на меня. Они летят сюда?
6: Мы с друзьями прилетим к тебе на дерево поужинать сегодня вечером.
8: Что? Ужин? Никто никогда не прилетал ко мне. Все ненавидят меня. Хотят, чтобы я пропал, исчез. Меня никто не любит, Иесадо.
6: Давай посмотрим.
8: Я же такой плохой. Никто не хочет со мной общаться. Но если он серьезно, то я закачу пир на весь мир. Может, он с дуба упал?
9: Нет, это он упал.
1: Иесада, мы решили, что в этот раз Зак зашел слишком далеко. Мы хотим напасть на него и отобрать все, что он украл у нас.
6: Правда?
3: А что? Мы об этом думали.
4: Он обобрал нас сегодня как липку, как лягушка, что слопала мух с кувшинки.
6: Что бы вы сделали, если бы я сказал, что Зак устраивает ужин для нас на своем дереве?
2: Была бы в шоке.
6: Мы должны любить наших врагов. Ты так не думаешь?
3: Мне больше нравится нападать на них.
6: Почистите перышки. Скоро вылетаем.
4: И Есада уже говорил нам о принципе «любите врагов ваших». Но я не думал, что можно применить его к Заку. Ничего из этого не выйдет.

0: Я знаю, вы все ненавидите меня. И прилетели сюда только потому, что попросил Иесуду. Но поверьте, для меня большая честь принимать вас на своей смоковнице. Я думаю, вам было трудно прилететь сюда. Но и мне трудно. Я никогда не приглашал гостей на ужин. С каждого из вас я брал больше, чем положено. Прошу вас, ешьте все, что хотите.
1: Что, правда?
2: Это как прохладный день после сильной жары.
3: Такие дивные, восхитительные ягоды.
4: Божественные фрукты.
1: Я в жизни не ел таких жуков.
4: Вкуснота!

0: нужно теперь поступить. Ведь друзьями нам лучше быть.
1: А лучше
0: делиться, чем брать.
2: Лучше что-то отдать
0: и вместе

0: Выглядит здорово.
1: Ты съел мое? Я пошутил. Всем, у кого я что-либо отобрал, я верну в 4 раза больше.
2: Думаю, с Томом вы уже квиты. Он съел червей раз в 10 больше. Честно вам признаюсь, я и подумать не мог, что когда-либо буду испытывать к Заку что-то, кроме ненависти. Но в тот день на смоковнице он стал нам другом и сдержал свое слово. Может, любить врагов своих действительно хорошо?
3: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Александр Власенко, Анастасия Зиновенко, Анатолий Зиновенко, Юрий Коваленко, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Арсентий Примак, Наталья Романько, Мария Сокол. Песни исполняли Арсентий Примак и Анастасия Зиновенко. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

Истории Люси Робин. Мне никто не нужен. На лесной полянке, в густой зеленой траве, среди красивых цветов живет кузнечик Кузя. Озорной, веселый и очень прыгучий. Больше всего на свете Кузя любит прыгать.

0: И нужно сказать, у него очень хорошо получается.
1: У-ху! Прыг-скок, прыг-скок, прыг!
0: Однажды Кузя так увлекся, что допрыгал аж до большого муравейника.
1: Прыг-скок, прыг!
0: Ой, кузнечик еще был очень молод и до сегодняшнего дня не встречался с муравьями. Кузя с любопытством смотрел на муравьев, которые копошились возле своего большого жилища, а потом решил познакомиться.
2: «А кто вы такие? И как вас всех зовут?»
0: Один муравей остановился и ответил.
3: «Мы муравьи, а меня зовут Микки».
2: «А меня зовут Кузя, потому что я кузнечик».
1: «А что вы делаете?»
0: – спросил кузнечик.
3: «Мы работаем, укрепляем наш дом, носим еду, заботимся о маленьких муравьях»,
0: – ответил гордо Микки.
1: «А вам не тесно? Вас так много, и вы все в одном доме живете».
3: «Нет, не тесно. Нам нравится».
0: Кузя задавал очень много вопросов, а потом пренебрежительно сказал.
1: И как вам это может нравиться? Это же, наверное, так неудобно. Все тебе мешают, шумят. А тебе вообще не надоело быть со всеми? Разве не лучше быть одному? Как я, например?»
3: «Нет, мы вместе, и в этом наша сила», —
0: ответил муравей. Кузнечик рассмеялся.
1: «Хо-хо, какой ужас! Как мне тебя жаль, Микки! Лучше быть одному. Вот, посмотри на меня. Что хочу, то и делаю. Никто мне не нужен. Прыгаю себе, скачу куда хочу и как хочу».
3: «А как же насчет друзей?» —
0: спросил Микки.
1: «Друзья? А зачем они мне нужны? Я и сам хорошо живу. Вот, смотри», —
0: сказал Кузя и прыгнул далеко-далеко в лес. А Микки остался возле своего муравейника. Кузя прыгал и смеялся, вспоминая слова Микки.
1: «У-ху! Как хорошо, что я сам по себе и никто мне не нужен!»
0: Кузнечик так увлекся своими прыжками, что запрыгнул туда, где не знал местность. И когда он прыгал, то приземлился прямо в лужу.
1: «Ой! Ой! Ой! Я застрял! Я застрял! Что же делать? Ой! Ой! Ой! Помогите! Помогите!»
0: Это была опасная лужа. Она подсохла и стала похожа на маленькое болотце. И Кузя застрял в ней. Кузнечик пытался изо всех сил выбраться из этой ловушки. Но как он ни старался, у него ничего не получалось.
1: «А кто же мне поможет? Я никого не знаю. А, Микки! Точно! Микки! Микки! На помощь! Микки, помоги!»
0: А тем временем Микки трудился вместе с остальными муравьями. И тут он услышал, как будто его кто-то зовет. И что было удивительно, голос был похож на его нового знакомого, Кузю.
1: «Микки! Микки! На помощь!»
3: Наверное, послышалось. Уж кто-кто, а Кузя звать меня не может. Он любит быть сам, и никто ему не нужен», —
0: сказал Микки и принялся снова носить палочки и веточки.
3: «Пойду работать. Послышалось».
0: Но вот опять Микки услышал, что его кто-то зовет.
1: «Микки! Микки!»
0: Кузя барахтался в грязи и звал Микки на помощь. Это был единственный, кого он знал. Но никто не отзывался и не приходил. Кузя от отчаяния заплакал.
1: «Эх, не слышит, наверное».
0: Внезапно из-за травы показался Микки.
3: «Кузя, это ты звал?» —
0: спросил Микки, приближаясь к Кузе.
1: «Ой, да, я застрял, и мне нужна помощь».
3: «Как это тебя угораздило? Ну, подожди, сейчас

0: Давай помогу.
1: Да что ты поможешь один? Ты же слишком маленький. Вздохнул отчаянно кузнечик. На что Микки ему ответил.
0: Ну почему один? Мы с друзьями всегда вместе. Я же говорил тебе, что когда мы вместе, в этом наша сила.
1: В это время из-за травы появилась огромная команда муравьев. Они быстро распределились и стали трудиться, чтобы спасти Кузю.
0: Ребята, так, план такой. Делаем так.
1: Одни искали палочки и листики, другие подносили их к кузнечику, чтобы он мог опереться передними лапками. Третьи несли длинные стебельки травы, чтобы проложить мостик к кузнечику. А Микки был рядом и все время ободрял Кузю. Говорил, что все будет хорошо, и они его не бросят, и обязательно помогут. Через некоторое время спасательная операция подошла к счастливому концу. Кузя мог опереться и выпрыгнуть из болота. Он был очень рад, что освободился. Но больше он был впечатлен тем, как Микки вместе со своими друзьями пришли к нему на помощь и спасли его.
2: Оказывается, не так уж и хорошо быть одному. Намного лучше, когда у тебя есть друзья. Спасибо тебе, Микки, и всем вам спасибо,
1: сказал Кузя, пожимая лапку своему новому другу.
2: Давайте с вами дружить, а? Я с удовольствием бы.
1: Иметь друзей очень хорошо. С ними весело и интересно. С ними не скучно и не страшно. С ними легче проходить трудности. Но чтобы иметь друзей, нужно и самому быть дружелюбным.

Дорогие возлюбленные, слава, слава, слава Богу! Мы, как я уже сказал, приближаемся к Дню Пасхи. Это будет 20 апреля. Остался, ну, поменьше месяца. И это будет Пасха и у православных, и у католиков, и у протестантов. Знаете, католиков есть около миллиарда на Земле, считающие себя вот... И протестантов тоже много, там около 800 миллионов примерно. И православных тоже 200 с лишним миллионов есть. Но вот протестантов очень много, верующих и так далее. И вот верующие люди теперь все будут почитать Господа и славить, слава Богу. Но Бог хочет, чтобы мы знали Его каждый день, ежедневно, не только в праздники, правда же, друзья? Но знали Его лично. Я сегодня хочу продолжить такие серьезные вещи, которые связаны с тем, что мешает войти в Царство Божье. Что может стать препятствием каждому из нас, если это будет в нас. И когда мы с вами спасены, и мы помилованы, и Бог дал нам святость во Христе, скажите аминь, да? И праведность дал нам во Христе. Но мы находимся в этом мире, в мире, где есть опасности, где есть атаки врага, да? В мире, где есть несовершенные люди, и мы порой бываем несовершенные. А раз несовершенные люди, значит, они могут неправильно совершенно сказать, несовершенно сказать, несовершенно к нам отнестись, несовершенно к нам поступить, и провести, вернее, вести себя так по отношению к нам. И мы можем испытывать определенные отрицательные эмоции. В обществе происходят проблемы, в государстве могут быть, в соседних государствах, междугосударственные конфликты, и всякие торговые войны сейчас идут, и уже начались и тарифные всякие войны, и все прочее. Много-много всего. И это все может оказывать влияние на человека, а нам нужно себя вести и правильно быть в таком состоянии, которое позволит нам войти в Царство Божие. Вот среди всего этого мы с вами должны быть кандидатами и в Царство Божие, и мы должны знать, что мне помешает туда попасть, от чего я должен уже сейчас быть, себя беречь и себя, не знаю, сохранять, избавлять, если это что-то есть. Это очень важно, что нам знать, что нам помешает. Вы знаете, когда человек тренируется, чтобы он сбрасывает то, что ему мешает. Он сбрасывает лишний вес. И есть такие люди, что даже немножко даже забавно, что нам, но они вот так стараются, чтобы достичь пловцу своего высшего результата. Они не только сбрасывают вес, они, извините, даже вот они думают, что им мешает волосяной покров, и нужно все себя вот сбрить, чтобы не было сопротивления в воде, чтобы ни одна, каждая ворсинка, волосинка не сопротивлялась потоку. И поэтому нам это было немножко смешно, забавно, но я потом заметил, что это повсеместно распространено среди... Они себя вот таким образом пытаются избавить от того, что может им помешать. И когда мы думаем о том, что нам может помешать войти в Царство Божье, мы спасены, да. Я не говорю сейчас, конечно, о каждом. Кто-то смотрит, и он не спасен. Кто-то, возможно, находится в церковь, но не спасен от греха, в смысле, держит в себе этот грех или что-нибудь такое. Это может быть. Но я говорю сейчас о тех, кто даже уже спасен, кто оправдан. И тем не менее, Бог хочет, чтобы мы знали, что может нам помешать. И об этом говорит сам Иисус. А Иисуса слово авторитетное, так, как и его пророков и апостолов. Правда же? И вот я размышляю на эту тему. И вот такое слово, как мы слышали недельку назад, оно такое отрезвляющее. Иисус говорит верующему человеку, вместо того, чтобы сказать: «Никодим, ну я знаю, ты отличаешься от фарисеев, ты отличаешься от старейшин, ты даже пришел со мной поговорить, хоть и ночью». Иисус мог бы так сказать ему: «Я понимаю, что ты веришь в меня. Я понимаю, что тебе нелегко. Ты находишься среди старейшин и Израилевых, и они очень плохо к тебе отнесутся, иудейские, если узнают. Но ты молодец, что пришел, и я тебя тоже люблю». Иисус бы мог так говорить. Но неожиданно для Никодима и для всех нас, он в ответ на признательность Никодима, который говорит, что мы знаем, что ты пришедший от Бога, учитель. Ибо таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Мы понимаем, что ты от Бога. Но Иисус Христос
как бы прерывает его и говорит такие слова, которые смутили этого человека. Он говорит: «Истинно, истинно». Два раза я повторяю это: «Истинно, истинно». Это значит, Господь говорит это выше, чем клятвенное слово, знаете. «Истинно, истинно говорю». Если кто не родится свыше, то есть кто не переродится, кто не станет другим человеком, он не может войти в Царство Божие. И он говорит: не удивляйся, не удивляйся, потому что Иисус видел, что Никодим удивлялся. И он говорит: не удивляйся. Иисус бы не стал это говорить, если бы Никодим не был удивлен, правда же? Да? Иисус просто видел его внутреннее состояние. И он говорит: потому что рожденный от плоти – это плоть. А рожденный от Духа, вот что должно быть, от Духа Святого. Вот это духовный человек. И поэтому Господь сказал, что очень серьезно. И вот эти слова, они приводят в чувство. Как, значит, я должен быть другим? Не просто верить, что есть Бог? Не просто верить, что Он есть? Да, действительно. К сожалению, этого недостаточно. Но это Божьи стандарты, и они справедливые. Очень важно не просто, что есть, что у нас есть или были родители, но иметь к ним правильное отношение, да? Очень важно не просто знать и верить, что у меня есть друг, брат, сестра, но иметь правильное к нему отношение, то есть уважать, ценить, любить во Христе, благословлять. Так и здесь. Не то, что знать, что есть Бог, но иметь правильные с ним отношения. А это может иметь только другой человек, то есть не плотской, а духовный человек. Внутренний человек, человек сердца, человек, который внутри совершенно другой. И вот Иисус говорит такие слова, которые удивили Никодима. И поэтому он действительно не понял. Он говорит: ну как человек может опять родиться? Ну как он может оказаться опять внутри в утробе матери? Иисус говорит: нет. И тогда он говорит: Дух дышит, где хочет. То есть это движение Духа Святого, который в каждом месте. Он друг человека меняет и действует так, как ему угодно. Иисус говорит: кто не родится от воды и духа,

святого не может войти в Царство Божие. От воды имеется в виду, вода – это прообраз Слова Божьего. И вот в послании Ефесянам апостола Павла в 5 главе написано, что Христос Иисус возлюбил церковь, это 5.35, и предал себя за нее, чтобы очистить ее себе. И вот стих 26 говорит, чтобы очистить ее себе. Не 35, 25, 26. Очистить ее себе. Очистить ее себе баней водной посредством слова. Смотрите, очистить ее себе. Баней водной посредством слова. Когда молодые люди, они хотят создать семью, и девушка хочет найти себе достойного мужа, она не просто так это делает. Первого встречного, легкомысленного человека, может быть, преступника, там, пьющего. Нет, конечно. Если девушка думает о серьезных отношениях, она хочет, чтобы это был достойный человек. Чтобы он не обидел ее, не обманул ее, чтобы он не был тяжелым, брутальным, жестоким и так далее. Смотрите, она хочет так же и наоборот. И молодой человек, он не хочет просто так вот встретить девушку на улице и, ну, конечно, бывают легкомысленные решения, бывают поспешные. И да, есть любовь, бывает любовь с первого взгляда, но человек хочет убедиться, он понимает, что это серьезно, это очень серьезно и так далее. И вот, а верующие люди больше понимают, они понимают, что всю жизнь мне придется проводить с этим человеком, и я должен убедиться, что он готов. Смотрите, Господь хочет убедиться, что мы те, с кем Он будет проводить всю вечность. Но я, понимаете, я так образно говорю. Он хочет себе очистить церковь. Он нас любит, какие мы есть. Он любит нас, написано, возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Римлянам 5:8. Но это не значит, что мы были достойными Царства Божия, когда мы были грешными. Понимаете? Он любил нас. Я повторю, Иисус возлюбил грешных, ибо так возлюбил Бог мир, то есть грешный мир, что отдал Сына. Так написано, друзья? Аминь. Скажите, правда, что Бог возлюбил нас, когда мы были грешны? Аминь. Но мы не были еще готовы, и Он захотел нас очистить себе посредством Слова. Очистить себе посредством Слова. И вы знаете, мы берем картофель, да, и мы очищаем его себе. Мы не кушаем его в таком виде. Да, можно, конечно, тщательно мыть, чистить и там в кожуре и что-то делать, но все равно это должно быть очищено очень сильно. И морковь мы не кушаем в таком виде. Мы очищаем ее. Мы понимаем, нам нравится морковь, но мы знаем, что ее нужно очистить. И мы хотим это принять, но мы знаем, что это нужно. И когда мы берем с вами плоды, они вкусные, и яблоки, и что бы ни было, но они в земле. Мы знаем, что их нужно очистить. И мы берем, очищаем их, понимаем, что это очень опасно просто есть грязные. Это может быть заражение, это может быть инфекция, это могут быть, извините, паразиты и так далее. Поэтому мы берем, мы любим плоды, даже когда они валяются под деревьями, даже когда они лежат в магазинах на полках, и, может быть, десятки рук уже могли их дотронуться. Но мы знаем, что их нужно очистить. Скажите громко аминь, пожалуйста. Так и Бог любит нас очень сильно. И когда Он любил нас, когда мы были грешными, но когда мы приходим к Нему, Он хочет сделать нас, чтобы мы были подобны Ему, чтобы мы были похожи, соответственно Ему. Вот. Теперь Бог, родители любят детей, какие они есть. Они любят, но они не хотят, чтобы они оставались такие, как есть. Чтобы детки, если плохо учатся, начали хорошо учиться, да? Чтобы детки, если они где-то ленятся, чтобы перестали лениться. Согласитесь, правда? Мы любим деток. И один ребенок, он скажет, он все сделает четко и правильно. Другой, может быть, так не с охотцей сделает. Или у него были, мы отвлекли его от его любимых занятий или от какой-то игры. И, конечно, ребенок не очень хочет, но родители любят его. Любят. Но они хотят, чтобы он был вот готов на всякое доброе дело. Да, мама, я пойду в магазин. Да, хорошо, мамочка, да, я понимаю. Да, я сделал. И поэтому родители трудятся, говорят, сынок, я так хочу, чтобы ты вот был, ну, как бы ответственным таком. Ты же видишь, я вот там сейчас болею, или папа на работе, а вот там сестренки дома, их надо сейчас покормить. Да, мама, прости, да, прости меня. И вот так вот меняется сердце. Бог работает над нами, и Он хочет очистить посредством Слова. Вот почему как важно ходить в церковь. Вот важно слышать, читать Писание. Как это ценно. Вы знаете, как интересно, пастор Юха начал читать нам 23-й Псалом. «Поднимитесь, врата, двери вечные». А я только недавно его читал. А Вера Васильевна пришла ко мне в гости и говорит, слушайте, я только сегодня

утром читала 23-й псалом, поднимитесь, двери вечные, войдет царь славы. Я говорю, видите, как один дух, скажем, слава Богу. Давайте дадим Богу славу, правда же? Аллилуйя, аллилуйя. И Господь нам говорит, и вот мы читаем это слово, нам так нравится. И вдруг кто-то еще нам говорит, еще больше нравится. А там написано, такой род, а кто взойдет на гору, там написано. А кто? Кто взойдет на гору? Вообще, кто будет там, на небесах? А кто будет? Будет ли там мои сотрудники? Будет ли там Марина? Будет ли там Светлана? Будет ли там Володя? Кто? Мой сосед Владимир там. Будет ли? Написано, и Бог говорит, у кого вот сердце не повинно, у кого, кто не клялся напрасно, то есть кто не лгал, не клялся там, у кого руки не повинны, сердце чисто, кто не божился ложно, и тот получит благословения. А дальше что написано? Кто же эти люди? А дальше следующий стих. Откройте, пожалуйста. Таков род, то есть такое поколение людей, ищущих лицо. Те, кто ищет Бога, они вот такие люди. Сердце неповинное и чисто. Дадим слава Богу. Аминь, аминь, аминь, аминь. Друзья, вот кто ищет Господа, кто на самом деле ищет Его, у них... И тогда Бог говорит, как Его найти? Он говорит, поднимите врата, двери вечные. А что такое двери вечные? Это сердце, это оно вечно. И есть еще у нас одни врата, это уста. Если устами своими, и вот сестра Вера мне сказала, говорит, меня так коснулось, что уста – это наши врата и сердце. Правильно. Поэтому, когда устами исповедуешь Иисуса Господом и сердцем веришь, то спасется. Поэтому устами исповедуют к спасению, а сердцем верят к праведности. Поэтому уста – это наши врата, это наши двери. И когда мы открываем двери нашего сердца и начинаем призывать Господа, двери уст наших, Бог говорит, открой уста свои, и я наполню их. Правда? Нужно открыть уста для Бога. Кто верит в это, скажите мне. Уста для Бога, уста для Бога. Это когда мы говорим Его Слово, когда мы говорим о Боге. Для Него мы открываем свои уста и свое сердце. И вот когда мы с вами слушаем Слово, оно нас очищает. Итак, мы читаем в 23-м псалме, пастор Юха нам прочитал, в воскресенье, то кто войдет, кто будет спасен? И вот Христос говорит, людям это невозможно. Он говорит от Евангелия, от Марка. Петр ужаснулся. Они говорят, кто же может спастись, Господь, если трудно имеющим богатство войти в Царство Божие? Представьте, трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Вот еще что мешает людям. Земные вещи. Они ужаснулись. А кто же тогда вообще может спастись? Ну кто? Он говорит, для людей это невозможно. Но не для Бога. Ибо все возможно Богу. Матфея сказано и Марка. Матфея, молодцы. 19:26. Все возможно Богу. И вот поэтому, когда Бог, Он дает дар спасения, Он прощает человека, и Он меняет его сердце. Ну, меняется сердце. Тогда возможно. Тогда все возможно. И вот этот процесс, он происходит удивительный. И мы вот замечаем, как Бог меняет нас. Мы видим, какие мы были раньше, какие Бог что-то делает, какие наши друзья. Вот. Как сестра Вайки пришла. Как небо и земля. Как Бог меняет. Как Бог меняет. Как всех нас меняет. Это удивительно как. Понимаете? Я не говорю, что она была плохая, но она сама про себя может вам свидетельствовать. Но понимаете, как Бог дает такое миротворение, любовь ко всем. Вот. Как удаляет все из нас, что... И каждого из нас. И мы вдруг... Нам уже не хочется обижаться. Нам не хочется ни о ком думать. Нам хочется одного — любить Иисуса и всех людей любить. Аминь. Как это хорошо. Как Бог... Это вот работа, которую Бог очищает. Церковь нас. Невидимо. И вот Господь говорит, трудно надеющимся на богатство войти в царство. Он как бы уточняет, надеющимся на богатство. То есть есть люди, которые, у них есть богатство. Ну, там Авраам имел богатство, да, но он сразу отдал десятую часть. Только увидел Божьего человека, сразу десятую часть. Он был щедрый, он отдал лучшую землю Лоту. Он уповал на Бога, там все. Вот. Но надеющийся на богатство свое, Библия говорит, упадет. Так сказано в притчах. Надеющийся на богатство свое упадет. И поэтому Господь подчеркивает, что вот проблема того молодого человека, он был наследник,
У него было имущество большое. Он был юноша, еще не женатый, молодой человек.

человек. Он был очень богатый. И вот вдруг Иисус Христос как будто подкосил его основу. Ну, как будто бы. Он, конечно, этого не сделал. Он ему самому предложил. Хочешь быть совершенным? Иди, продай все, что ты имеешь. Раздай нищим. Приходи, следуй за мной. И ты будешь иметь сокровища на небесах. И вот это для него уже не звучало. Сокровища на небесах. Что Бог мне поможет, что Он мне воздаст. Он даст мне... Он слышал только одно. Иди и продай. Как же я это все продам? Он отошел с печалью. Он понял, что пойти за Иисусом просто так не получится. Что ему что-то мешает, по словам Христа. И поэтому есть препятствия. Есть люди, которые из-за этого, именно из-за материальных проблем, из-за бизнеса охладели к Богу, из-за денег, из-за отношений к имуществу, из-за такого, жадности, скупости, как угодно можно сказать. И пусть этого не будет у нас во имя Иисуса. Скажите аминь. Пусть этого не будет у нас. Скажите, пожалуйста, аминь. И вот тоже есть препятствия. Но какие же еще есть препятствия? И вот мы с вами рассмотрели в прошлый раз, что это тоже о рождении свыше. Матфея, 18 глава, с 1 стиха. Ученики спросили, кто больше? И Иисус сказал, кто больше? Он поставил ребенка и говорит, вот кто больше. Но еще не только это. Если бы только Иисус сказал, вот больше дитя, и, слава Богу, мы подумали, хорошо, дитя, значит, больше. А Бог говорит очень серьезно, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Представляете? Не войдете. Если бы вот этого предложения не было, не войдете в Царство Небесное, то можно было бы сказать, есть дитя, я хочу быть как дитя, буду подражать. Но Иисус говорит серьезнее. Он говорит, не войдете в Царство Божие. И поэтому мы должны преобразиться. И, как Павел говорит, на злое будьте младенцы. Вот как дети, дети быстро прощают. Они имеют такое отношение очень. А по уму будьте совершеннолетние. То есть мы должны понимать, что для нас опасность. И, тем не менее, быть как дети внутри. И это тоже о рождении свыше. Но что я сегодня хотел еще важное сказать? Давайте откроем, пожалуйста, Матфея 18 главу. Матфея 18 главу. Здесь говорится... Особенное слово. Не только о детях, а там же говорится еще одна интересная характеристика. И вот здесь очень многим людям вот это нужно. Это нужно сегодня. У меня сегодня был диалог, переписка была. Это могло быть вчера, это могло быть когда угодно. О чем? Именно об этом. Смотрите, что здесь написано. Здесь говорится так. Когда Иисус Христос говорит, где вы будете собраны во имя Мое, я буду среди вас. И это очень сильное слово. И на днях мы разговаривали с одним человеком из другого города. Он говорит, где двое-трое собрались, я среди вас. Нет, я говорю. Он говорит, как? Я говорю, нет, что там написано? Он говорит, где двое-трое собраны, там я буду среди них. Я говорю, нет, там сказано другое, что во имя Мое, где соберутся из-за Меня. Говорю, получается как? Я говорю этой женщине, сестре, она хорошая сестра в Господе. Она не придавала значения этим словам. Я говорю, как? Двое-трое собрались, и Бог среди них? Допустим. Да, собрались двое-трое верующих, поговорили о ком-то, поосуждали, и вот Господь среди них. Нет, так не работает. Так же получается, да. Если просто двое-трое собрались, поговорили, какая плохая соседка, какой плохой верующий в церкви, они же двое-трое собрались. Но мы знаем, так не работает, и Божьего присутствия там не будет. Скажите аминь. Вот. Оказывается, мало собраться верующим. Это мало прийти в церковь, просто собраться. Нужно собраться во имя Его, то есть из-за Него. Конкретно из-за Божьего присутствия, чтобы свои венцы, все заслуги, все, за что тебя похвалили, все, за что тебе сказали спасибо, все положить перед Богом, сказать, Господь, я поклоняюсь, если бы не Ты, если бы Ты меня не спас, если бы Ты не открылся, и ничего вообще бы не было, все, за все слава Тебе. Итак, люди, когда собираются во имя Господа, и все, понимаете, так же молодежное собрание. Если молодежь соберется, ради друг друга пообщаться, поговорить, это неплохо. Они ведь там не курят, не пьют, слава Богу. Но они просто собрались, но Божьего присутствия может не хватать. А когда молодежь начнет поклоняться, они берут гитары. Они говорят, давайте мы помолимся. Давайте, задерживается наш лидер.
вот нету там старший, а давайте, и взяли и начали поклоняться. Это уже во имя Господа начинается, правда же? Начали поклоняться. И когда начали поклоняться, тогда Господь приходит своим присутствием. Но моя цель дальше. Тогда Петр приступил к нему, говорит, сколько раз прощать брату моему? 18:21. Сколько раз прощать брату моему? И вот эта история, у нее есть очень серьезный конец. Сколько раз прощать брату моему? Потому что это серьезная проблема. Брат один раз обидел, другой раз обидел, в прошлом году обидел, и опять обидел. И на день рождения, может быть, не пришел и не поздравил. И, может быть, еще что-то обо мне подумал. А Иисус говорит только одно. Не до 7 раз. До 70 раз. Это, по крайней мере, если быть буквальным, это 490. А на самом деле означает очень много. Ну, просто бесконечно. И Господь говорит эту историю Петру. Вот проблема людей. Как прощать? И женщина, допустим, мне говорит и пишет, «Ой, мой муж любит только свое хобби». Ну, например, да? Вот, он вот, когда что-то на рыбалке случилось, у него там снасти сломались, лодку пробил, он быстро все это себе купил. А как для меня там? Ну, например. Это обида называется. Это обида. И, конечно, муж, он должен вот не только заботиться там о снастях, о лодке. Я не говорю, что он плохой. Просто вот... Но вот если мы будем жить этой обидой, что будет? Тогда наше сердце закрывается. Наши верхи врат, которые открыты, они закрываются. Наш дух закрывается, а плоть начинает занимать это место. Знаете, она приходит. Там, где Господь уходит, туда сатана приходит. Правда же, да? Где место убрано, чисто, свободно, то есть... Туда приходит сатана и еще и 7 злейших берет. Извините, такое серьезное предупреждение. Так вот, женщины могут обидеться на мужа, на брата, брат на брата, жена, муж может обидеться на жену. Вот, пришел домой, опять еда не готова или что-нибудь. Расскажу вам. Мужчина, жена приходит домой, а у него все... Убрано идеально, и еда наготовлена, и первое, и второе. Она потрясена. Как это у тебя так все? Как это? Что ты что, решил за ум взяться? Ты что это у тебя тут? Он говорит, да я просто вызвал жену на час. Да, он говорит, жену на час вызвал. Вот она говорит, какую жену? Какую жену? Она перепугалась. Кто? Кто здесь был? Она говорит, да просто, ну ты же не приготовила, ты же вот не сделала, ты то не сделала. Ты посуду не помыла, я вызвал жену на час, вот там услуга. Она так расстроилась. Он говорит, да не переживай ты, просто мама твоя приходила. Говорит, она тут все и приготовила. Я говорю, такой вот, но знаете, это такой немножко юмор, но он решил пошутить так вот на женой. Но вы знаете, не надо обижаться, когда жена не приготовила. Не надо обижаться, когда муж домой рыбу с рыбалки не принес или что-нибудь. Но суть не в этом. Я не буду сейчас на эти мелочи останавливаться. Речь о том, прощаем ли мы. Почему? Потому что если мы не простим, нас ожидает нечто очень серьезное в конце. И поэтому можно веселые истории рассказать, можно грустные. Обычно обида, она имеет грустную основу, она не имеет радости. Но когда мы об этом вспоминаем, то, может быть, мы иногда смеемся. И иногда это кажется, что забавно. Но обида на самом себе, она портит сердце. Она портит отношения. Она разрушает отношения с Богом. Пастор Генри Мадава говорил, если мне нельзя обижаться, если обижаюсь, я перестану слышать Бога. Понимаете, что нам важнее? Нам важно слышать Бога, правда же? Нам важнее слышать Бога и войти в Царство Божие. Потому что дальше написано, Иисус говорит, «Царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами». Это значит произвести расчеты. Вот он дал столько денег Меньшикову и сказал, так, отчитайся за свою губернию. Там, ну, за... Вот. Вот он дал столько денег другому какому-то князю, допустим, выделил государство вот, на развитие. Рассказывай там. Ну, и мы сейчас. Сейчас на одну область выделяется, на этот город выделяется. Вот. На Нарву выделяются деньги, на другой город выделяются. Отчитайся. И вот царь дал слугам, он дал им займ, он захотел сосчитаться. И вот пришел один раб
И пал и говорит: «Государь, потерпи не на мне, я все отдам тебе». Знаете, но выше сказано, приведен был к нему кто-то, кто должен ему 10 тысяч талантов. Это огромные, это десятки килограммов золота или серебра. Десятки килограммов. И ему нечем было заплатить. И тогда он, царь говорит, тогда забираем в рабство жену, детей. То есть дети будут и жена отрабатывать. Значит, они будут бесплатно работать на государя теперь. Все будут, ничего не будут получать. Просто выполнять все задания, всю работу, всю жизнь. Предположим так. Но этот раб, он умолял. То есть он начал просить прощения. И вот здесь речь идет о покаянии перед Богом. И он начал просить прощения. Потерпи на мне. То есть подожди, я все заплачу. Возможно, я открою свой бизнес или что-то другое. Что он там говорил? И написано, государь умилосердился. Умилосердился – это любовь. Написано, любовь милосердствует. Да? 1 Коринфянам 13, 7. Любовь милосердствует. Вообще христианство держится на милосердии, то есть на любви. Согласитесь? Мир держится на любви, на милосердии, на прощении. Если этого не будет, если не будет снисхождения, если не будет милости, то этот мир просто рухнет, потому что никто не может просто выдержать. Вот везде найдутся люди, которым их просто нечем заплатить. Если не будет социального пособия, то есть не будет милосердия, люди просто, не знаю, будут погибать, умирать от голода, пойдут на крайние меры, некоторые пойдут в преступность, как вот дети раньше с общежития идут, чтобы украсть эти шоколадки, а потом попадают в полицию и потом в тюрьму малолетнюю. Если не будет милосердия, не будет помощь сиротам, не будет помощь вдовам, не будет помощь пенсионерам, что же будет тогда? Так вот, это маленький пример, что мир, он держится на Божьей любви и милосердии. И вот этот господин, он решил простить. И весь долг простил ему. Весь долг простил ему. И это потрясающе. Но история продолжается. Продолжается в том, что этот человек, он нашел того, кто ему был должен. Вот из этих 10 тысяч талантов он дал в долг 100 динариев кому-то. И он схватил его. Он душил его. Это Иисус рассказывает слова. Я напоминаю, друзья, те, кто смотрит в эфире, сам Иисус говорит эти слова. Он говорит, он душил его, схватил его и говорит, отдай мне, что должен. Тот умолял его, прости меня, то есть я потерпи на мне. Я все отдам тебе, но он не захотел. И он пошел и посадил его в темницу. То есть он его сдал полицию, он сдал его властям, он сказал, он мне должен. Те спросили, ты должен ему? Он говорит, да, я должен 100 динариев, но я не могу вернуть. И его посадили в тюрьму. И друзья вот этого человека, они очень, товарищи, они очень огорчились. Они узнали, что случилось, они знали, что случилось, то человека такое вот дело, что ему все прощено, но он вот так поступил, они пошли и пожаловались государю. То есть они Богу рассказали, можно сказать, люди пожаловались Господу. И вот этот государь, который прообраз Господа, он разгневался. Он осудил этого человека, он сказал, злой раб, я весь долг тот, я простил тебе. То есть все-все грехи твои простил тебя. Все, с тех пор, как ты покаялся, но ты... потому что ты упросил меня, не надлежало ли и тебе помиловать товарища своего, как я помиловал тебя. И разгневавшись, государь отдал его истязателям, то есть те, кто требовали с него. Это как коллекторы, это как что-то такое ужасное. Это инкасса, и это все гораздо хуже, чем инкасса. Пока не отдаст всего долга. Это как в 90-е годы в бывшем СССР, да? Люди, преступные люди имели долги, деньги, они давали эти деньги, потом жестоким образом требовали обратно. Я помню, как мой сосед, красивый, интеллигентный человек, несколько детей у него, стройка, он опытный электрик,
и вдруг его жестоко избивают, и никто ничего не может сделать. Пришли люди требовать долги, и никто не жаловался в полицию. И его просто жестоко били. Такой красивый, приятный мужчина. У него фирма была.

Милосердием и правдою очищается грех. Милосердием. И если бы Господь не простил, если бы Бог не простил человечество, если бы Бог не прощал народ Божий Израиля, то мы бы все были подобны Содому и Гоморре. Если бы Бог не оставил остаток. И поэтому дело спасения, оно очень серьезное. И вот мы ходим в церковь, мы учимся, как пойти войти в Царство Божие. Мы с вами спасены? Я верю, что да. Мы прощены? Я верю, что да. Верю, что Он даже дал нам праведности дар и дар святости. Те, кто вот любит Господа, кто ну, действительно пребывает, Татьяна говорила о заповедях Божьих, кто ходит в Господе, кто свободный от аморальных вещей, от зависимости, вот эти, от рабства греха, да, от рабства алкоголя и всего прочего. Да, но если мы не будем прощать, если, то мы не простим всех от сердца. И вот Христос говорит дальше. «Так Отец мой Небесный поступит с вами», это стих 35, «если каждый из вас, каждый из нас верующих, от сердца не простит человека, ближнему согрешение его». Это, казалось бы, известная история. Она очень трагичная. Смотрите, какой конец трагичный. Хорошее было начало, ну, вернее, середина. Начало было грустным, долги. Середина была хорошая. Уже почти все было. Уже, можно сказать, мы с вами на середине пути сейчас. Мы еще не дошли до Царства Божия. Оно внутри нас. Но до Небесного Царства мы не дошли. Мы сейчас вот на пути. И вот на этом пути очень важно быть верным Слову Бога до конца, простить от всего сердца. Просто от сердца, от всего сердца. Моисей говорил, прости народу. Если ты не простишь, не выводи нас, или вычеркни мое имя из книги жизни. Бог говорит, прощаю по слову твоему. Прощаю. И вот этим прощением и милостью полна вся Библия. И Бог хочет, чтобы мы понимали это, что без милости невозможно войти в Царство Божие. И поэтому молитва «Отче наш», Матфея 6:12 говорится прямо, «Прости нам долги наши, как и я». Вы представляете, это известное слово, но вот мы должны всегда помнить, вот как я прощаю, как я прощаем, как мы прощаем должникам нашим. И здесь речь не просто о долгах только финансовых, здесь речь о вот это долг прощения. И поэтому вот сегодня, когда мы с вами мечтаем о евангелизации, когда мы мечтаем, я возвращаюсь к эту тему, мы этот год называем годом евангелизации. Вы представляете, какую работу Бог должен провести в сердце каждого, кто придет? Придут люди, вы приведете их к Богу, вы приведете соседа, соседку, и вдруг вы от них узнаете, что они просто не любят своих близких, там просто презирают своего отца, допустим, или ненавидят маму кто-то. Вы понимаете, что они таким образом не спасутся, правда же? И вы начинаете с ними работать и говорить, как Иисус нас простил. Так нам нужно. И вы начинаете учить их о прощении, о милосердии, о том, как важно простить одноклассников, как простить тех и тех и тех, как важно простить начальника своего. И вот здесь борьба, потому что плотской человек, плотской, ну, он начнет бороться с этим. Я не хочу, нет, это несправедливо, нет, я не был не виноват, за что, почему? А духовное сердце, он скажет, ну да, Бог ведь меня простил, Он меня простил, и я должен простить. Я уже заканчиваю, потому что время. Но вы были очень внимательны. И заканчиваю вот эту проповедь. Я даже не все сказал, что здесь в Писаниях об этом говорится. Часть проповеди. Но это очень увлекательно для меня самого. Что препятствует людям? Непрощение. Непрощение. Непрощение. И это поэтому нам нужно перевести свой взор на Иисуса. Как Он прощал, как Его били, как Его плевали, как Его оскорбляли, как Его отвергли. Как и распяли, и тогда посмотреть, как Он прощал. И вот только через прощение и любовь мы можем получить свободный вход в вечное Царство Господа и Спасителя Иисуса Христа. Покажите в братолюбии любовь. Просто нет времени говорить. Если в вас это есть и умножается, то вы не останетесь без успеха. То есть покажите в вере добродетель, ну, рассудительность, содержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Братолюбие. И любовь. И если у вас это есть и умножается, то вот так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа Спасителя Иисуса Христа. Поэтому, друзья, вот препятствием будет, простил ли я, простили ли мы. И поэтому
пред Богом. Наша жизнь может оборваться в любой момент.

знаете. И в этот момент, как важно, чтобы мы на этот момент, мы всех простили, всех любили, всех благословляли. И поэтому, Господь Иисус, мы молимся Тебе, чтобы Ты дал нам, Господь, такое сердце, которое действительно, как рожденный свыше человек, который готов все простить и забыть. Господь, дорогой, слава Тебе. Господь, дорогой, слава Тебе. Господь, дорогой, хвала Тебе.

0: Здравствуйте! Какие воспоминания наши дети обязательно унесут с собой во взрослую жизнь? Как сделать их детство счастливым? Сегодня мы говорим об этом. И на наши вопросы отвечает педагог-психолог Олеся Синтюрина. Олеся, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я снова очень рада видеть вас в нашей студии. Хочется сегодня узнать, что дети запоминают на всю жизнь. Потому что я думаю, что многие родители хотят, чтобы воспоминания о них, о самих родителях и о детстве остались у детей самыми теплыми и положительными.
1: Да, вы говорите правильно, Юлия. На самом деле, давайте немножко заглянем в наше прошлое, когда мы были сами детьми. Что для нас оставило теплые воспоминания? И в первую очередь на ум приходит, конечно, чтение каких-нибудь стихотворений, сказок, когда мама на ночь читает ребенку сказку. И эта сказка, она целый мир раскрывает ребенку. И ребенок слушает эту сказку, у него вырисовывается картина, и он всегда ждет конца. А что же в конце случается? А что же в конце произойдет? И когда наступает какой-то хороший конец, может быть, не всегда хороший конец, и он все время переживает, с мамой общается, и они с мамой додумывают счастливый конец. Я помню свою историю, когда мама нам в детстве читала небольшое стихотворение. Стихотворение было, оно очень простое. Сейчас взрослым человеком я читаю, не могу понять, что оно мне задело в детстве. Но стихотворение было такое, что мальчик, скажу своими словами, что мальчик пошел по джунглям гулять, нашел обезьянку, принес ее домой и говорит: «Ты не грусти, обезьянка, я буду тебя каждый день мангом кормить». Но обезьянка целый день ничего не ела, а грустила все время. И он спрашивает: «Я понял, почему ты грустишь, потому что тебя, наверное, дома ждет малыш». Для меня, для ребенка, это было таким потрясением. Я все время, когда мама читала это стихотворение, говорила: «Мама, прочти еще раз, пожалуйста, прочти еще раз. А почему мальчик так поступил? А почему мальчик так поступил?» И мы с мамой вместе додумывали эту историю до конца. И я говорю: «Мам, а мальчик отпустил эту обезьянку? Обезьянка вернулась к своим деткам?» Мама говорит: «Да, конечно, вернулась». И для меня это такая память была в детстве. Я эту книгу нашла потом у себя. Она такая была старенькая. Я читаю своим детям до сих пор эти книжки, эти стихи, сказки читаю. И дети мои задают те же самые вопросы. И те же самые теплые чувства. Уже старшая дочь выросла и говорит: «Мама, ты помнишь, ты нам это читала?» Я говорю: «Да, доченька, помню». «И тебе так же понравилось, как мне?» Она говорит: «Да, мам, мне тоже очень понравилось». И, конечно, эти теплые воспоминания о маме, о семье, о детстве, конечно, это дети будут помнить всегда.
0: Ну вот я тоже могу сейчас вспомнить. Мне в детстве не очень-то нравились сказки, но я любила читать рассказы. И я вот сейчас вспоминаю, допустим, вот «Чук и Гек», да?
1: Да.
0: С каким я, когда я уже была младшей школьницей, с каким настроением я читала и перечитывала это произведение. Я часто болела, когда была ребенком, и приходилось лежать дома и читать книги. И когда я эту книгу нашла в магазине, и как раз мой сын подходил уже тоже к школьному возрасту, я ее купила и ему читала. И вот эти все воспоминания детства у меня сразу пронеслись в голове.
1: Да.
0: И вот как я представляла те картины, которые там нарисованы, приключения этих ребят. И вот я читала книгу сыну, он тоже любит, когда я на ночь ему читаю. Вот действительно, мы из своего детства иногда берем какой-то багаж, и мы передаем его своим детям.
1: Да, и, как правило, мы берем приятные воспоминания, приятные эмоции. И когда мы уже детям читаем прочитанную книгу нами в детстве, мы уже эту книгу читаем с историей. Она обогащает наших детей вдвойне. Плюс к их истории мы еще добавляем свою историю. И дети уже видят эту картину более широко. И, вы знаете, для них это вдвойне теплое воспоминание, то, что тебя будет, ребенка будет объединять вместе с мамой. И детям это очень важно. Очень важно также ребенку, чтобы родители его умели услышать. Порой ребенок, когда что-то говорит, просит, а родители говорят: «Подожди, это все еще пока не важно, это все мелочи жизни». Ребенок это будет помнить, он будет потом говорить, когда вырастет: «Мам, ты помнишь, вот мне было это важно, а ты так поступила, сказала, что это не важно, а я так переживал. Может быть, в моей жизни, я в детстве хотела стать…» Вы знаете, у меня в жизни тоже такой случай произошел. Однажды, стоя в садике на прогулочной площадке, я не любила детский сад. Мне всегда казалось, что я не садиковский ребенок. Мне было очень комфортно рядом с мамой. При том, при всем, мама была заведующей в этом детском садике. Я, стоя на этой площадке, решила: я когда вырасту, буду обязательно воспитателем. И я покажу, как нужно детей в садике воспитывать, что их нужно любить, а не ругать в садике. И все свое детство я говорю: мама, я вырасту, буду воспитателем. Она: подожди, вырастим, узнаем, вырастим, узнаем. Достигнув возраста, когда нужно выбирать профессию, мама говорит: куда пойдешь учиться? Я говорю: мама, воспитателем, конечно. Мама говорит: ой, в нашей семье хватит уже воспитателей, остановимся уже на этом. И меня дали учиться, первая моя профессия – это агроном и бухгалтер. И для меня это такой был стресс. Я говорю: мам, ты меня не услышала, что я хотела тебе сказать. Но все равно, отучившись на ту профессию, которую мне посоветовала мама, я все равно потом, в более взрослом возрасте, я переучилась на воспитателя, на педагога, на психолога. Потому что для меня это было важно. И какая-то, может быть, маленькая такая обида закралась на маму, что она в тот момент меня не услышала, не восприняла мои детские мечтания всерьез.
0: Чтобы... Но это были уже не совсем детские мечты, когда нужно было поступать, выбирать
1: когда уж,
0: профессию.
1: Да.
0: То есть это была уже конец школы был.
1: Да, это уже была конечная цель, к тому, чтобы выучиться.
0: Да.
1: Но мечта-то у меня была с 5 лет быть воспитателем.
0: Да, да, да.
1: И эту мечту я проводила по всей своей жизни. И это очень важно. Также ребенок будет всегда помнить о том, что очень такая хорошая вещь, когда... обнимает его. Как часто ребенок приходит к родителям, родители говорят: у вас до сих пор ребенок приходит с утра полежать с вами в кровать? Я уже ругаю, чтобы не приходил. Я говорю: ты уже взрослый, тебе уже 4 года, не нужно к нам в комнату приходить. А я говорю: а мне ребенку 7 лет, и она до сих пор ходит к нам и будет ходить до тех пор, пока она нуждается полежать вместе с папой и с мамой вместе, чтобы мы ее пообнимали. И моя взрослая дочь до сих пор помнит то, когда мы вместе лежим, обнимаемся, и говорит: мама, так тепло, так хорошо. Сейчас она не живет с нами, она учится уже в другом городе, но когда приезжает, в первую очередь, что ей нужно? Говорит: давайте вместе полежим, давайте вместе полежим. Я говорю: давайте полежим. И мы лежим, обнимаемся, разговариваем. И для нее это тепло, это семья, и она каждый раз, когда приезжает домой, ей хочется согреться в семье.
0: Ну, и некоторые родители думают, что просто ребенок или слишком изнежен, вырастет, особенно если это мальчик. Ну что он все время льнет к маме? Почему он все время липнет? Там нужно ему как-то вот притулиться, рядышком лечь. И считают, что нужно все-таки, особенно мальчика, воспитывать в такой холодности некоторые, чтобы он был настоящим мужчиной.
1: Есть такое мнение, но я хочу сказать, что это мнение ошибочное. Мальчик – это тоже человек, и он тоже хочет тепла, нежности и любви. И мужчину, чтобы он сумел любить женщину в будущем, свою жену, своих детей, его нужно этому научить. И если мы с детства его этому учить не будем, то какой он вырастет? Таким же будет холодным отцом, а дети тоже будут нуждаться в его любви. Он вырастет, который не сможет дарить любовь, он не знает, как это делать. И это на самом деле действительно проблема. Потом такой еще есть момент, когда дети будут помнить, это, конечно же, совместные трапезы. Совместные трапезы, которые происходят в семье, когда семья садится за столом вместе, все, особенно часто, когда это выходные дни, мы можем, есть такая возможность сесть вместе. Когда это рабочие дни, каждый кто-то, кто раньше, кто позже, убегает по своим рабочим местам, и у нас нету этого. Но когда выходной день наступает, совместная трапеза, когда сидят дети за столом, родители, общение происходит. Ведь во время совместной трапезы происходит доверие друг к другу. Где больше всего вырабатывается доверие? Оказывается, ученые выявили, что при совместной трапезе, когда принимают совместно пищу, делятся друг с другом, общаются, это, конечно, дети будут вспоминать всегда, как сидели мы большой семьей, либо маленькая эта семья. Но, как знаете, я с детства тоже помню одну такую вещь, когда уходили в садик младший брат с сестрой, папа уходил на работу, средняя сестра уезжала учиться, мы с мамой оставались вдвоем дома, и мама говорит: давай вместе сядем, чаю попьем. Давай. И для меня это такое тепло. Я уже взрослый человек, у меня уже сама дочь взрослая. И я приезжаю, а мама говорит: давай чаю попьем. Я говорю: мам, давай, посидим вдвоем, как раньше были вместе, и это тепло. И вы знаете, когда я живу отдельно от мамы, иногда садишься чаю попить, и кажется, как не хватает мамы. И ты вспоминаешь это тепло, которое мама тебе в свое время в детстве подарила. И вы знаете, это дети будут помнить всегда, будут помнить праздники. Как мы празднуем дни рождения даже детей. Для нас всегда в семье было очень интересно, когда ты засыпаешь на ночь, ложишься спать, а утром просыпаешься, и твоя комната украшена воздушными шарами, какое-то поздравление, какие-то фотографии, и ты думаешь: вот сегодня твой, особенный любимый день, когда ты можешь с открытым сердцем принимать эти поздравления, и тебе очень хорошо. И вся семья радуется и благодарит Бога за то, что ты появился в этой жизни. Вы знаете, это огромная память на самом деле. Эти теплые чувства, конечно, они будут, они на протяжении всей жизни будут человека согревать, когда ему будет холодно. Еще, конечно, ребенок будет помнить все те добрые слова, которые ему говорили родители, когда его поддерживали родители, когда говорили о нем хорошего, когда у ребенка что-то не получалось, но вот эта самая поддержка, конечно, она такой будет двигатель в его жизни. Мне всегда мама говорила: не будь такой, как все. Имей свое мнение. Вы знаете, я всегда раньше обижалась, говорю: мам, да почему? Почему? Ну все так делают, все идут туда, я хочу, отпусти меня туда. Мама говорит: подумай внимательно, это будет безопасно для тебя или нет? Я говорю: ну, мам, уже все идут. Она: имей всегда свое мнение. Во взрослом возрасте, конечно, когда я уже выросла, я поняла, что действительно иметь свое мнение очень важно в жизни, и не поступать порой так, как делают это все.
0: А это вот вам помогло, то, что мама говорила: делай так, например, у тебя должно быть свое мнение, ты не должна стесняться его отстаивать, да? Потому что вот дети, они часто боятся противостоять, ну, толпе, да?
1: Да.
0: Особенно если в толпе, ну, их сверстники, там, их друзья, приятели, вот они все куда-то побежали. Там может быть действительно рискованно. И тоже хочется побежать. И это естественное желание, а наоборот, противостоять неестественное. Вот просто когда родители говорят: имей свое мнение, будь способен себя защитить. Это какое-то влияние оказывает?
1: Вы знаете,
0: если по характеру, например, ребенок не такой уж, да, вот бойкий.
1: Да. Можно даже сказать, что на сегодняшний день я бойкий человек, но на самом деле в детстве я настолько стеснительный был человеком, была человеком, настолько стеснительной, так стеснялась. Я даже стеснялась в магазин пойти булку хлеба купить. Но мама всегда говорила: доченька, отстаивай свое мнение. Вы знаете, мама была для меня авторитетом. Если родители для ребенка являются авторитетом, он послушается всегда родителей. Хотя в подростковом возрасте очень тяжело, у тебя ломаются стереотипы, тебе кажется, ты уже взрослый, и ты можешь уже сам правильное решение принимать. Но раз приняв решение, ты оступился, и ты думаешь: мама была права. Ты другой раз оступился, и понимаешь, опять мама была права. Я помню одну такую ситуацию. Мне было лет 14, и уже школьной формы не было портфелей, ранцев. Уже ходил кто к чем мог. И мне мама купила, наконец-то я у нее выпросила сумку, такую кожезаменителя была сумка, и мне казалось, она самая красивая. И подруга мне говорит, мама при том предупреждала, что подруга не хорошо, недалеко тебя заведет. И я говорю: ой, ма, я сама разберусь в своей жизни. И подруга предложила мне: давай всякие надписи напишем на этой сумке. Маркером там, либо ручкой. Я говорю: давай напишем. Мы написали всякое, не учите меня жить и всякому тому подобное. И однажды, приходя в школу, мы бросали всегда сумки вдоль стены и уходили. Приходим, и сумок наших нету. Мы ищем по школе, сумок нету. Что случилось? Мы учительницы наши спрашиваем: вы не видели наши сумки? Она говорит: ну как же, нет, не видела. Ну там же написано, вы не знаете, где наши сумки? Нет, не знаю, там же написано: не учите меня жить. Ну и что мы будем вас учить жить? И мне так стало стыдно за эту надпись. Я говорю: вы нас извините, пожалуйста, вы, наверное, видели эту сумку, дайте нам, пожалуйста. Мы, конечно, извинились перед учительницей, забрали эту сумку. Я прихожу домой и говорю: мам, мне нужно стереть эти надписи. Мама говорит: наконец-то ты созрела. Я стала стирать надписи. И порошком отстирала, они не отстирываются. И так стирала, не отстирываются. Я думаю, ацетон мне в этом деле поможет. Но кто знал, что ацетон на кожезаменителе будет белым цветом покроется. И когда я увидела, что ее сумку просто в негодное состояние привела, я: мама, помоги. Она говорит: что? Научить тебя жить? Я говорю: да, мам, помоги. Мама взяла растительное масло, легонько протерла сумку, и сумка пришла в надлежащее состояние. С тех пор все, что у меня в доме, даже когда кафель, после какой-то постройки, белым цветом покрывается, очень легко все стирается растительным маслом.
0: Вот и практические бытовые советы, да.
1: Да, я до сих пор об этом благодарю маму. И когда у вас возникает желание, моей маме в этом году будет 60 лет. Я думаю, что же мне ей подарить на день рождения? Я долго думала, но решила подарить ей простой блокнот. И вы скажете, что интересно в этом блокноте? А блокнот я называла так: «Дневник моей памяти». И на каждом страничке, на каждой листочке я записала память номер один, память номер два, память ту, которую подарила она мне, память моего детства, за что я ее могу благодарить. И хочу обратиться, конечно, в первую очередь к нашим зрителям. Дорогие, уважаемые зрители, если вы желаете подарить своим родителям частичку своей любви, того тепла, которое родители вам отдали в свое время в вашем детстве, подарите им такие блокноты, дневники своей памяти, где память ваша будет на века записана в их сердцах, в их разуме, и родителям это обязательно станет тепло и интересно. Поэтому, Юля, желаю каждому, чтобы человек проникся любовью к своим родителям, к матери либо к отцу, чтобы им в жизни было тепло. И родители, для родителей это такая будет большая поддержка, такая помощь будет в том, что они не зря делали то или иное, что ту частичку тепла, которую они ложили своим детям, оно было верно. И благодарность, она же такая великая сила благодарности, она объединяет, укрепляет людей, дает силу прощения. Когда же мы благодарим за что-то, за какие-то поступки, мы забываем все обиды. И вы знаете, вот сердце наше тогда начинает радоваться и веселиться, и жить дальше с большими надеждами, с большими впечатлениями на жизнь. Угу.
0: Ну, в первую очередь, конечно, родители сами вначале должны так относиться к детям, чтобы они потом им дневники памяти дарили.
1: Да,
0: они
1: да.
0: вспоминали, что им родители испортили всю жизнь и сделали их несчастными.
1: Да.
0: Но, кстати, у нас еще будет программа о том, как мне жить, если я считаю, что родители виноваты в моих несчастьях.
1: Да.
0: Так что следите, дорогие друзья, за эфиром. А вас, Олеся, я благодарю за участие в программе. Спасибо. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Сколько раз по дороге домой или на работу мы видим протянутые руки стариков или, может быть, молодых людей с коробками для сбора денег? Кому и сколько давать? И давать ли нам вообще? И не будет ли грехом, если мы пройдем мимо таких людей? Узнаем сегодня. И с нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуй, Андрей.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Я вспоминаю, когда в молодые годы, когда я заканчивал учебу в техникуме, я пришел к Богу. Это был конец, это было начало 90-х годов, как раз очень бедное время, когда продукты продавались по карточкам, и вообще в общежитии у студентов практически ничего не было. Каждый студент был сам за себя и готовил кушать себе только исключительно в своей комнате. И вот мы пришли к Богу, и что-то поменялось внутри нас. Мы, молодые студенты, стали не тянуть к себе в комнату продукты, а стали ими делиться с другими студентами. И это было что-то необычное. Такого не наблюдалось в общежитии. И даже я помню такой момент, когда я уже покидал общежитие, у меня за годы учебы накопилась такая большая копилка монет. Я вышел в бытовку с молотком, пригласил своих перво- и второкурсников, сказал: «Друзья, это все ваше». Разбил эту копилку. Монеты рассыпались по полу, они бегали, собирали эти монеты, и мне было приятно, что я мог для этих бедных студентов что-то сделать хорошее. На прошлой нашей передаче мы говорили о том, что через верующих должен проявляться характер Божий. И один из способов, как он проявляется, это благотворительность. Мы хотим сегодня продолжить эту тему. Как этот характер Божий сегодня, в наше сложное время, может проявляться?
1: Но Писание очень четко говорит, чтобы мы делали дела добрые, подражая Иисусу Христу. А про Иисуса говорится, что Иисус ходил и благотворил всем. Больным, нуждающимся и так далее. То есть есть такое постановление, можно сказать, своего рода заповедь для верующих, подражать Иисусу Христу и делать Его дела. И также в Писании говорится, что есть определенная категория людей, которые у Бога под особым контролем. Это Бог говорит: я особенно смотрю на вдов, на сирот и на пришельцев. То есть, можно сказать, вот три категории людей, которые особенно нуждаются в защите и помощи. То есть,
0: да. Извиняюсь, пришельцы, это мы не говорим о... на планетах каких-то пришельцев.
1: Пришельцы — это люди, допустим, беженцы, да, вот, или люди, которые оказались в этой стране, у них нет жилья, у них нет прописки, у них нет работы, у них нет крова над головой, и они полностью беззащитны. Поэтому Бог говорит, особенно вот за этими категориями людей им необходимо помогать и благотворить им.
0: Ну, если мы посмотрим сейчас на мир вокруг нас, мы видим, что объем нужды настолько велик,
1: да,
0: что
1: последние два года, да,
0: просто теряешься перед вот этой вот огромной нуждой. Всегда ли нам благотворить? Когда нам это делать? Когда нам это не делать? Какие есть на этот счет библейские стихи?
1: Иисус говорит, что когда ты делаешь милостыню, то не труби перед собой. То есть делай это как бы в тайне, старайся делать. Почему? Потому что ты это делаешь как ту заповедь, которую Бог тебе дал, и чтобы через это не ты прославлялся, а прославлялся Бог. Иисус говорит также, что когда ты даешь как бы милостыню или ты благотворишь, чтобы, допустим, левая рука не знала то, что делает правая.
0: Да.
1: То есть надо стремиться к тому, чтобы это стало естественным таким образом жизни. Но и с другой стороны, также говорится, что тут необходима мудрость, как необходимо благотворить, чтобы, можно сказать, не расточить полностью свое имение, а там были необходимые средства жизни и для твоей семьи.
0: Вот когда, например, я даже сегодня шел к метро, я видел людей, которые регулярно сидят в переходе и просят милостыню. Давать им или не давать? Вот всегда этот вопрос мучает человека, который проходит мимо. Вот попрошайка. Дать ему или нет?
1: Да, конечно, есть такой момент, что необходимо развивать свое внутреннее чувство. То есть есть определенный момент, когда ты внутри чувствуешь, вот подойди к этому человеку и помоги ему. Вот я вспоминаю такой случай в нашей семье, когда мы вот откладывали определенную сумму денег, да, у нас был такой конверт от всех доходов, что это на благотворительность. И однажды моя жена пошла в супермаркет, и возле входа стояла пожилая женщина, вот, которая просила тоже милостыню. И жена говорит, у меня вдруг в такое сердце вот возникло огромное желание пойти и купить ей хороший продуктовый набор. Из тех денег, которые у нас уже отложены на эту. Она говорит, я пошла, купила там подсолнечное масло, сливочное масло, ну там хороший такой набор. И когда я подошла к этой пожилой женщине, я протянула этот пакет, эта женщина стала плакать, и она мне сказала, сегодня утром я молилась Богу. И Бог мне сказал, пойди в этот магазин, и сегодня у тебя будет еда на столе. То есть, как бы такой получился момент, что она молилась, и Бог ее направил в это место, и Бог дал внутреннее как бы побуждение моей жене помочь именно ей. И мы, когда я пришел с работы, рассказал свои, она мне рассказала этот случай, мы оба радовались, потому что это здорово быть в совершенной воле Божией и исполнить то, что Бог хотел исполнить для этой женщины по ее молитве.
0: Когда ты становишься очевидцем, да. Вот именно... когда Бог проговорил и к тебе, да, и к другому человеку, эта стыковка произошла между двумя.
1: Да, вот это именно радость от того, что ты совершил Божье дело. То дело, которое Отец совершает и хочет совершить через тебя.
0: Это всегда очень приятно видеть такие свидетельства, слышать такие свидетельства. Но, к сожалению, не всегда мы можем быть свидетелями именно такой радостной, может быть, радостного момента благотворительности. Ну, например, несколько лет назад нашумели такие новости, что существуют целые такие, как мафиозные организации практически, которые имеют в своих рядах бедных людей, которые согласны на них работать, попрошайничать. И потом крупные суммы денег собираются в конце дня и переходят в руки других более обеспеченных людей наверху. Встречаясь вот с таким бедным человеком на улице, возникает мысль, а не человек ли этот попрошайка один из тех, кто таким образом обеспечивает своих боссов, своих начальников. Ему уже как-то, ну, теряется вот это желание и дать те же самые несколько монет, чтобы этот человек потом обеспечил кого-то другого. Как вот в таком случае нам подходить?
1: Я же говорю, если вы чувствуете такое чувство, что лишь бы что-то отдать, лишь бы он отвязался от меня, да, то тут вот этот человек, то лучше не надо. Если у вас есть такое побуждение разобраться, да, можно подойти и поговорить с ним, познакомиться, допустим, узнать его нужду. Конечно, может быть, у него какая-то там придуманная история и так далее, но опять же, если у вас есть побуждение дать ему, то в момент, когда вы даете, да, вы как бы отдали это как Богу. И уже тот, кто получил, несет пред Богом ответственность, как он этим воспользуется. А верующий человек, он слышит Бога. И в некоторых случаях Господь говорит, пройди мимо. А в других случаях, нет, сейчас остановись и помоги вот именно ему. Вот так, как я хочу, чтобы ты помог.
0: Получается, что благотворительность – это не просто даже деньги дать, а это какой-то, имеет также элемент сверхъестественного.
1: Да.
0: Ты должен слышать Бога в этот момент и реагировать так, как тебя Бог побуждает. Многие верующие на сегодняшний день, они желали бы услышать голос Божий. И часто бывает задают вопрос, как же голос Божий услышать? Я думаю, что начать с благотворительности.
1: Конечно,
0: и прислушиваться к тому, что Бог желает, это уже первый шаг.
1: Да, и что в твоем сердце, после того, как ты помог человеку. Потому что если ты находишься в совершенной воле Божией, исполняешь то, что Бог тебе говорит, взамен ты получаешь внутреннюю радость и такой, знаете, мир. Потому что ты действительно исполнил то, что Бог хотел.
0: Да. Более социально незащищенную категорию людей, чем цыгане, трудно вообще найти. Кто и каким образом решает их проблемы? Давайте посмотрим следующий сюжет.
2: Живописный пейзаж и щедрая земля Закарпатской области создают резкий контраст с бедностью и отчаянием людей, живущих там. Это цыгане, народ, существующий в изоляции в таборе. Им не доверяют и отказывают в образовании и работе. Ева – молодая цыганка, которую бросил муж с 4 малолетними детьми.
3: У нас в таборе нет нормальной воды. Мы не можем купать своих детей или готовить еду на чистой воде.
2: В таборе Евы проживает около 500 человек, и все вынуждены пить непригодную воду.
3: Вода в колодце мутная, и ее мало. У детей очень сильно болят животы, когда они ее пьют.
4: От воды у меня часто болит живот, но я ее пью, так как другой у нас нет.
2: Покупать чистую воду Ева просто не может себе позволить. Ей и на еду для детей не всегда хватает.
4: Я часто вижу, как мама переживает, потому что ей нечем нас кормить, и нет воды, чтобы дать нам.
3: Я верю в Бога и молюсь, чтобы Он дал нам еду и питьевую воду.
2: Отдел CBN «Обетование сироте» давно помогает ромским общинам в Закарпатье. Благодаря поддержке партнеров налажено обучение для детей. Регулярно проводятся медицинские акции, а также бурение скважин. И когда в команде узнали о проблеме с водой в таборе Евы, решение было принято быстро.
3: С тех пор, как у нас вырыли скважину и появилась чистая вода, наша жизнь сильно изменилась. Теперь мы можем стирать, купать детей и поить их нормальной водой.
4: Благодаря чистой воде мы все перестали болеть, и я этому очень рад.
2: Вода – это только часть помощи. Чтобы у Евы и ее детей была еда на каждый день, сотрудники CBN обучили Еву и другие семьи общины работать на земле и выращивать овощи.
4: Спасибо, что вы помогли нам.
3: Огород обеспечит нас овощами, а чистая вода – здоровьем. Мы очень рады. Спасибо вам.
0: Андрей, очень интересный сюжет о жизни таких людей, про которых, в общем-то, всегда есть заведомо плохое мнение. Даже у меня лично, я могу так сказать, что когда я встречаюсь с цыганином на улице, у меня уже присутствует негативное отношение, что он меня обманет, что даже если я ему дам деньги, он их не туда потратит, ну и прочие такие негативные мысли. Но в этом сюжете мы видим, что пришли добрые люди в жизнь этих цыган, дали им воду, научили их заниматься земледелием, и жизнь этих людей стала формироваться что-то лучшее, что-то хорошее. То есть, получается, мы можем благотворить другим, невзирая на их статус, на предрассудки в сообществе. Конечно. Как мы это можем сделать?
1: И мало того, даже благодаря таким людям, да, мы можем поменять их мировоззрение и поменять их ценности. Как вот говорю, уже очень хорошо вот в этом сюжете показано, что дав им воду, да, пробурив эту скважину, обеспечили базовую нужду человека. Угу. То есть в чистой воде. Потому что чистая вода, она, как там свидетельствует, что и у них здоровье стало лучше, они перестали думать, где ее найти, где купить. Угу. Вот. И следующий момент, что помогли им заняться своим хозяйством. Угу. Потому что один из элементов такой благотворительности, чтобы человек, которому ты помогаешь, чтобы не чувствовал чувство стыда. Чтобы твоя помощь, она могла помочь ему восстановлению его, сказать, правильного ценности, восприятия, и чтобы в будущем он мог уже сам обеспечивать себя и помогать другим.
0: Вступаться за вдову и сироту. В этом случае в Библии говорится за права или все-таки за какие-то финансовые вопросы? И какую роль государства в этом?
1: Да, но я, прежде всего, конечно, в государстве должны быть законы на законодательном уровне, которые должны гарантировать защиту вот этих категорий. Говорю, сирота, вдова, пришелец. Эти законы должны помогать человеку иметь необходимые средства для нормального существования и развития. Вот. Но, к сожалению, во многих государствах этого нет. Допустим, если взять вот институт прописки, да, вот мы говорим, если пришелец, да, вот, который беженец, у него нет прописки, его могут не принять ни в больницу, он не может не устроиться и так далее. То есть видно, что государственные законы не обеспечивают такой защиты. И если этого нет, тогда, конечно, необходимо вот верующий вступаться в какие-то общественные фонды, которые могут это все делать. Сейчас вот в моей семье мы как раз переживаем такой период, потому что вот 6 лет назад мы взяли девочку из детского дома инвалидов, не получилось провести документы по усыновлению, и мы оформили жену опеку над ней. Я опекун. То есть я сейчас представляю ее интересы, ребенка-сироты, инвалида детства перед этим государством. И я хочу на каждом моменте мы видим, что законы противоречат один против другого. Вот уже моей дочери исполнилось 16 лет, и проблема получить паспорт. Да, вот, то есть вот такие вот моменты, вот мы сейчас отстаиваем. Слава Богу, есть такие фонды, где можно получить бесплатное юридическое сопровождение. И сейчас вот юрист будет помогать мне, как получить паспорт. Такие вот моменты.
0: И мы видим, что государство во многих случаях оно не успевает за нуждами таких людей. Но мы эти нужды видим, как люди, которые живут рядом с такими вот людьми. Я думаю, что с нашей стороны мы можем брать инициативу на себя, уже подразумевая, что государство, может быть, не во всем может помочь этому человеку, поэтому какая же должна быть реакция с моей стороны? И быть первыми

0: в том, чтобы протянуть помощь этому человеку?
1: Я думаю, что каждый верующий просто может себе поставить такую задачу. Помочь хотя бы одному человеку. То есть начать с малого. И Бог, видя верность в этом малом, потом что? Может помочь, чтобы уже помогать более другим. Однажды тоже я был в одной церкви, вот общался с верующими, и когда пастор и его жена, это была небольшая такая община, они увидели этих беспризорных детей, они просто решили каждый день готовить 3 порции супа. То есть сколько вот они могли своего семейного бюджета. То есть они стали готовить 3 порции супа и просто выносить на улицу, и они кормили тех ребятишек, вот, 3 человека. Когда это узнали верующие в их церкви, они стали уже помогать, приносить продукты, и тогда спустя короткое время они могли уже там где-то 10 порций делать, 20 порций. Когда я уже общался с ними, то они уже готовили порядка около 50-70 обедов каждый день. То есть начав с такого малого, да, то есть мы можем помочь потом многим.
0: Такая известная фраза есть. Лучше дать человеку не рыбу, а дать ему удочку,
1: да,
0: чтобы он мог потом впоследствии себя обеспечивать. Согласен ли ты вот с таким утверждением?
1: Да,
0: и
1: конечно.
0: Как мы вообще можем начать такое делать?
1: Ну, как вот в этой истории, да, вот помимо того, что там пробурили скважину и дали вот необходимое хозяйство, научили.
0: Да.
1: То есть вот важный момент не просто дать удочку, а научить, как правильно пользоваться. И вот мне нравится вот эта работа 2 фондов благотворительных, которые обеспечивают ключевые нужды людей. Помимо того, что просто дают, они обучают, как правильно использовать, как правильно ухаживать там, за животными, как правильно возделывать землю, чтобы получить наибольшую прибыль от этого. Поэтому необходимо, конечно, обучать.
0: Для многодетной семьи из Киргизии есть досыта было просто чудом. Но своевременная помощь изменила судьбу этой семьи. Давайте посмотрим.
2: Три четверти Киргизии занимают горы. Именно там проводит все дни напролет пастух Эркин. За свою непростую работу он получает меньше установленного в стране прожиточного минимума. И чтобы обеспечить свою жену и 6 детей, ему приходится тяжело.
3: Мне всегда очень больно от того, что я мало зарабатываю и не могу обеспечить свою семью всем необходимым. Это меня угнетает.
2: Несмотря на бедность, Эркин принял в свою семью еще одного ребенка. Несколько лет назад умер его брат, а жена брата стала сильно пить и плохо обращаться с дочерью, племянницей Эркина. Не задумываясь, добрый пастух забрал девочку к себе и стал заботиться как о родной.
4: Наш папа много работает, но ему мало платят, и нам не хватает на еду. Часто мы все едим одну вермишель или хлеб.
2: Нурзада, жена Эркина, изо всех сил старается сэкономить и растянуть то малое, что у них есть, чтобы хватило на дольше.
4: Я стараюсь быть очень экономной, покупаю только самое необходимое и самое дешевое – продукты, мыло. И мне так больно, когда я вижу, что кто-то унижает моих детей за то, что они плохо одеты. Разве они в этом виноваты?
2: У Нурзады и Эркина есть мечта – чтобы их дети жили в достатке. И об этом они молятся к Богу, доверяя Ему свою нужду.
4: Я верю, что Бог любит нас всех одинаково. И если бы по своей милости Он послал бы нам какой-то домашний скот, мы всей семьей вместе заботились бы о нем, и у моих детей была бы еда.
3: Я хотел бы разводить кур, я мог бы продавать яйца, разводить цыплят.
4: Мы все очень сильно хотим жить, как другие люди. Иметь нормальную еду и одежду.
2: Отдел CBN «Обетование сироте» уже несколько лет оказывает помощь малоимущим семьям в Киргизии в рамках программы «Сохраняя семьи». Когда команда узнала о многодетной семье пастуха, то сразу решили помочь. Им подарили 3 молочных коз и 30 кур несушек.
3: Сегодня потрясающий день. Вы принесли нам куры, коз. Дети сразу поделили, кто будет ухаживать за курами, кто о какой козе будет заботиться. И все рады.
4: Вы не представляете, какое для нас это счастье и радость.
2: Теперь в этой семье каждый день есть источник еды. И даже появилась возможность продавать излишек молока и яиц своим соседям.
4: Теперь мне смогут покупать хорошую одежду. И никто не будет надо мной смеяться. За все, что вы сделали для нас, я благодарю вас и желаю большой удачи.
3: Из-за волнения я не нахожу слов, но мое сердце благодарит вас. Спасибо.
0: Андрей, интересный сюжет.
1: Да.
0: Какие твои впечатления?
1: Ну, прежде всего, что я заметил, что это действительно этот пастух, он такой богобоязненный человек, что он действительно, несмотря на все трудности, он несет ответственность за своих детей, за свою семью. И даже несмотря на то, что не хватало финансов и материальных имуществ, чтобы прокормить своих 6 детей, он решил забрать себе в дом свою племянницу, которая, можно сказать, оказалась как сирота, потому что мама не заботилась о ней и так далее.
0: Настоящий
1: и он смог поделиться, да, и со своей приемной племянницей вот этой отцовской заботой, любовью и так далее. Также очень интересно, что они не искали просто легких путей. То есть они просили у Бога возможности работать, чтобы у них было там свои животные. Вот. И Бог услышал эту молитву его и его детей. И когда им просто помогли, подарили этих козочек, этих кур, вся семья пришла в движение. То есть они уже стали распределять, кто будет работать, кто будет отвечать за коз, кто будет отвечать за кур.
0: И
1: они готовы работать. Они готовы работать и трудиться, и зарабатывать своими руками. Вот это очень здорово, что благодаря такой вот проверенной организации, которая уже имеет многолетний опыт работы, что они не просто тоже подарили это, но они обучили, как этим правильно пользоваться, чтобы получить больше надои, больше яиц.
0: В общем-то, посмотрев на вот эти сюжеты, можно сказать, что любой человек может стать успешным благотворителем.
1: Конечно.
0: Но что нужно для того, чтобы им быть, чтобы им стать? Необходимы, может быть, деньги, положение, учение какое-то. Что необходимо для этого?
1: Ну, прежде всего, конечно, учение. Потому что, я говорю, в Библии более 3000 мест, которые говорят о финансах и о материальном имуществе. То есть, если столько много мест, то есть Бог особенно концентрирует наше внимание на это. Почему? Потому что то, как мы относимся к материальному имуществу, может показать истинные критерии нашей веры. Потому что Иисус сказал, невозможно служить Богу и мамону. То есть мамон – это не просто финансы, это своего рода богатство. Иисус противопоставил эти моменты. Если я хочу служить Богу, то финансовое имущество, материальное имущество – это инструмент, которым я служу Богу и служу людям, которых Бог любит. Вот поэтому, прежде всего, необходимо обучение. Следующий момент – просто когда я могу сесть и в молитве пред Богом написать то, что у меня есть, чем я могу поделиться. Или у меня есть, что я могу кого-то обучить определенному бизнесу, да, или кого-то я могу финансово благотворить, или кого-то я могу взять в часть своего бизнеса.
0: Андрей, какие мы можем подвести итоги по теме, о которой мы сегодня говорили?
1: Прежде всего, что нужно благотворить. То есть за своего рода это есть как бы заповедь Божия для нас. Этому необходимо учиться. И учиться, читая вот евангельские тексты, как Иисус поступал, потому что мы должны подражать Иисусу Христу. Нужно благотворить всем, чем мы можем. Особенно смотреть на те категории, которые Бог в Писании говорит. Сироты, вдовы, пришельцы, люди-инвалиды, люди, которые больны, вот, пенсионеры, то есть которые, люди обездоленные. И благотворить и помогать всем, чем мы можем. И не искать в этом своей корости, не искать в этом славы для себя, а искать, чтобы через это поменялась их жизнь, чтобы они уверовали в Бога, потому что благотворительность своего рода – это такой мостик, который помогает человеку прийти к Иисусу Христу. Потому что они видят в нас Христа, Бога, любящего их в делах. Вот. И вот радоваться этому.
0: Вчера и я увидел фразу знаменитого баптистского проповедника и защитника прав человека Мартина Лютера Кинга, которая звучит таким образом, что на сегодняшний день самый животрепещущий и необходимый вопрос в сообществе – это «Что ты можешь сделать для других?».
1: Да.
0: Сейчас, дорогие друзья, мы хотим помолиться о вас, чтобы вы получили разрешение от Бога во всех ваших проблемах и ответы на все ваши вопросы. Андрей, давайте помолимся.
1: Да, вот в этих свидетельствах очень четко показано, что у людей, у которых были проблемы, они искали выход, и они молились. Бог, услышав их молитву, направил к ним сотрудников благотворительных организаций, христианских фондов. Поэтому давайте помолимся за наших телезрителей, которые сейчас могут находиться в очень серьезных проблемах.
0: Давай.
1: Отец наш Небесный, мы сейчас в молитве молимся за наших телезрителей, у которых очень серьезные проблемы. Это может быть связано с финансами, это может быть связано с тяжелыми болезнями. Они ищут выхода, они ищут средства на операции, Господь. Ищут средства для того, чтобы прокормить своих детей. Господь, Ты есть Бог сирот, вдов и пришельцев. Господь, просим Тебя по нашим молитвам, помоги, приведи к ним, Господь, верующих, приведи к ним сотрудников благотворительных фондов, Господь. Расположи сердца чиновников, представителей государственной власти, чтобы они помогли, Господь, и чтобы через эту помощь эти люди, Господь, уверовали в Тебя. Мы молим Тебя во имя Иисуса Христа.
0: Отец Небесный, я также присоединяюсь к молитве Андрея. Я прошу Тебя, чтобы Ты использовал каждого из нас, кто сейчас смотрел эту передачу, чтобы стать Твоей рукой на земле и благотворить нуждающимся людям. Как Ты сказал в Писании, что дающий бедному, он дает взаймы Богу. Так мы хотим, Господь, на этой земле давать людям и понимать, что то, что мы даем им, мы даем фактически Тебе в Твои руки. Какая это честь и привилегия служить самому Богу. Боже, благослови сердца каждого из нас, чтобы мы могли делать благотворительность нашу с радостью, без горечи, без зависти. Пускай, Господь, Твой Дух Святой пребывает в сердцах наших. Помоги нам отображать Твою славу на земле, быть Твоими представителями Царства Божьего на земле среди темного мира. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Аминь.
0: Андрей, спасибо большое, что сегодня был на нашей программе и помог нам разобраться глубже в вопросе благотворительности. Я надеюсь, что в последующих передачах мы сможем коснуться и других аспектов благотворительности. А мы прощаемся с вами до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову».

0: Здравствуйте. С вами программа «Иначе говоря», и вопрос, который мы сегодня обсудим с вами, это «Есть ли противоречия в Библии?». Поговорим о противоречиях в Библии. Но мне вспоминается один случай, ну, с очевидцем которого я был на одной из одних семинаров, где как раз ведущий поднимал такой вопрос о Библии. Ну и когда он говорил о Библии, о том, как, кто ее написал, откуда она возникла и так далее, он поднял один интересный вопрос о противоречиях и сделал такое заявление, что в Библии противоречий нет, что он сам уже давно изучает Библию и не нашел ни одного. Мне хотелось бы вас спросить, согласны ли вы вообще с таким утверждением, вот с таким заявлением, которое иногда делают, ну, скажем так, верующие люди, священнослужители, что в Библии противоречий нет.
1: Ну, если бы я был каким-нибудь неопытным учеником, скажем, я имею в виду, я бы плохо знал Библию и так далее, я, как такой человек, я бы ответил бы то, что, скорее всего, там просто масса противоречий, и, скажем так, противоречий на противоречии. Но, как, скажем, если человек как, скажем, теолог, представим, да, например, то я бы сказал, что все довольно подчинено какому-то закону и все логично расставлено.
0: Ну, а самим вот этим утверждением ты согласен или нет? Ну, что в Библии нет противоречий.
1: Я думаю, ну, как лично я думаю, то, что больше всего второе. То, что все подчинено чему-то.
0: То нету.
1: Нет.
0: Ага, другие что думают?
2: Я хочу сказать, что в Библии противоречия есть. Но, большое но, за это контекст. Есть такое, то есть очень важен контекст. В некоторых вещах мы можем открыть, например, почитать. Вот если мы возьмем этот стих, где написано, что Бог говорит так-то, или этот человек пошел и сделал так-то. Он был пророком, был от Бога, да? А в другом месте мы перелистываем и открываем и читаем, что здесь он говорит совсем по-другому, другой уже человек, разные авторы, то есть Библию написали разные люди. И он говорит совсем по-другому. Это можно сказать, что это противоречие, то есть это речь противоречит тому. Но очень важный контекст, поэтому если следовать контекст, то, наверное, там уже что-то разное. Но противоречие, я считаю, что есть.
0: То есть ты не согласен, наоборот, с таким заявлением?
2: Нет.
0: Да? А другие?
3: Я тоже не согласна с утверждением, что в Библии нет противоречий. Например, противоречивы Старый и Новый Завет. Ну и, соответственно, уже все противоречия Иисус обговаривает. То есть это очень важно, что Он объясняет эти противоречия уже в процессе.
1: Вот, значит, все подчинено какому-то закону.
3: Ну, то есть они и есть, но они обоснованы, они потом объяснены.
0: Вот. Ну да. Я так понял, есть еще.
4: То есть мне кажется, что если изучать Библию в целом,

0: В целом, то есть не рассматривать его каких-то отдельные слова какие-то или выбирать какие-то фразы, которые тебе интересны просто. Если ты не углубляешься в какую-то конкретную историю и потом только на ней зацикливаешься и потом рассматриваешь другой какой-то вопрос. Но если рассматривать Библию в целом, изучать ее конкретно и даже то, что тебя не особо привлекают темы, то тогда можно, наверное, для себя выяснить, что как таковых противоречий, которые конкретно противоречат одному и другому явлению, если рассматривать, то таковых нет, мне кажется.
1: Хорошо. Я не случайно как бы это задал вопрос, потому что на самом деле существуют разные точки зрения по этому вопросу. Да? Есть определенная, допустим, группа, скажем так, верующих людей, которые занимают позицию довольно-таки категоричную и однозначную. То есть они заявляют как раз о том, что в Библии нет никаких противоречий. Нет их и все. Есть другая категория людей, которые, наоборот, считают, что в Библии противоречий масса, просто море, и они строят именно свои, скажем так, свою полемику именно всегда на противоречиях, показывая один или другой отрывок Священного Писания. Вот поэтому, я думаю, в этом вопросе вообще о противоречиях нам нужно действительно занять какую-то такую, думаю, здравую позицию, да, и вот давайте попробуем вначале еще разобраться в таком вопросе, что такое противоречие вообще. Потому что это очень важно, да, от того, как мы его понимаем. Что такое противоречие, вот на ваш взгляд, вот как вы сами думаете?
2: Противоречие — это белое и черное. Если конкретно взять, да, пример, то есть как вот если человек пошел туда, сделал то-то, а в другом месте не ходил туда, не делал то-то. Вот это противоречие.
1: Это противоречие.
2: Или как вот в Новом Завете одни имена учеников, в другом другие имена, потом какие-то там уточнения, и вроде тут одно, потом другое, и не знаешь, что правда. Вот оно.
1: Что же на самом деле, да?
2: Да, что же на самом деле.
3: Я согласна с позицией Юли. Я хотела бы добавить, что противоречие — это объяснение одной ситуации с разных точек зрения, которые друг друга должны исключать. Ну, то есть я только добавить хотела. То есть противоречие — это когда ты считаешь вот так, а другой человек считает совершенно по-другому. И из-за этого может складываться неверная картина.
1: Кто еще думает? Что такое противоречие?
4: Я думаю, больше то, что прошлые примеры, они характеризовали не противоречие, а наоборот, они были в одном направлении. То есть противоречие — это когда, скажем, две стрелки направлены друг против друга.
1: Так.
4: Это больше напоминает мне противоречие. А это мне напомнило больше несколько стрелок, направленные в одну сторону. Просто они каждого свой путь.
0: Мне кажется, что вот если рассмотрим... Пример, вот когда говорят, да, есть такой вариант, люди говорят, ты сам противоречишь себе. То есть сначала человек говорит определенную фразу, одну, потом он через некоторое мгновение сказал другую фразу, но эта фраза противоречит той, что он сказал сам.
1: Опровергает одну.
0: Опровергает, да. То есть он сказал не то же самое, что и сначала, но сказал уже что-то другое. Но эта фраза вторая противоречит этой. Значит, он, как бы это выразить, прямо напротив поставил свой вопрос или свою точку зрения. Напротив тому, что уже говорил.
1: Даже если само слово это разложить.
0: Да.
1: Да. Против и речь. То есть речь, которая против, да? Если говорит сам человек, то получается какая-то часть его речи, часть его высказывания начинает вступать в противоречие, то есть как бы в оппозицию, спорить с другой частью, да,
4: высказывания. Направлено против.
1: Направлено против, да, действительно. Здесь само слово важное, ключевое против, да. Но я хотел бы тоже подчеркнуть, как определяет противоречие. Это два высказывания, из которых одно является отрицанием другого. Или взаимоисключение. Есть еще такое объяснение, что противоречие — это несогласованность в мыслях. Несогласованность в мыслях. Оно более такое обтекаемое, да, но нет какой-то логической такой последовательности. Или противоречие — это положение, несовместимое с другим и опровергающее другое. То есть есть некая несовместимость, есть некий спор, да. Хорошо, вот теперь в плане, теперь мы подходим к самой Библии, да, и, конечно, вопрос, есть ли все-таки в самой Библии противоречие, поскольку у нас, я так услышал, разные мнения возникло, да, одни сказали, что как бы есть, другие сказали, что вряд ли, если мы начнем в это, да, углубляться. Вот. Но, тем не менее, есть один отрывок в Священном Писании, который, ну, это не означает, что, ну, на самом деле,

0: как бы он открыто говорит о том, что есть в Библии противоречие. Но тем не менее, вот этот отрывочек, он показывает, что в Библии есть такие места или такие высказывания, которые трудны для понимания. Это второе послание Петра, третья глава, с 15 стиха я прочитаю. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». И вот если мы посмотрим на слова Петра, то мы здесь увидим, что Петр говорит о том, что в словах или в письмах апостола Павла есть нечто что? Неудобовразумительное. Но если это слово как бы дословно перевести, поскольку у нас послание Петра на греческом языке дошло до нас, то там слово переводится как «трудно для понимания», то есть трудные какие-то тексты могут встретиться в самой мысли апостола Павла. Вот, поэтому давайте мы попробуем, ну, как бы сказать так, если честно, что в Библии есть какие-то трудные отрывки, которые действительно могут, скажем так, противоречить друг другу, и которые очень часто, ну, скажем так, скептики или неверующие люди могут использовать для того, чтобы показать. Но я думаю, в этом вопросе есть еще один важный нюанс. Откуда вообще возникло такое как бы разделение, да? То есть если одна позиция говорит, что в Библии нет противоречий, другая позиция говорит, что наоборот есть, она связана с тем, что, ну, как правило, верующие люди очень часто говорят о том, что, ну, Библия – это слово Бога. Раз это говорит Бог, Бог не может что? Ну, как бы сам себе противоречит, не может сам ошибаться, вот. Да, то есть если такой нет, то другая сторона, то есть другая группа людей, которые, наоборот, читая Библию, находили в ней какие-то несоответствия, они говорят, как же, подождите. Ну вот же, если вы говорите, что Бог стоит за Библией, а тут какие-то есть несостыковки, какие-то несогласования, да, то рождается другая позиция, как бы в ответ на вот ту, которая категорично говорит, что в Библии противоречий нет. Вот. Сразу получается у нас два таких крыла или две таких крайности, да, или две позиции. Я думаю, здесь нужно попробовать найти такую золотую середину и вот в этом вопросе разобраться. Давайте попробуем это сделать как раз. Ну, потому что лучше бы, если бы мы рассмотрели какие-то некоторые такие противоречия, да, и могли потом посмотреть, так это или не так. Но возьмем простой пример. В Священном Писании рассказывается об Иоанне Крестителе. В Евангелии от Иоанна, в первой главе, когда он видит Иисуса, мы читаем такая первая глава, стих 29. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». То есть позиция Иоанна довольно-таки четко заявлена, да, что Иисус, Агнец Божий, возьмет на себя грех мира, и другими словами, Мессия, то есть Спаситель, Избавитель. Да? Но если мы посмотрим Евангелие от Матфея, 11 главу, то здесь Матфей приводит также вопрос уже Иоанна Крестителя. Я прочитаю сам вот этот контекст. «И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Вот вопрос получается, да? И некоторые люди, ну, сторонники как раз того, что в Библии есть противоречия, заявляет, что в одном тексте говорится, что Иоанн уверен, что Иисус – это Мессия, а в другом тексте говорится о том, что он вообще сомневается. Вот как вы считаете, это противоречие или нет?
1: Я примерно такой подобный пример в Библии читал. Интересно, что когда ученики Христа, когда он их только начал собирать, искать, выбирать, в тот же день или в первый день, когда Христос совершил чудо, там написано, и ученики уверовали в Него. То есть в тот момент они уверовали. Что означает? Что они поверили, что Он на самом деле Сын Божий, который должен был прийти, Христос. Читая дальше в этой же книге, в этом же Евангелии, еще дальше читаю, они с Ним ходят, они с Ним общаются. Дальше Он еще одно чудо совершил, они опять в шоке. И там написано, и уверовали в Него. То есть получается, что две главы назад они не уверовали в Него, хотя это так написано. То есть потом они опять уверовали. Я считаю, что это просто человеческий фактор наш, вот как людей, что мы можем сегодня поверить, а завтра забыть о том, что случилось, и опять удивляться чему-то, что мы как бы в чем мы уже уверовали как бы раньше. И здесь Иоанн также. Мне кажется, что это не противоречие. На самом деле он понимал, что это Христос. Но через какое-то время, как у всех у нас людей, у него появились сомнения опять. Слушай, может быть, все-таки не Христос, как... Ну, для них это было слишком грандиозно, чтобы Мессия пришел, и они, ну, им легче было не поверить, легче было подождать, что, ну, что должно быть что-то еще более грандиозное случиться. Поэтому, мне кажется, Иоанн просто со временем опять усомнился. Вот все.
0: Отлично.
2: У меня есть такое мнение, ведь Библия — это книга. А у любой книги есть перевод. Возможно, очень много противоречий объясняется просто грешностями перевода. Потому что я читала несколько, там, допустим, книг в разных переводах, абсолютно разные тексты. Абсолютно. И тут может быть, что просто одно слово, которое там, например, на греческом языке, перевели на русский просто не так.
3: У меня третий вариант. Я думаю, что... Мне кажется, то, что это было сделано даже принципиально так. То есть, когда мы читаем, они уверовали, потом через две главы снова уверовали, и создается впечатление, так, я правильно понял вообще, о чем я прочитал на две главы назад? И такое ощущение, что какая-то контрастирует эти обе мысли. Но мне кажется, это был принципиальный ход, чтобы человеку просто, когда он читает Библию, да и любую книгу, он нужно каждый раз напоминать, где он и что. И, возможно, это специально написаны одни и те же слова.
0: То есть это прием литературный,
3: да.
0: Прием,
3: да.
0: Который использует тот или иной евангелист для того, чтобы что-то, на что-то обратить внимание. Ну, вообще, знаете, даже если говорить о самом противоречии, то есть люди, которые занимаются вопросами противоречия, они подчеркивают, вот если говорить о самом определении, еще раз, противоречия, то оно касается всегда какого-то момента, то есть какого-то события, так? В одно и то же время, в одном и том же месте. Почему? Вот тогда оно возникает, как бы, противоречие. На самом деле, действительно, здесь очень просто объяснить. Я не думаю, что здесь есть противоречие. Скорее всего, это уже попытка иногда скептиков или неверующих, скажем так, в Библию. Это попытка уже, знаете, так, до кучи набрать всего, да, и показать. Смотрите, как много противоречий. Например, кстати, вот в интернете есть даже книга, брошюра, которая так и называется «101 противоречие в Библии». И я когда просматриваю эти противоречия, многие из них, просто, знаете, так сказать, притянуты за уши, да. Просто уже до кучи. Вот надо докидать туда и создать такую видимость, что действительно, вообще в Библии страшная книга, тут какая-то неразбериха полнейшая, одно другому противоречит. Вот даже вот этот случай, который мы как бы прочитали в отношении Анны, действительно, я как бы согласен, что есть определенные моменты в нашей жизни, когда я могу быть в чем-то уверен. То есть 5 лет назад я был в этом убежден. Но сейчас, поменяв свои взгляды, свои убеждения или уже совсем другая обстановка, я в этом сомневаюсь. И это не противоречие. Да, тогда я считал так, сейчас я считаю иначе. Это нормально, да, то есть здесь как бы противоречия нет. Но есть, но что делать, если действительно в Библии мы встречаемся с такими текстами, которые как бы говорят об одном и том же месте, об одном и том же событии, об одном и том же человеке и об одном и том же времени, но они создают вот эту... несостыковку. Давайте посмотрим. Два Евангелия сравним. Вообще, кстати, очень много вот таких несостыковок мы как раз сталкиваем именно в Евангелиях. Да. Там очень часто попадаются такие моменты. Евангелие от Марка. В 15 главе Марк описывает смерть Иисуса. Именно что там происходит. С 33 стиха прочитаю. «В 6 же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа 9. В 9 часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лама савахвани», что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые стоящих тут, услышав, говорили: «Вот Илию зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его». Иисус же, возгласив громко, и спустил дух, и завел.

0: Эсса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Это первый момент. Если мы смотрим на Евангелие от Луки, которое также описывает смерть Иисуса Христа, то там есть другой нюанс. Вот давайте послушайте. «Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого». Похоже, да? То есть так же, как говорил Марк. «И померкло солнце, и завеса в храме разодралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: „Отче, в руки твои предаю дух мой“. И сие сказав, испустил дух». Где здесь мы видим противоречие?
1: Последовательность событий.
0: Последовательность событий, да? Марк говорит о том, что завеса разорвалась после смерти Иисуса, когда он сказал речь, испустил дух, ну, то есть умер.
2: Причем потом, слова были разные.
0: Да, и потом завеса разорвалась. А Лука... Не, но если мы говорим о событии самом, да? То есть мы сегодня живем в таком обществе, где мы события очень хорошо фиксируем, да? Мы фотографируемся, мы снимаем на камеры. То есть, в принципе, у нас есть много средств, да, которые помогают нам фиксировать события, да, возможности. Вот, поэтому мы больше, ну, скажем, наше уже восприятие мышления, оно построено на фактах. То есть нам нужен факт, да, в суде принимается конкретный факт. Не что ты думаешь, он убийца или не убийца, да, а ты что думаешь? Один, да, он убийца, другой, он не убийца. И, ну, если так будет судья строить, как бы, свое заключение, то можно так и человека, как бы, виновного, да, посадить. Нужны факты. И вот, вот если брать факт, когда же все-таки разорвалась завеса? До того, как Иисус умер, или после? Что-то одно истинно, что-то другое ложно. Не может такого быть, чтобы два этих утверждения были истинными. Это как? То есть она начала рваться, а потом Иисус умер, и она до конца разорвалась. Или как? Вот что вы думаете?
3: Вот у меня такое мнение. Какая разница, по большому счету, до или после? Суть в том, что разорвалась она и разорвалась. Мне кажется, Библию нужно читать не глазами, а сердцем. Просто знать, что это было. И вот мне сразу приходит на ум такое, что давайте сравним их Евангелие с дневниками. Вот вы, например, ведете дневник. Неужели вот у вас событие произошло, и вы сидите сразу же записываете? Нет, конечно. Самое раннее, это вы пришли домой вечером, зафиксировали свои события. Ну, максимум заметку на телефоне. Тогда телефонов не было. Они писали свои записи уже по прошествии какого-то времени. Человеческий фактор никогда нельзя отменить. Просто забыли, ну, поменялось у них. Это не столь важно. Главное, что он испустил дух. И то, что это было. Какая разница, когда?
0: Отлично. Ну, вот спасибо, Ольга. Это очень хороший такой ответ. Он чаще всего как раз верующие так и говорят, да зачем вообще на это все внимание обращать? Но ведь есть люди, которые делают шаги к Богу, то есть которые ищут, скажем так, ответы на свои вопросы. Иногда для них очень важно, чтобы у них, ну, выстроилась какая-то картина. И когда они читают внимательно довольно-таки и видят, что у них какие-то происходят несостыковки, так, стоп. Но есть люди, которые эмоционально могут воспринять событие само, да, я согласен. То, что Иисус умер, здесь не противоречит ни тот, ни другой евангелист. Они оба соглашаются. Но противоречие возникает именно в деталях. Значит, кто-то из них напутал или подзабыл, а кто-то все-таки правду сказал. А раз тогда так, ну, слушайте, ну как это, Библия, Слово Божие, вот так ее читать, кто там что-то напутал, кто-то что-то забыл. И уже как-то у меня начинается сомнение, вообще можно тогда ей доверять, если в таком вопросе они там вспомнить не могли, что же им Дух там Божий не подсказал, Господь там им не сказал... Ну, слушай, Марк, да вообще-то до разорвалась. И как бы, да, точно, спасибо Господи. И взял, записал. А вот...
4: На самом деле, там даже тот же Марк и кто еще, Лука, да, мы его сравнивали. Они же не стояли, вот смотрели на Христа, как он на кресте висит, и параллельно на завесу, и сравнивали. Когда это...
0: Снимали, да?
4: Умер, да. Так, завеса засекаем, когда она разорвалась там. Вот. На самом деле, то есть они знали, что это событие, как бы, вот, и это событие было параллельно. То есть, когда Христос умер, завеса разорвалась. Но этот написал до, этот написал после. Просто, конечно, они же это узнали впоследствии от священников, может, от людей, которые выбегали из храма. Для них это был шок, то что завеса, которая разделяла святой святых, это было такое место, куда никто никогда из обычных людей, кроме первосвященников, не заходил. Поэтому там наверняка как бы было, ну, что-то такое событие, что люди поняли, что да, в этот момент. И примерно для них это было вот это. То есть суть просто, суть в том, что она разорвалась.
0: Ну да,
4: и это евангелисты хотели передать. Вот. А там вот, как Оля уже сказала, что, ну и то.

0: и до этого, и после, это как бы не вопрос того, что влияло на
1: наше спасение.
0: Ну, попробуй все-таки
1: выяснить, да.
0: Но надо выяснить, да, это интересно.
2: Я недавно читал свидетельство одного математика, физика, ученого, который пришел к Богу.

0: знать, к чему мы сегодня придем, вот. Но вот когда вот я думаю об этом, я начинаю задавать сам себе вопрос. Ну хорошо, например, вот они расставлены в разных последовательностях. Да, вот я думаю, вот я, например, узнаю, вот чтобы что сделать. Я из этого сделаю какой-то вывод, или я сделаю, подумаю, что, может быть, это не...
1: Поменяю
0: вот,
1: религию.
0: Поменяю и скажу, вот именно потому, что
2: разорвать. Да, все, я объявляю, Бог тебе не верю, тебя, да?
0: Вот как-то...
2: Ага. Вы знаете, просто я показал два примера, да? Два примера. Почему? Один пример противоречия, который, ну, как бы легко объясняется, и мы видим, что как бы противоречия, собственно говоря, и нет. Оно надумано. Но есть действительно примеры, когда есть противоречие, да? И тогда мы должны в данном случае, ну, признать сам факт, что оно есть. Не нужно этого отрицать, не нужно как бы убегать от этого, потому что иногда люди, как бы верующие, ну, склонны к этому. Как бы, знаете, давай закроем, задуем свечку и будем сидеть в темноте, и неважно, да, на самом деле важно как раз в этих вопросах разобраться. Вот. Но также было правильно замечено, что не всегда это, ну, не всегда это должно сразу ставить вопрос веры или неверия. Почему? Потому что вот было кем-то из вас мысль хорошая, подмечено, по-моему, было тобой, что есть литературный прием. И когда я тоже думал над этим вопросом, я заметил одну важную деталь, что и Марк, и Лука, они по-разному рассказывают об Иисусе. То есть они как бы говорят о разных Христах, если так говорить. Почему? Они в своей жизни столкнулись, ну, пережили силу Евангелия. Они действительно встретили в своей жизни Христа, да, умершего и воскресшего, и Он изменил их жизнь. И они видят, как это Евангелие изменило их жизнь. И теперь они как бы делятся опытом веры того, каким они видят Иисуса, вот как они Его представляют себе. Потому что у каждого верующего человека могут свое быть представление о Боге. Мы имеем право на это, да? И вот Лука больше всего говорит об Иисусе как о праведном человеке, который невинно пострадал. Поэтому завеса разрывается у Луки, когда? Она разрывается перед его смертью. Почему? Потому что если в храме разрывается завеса, а это место святое, где присутствует Бог, то таким образом до смерти Иисуса Бог как бы выражает свое неодобрение тому, той системе, которая Иисуса распинает. То есть он как бы, ну так скажем, делает демонстративный вызов, что вы праведного человека предаете смерти. И Лука вот именно эту мысль вообще на протяжении смерти Иисуса, когда он описывает, он подчеркивает Иисуса как того, кто мученик, который достойно умирает, то есть смело принимает смерть. И поэтому, обращая свое Евангелие уже к поколению христиан, он им как раз говорит о том, что вот так надо смотреть, то есть так принимать страдания. Марк показывает другое, он показывает Иисуса, который внутри переживает, да? Который мучается, страдает, и вот он умирает, и завеса разрывается. И таким образом Марк хочет показать, что жертва Иисуса принята, что действительно Иисус был тот, Мессии, кого Господь и одобрил, чтобы он действительно мог спасти. Вот, в принципе, так можно объяснить противоречие. И, с другой стороны, вот эта наша тема, она помогает нам действительно думать иначе.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Эта программа очень особенная. Как нам было сообщено вот уже много лет, информация этой программы удовлетворяет всех заинтересованных в правде по всему миру. И именно это мы и пытаемся делать. Эта правда соответствует Библии, которая сама является абсолютной правдой. Эта правда также соответствует и последовательным, очень эмпирическим исследованиям, научным по своей

своей природе. Мы пытаемся предоставить вам факты, какими они являются. Сегодняшняя программа называется «Микроэволюция». Что же это такое? Нет сомнений, что мы все изменяемся, что мы не совсем похожи на своих родителей, хотя мы обладаем комбинацией генетической структуры их обоих. Вполне очевидно, что в прошлом и их гены до некоторой степени были подвержены компромиссам. Также очевидно, что и наша генетическая структура изменилась по разным причинам. Мы признаем, что радикалы, лишенные кислорода, сильно угрожают здоровью и генетической целостности живых систем планеты Земля. Что же собой представляют лишенные кислорода радикалы? А ведь теперь над Землей нет первоначального небесного свода, который был там. После его разрушения в дни Ноя, во время Всемирного потопа, электромагнитной энергии было достаточно для создания очень сильного озонового свода, заряженного кислородом. Но теперь он истощен. По своей силе, толщине и обилию его даже и близко нельзя сравниться с тем, каким он был всего лишь 100 или 50 лет назад. И сейчас ультрафиолетовая радиация проникает к нам со всех сторон благодаря солнечной радиации, то есть радиация Солнца, как и радиация открытого космоса, попадает к нам, потому что озоновый свод недостаточно силен, чтобы защитить нас. Эта ультрафиолетовая радиация проникает на нашу кожу и в другие живые системы. Поэтому в клетках и происходят различные мутационные изменения, которые вызывают, например, рак. Он, в свою очередь, глубоко проникает в клеточную ткань всего тела. И эта радиация, которая когда-то вынуждена была проходить через фильтр небесного свода над Землей, теперь также вызывает и другие вещи, подвергающие компромиссу нашу генетическую структуру. Это очень сильная коротковолновая радиация с очень узким радиусом действия. Она поражает кислород, избавляя его от электронов. А кислород агрессивен, поэтому он и начинает очень странными путями соединяться с разными другими химическими веществами. Как раз эти соединения и являются частью пищевой цепи, которую мы поглощаем. Ведь это же часть загрязненной атмосферы, и мы впитываем это в себя. В результате этого каждая клетка нашего тела до определенной степени впитала в себя эти радикалы. Теперь мы уже загрязнены. Есть грязевой нанос в наших телах, который постоянно увеличивается, как пепел в горящем камине. Я считаю, что дополнительные электроны, притягивающиеся не только к кислороду, но и к некоторым из этих кислородных загрязнителей, я отношу их всех к свободным радикалам. Таким образом, это тепловая электронная раковина заряжена отрицательно. Но у вас есть и металлы, которые заряжены положительно. Теперь поговорим о них. Некоторые из этих металлов являются тяжелыми. Например, алюминий. Он тяжел в отношении клеточной структуры. Например, силикон и так далее. И они формируют пепел в клетках. Это часто проникает в ядро клетки. В результате этого возникают такие болезни, как склероз мозга и многие других, которые очень изнурительны. В дополнение к этому, некоторые из этих кислородных радикалов в само структурное ядро клетки проникают, в клетку ДНК. У нас есть истощенная вода, если ее можно так назвать. В ней нет никакой энергии, что противоречит ее первоначальному дизайну. Частично этим и объясняется ослабление структуры генетической композиции. Все это подвергает риску генетическую структуру. Все, о чем я говорил с самого начала программы, иллюстрирует тот факт, что нам нанесен генетический ущерб. Поэтому мы не совсем похожи на своих предков, мы только приблизительно схожи с ними. И мы называем это изменением внутри генетических границ. Существует также и технический термин для описания этого процесса изменения — микроэволюция. Но пусть вас не пугает
этот термин микроэволюция. Я хочу убедить вас в том, что Бог по-прежнему все еще управляет землей. Я не Бог, а Он Бог. И если бы мне пришлось все это контролировать и всем управлять, я бы все разрушил. Земля по-прежнему находится в руках всемогущего Бога. Смотрите, на протяжении столетий мы знали, что живые системы изменяются. Эволюционная общественность опирается на натурализм, и она заявила о том, что поскольку эти изменения происходят во всех диапазонах жизни, они обладают потенциалом не только переходить границы генетической структуры, но и вносить в нее новую информацию. Это невозможно. Дело в том, что каждое генетическое изменение теряет эту информацию в контексте компромиссов и изменений. Скажем, при воздействии радиации мы можем изменить генетическую структуру фруктовых мух, которых в науке называют Дрозофила меланогастер. Но изменяя эту структуру, мы не добавляем новую информацию, а ослабляем основную. В лучшем случае мы ее просто перетусовываем, используя те же самые элементы. Это и называется микроэволюцией или микроизменениями. Никаких проблем. И наука это подтверждает. Она прямо говорит, что из-за потери небесного свода над землей нашей генетической структуре угрожают разные условия. Но в лучшем случае любые изменения в этой генетической структуре — это перетасовка одних и тех же элементов. Обычно в результате этого информация только теряется. Таким образом, наша система подвержена опасности. Возможно, нам и удастся произвести лошадь, которая будет бежать быстрее. Но есть вещи, которым нам не под силу. Я живу в городе Гленроуз, штат Техас. Это сельскохозяйственная местность. Вместе с университетом в Стефенвилле мы разрабатываем много разных программ. Этот университет всего лишь несколько километров от Гленроуза и занимается сельскохозяйственными программами. Они связаны с выводом лучших пород животных, например, поголовье скота. Подобрав специальную группу коров, возможно, нам и удастся вывести тяжеловесную породу, которая бы производила больше мяса, а не жира, и которая бы обладала более развитой мышечной структурой. Возможно, определенная порода лошади, выведенная нами, побежит быстрее, чем чистокровная лошадь. Но долго этого не продлится. Мы даже можем изолировать или сузить какую-то генетическую линию, чтобы вывести отменных породистых скаковых лошадей. Но когда освободишь от ухода этих коров или лошадей, оставив их на природе, выживут только те, у которых основная структура с более широким резервом генов. Вы понимаете, это чрезвычайно важно. Если освободить их всех, выживут только те, которые обладали первоначальной, основной структурой с более широким генетическим резервом. Это чрезвычайно важно. Итак, возможно, нам и удастся генетически вывести такую породу, которая будет превосходной в каком-то направлении, но зато мы ослабляем основную информацию этой генетической структуры. Чтобы эти лошади долго жили, нам необходим более широкий генетический резерв. Нам нужны здоровые, эффективные лошади, а не просто прекрасные на вид жеребцы. Нам необходимо старое, длиннорогое поголовье скота, а не какие-то экзотические породы. А знаете ли вы, что длиннорогая корова каждый год может рожать теленка и делать это 22 или 23 года? А когда посмотришь на экзотические виды, я бы мог перечислить множество из них, они даже и близко не могут сравниться с этими коровами. Таким образом, нам необходима более широкая генетическая линия. И это всего лишь вступление. Ведь любое генетическое изменение — это в лучшем случае просто перетасовка основной информации для того, чтобы добиться какого-то одного результата. Но большинство генетических изменений просто ослабляют основную информацию, в результате чего на свет появляется менее жизнеспособное существо. Это не соответствует теории эволюции, но это соответствует фактам научных исследований.
Микроэволюция — это просто изменение внутри границ какого-то генетического резерва, часто

часто приводящие к потере информации. Это и есть микроэволюция. Хотя они и думают, что у них нет проблем никаких. Эволюция означает изменение. Обратите внимание вот на такой факт. Прислушайтесь к моей иллюстрации микроэволюции, которую предполагали и геологи, и антропологи, и физики, и культуроведы, и палеонтологи, все ученые по всему миру. Вот иллюстрация макроэволюции. Под эволюцией, как мы ее обычно подразумеваем, признаются мутационные изменения простых существ, с которых, судя по мнению эволюционистов, и началась жизнь. Эти изменения были вызваны как окружающей средой, так и системой энергии, которая повлияла на простые организмы. Как сказал Дарвин, небольшие изменения произошли в результате естественного отбора. Итак, из единственной живой клетки произошли целые новые творения и создания. Затем появились и новые виды, которые, в свою очередь, подверглись изменениям. И в конечном итоге, благодаря новой генетической информации, появилось все человечество, обладающее невероятно сложным мозгом. Но основано ли это на факте? Конечно же, нет. Вот это и есть макроэволюция или стандартная эволюция, разные изменения разных систем и естественный отбор. Это наиболее известная и изначальная ее версия. И у микроэволюции на самом деле нет научных или библейских проблем. Она представляет собой изменения внутри видов. А новую генетическую сверхъестественную информацию придумала макроэволюция или стандартная эволюция. И это, кстати, совершенно невозможно. Мы сравниваем микроэволюцию, то есть простую перетасовку внутри границ генетического резерва, с макроэволюцией, которая обозначает переход одного вида в другой. Этого никогда не наблюдалось. В соответствии с мнением микробиологов, это просто невозможно. Невозможно, потому что любая генетическая структура живой системы неприкосновенна. В нее невозможно внести какую-то новую, сверхъестественную информацию. И говоря об изменениях внутри вида, давайте перейдем к некоторой конкретной специфике. Например, давайте посмотрим на изменения, произошедшие в человеке. На иврите это слово «беремен». Означает оно «вид». Возможно, оно звучит для вас странно, и вы думаете, о чем это он. Но это с еврейского перевод, что означает «вид». Итак, внутри этого вида возможны разные изменения, и они могут происходить только внутри генетического резерва. Осознаете ли вы, что во время римского периода, главным образом это было библейское время, было всего лишь четыре вида собак? Да, все остальные виды собак, которые у нас есть сегодня, произошли от этих четырех видов, благодаря селективной генетике и узкородственному и селективному размножению для определенных целей. Все собаки произошли от четырех видов. И у нас есть и великий Дейн, и Сен-Бернар, и маленький Чиуауа, и которых только не придумаешь. Не забывайте, каждый из этих специфических видов ограничен какой-то определенной функцией. Скажем, маленькая чиуава не может выжить на природе без заботы человека. Они ограничены. Уличный дог, уличная собака может выжить сам по себе намного лучше, чем экзотические виды собак. Всем нам знаком маленький пудель, которым многие дорожат. А те, которые их разводят, четко говорят нам об их очень высокой смертности при рождении. Ведь их генный резерв очень ограничен. И хотя очень приятно с ними играть и прижимать их к себе, им никогда не выжить просто на улице без ухода человека. И в этом смысле они очень ограничены. Чтобы собака могла выжить сама по себе, ей просто необходим широкий резерв генов. Итак, от четырех видов собак произошло столько разновидностей. Как видим, эти изменения обладают огромным потенциалом. Но это не эволюция в своем обычном смысле или макроэволюция. Ведь ничего нового не

не добавилось, скорее наоборот. Но давайте опять вернемся к человеку. У нас по-прежнему прекрасные дети разных видов. Каждый из них полностью человек, и по своему разуму и внешности очень дорог не только нам, но и Богу. И они очень дороги нам. Кто-то более знаком, кто-то менее знаком. Но факт остается фактом. Все они настоящие человеческие существа. Было время, когда эволюционисты, сторонники Дарвина, делили людей на расы, подчеркивая превосходство одной над другой. Ведь это все люди, одна человеческая раса. Мы постоянно узнаем, насколько необыкновенный и разум человека, и его физические возможности во всех этих удивительных видах людей, во всех людях, видах живых систем, которые мы знаем как люди. Но кто-то скажет, подождите минутку, я согласен, что все не просто люди, но как же насчет орангутангов или других обезьян? Ведь научные исследования определили, что генетика обезьяны идентична человеческой на 98,4%. Разве нельзя было устранить быстро такую небольшую разницу? Всего лишь 1,6%? Нельзя ли устранить 1,6% и из обезьяны получился бы человек? Можно ли это сделать? Конечно, нет. Совершенно нет. Один из наших консультантов, генетик Барни Медекс, доктор философских и медицинских наук, предоставил нам результаты своих последних генетических исследований. Он утверждает, что по научным подсчетам генетическая мутация даже одной миллиардной части хромосомы животного непреклонна фатальна. Это очень важно. Генетическая разница между человеком и его так называемым близким родственником шимпанзе по крайней мере 1,6%. Хотя и кажется, что это немного, но было определено, что это, по крайней мере, 48 миллионов нуклеидов, которые нужно было преодолеть и изменить. А случайное изменение всего лишь трех нуклеидов структуры ДНК является фатальным для животного, либо сразу же фатально в его отпрыске, который может появиться на свет искалеченным мутантом. Это если изменили три нуклеида. А разница в 1,6% означает 48 миллионов нуклеидов. Комбинация всего лишь трех является фатальной. Таким образом, это значит, что просто невозможно преодолеть эту брешь между обезьяной и человеком. Нам нужно начать с первоначальной генетической информации. Но как же получается изменение? Следите внимательно. У нас есть специальная таблица, демонстрирующая изменение меланина в человеческом организме. Конечно, лучше тем из нас, у кого его больше, но тем не менее у некоторых из нас светлая кожа. У нас есть 16 разных категорий, от очень густого темного цвета до светлого. И всеми этими разными возможностями обладает единственная пара родителей. Вы поняли это? Одна родительская пара обладает жизненным потенциалом каждой из этих генетических комбинаций. Например, у одной пары в Британии родились близнецы, мальчики, один из которых был светлокожим, а другой темнокожим. И оба они одного и того же генетического происхождения. У них одни и те же мать и отец. Это только подчеркивает, насколько по-разному выражается генетический потенциал. Например, я самый старший из 10 детей. Все мои братья и сестры совершенно разные. У меня у самого 5 детей. Один из них уже на небесах. Он ушел от нас. 2 сводные дети. Все они мне очень дороги. Но в сводных детях мне не нужно искать изменений. Каждый из моих собственных детей необыкновенно разный, хотя все они из одной и той же генетической композиции.
Таким образом, в большей форме, вот здесь иллюстрируется 16 главных различий. Конечно же, к ним можно было бы добавить что-то еще, это иллюстрируется по всему генетическому потенциалу. 16 основных комбинаций этих различий могут происходить внутри одной и той же генетической структуры. Именно это и произошло с этими известными близнецами, близнецами двух тонов, как их называют. Ну что ж, мы говорили о собаках. Давайте опять вернемся вот к этому виду. У нас также есть лошадь. Это библейский вид. Я имею в виду зебры, ослы, лошади. Все в целом они принадлежат одной генетической структуре. Они очень похожи друг на друга, хотя и обладают изолированной генетической информацией, наделяющей их особенной и очень разной характеристикой. Но все они произошли из одного вида, от одной лошади. Это подводит нас к прекрасной иллюстрации, которую можно найти в литературе. Это вид хоботных. Все эти существа похожи на слона. Недавно были раскопаны два стегононовых мамонта. Их помогли определить горбы, один на голове, другой в нижней части лба и, конечно же, на спине. Это совершенно поразительно. Без этих мамонты были бы совсем похожи на современных слонов. И их полно в определенных местностях. Это вот замечательные мамонты. На них было очень много шерсти. Нам знакомы также и экзотические творения, экзотические создания, например, тетралофодонский мастодон. Но пусть это не пугает вас. Предположительно, это древний мастодонт, но, по нашему мнению, все это происходило всего лишь в несколько тысяч лет назад в результате сотворения мира и в результате широкого генетического резерва. Тетралофодон, мастодон, был раскопан с четырьмя бивнями. Это очень экзотический вид семейства хоботовых. И эти мамонты с обильной шерстью просто великолепны. Но у всех у них один и тот же генетический потенциал. Таким образом, вот это и есть микроэволюция. Овладев генетическим кодом мастодонта и плодотворив современного слона, возможно возродить этого прекрасного мамонта со всей шерстью. Фактически, над этим работает уже и сейчас, ведь у них одна и та же общая генетическая структура. Я сам с нетерпением этого жду, потому что на самом деле это возможно. Таким образом, мы проиллюстрировали вид. И мне очень нравятся эти создания, они очень специфические, их дизайн просто великолепен. Уши у них — система охлаждения, я не имею в виду просто эффект веера. Когда они сжимают свое ухо, они уменьшают прилив крови к поверхности этих великолепных ушей, и уменьшается и их тепловая энергия. Таким образом, они сами себя охлаждают. Когда они расправляют свои уши, это значит, они хотят избавиться от некоторой теплоты в своем теле. И когда они их сжимают, прижимают назад, они пытаются удержать тепловую энергию. Таким образом, расширение ушей — это их система охлаждения. Это прекрасный дизайн нашего Творца. Сам человек всегда был человеком, как и все виды созданий, и всегда были теми или иными видами. Таким образом, я хочу вот что сказать в заключении. У нас нет никаких проблем с микроэволюцией, потому что она — не что иное, как изоляция или вторичное изменение основной генетической информации, которая была там с самого начала. Но главная проблема в макроэволюции, которая на самом деле никогда не была подтверждена наукой. Да и в модель сотворения она никак не вписывается. Макроэволюция — это концепция предоставления новой информации, что намного усложняет уже само по себе очень сложную структуру. Ведь они предполагают, что ее результат — это совершенно новое существо, что в научном плане совершенно невозможно. Я пытаюсь вам вот что сказать. Все по-прежнему в руках Бога. Даже если мы и видим какие-то изменения в ограниченном плане, иногда они очень драматические, все равно все по-прежнему остается таким, как его сотворил Бог. Это только иллюстрирует его созидательность. Это иллюстрирует тот факт, что Бог сотворил все эти виды совершенно неприкосновенными.
Микроэволюция — никаких проблем. Макроэволюция — огромная проблема, потому что в ней нет ничего общего с наукой.

Джерри был восходящей звездой университетской команды по американскому футболу. Он был высокий, сильный, быстрый, придерживался философии «пленных не берем». В общем, на его будущем заранее красовалась табличка «Звезда». Он был, скорее всего, номинальным христианином и, может, гулял не в самых подходящих районах, но однажды, проходя мимо бара в большом городе, он увидел, что разгорается драка. Из дверей вышло двое парней, вокруг собралась толпа. Да, Джерри большой, сильный, но у одного из парней в руках нож, и Джерри решил, что пришло время для подвига. Он набросился на парня с ножом сзади, заломил ему руки, развернул вокруг своей оси, прекратил драку, думая, вот я молодец, делаю доброе дело. Но полсекунды спустя раздалось громко. Бум-бум! И вот уже Джерри, не помня себя от боли, лежит в луже крови с двумя пулями в поясничном отделе позвоночника. Ведь он не знал, почему началась эта драка, и увидел только нож в руках одного из дерущихся. Не имея понятия о том, что у второго был пистолет, он решил, что должен их разнять, а в награду за свое доброе дело получил две пули в спину. Не скажу, что все мои близкие друзья рано или поздно оказываются прикованными к постели. Но говоря о страданиях и трагедиях, едва ли есть что-либо ужаснее, чем когда весь мир переворачивается вверх ногами, и вы больше не можете ходить. Мир Джерри рухнул. Его мечты разбились вдребезги. О футболе больше не могло быть и речи. Как и о просто ходьбе, все планы на будущее вылетели в трубу. Из-за того, что он попытался помочь человеку в беде, мир рухнул. Наверное, если у кого-то и было право сказать «почему я», то это у Джерри. Господи, почему я? Господи, я же просто... Я не сидел в том баре и не пил. Я не участвовал в драке. Я пытался ее остановить и спасти чью-то жизнь. И вот такая мне награда. Но Джерри интересный человек. И он быстро понял, что когда твой мир рушится, не стоит спрашивать почему. Джерри отнесся ко всему стоически, как настоящий спортсмен. Он перенес много операций, а затем реабилитацию, и все это с решимостью «я отказываюсь быть жертвой, я пройду через это». Он решил следовать первой главе Иакова, хотя и был лишь номинальным верующим, и принимать с великой радостью различные искушения, зная, что испытание его веры производит терпение, а терпение должно иметь совершенное действие, чтобы он был совершенен во всей полноте, без всякого недостатка. И Джерри ответил на три вопроса, о которых мы говорили в прошлый раз. Первый вопрос – что всегда зависит только от меня? Джерри ответил – мое отношение. Еще на реабилитации он сказал, никаких слез, никаких жалоб, не надо меня жалеть, я выкарабкаюсь. Второй вопрос, что мне нужно, чтобы пережить сегодняшний день? Терпение. Джерри всегда был спортсменом, качался, занимался на тренажерах. Он сохранил в себе это отношение, я справлюсь. Он начал поднимать гантели уже на реабилитации. Он решил, что накачает свой торс лучше, чем раньше, он вынесет все. Третий вопрос, на что я могу надеяться завтра? Джерри был номинальным христианином, он мало читал Библию и, честно говоря, не очень-то знал Бога, не мог знать, что Бог по своей благости и доброй воле обратит во благо самые кошмарные обстоятельства жизни. Одним словом, вот здесь-то он и застрял. Джерри был храбрым и сильным. По его собственным словам, он пытался доказать всему миру, что сможет пройти через это. Я верил в Бога. Я решил, что не стану жалеть себя. Я смутно понимал, что у Бога все под контролем, и почему-то он это допустил, но особо об этом не задумывался. Но дальше ему нужно было поверить, что Бог может обернуть все это ему во благо. «Чип, — говорил он мне, — ты можешь читать мне все эти истории про Иосифа и других ветхозаветных героев до посинения, приводить множество других примеров, но я этого не вижу. Я не вижу будущего. Я застрял. Я ничего не знаю и не умею, понимаешь? В колледже я не отличался хорошей успеваемостью. Знаешь, что у меня хорошо получается? Играть в футбол. А теперь я даже ходить не могу».
Кем я смогу работать? Смогу ли я вообще закончить образование? Что делать, если вы дошли до того момента, когда хотите поступать по-божьему, исследовать его заповедям, хотите отстраивать свой рухнувший мир, хотите принимать испытания с радостью, хотите позволить терпению иметь совершенное действие, но только и можете что сказать: «Да, я продержусь этот день усилием воли, но как? Что именно нужно делать? Что ждет меня в будущем?» Помню, как я преподавал по этому отрывку, и через 4 или 5 дней ко мне подошел один мужчина. «Знаете, мне очень понравились эти стихи из первой главы Иакова». Я ответил: «Что ж, я рад». Пасторы всегда любят слышать хорошие отзывы о том, как Бог работает. Но он продолжил: «Вот только есть одна проблемка». «Что такое?» – спросил я. «Я принимаю испытания с радостью». «Прекрасно. Я терплю и не сдаюсь день за днем». «Вот и правильно, но я по-прежнему без работы, так что же мне делать?» «Да, хорошо, я хочу правильно относиться к происходящему, хочу проявлять терпение, но мне нужно платить по счетам, а работы нет. Или мы с женой по-прежнему живем в разных комнатах. Или знаете что, я работаю над своим отношением и терпением, но мне тут пришел результат биопсии, и никакой волшебник не сделает его из положительного отрицательным. У меня все равно рак». Как мне жить конкретно в моем теперешнем положении? Чего Бог от меня ожидает? Как именно мне не сдаваться, ни абстрактно, ни теоретически, ни в духовном смысле? А как конкретно, как мне сотрудничать с Богом? Я не знаю, что мне делать. Вот об этом мы и поговорим. Думаю, Бог понимает, что когда наш мир рушится, большинство из нас так или иначе где-то застрянут. Большинство из нас не будут знать, что конкретно им делать. И в этом мы не одиноки, потому что именно об этом Святой Дух побудил Иакова, брата Иисуса, написать церкви в то время. Взгляните на 5 стих, начиная со слов: «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте». Если, подчеркните у себя в заметках это слово, «если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Бога. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». В греческом языке есть ряд языковых средств для противопоставления. Так вот, здесь использовано самое сильное из них. «Принимайте испытания с радостью, терпите. Пусть терпение будет иметь совершенное действие, но если вдруг вам тяжело, если вдруг вы не знаете, что делать, если кому-то нужна мудрость», кстати, мы сейчас поговорим о мудрости, это не просто интеллектуальное знание, это практическое понимание того, что вам нужно делать в вашей конкретной ситуации. И здесь мы видим, что Бог понимает, что у нас будут трудности, иначе Он бы не поместил сюда этот стих. И Бог обещает во 100% случаев, вы слышите, во 100% случаев, согласно этому отрывку, Он скажет вам конкретно, что делать. Он скажет об этом Джерри, жду не дождусь, когда расскажу вам конец этой истории, и он скажет об этом вам. И если вы завязли в своей боли и не знаете, куда двигаться дальше, Бог вам подскажет, Он это обещает в 100% случаев, но, говорит Он, с одним условием: если вы это условие не выполните, то не подскажет. Итак, давайте рассмотрим этот отрывок подробнее. Бог предлагает вам сверхъестественную мудрость. Впишите это слово. С точки зрения греческой грамматики, это условное предложение первого вида, то есть реальные условия, соответствующие действительности. Только представьте, Иаков пишет этим людям, они рассеяны, вдали от дома, они терпят материальные трудности, трудности в отношениях, гонения, а он говорит: «С великой радостью принимайте». Да, конечно, Иаков, еще и терпите в придачу, тебе легко говорить, Иаков. Ты в Иерусалиме, а вот мы... Но Иаков понимает, что это реальная ситуация. Они не знают, как поступать, и пишет: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога».
И, как я уже сказал, мудрость – это не просто знание на уровне разума. Вы ведь понимаете, что послание Иакова написано первым во всем Новом Завете. Ранняя церковь почти на 100% состояла из евреев, поэтому Иаков здесь ссылается на еврейское понимание мудрости. А мудрость, согласно Ветхому Завету, это обладание знанием, пониманием и проницательностью, которые можно применить на практике, чтобы жить по-божьему. Мудрый человек не только знает, что Библия говорит о финансах, но и умеет распоряжаться ими соответственно с практической жизнью. Мудрый человек не только знает, что Бог говорит о воспитании детей, о супружеских отношениях, но и умеет применять это на практике. Интересны некоторые случаи употребления этого слова в Библии. Помните, когда евреи строили храм, а Бог наделял некоторых людей особыми умениями? Это то же самое слово. Мудрость – это

0: умение жить по-божьему. Итак, Иаков говорит о великой радости, а ему отвечает: «Здрасте». Вы, наверное, шутите. И тогда он продолжает: «Если вы не знаете, как радоваться, если вам нужна мудрость, Бог даст вам сверхъестественную мудрость. Но заметьте, вы должны попросить». В Новом Завете есть 4 разных слова, обозначающих молитву. Так вот, здесь очень интересное слово. Это высказывание конкретной, определенной просьбы. Есть молитва в общем. Есть хозяйственная молитва, когда мы становимся в пролом, но здесь это слово означает прийти к Богу и попросить о конкретном даре. «Да просит у Бога», это сказано в настоящем времени. То есть, когда вы регулярно приходите к Богу и говорите: «Я стараюсь терпеть, но сегодня мне это тяжело дается». Снова всплывают все нехорошие мысли, все обиды и разрывают меня на части. Я не знаю, что мне делать, на что потратить свое время или деньги, как реагировать на этот звонок или это сообщение, потому что оно вызвало во мне очень неприятное чувство. Как мне быть? И Бог говорит: «Я дам тебе мудрость во 100% случаев, чтобы ты мог точно знать, как поступить в этих обстоятельствах, в этих отношениях, в связи с результатами анализов и так далее, если ты придешь». Представьте Бога и в руке Его мудрость, то есть понимание ситуации и знание, что конкретно нужно сделать. И эту мудрость Он готов щедро выдавать своим детям, приходящим к Нему. Главное, что помогает возрастать через страдания, это молитва. Главное, что помогает возрастать через страдания, молитва. И вот что удивительно, я бы ни за что этого не понял, если бы сам так не поступал. Когда у нас проблемы, серьезные проблемы, и мы не знаем, что делать, наш первый импульс – позвонить кому-нибудь по телефону. Второе – это встретиться с кем-то за чашкой чая, войти в роль жертвы и всласть пожаловаться на то, как нам плохо, чтобы нас пожалели. А затем, если все это не помогает, многие из нас готовы заплатить незнакомому человеку, психотерапевту, чтобы тот выслушал, что происходит у нас в жизни, где мы застряли, и помог нам сдвинуться с мертвой точки. И, кстати, я считаю, что во многих случаях это очень мудрое вложение денег. Но разве не странно, что мы скорее кому-нибудь позвоним, встретимся с кем-то или заплатим психотерапевту, чем обратимся к самому лучшему врачу и советчику. Конечно, стоит поговорить с другом. И если вы встретитесь в кафе и поделитесь своими проблемами, это замечательно. И думаю, иногда Бог подсказывает, что самый мудрый путь – это найти хорошего верующего психолога, а может поговорить с пастором или душепопечителем, но в первую очередь Бог призывает нас приходить к Нему. «Да просит у меня». Здесь не сказано, если же у кого недостает мудрости, да прочтет книгу по популярной психологии. Если же у кого недостает мудрости, да посетит семинар. Если же у кого недостает мудрости, да пойдет к психотерапевту. Нет, если же у кого недостает мудрости, да просит у меня. И к какому Богу нужно приходить? Дающему всем просто и без упреков. Сейчас я переведу стрелки часов на много лет назад, так что потерпите. Я не был верующим с детства, и моя жена тоже. Мой отец, суровый вояка, бывший морпех, воевал с 16 лет. Отец Терезы тоже был на войне, а там, как известно, люди многое повидали. В итоге наши отцы стали алкоголиками. Не то чтобы они были агрессивны или постоянно пропадали, но так называемыми пивными алкоголиками. По субботам мой отец всегда выпивал по ящику пива, а каждый день перед ужином заглядывал в бар, пока однажды он таки не остался ночевать на улице. Помню, был большой скандал. В конце концов, мой отец все же бросил пить, а чуть позже стал христианином, так что эта история со счастливым концом. Сейчас он приятный человек, живет в Северной Каролине. Но когда я был ребенком, мои родители еще не знали Бога. Согласно психологам, есть определенные качества, присущие семьям алкоголиков. Так что Тереза получила в наследство свои качества, а я свои. А потом мы познакомились. Терезе к тому времени уже довелось пройти через ужасные страдания, которые сделали ее замечательной христианкой. Я никогда раньше не встречал никого, кто бы так любил Бога, поэтому мне хотелось быть рядом с ней, ведь я тоже хотел больше любить Бога и ревностно служить Ему. Я решил соединить с ней свою жизнь. Итак, я люблю Бога всем сердцем, она любит Бога всем сердцем, и мы очень любим друг друга, и при этом понятия не имеем, как строить отношения. И вот я принимаю «мудрое» в кавычках решение, зная, что нельзя допустить слишком много перемен одновременно. Не прошло и полгода с нашей свадьбы, а мы загружаем вещи в грузовичок, оставляем далеко всех родных и близких, отдаем свою вторую машину, оставляем себе только одну, едем в Даллас, не имея работы. Я должен был совмещать учебу на стационаре с работой на полную ставку, мы ведь уже столько лет прожили в браке и хорошо подготовились. В общем, первые 2 года были прекрасны, а потом стали рваться снаряды. Что я могу сказать? Мы не умели ни общаться друг с другом, ни справляться с гневом. Я любил Терезу всем сердцем, но она так меня доставала. Она любила меня всем сердцем, но я ее доставал. И вот прошло 1.5 или 2 года со свадьбы. Мы готовились быть служителями, а сами могли 2 дня друг с другом не разговаривать и вынашивать в себе обиды. Дошло до классической сцены, когда муж и жена лежат в постели, она смотрит в одну стену, он в другую и думает, по-моему, это не совсем тот идеальный брак, который мы хотели явить миру. Мы в тупике. В то время я был в одной малой группе с замечательным человеком, который стал моим наставником на последующие 25 лет, Ховардом Хендриксом. Мы как раз изучали первую главу Иакова, и впервые в жизни я понял значение этого отрывка. Если же у кого недостает мудрости, есть важные условия. Мы поговорим о нем через минуту. Но я понял, что это за условия, и обратился к Богу. «Господи, покажи мне, что делать. Я прошу у Тебя мудрости. Я не знаю, что делать. Я пытался что-то изменить. Я прочел пару книг, но все равно я учусь помогать другим людям, в том числе как пастор, людям с семейными проблемами, а сам нуждаюсь в помощи больше, чем кто бы то ни было». В то время у нас в семинарии преподавал Пол Майер. Позже он основал очень известную клинику «Новая жизнь». И вот я сижу на лекции, а преподаватель объясняет, многие люди выросли в таких-то семьях, трам-пам-пам, а другие в таких-то, когда они женятся между собой, у них часто бывают серьезные проблемы с тем-то и тем-то. Вот так просто. А я сижу вот так. Я думаю, наверное, у него есть волшебное зеркальце, или Тереза ему с утра позвонила, или кто-то прислал по факсу мою полную биографию, потому что он в точности описал меня, ее и то, что произошло, когда мы поженились. Я, как смелый, благочестивый и, главное, скромный человек, подождал, пока все остальные студенты уйдут. Извините, доктор Майер, можно вас на минуточку? Конечно, Чип. «Как вы все это узнали?» «Вы о чем, Чип?» «Ну, — ответил я, — вы только что описали меня, мою жену, наших родителей и весь ссор в нашей избе». Тогда он улыбнулся и сказал, «Чип, все это присуще множеству семей, я вовсе не думал о вас». «Что ж, — сказал я, — с диагнозом вы преуспели, но какой выход вы можете предложить из этой ситуации?» Тогда он почесал затылок и ответил, «Почему бы вам с женой не прийти ко мне в кабинет? Я дам вам заполнить одну анкету и поговорю с вами». Мы так и сделали, пошли, встретились с ним. В конце он улыбнулся и сказал, «Знаете, я думаю, Бог сможет прекрасно использовать вас в служении семейным парам. Он вас к этому готовит, прощает ваши грехи, покрывает своей любовью. У вас нет никаких серьезных проблем, всего 12-15 консультаций. Мой брат работает консультантом в клинике неподалеку. Вам это будет стоить всего 85 или 95 долларов». За 12-15 консультаций вы научитесь правильно общаться, справляться с гневом. В общем, никогда не пожалеете об этих деньгах. Заметьте, я зарабатываю около 1000 долларов в месяц и учусь на стационаре. Я пришел домой и помолился, «Боже, покажи, что мне делать». А это было 25, почти 30 лет назад. Сейчас христианское консультирование гораздо более распространено. Но в то время, если ты обращался к консультанту, это все равно, что ты болен проказой. Солнцезащитные очки, поднятый воротник, ну, вы понимаете. И вот я сижу в приемной у консультанта, наблюдаю за другими людьми и понимаю, что все остальные тоже из-под лобья осматриваются и думают, «Интересно, а у него какой диагноз?» Нужно было много смирения, да и денег нам не хватало. Поэтому хотелось сказать, знаете, мы сообразительные, нам наверняка хватит 12 консультаций вместо 16. Но это оказалось самое выгодное вложение средств за всю мою жизнь. И знаете что? У нас действительно не выявили никаких неразрешимых проблем, но мы-то раньше этого не знали. Наше прошлое было далеко не идеально, и поэтому мы не умели применять истины о супружеской жизни на практике. Чтобы сдвинуться с мертвой точки, нужна была мудрость Божья, которая подсказала вначале поговорить с преподавателем, затем забыть о гордости и посещать консультации, платя за них деньги, которых нам категорически не хватало. Но все же каким-то образом мы ухитрились не влезть в долги. 12, 15 или 18 встреч, точно не помню, и не хочу ни преуменьшать, ни преувеличивать. Кстати, это как раз и была одна из наших проблем, так что буду осторожен. И даже не сосчитать, сколько пар мы потом консультировали за годы нашего служения, помогая им сдвинуться с мертвой точки, благодаря мудрости Божьей. Но эта мудрость была дана мне, потому что я попросил. Может быть, вы потеряли работу, расстались с мужем, женой или любимым человеком и не знаете, как себя вести. Может, у вас нашли рак, и вы не знаете, заняться ли альтернативным лечением, согласиться на химиотерапию, начать облучение. Боже, я не знаю, что мне делать. Стоит ли мне переезжать? Должен ли я признать за собой 3% вины и попытаться примириться со своим сыном? Должен ли я успокоиться и выждать некоторое время? Как много вопросов. У меня нет библейских стихов по каждому из них, но Дух Божий обещает, что покажет вам, что делать, когда ваш мир рушится на части. Он даст вам сверхъестественную мудрость, но вы должны попросить. И вот какая проблема. Многие из нас не просят. Думаю, потому что неправильно представляют себе адресата наших просьб. Мы не хотим обращаться к Богу за мудростью, поскольку нам кажется, что Он припомнит нам все, что мы сделали не так. Он встретит нас, скрестив руки. «Да, Ингрим, давно поджидаю, когда ты, наконец, возьмешься за ум и начнешь жить, как подобает». Он непременно будет тыкать в нас костлявым пальцем, подергивать длинную бороду, морщить лоб. В общем, Бог очень нами недоволен.
1: «Да, я тебя ждал, потому что, ну и беспорядок ты натворил в своей жизни». Ты сам во всем виноват. Вот что я тебе скажу.
0: Бог, согласно нашим представлениям, осуждает нас. Он непременно припомнит нам все наши ошибки. Тем интереснее то, что сказано в этом отрывке. Если вам трудно принимать все с радостью, если вам трудно терпеть, если вам трудно позволять терпению иметь совершенное действие, если у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем, как? Просто и без упреков. Просто означает щедро и без сомнений. Без упреков означает, что не будет осуждений, не будет ни лекций, ни скрещенных рук, ни нахмуренного лба, ни воспоминаний о прошлых ошибках. Когда вы не знаете, что делать, вы хотите принимать все с радостью и терпением, но не знаете, как, и говорите: «Боже, покажи мне, как». Бог встретит вас с распростертыми объятиями. Бог, чья любовь превыше небес. Бог, для которого ваши грехи и ошибки дальше, чем восток от запада. Бог, который бесконечно более любящий, понимающий, добрый и щедрый, чем самые лучшие родители на земле. Вот к какому Богу вы обращаетесь, и если вы в это поверите, то сможете смело приходить к Нему и просить о любой помощи. Я научился этому на практическом примере у своей мамы. Мама работала школьным психологом. Это было в 60-е и 70-е годы, когда многие подростки начали баловаться наркотиками, и я помню, как я вставал утром и обнаруживал, что у нас на диване спят какие-то ребята. Мама помогала им, давала советы, ну и папа тоже помогал. Знаете, раньше говорили про IQ, коэффициент интеллекта, а сейчас в бизнесе стало модно понятие AQ, эмоциональный интеллект. Тогда об этом еще никто не говорил, но я сейчас понимаю, что у моей мамы эмоциональный интеллект был на высоте. Она видела людей насквозь. Она умела давать им как раз то, что нужно. Она знала, когда проявить твердость, а когда мягкость. Когда становилось очевидно, что она вас раскусила, она не кричала на вас, а просто задавала какой-нибудь вопросик, который потом неделями не выходил у вас из головы. Она была такой умной, что аж страшно. И от нее я узнал, как приходить к Богу, не боясь упреков. Теперь, если вы не против, я расскажу вам историю из своего детства. Мне было лет 8. Кажется, тогда еще не было ни Home Depot, ни Metro, ни других любимых магазинов сегодняшних семей. Но по субботам мама с папой куда-то ходили часа на 3-4 по разным домашним делам. Нас, детей, было трое, и родители поручали старшей сестре, на 4 года старше меня, следить за малышами. Но мы ее не слушались. Мы обычно приглашали всех своих друзей и играли в прятки. Я очень любил эту игру,

Заходил в дом, чтобы все видели, что я там, а потом пробирался в ванную. Одну ногу в ванну, другую на мыльницу, прикрученную к стене, через окошко на улицу, потом в кусты. Там я выжидал, пока всех находили, пробирался обратно через окно, ха-ха! Я снова выиграл. Какой же я умный, думал я. Однако отпечатки моих кед на мыльнице подсказали маме, что по субботам в доме происходили некоторые несанкционированные акции. Она промолчала один раз, два, три, 15, 20, 25. Чип, предупреждаю тебя, рано или поздно эта мыльница отломается. Я запрещаю тебе на нее становиться. Тогда я понял, что если после игры пойти и вытереть следы с мыльницы, ваша мама ни о чем не догадается. Вы уже чувствуете, чем это закончится, да? Мы играем в прятки. Я запрыгиваю на ванну, потом на мыльницу, и тут мыльница с треском отваливается и падает в ванну вместе с куском стены, сверху сыплются полотенца, а я думаю... Моя первая мысль была примерно такая: согласиться на электрический стул или лучше смертельный укол. Да, меня не просто ждут неприятности, меня ждет верная смерть. Вы понимаете, мой отец бывший военный, это было еще в те дни, когда если вы нашкодили, отец нервно ходил по коридору и щелкал ремнем. Вот так. И вот я жду родителей и думаю, мне конец, капут, крышка, жизнь кончена. Я закрыл крышку унитаза, уселся на нее, созерцал руины ванной и ревел, как корова. Примерно через 5 минут я услышал, как подъезжает машина. Меня начинает трясти. И почему-то, наверное, инстинктивно я решаю, что лучшая защита – это нападение. Я слышу, как открывается входная дверь, как сейчас вижу эту картину, родители стоят у двери, я бегу по коридору, мамочка, папочка, простите меня, простите, пожалуйста, я знаю, что вы меня предупреждали, там в ванной эта штука, простите. Я был безутешен. Тогда мама говорит, успокойся, успокойся, сажает меня на детский стульчик, выспрашивает все по порядку, и теперь я жду, жду грядущего возмездия. Обычно в 8-9 лет ребенок не просто не слушается родителей, но еще и учится врать красиво. Помните, ваши дети наверняка через это прошли. Оказывается, врать – это так просто и так эффективно. Всего одна ложь, и у тебя никаких проблем. В общем, я успешно постигал это искусство. Но мама уже начала проводить свою работу над этим. И вот я изливал ей бремя своего сердца и поглядывал на отца, как он уже собирается вынимать ремень из брюк. Но мама, как я уже говорил, обладала огромным эмоциональным интеллектом. Она поняла, что в данном случае я уже усвоил урок. Она опустилась на одно колено, посмотрела мне в глаза и спросила, «Чип, в чем конкретно ты провинился?» И я начал рассказывать. Что я тебе говорила? Да, я сделал то-то и то-то. Теперь, Чип, следующий вопрос. Да. Ты пришел и рассказал мне всю правду? Ага. А мы с тобой работали над тем, чтобы научиться говорить правду? Да. И тогда она крепко обняла меня, посмотрела мне в глаза и сказала, Чип, конечно, будут кое-какие последствия, так что я рада, что ты разносишь газеты по утрам и подстригаешь газон. Ванную мы отремонтируем. Но главное, я так тобой горжусь. Спасибо, что сказал мне правду. И тогда отец, ремень по-прежнему оставался в брюках, и, кажется, отец понял, что атмосфера требует иного поведения, тоже опустился на пол рядом с мамой и тоже обнял меня. Признаюсь, что именно этот случай напрочь отбил у меня всякую охоту врать. Ложь больше не имела надо мной власти, потому что я пришел к отцу и матери, которые встретили меня со щедростью и без упреков. Послушайте внимательно. Многие из вас сами себя наказывают. Вы настолько боитесь, что Бог припомнит вам все грехи, что не можете открыто прийти к Нему. Вы не можете честно во всем признаться. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет.
Запишите где-нибудь на полях ссылку на 50-й псалом. Думаю, Давид переживал нечто подобное. Он понял, что натворил убийство, прелюбодеяние, и пришел к Богу

такими словами: «Если бы тебе были угодны жертвы и всесожжения, то я, как человек, сведущий в богословии, принес бы их». Но здесь сказано, что здесь сказано: «Близок Господь к сокрушенным сердцем». И, как говорит Давид, Господь никогда не презрит, не прогонит тех, кто приходит с сокрушенным и смиренным сердцем. Когда вам больно, и, кстати, именно боль приводит вас сюда, человек никогда не бывает таким откровенным, как тогда, когда он в отчаянии, когда все выходит из-под контроля. Вы никогда не будете ближе к Богу, чем в тот момент, когда придете и скажете: «Ты знаешь, чего я заслуживаю, любых, самых жестких последствий. Я прихожу с пустыми руками, оставив все попытки манипулировать. Ты видишь меня насквозь. Я нуждаюсь в милости». Когда Бог видит в вашем сердце такое отношение, Он обязательно даст вам свою мудрость, щедро, обильно и без грамма упрека. И знаете почему? Почему моя мама решила так поступить? Откуда она знала, что крики и угрозы не привели бы к нужному результату? Только любовь и нежность могли освободить меня от духа лжи, безусловная мамина любовь. И, насколько я помню, в Библии есть стих, который как раз об этом говорит. Благость Божья ведет нас к чему? К покаянию. А что такое покаяние? Это полная перемена мышления, которая влечет за собой полную перемену поведения. Бог говорит вам: тяжело ли принимать испытания с радостью? Конечно. Тяжело ли терпеть? Еще бы. Иногда кажется, что не выдержишь больше ни секунды. Тяжело ли проходить через этот процесс, когда Бог вершит свою работу в вас и через вас? Да, тяжело. Но если ты не знаешь, каким должен быть следующий шаг в этих отношениях или в этих обстоятельствах, попроси меня, я дам тебе мудрости щедро и без упреков. Но есть одно условие. Нам нужно обязательно его обсудить, ведь то, что я только что описал, происходит не всегда и не со всеми. То, что я только что описал, происходит с теми, кто приходит к Богу, выполнив одно условие. Давайте посмотрим, что это за условие. «Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Условие состоит в том, чтобы вы просили с верой, без всяких сомнений. И Бог обещает, что в 100% случаев, если вы придете к Нему и попросите с верой и без сомнений, Он скажет вам, что делать. В таком случае возникает вопрос, по крайней мере у меня, что означает просить с верой? И что означает «немало не сомневаясь»? Просить с верой значит верить и доверять Богу настолько, чтобы быть уверенным в Его характере и в Его слове и готовым действовать на основании Его обещаний. Мы с вами часто разделяем неразделимые, подобные двум сторонам монеты – веру и послушание. Библейская вера – это когда вы настолько верите в Божью благость, Его характер и обетование, что готовы слушаться Его. Это не просто «да, я разумом признаю, что Бог призывает меня к тому-то и тому-то». Прекрасная идея, я в нее верю. Чему учит Иаков? Даже бесы верят в богословские истины и трепещут, поэтому верить на уровне разума недостаточно. Нужно верить так: раз Бог сказал, значит, я это сделаю. А что означает «немало не сомневаясь»? Буквально здесь сказано «без рассуждений» или «без колебаний». Здесь не идет речь о честных интеллектуальных сомнениях, как, например, «интересно, неужели рукописи Мертвого моря на самом деле такие древние, как говорят?» Или «у меня есть сомнения по одному библейскому фрагменту, потому что я его не понимаю». И это совсем не то сомнение, о котором пишет евангелист Марк в 9 главе, когда один человек хотел следовать за Господом и сказал: «Господи, верую, помоги мои ему неверию». Речь не идет о честном стремлении найти ответы на свои вопросы. Тогда о чем же идет речь? Это автор объясняет дальше. Такого рода сомнения связаны с двойственностью и недостатком посвященности. Как здесь сказано: «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Подчеркните, с двоящимися мыслями. В оригинале это слово из двух частей: «ди-два» и «псюхе» – «душа», как в слове «психология». То есть это человек двоедушный, чье сердце предано двум разным вещам, как при шизофрении. Что имеется в виду? Когда вы приходите к Богу, нужно просить с верой: «Господи, я верю, что Ты покажешь мне путь, а когда Ты его покажешь, я по нему пойду». «Немало не сомневаясь» означает «я заранее обещаю сделать то, что Ты скажешь».
В этой связи мне нравится сравнение с пустым чеком. Если вы хотите получить Божью мудрость, представьте себе пустой, незаполненный чек. Вы говорите Богу: «Господи, я не знаю, что делать со своим браком. Я стараюсь принимать испытания с радостью, но дела идут паршиво». И вы просите Бога вписать в этот чек то, что вам нужно сделать, цену, которую вам нужно заплатить. А затем, образно говоря, в молитве вы ставите свою подпись внизу на чеке, идете к тронному залу, ну, это такая комната, посредине которой стоит Божий престол, из-под двери пробивается свет, там престол благодати, там всегда можно обрести милость во время испытаний. Вы берете свой чек и подсовываете его под дверь. Ваша подпись уже стоит на нем, и вы говорите Богу: «Не знаю, что делать с этим браком, с этим ребенком, с этой работой. Не знаю, какое решение мне нужно принять, но я подписал чек и вручаю его тебе. Что бы ты ни написал сверху, я это сделаю». Понимаете, Бог говорит, что вначале вы должны подписать чек, а уже потом Он заполнит все остальное. Таково условие, чтобы получить Его мудрость. Я тут попробовал написать молитву двоедушного человека. Возможно, будет понятнее, если мы взглянем на это от обратного. Вот как молится человек с двоящимися мыслями, о котором Бог говорит: «Да не думает такой человек получить что-нибудь от Меня». И, кстати, я тоже так часто молился. Я не всегда такой честный. «Дорогой Боже, пожалуйста, яви мне свою волю, дай мне свою мудрость, сообщи, что именно я должен сделать, чтобы Твоя воля свершилась в моей жизни, в этой трудной и отчаянной ситуации. Я рассмотрю предложенный Тобой вариант и подумаю, хочу ли я так поступить». Вот что значит быть двоедушным. Такой человек говорит: «Боже, я очень хочу услышать Твой ответ, Всеведущий, Всемогущий, Всесильный и Благой Бог Вселенной. Покажи мне, что именно я должен сделать, чтобы взвесить все за и против». Как будто он выбирает еду в столовой. Выглядит неплохо. Взять, что ли? «Боже, я тебе позже сообщу свое решение». «Такой человек ничего не получит», — говорит Бог. «Но как часто так бывает? Боже, покажи, что мне делать. Обратись к консультанту». «Что-то Бог сегодня не очень отчетливо говорит. Боже, покажи, что мне сделать». «Смирись и сам попроси у них прощения за то, в чем ты виноват». «Ой-ой-ой, что-то сегодня помехи на линии. Не может быть, чтобы ты мне такое сказал. Боже, покажи, что мне делать». Возьми на себя ответственность за те 5% семейных проблем, которые, как ты считаешь, происходят из-за тебя. Теперь помножь эту цифру на 3 и обратись за помощью, даже если твой муж или твоя жена не собираются обращаться за помощью. Прости его». Что? «Прости его, больше никогда не говори о нем плохо. Вот тебе моя мудрость». «Но, Боже, ты не понимаешь, он бросил меня, он бросил троих наших детей». А вот молитва, на которую Бог обещает ответить. «Дорогой Боже, пожалуйста, открой мне свою волю. Дай мне мудрость, чтобы я точно знал, что мне делать, и мог терпеливо исполнять Твою волю. И я заранее обещаю сделать все, что Ты мне скажешь, каким бы сложным и тяжелым это ни казалось». Я помолился этой молитвой, и Бог ответил мне устами моего преподавателя: «Вам нужно пройти консультацию». «Что? Боже, ты не понимаешь, я ведь один из самых тщеславных людей на земле. Что обо мне подумают? И к тому же у меня нет денег. И вообще, если бы только Тереза образумилась, все было бы нормально». Но я спросил, а Бог ответил. И, кстати, когда получите его ответ, можете спокойно выключить телефон до тех пор, пока не выполните то, что он сказал. Ведь если вы этого не сделаете, то других указаний не получите. С какой стати Богу давать вам новые указания, если вы прежних не слушаете? Что говорил об этом Христос? «Если вы принимаете свет Божьей истины, Он дает вам еще больше света. Если же не принимаете, то у вас отнимут даже то, что было». Но мы не воспринимаем эти стихи всерьез. Есть много людей, которым Бог сказал «сделай то-то», а они воспротивились. Но при этом они продолжают произносить свои молитвы, читать свои несколько стихов из Библии, участвовать в своих церковных делах, в общем, успешно притворяться, а Бог в это время поражается. «Ну и ну! Когда же он, наконец, проснется? Когда он увидит, что я живой и всемогущий Бог?»
Легко строить из себя набожного человека, не правда ли? И при этом быть как нельзя дальше от Бога. Разве не прекрасное обещание дает нам Бог, хоть и немного страшное? Джерри помолился этой молитвой, он честно сказал Богу: «Я всю жизнь был спортсменом, это все, к чему я когда-либо стремился». И Бог ответил: «Знаешь что, Джерри, это я тебя таким создал. Ты просто не до конца понял, как оно должно быть». Джерри очень сильно накачал мускулы на руках. Жаль, что не могу рассказать вам всех подробностей, но он получил как минимум одну или две золотые медали в составе сборной Соединенных Штатов по баскетболу на инвалидных колясках. Он также участвовал в международных забегах и марафонах для инвалидов. Он посещал нашу церковь. Мы регулярно о нем молились. Вот его слова: «Самый счастливый момент моей жизни был на Олимпийских играх в Атланте. Там был огромный, просто гигантский экран. Все спортсмены выстроились на поле. Я выступал за сборную США в десятиборье для спортсменов на инвалидных колясках. И вот на том огромном экране я увидел себя». Джерри ездил по всему миру вместе с Джонни Эриксон Тадо, рассказывая людям о том, как благой и всемогущий Бог может допустить, чтобы в вас всадили две пули, ради того, чтобы вы не просто сделали карьеру футбольной звезды, а повлияли на судьбы тысяч людей в вечности. Эта история не безоблачна. Джерри перенес более 20 операций. Он женился на девушке с очень тяжелым состоянием здоровья. Я не преувеличиваю, наверное, операций было даже 25. С годами он подхватывал разные инфекции, и в конце концов, много лет спустя, я проповедовал на его похоронах. Что Бог говорит нам с вами? Чтобы сдвинуться с первой точки, нужно сделать 4 шага. Во-первых, вы готовы? Признайте, что вы застряли. Во-вторых, признайте, что сами не справитесь. Кстати, для Джерри это было очень нелегко. Жаль, что он не может выступить сейчас перед вами. Он рассказывал мне: «Знаешь, я просто не разрешал Богу мне помочь. Годами я твердил, что не стану жертвой, что справлюсь сам». Это было частью его спортивного воспитания, и Богу пришлось его смирить. В-третьих, просите у Бога сверхъестественной мудрости. И в-четвертых, будьте готовы сделать все, чего Божья мудрость от вас потребует, даже если Бог повелит вам обратиться за помощью, даже если Он повелит встать с постели, даже если Он скажет: «Прости его или ее и забудь обо всем», даже если Он скажет: «Сделай первый шаг», даже если Он скажет: «Хватит быть таким занятым, возьми отпуск», даже если Он скажет: «Весь следующий год уделяй мне первые 20 минут каждого дня», даже если Он скажет: «Освободись от этой привычки или зависимости», даже если Он скажет: «Пойди к тому человеку и попроси прощения», даже если он скажет: «Живи скромнее, разорви греховные отношения», даже если он скажет: «Уйди с этой работы», даже если он скажет: «Стань настоящим, хватит притворяться и прятаться», даже если он скажет: «Присоединись к малой группе и впусти других людей в свою жизнь», даже если он скажет: «Просто перестань бороться и познай, что я Господь». Готовы ли вы поступить так, как укажет вам Господь? Тогда Он обязательно укажет. Он обещал.

каждый достоин. За сотни лет до прихода Иисуса Христа многие пророки Ветхого Завета предсказывали Его рождение и пастырство. Исаия предсказывал: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, и нарекут имя Ему Чудный Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира».

Самые могущественные пророки древних времен предсказывали также, какими будут последние дни Иисуса. «Ибо меня упрекнул не враг, но ты, человек, мой друг». Иуда, ты здесь? Вот немного денег для нашей казны. Хорошо. А то мы почти на мели. Похоже, мы всегда на мели. Вообще-то не очень легко быть счетоводом. Ну, я не имел в виду. А ты попробуй вести учет денег и делать покупки для 13 человек. Прости меня, Иуда. Я не хотел тебя обидеть. Я думал, хотя бы братья-апостолы будут благодарны за то, что я делаю. Мы благодарны, Иуда. Правда, благодарны. Я знаю, что не следует их тратить. Но я заслужил. Я делаю больше, чем другие. Почему я должен жить как нищий? Приготовь горячую ванну, вкусные блюда и лучшие вина, что сможешь найти.

0: «Учитель, благословен мой дом твоим присутствием в нем. Я уверен, что Мария и Марфа разделяют мое мнение».
1: «Учитель, ты царь Израиля, и ты должен быть помазан».
0: «Пахнет, как масло нарда. Она, наверное, отдала за него целое состояние». «Это возмутительно! Это масло можно было продать за 300 пенсов и дать их мне! То есть, я бы роздал деньги бедным!» «Иуда, бедные всегда будут с тобой. Я же нет. Мария помазала меня на мои похороны. И в моем Евангелии должен быть рассказ о том, что она сделала, как воспоминание о ней». «Возрадуйся, дочь Сиона, ликуй, дочь Иерусалима. Узри, твой царь нисходит к тебе. Он несет спасение. Он едет верхом на жеребенке». «Людям не терпится попасть в Иерусалим, учитель». «Хорошо. Но сначала мне нужно, чтобы вы сходили в соседнюю деревню. На перекрестке двух дорог вы увидите жеребенка, что еще не был объезжен. Приведите его ко мне. Если же кто-то спросит вас, скажите, что он нужен Господу».
2: «Воры!
0: Нет, мы не воры.
2: В таком случае, куда вы ведете моего жеребенка?»
0: «Мы апостолы Господа Иисуса Христа. Твой жеребенок нужен ему».
2: «О, я прошу вас прощения. Берите этого жеребенка. Для меня честь отдать жеребенка ему».
0: «Ибо я слышал злословие многих и клевету. И страх витал над ними, когда они собрались вместе против меня. Они задумали отнять у меня жизнь, и они оценивали мою жизнь и дали ей цену 30 серебряников».
2: «Количество последователей Иисуса исчисляется сотнями. Его нужно остановить». «Успокойся, Амос, присядь. Народ хочет короновать его царем. Ты должен арестовать его!»
0: «Я сказал спокойно. Мы не можем так просто арестовать его. Его последователи поднимут бунт. А если поднимется бунт, римляне скажут, что мы не можем справиться даже с собственным народом. И они отнимут у нас власть. Нужно придумать, как расправиться с Иисусом, чтобы не волновать людей».
2: «Близкий друг Иисуса, апостол, хочет говорить с вами.
0: Он говорит, что хочет предать Иисуса».
2: «Это правда, что ты...»
0: «У меня мало времени. Сколько вы мне за это дадите?»
2: «10 монет.
0: Думаете, я не знаю, как вы боитесь Иисуса?
2: 50 серебряников.
0: 15.
2: 30.
0: Договорились.
2: Как, когда?
0: Да, мой близкий друг, которому я доверял, который ел мой хлеб, поднял на меня пету свою».
3: «Учитель,
0: что беспокоит тебя? Один из вас предаст меня. Это я, Господи? Это я, Господи?
2: Это я, Господи? Ты сказал. Ты замыслил, то делай скорее. Этой ночью вы все отступитесь от меня. Мне безразлично, если кто-то отступится от тебя. Но я буду с тобой. Петр, этой ночью не пропоет петух, как трижды отречешься от меня. Все мы блуждали, как овцы, и каждый пошел своей дорогой, и Господь возложил на него грехи всех нас.

Учитель, что с тобой? Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной. Прошу вас, побудьте.

Отец, если возможно, доминует меня сия чаша. Впрочем, не так, как я хочу, но как ты.

Вы не могли бодрствовать со мной один час. Дух бодр, плоть же немощна.

Мой час настал. Я предан в руки грешников.

Учитель, ты предаешь меня поцелуем, Иуда? Кого вы ищете? Иисуса из Назарета! Это я. Нет, Петр, все, взявшие меч, мечом и погибнут.

0: Его истязали, но он не открывал уст своих. Как овцу вели его на заклание жертвы. И как агнец пред стригущим его безгласен, так и он молчал.
1: Эй, ты! Разве ты не один из последователей Иисуса?
0: Я? Нет, ты ошиблась. Совет Синедриона собрался. Каиф, это против закона Божьего собираться накануне святого дня. Я буду решать, что против, а что за. Ты обвиняешься в богохульстве и в предательстве по отношению к своему народу. Какой твой ответ? Это государственное преступление, Каиф. Дело необходимо слушать в здании суда, а не у тебя дома. Молчать! Правда, что ты учишь, что ты святой Мессия, даже Сын Бога? Зачем спрашиваешь меня? Спроси тех, кто обвиняет меня. Иисус прав, Каиф. Это заседание незаконно. Необходимы два свидетеля, обвиняющие его в одном и том же преступлении. Ну, тогда найдите их живее!
1: Это человек. Он был с Иисусом. Он один из его последователей.
0: Я говорил тебе раньше, ты ошибаешься. Я слышал, этот человек сказал, что может разрушить храм Божий и построить его заново в 3 дня. Я слышал, как он сказал. Я разрушу храм за 3 дня, не прикладывая рук. И за 3 дня построю другой храм, не прикладывая рук. Каиф, это незаконно. Заклинаю тебя, остановись. Увести его отсюда. Что ты можешь сказать в свою защиту, Иисус из Назарета? Ты молчишь после всего, что было сказано? Ну, тогда мне придется говорить за тебя. Он говорит, что разрушит храм, а затем снова отстроит его. И как? Не годами работы, но в 3 дня. Не прикладывая рук. Как совершить такое? Без помощи его настоящего бога, Визивула, сатаны? Именем живого бога приказываю тебе сказать нам, ты Христос, сын бога? Ты сказал. И говорю тебе, что придет день, и буду сидеть справа от Бога, и войду в Царство Небесное. Чему здесь свидетели? Какой твой приговор? Виновен! Виновен! Казнить его! Казнить! Распять его! Они решили, что он виновен. Они отвели его к Пилату, требуя его смерти. А ты почему не радуешься? Разве не тебя я видел с Иисусом? Сколько еще раз говорить вам, люди? Я не знаю Иисуса. Что я натворил? Что я натворил? Ты очень разозлил некоторых своих соотечественников. Они требуют для тебя смертной кары. Конечно, они не могут этого сделать без моего разрешения. Что ты скажешь? Ты царь иудейский? Царство мое не от мира сего. Что это значит? Ты царь или не царь? Я для того родился, чтобы принести истину в мир. Откуда ты? Кто ты? Отвечай!
2: Разве ты не знаешь, что я обладаю правом казнить и миловать?
0: Ты не властен надо мной, если эта власть не дана тебе небом. Я не нахожу его вины.
2: Что? Куда бы он ни пришел, он учит людей неповиновению.
0: Это ваша забота, а не моя.
2: Скоро это станет также твоей заботой. Что скажет Цезарь, узнав, что ты отказался наказать человека, который называет себя царем иудейским?
0: Я накажу его. Затем я отпущу его.
2: Этого недостаточно. Число его последователей неуклонно растет. Их уже тысячи.
0: Еще немного их будет достаточно, чтобы ворваться в Иерусалим и захватить власть.
2: Ты же не хочешь, чтобы о тебе вспоминали, как о человеке, допустившем такое?
0: Хорошо. Но это будет не мое решение. Пусть решает народ.
3: По традиции, в канун еврейской Пасхи мы отпустим одного заключенного. Вы должны выбрать. Это Варава, бунтовщик и убийца, или Иисус, которого вы обвиняете в богохульстве? Кого отпустить? Вараву! Вараву! Как мне поступить с Иисусом? Распять его! Но я не нахожу этого человека виновным. Что сделал он, что заслуживает смерти? Распять его! Распять! Распять его! Распять!
0: Я смываю с себя ответственность за это решение. Я не виновен в его крови. Безумцы окружили меня. Они проткнули мне руки и ноги. Я предал спину мою бьющим и щеки мои тем, кто рвал мои волосы. Я не прятал лица моего от побоев и плевков.

0: Да здравствует царь Иудеев! Да здравствует царь Иудеев!
1: Я согрешил. Я оклеветал невиновного.
0: Да нам что до этого? Теперь это твоя ответственность.
1: Я предал невинную кровь. Оставьте меня!
0: Как ты смеешь называть себя царем? Богохульник!

Они разрывали мои одежды и бросали на них кости. Народ смеялся надо мной и говорил: «Других спасал твой Бог, пусть спасет тебя самого». И в жажде моей они давали мне уксус. Боже, Боже мой, для чего ты меня оставил?

0: Спаси себя самого! Он думал, Бог спасет его, но взгляните на него.
1: Отец, прости им, ибо не ведают, что творят.

Мать, поддержи сына. Иоанн, поддержи мать.

Мой Спаситель, Он умер на Голгофе, и кровь Его пролилась за меня. Его любовь оплатила долг. Каждый удар плети по Его спине искупал мой грех. И теперь я живу для Него. Его страдания такие тяжелые. Никто не сносил такого, но чтобы искупить мой грех, Он молча принял их. В венце из шипов, что кололи Его, Он шел через ненависть и презрение. Для этого Он родился. На Голгофе Он умер, но правит Всевышний, и Ему не вкусить больше боли. Когда распяли невинного, снискал Он Царство Небесное. Самый ценный дар из всех. Мария, пусть благословен будет твой сын, наш царь. В его сердце будет печаль, но он искупит все наши грехи своей смертью. О, как сладок дар невинной крови! Теперь он правит на небесах, и будет царство его вечным. На Голгофе он умер, но правит Всевышний, и ему не вкусить больше боли. Когда распяли невинного, снискал он Царство Небесное.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал, «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на новую сессию. Мы продолжаем то, о чем начали говорить. Давайте я сделаю обзор того, о чем шла речь. Иисус сказал, что Его уход для нашей пользы. Почему? Потому что если бы Он не ушел, то не послал бы на землю Духа Святого. Знаете, если бы Иисус остался, нам пришлось бы лететь в Израиль, занимать очередь, и на то, чтобы дождаться разговора с Ним, могло бы уйти 2 месяца. По этой причине апостол Павел сделал такое утверждение. «Общение Святого Духа да будет со всеми вами». «Общение» — это греческое слово «кайнония», которое значит «товарищеские отношения», «коммуникация», «близость», «делиться друг с другом», «социальное общение», «соработничество», «совместное участие», «близкая взаимная связь». Мы разбили их на 3 главные категории. Категория номер 1 — общение, категория номер 2 — соработничество, и 3-я, о которой я с радостью расскажу на этой сессии — близость. Во-первых, общение. Общение значит отношения, дружба. Оно значит делиться друг с другом. Это взаимное информирование. Мы видим утверждение, которое сделал Павел о том, что Дух Святой говорил ему по всем городам, что его ожидают узы и скорби. Мы видим, как Дух Святой воспретил им идти в определенные города. Мы видим конкретную ситуацию, когда Дух Святой сказал Филиппу, «Пойди и пристань к сей колеснице». Второе слово — соработничество. Соработничество — это значит работать вместе. Это значит, что мы вместе, товарищи. Он старший соработник в международном служении, посланник. Я всегда люблю говорить на собрании сотрудников. У нас есть Дух Святой, мы приветствуем Его. И я говорю, ты здесь главный. Ты тот, кто будет определять все, потому что ты верховный владыка этого служения, моей жизни и моей семьи. Аминь. Соработники работают вместе. Мы видим в 1 Коринфянам 3:9, «Ибо мы соработники у Бога». Это потрясающее утверждение. Понимаете, апостолы знали Духа Святого настолько хорошо, что говорили, «Ибо угодно Святому Духу и нам». А они были способны представлять Его даже без того, что они говорили. Настолько хорошо они знали Его. И далее мы смотрим на людей, пытающихся иметь отношения с Иисусом без Духа Святого. Как печально. Потому что в этом случае христианство становится сухим. Такие люди не пришли к познанию личности, они пришли к познанию исторической фигуры из книги. Я помню, что до того, как стал очень близок к Духу Святому, я, читая Библию, думал, «Я люблю Бога всем своим сердцем, но все это как-то сухо». Знаете, Библия никогда не была сухой с тех пор, как Дух Святой со всей полнотой пришел, чтобы пребывать в моей жизни. Это глубже, чем соработничество. Это приближается к тесной взаимной связи. Я говорил о себе и о Лизе. У нас взаимная связь. Я люблю тот факт, что когда люди слышат Джон Бивир, они думают Лиза Бивир. Когда они слышат Лиза Бивир, они думают Джон Бивир. Точно так, как если вы слышите Ринга, вы думаете о Поле Маккартни и о Битлз. Если вы слышите Керли, вы думаете о Моу и как звали другого? Лэри. Лэри, да. Тесная взаимная связь, но это идет глубже. Когда у вас коммуникация, когда у вас соработничество с Духом Святым, и вы общаетесь с Ним, тогда происходит вот что. Люди знают о вашем соработничестве с Ним. Есть служители Евангелия, я должен сказать. Когда я вижу их, то понимаю, что у них настоящее тесное соработничество с Духом Святым. Вы ощущаете Его присутствие. Знаете, мы что-то сделали в нашей церкви, что меня очень-очень интересует, и это вот что. Я верю, что нам необходимы замечательные атмосферы в наших церквях. И я верю, что в прошедшие 10 лет, говорю вам, я верю, что Богу это угодно. Мне так нравится атмосфера, которую мы создаем, свет, дымовой эффект, замечательное поклонение. Но знаете что? Я вижу, что некоторые лидеры довольствуются атмосферой, обменивая присутствие на атмосферу. Я говорю, пусть у нас будет и атмосфера, и присутствие. Аминь. Мне на самом деле не нравится, когда после того, как служение закончилось, люди уходят без чувства, без ощущения проявленного присутствия Иисуса Христа. А благодаря кому есть присутствие? Благодаря Духу Святому. Иисус сказал, «Я явлю себя вам». Как же Он это делает? Он ведь по правую руку Бога. Он делает это Духом Иисуса Христа. Вы можете сказать «Аминь»? Итак, тут есть связь. Он делает это Духом Иисуса Христа, Духом Святым. Вы можете сказать «Аминь»? Итак, тут есть связь. А теперь переходим к близости. Мы начали говорить о близости, и эта близость может быть развита только через общение, о котором мы поговорили в начале. Но близость глубже, чем общение. Происходит обмен мыслями, секретами, желаниями нашего сердца. Я верю, что мы можем иметь отношения с Духом Святым, в

которых вы желаете того, чего желает он, в которых вы сближаетесь, делитесь секретами и мыслями. Знаете, у Бога есть секреты, и Он делится ими со своими близкими друзьями. Когда вы развиваете дружбу с Духом Святым, Бог начинает открывать вам свои секреты. Вот чего я хочу, вот чего я желаю. И все это сводится к дружбе. Это конечная цель коммуникации, общения. Дух Божий желает быть вашим другом. Он очень хочет общения с вами. Апостол Иаков сделал это утверждение в 5 стихе 4 главы своего послания. «До ревности любит Дух, живущий в нас». Чего он желает? Он желает близкого отношения со мной и с вами. И при этом желает этого до ревности. До ревности значит, что он не потерпит любви к иному. Если вы посмотрите 4 главу послания Иакова, там говорится, если вы делаете себя друзьями миру, что такое мир? Цель мира — похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Что такое гордость житейская? Это статус. Вы видели, как поступают мирские люди? Они все время стремятся к статусу, к позиции. Это гордость житейская. Мир ищет таких вещей. Если вы, подобно миру, ищете таких вещей, происходит вот что. Вы устанавливаете вражду между собой и тем, с кем вам следовало быть близким. Вот из-за чего он замолкает. Вот что заглушает его голос. Вы со мной? Итак, он желает до ревности. Ему нужны вы. Как муж не хотел бы, чтобы его жена спала с другими парнями по всему городу, и, приходя домой, ожидала, что он будет обращаться с ней с близостью и интимностью, так и Дух Святой не будет близок с нами, если мы заигрываем с миром. Вы со мной? Мы должны идти в мир, но мы не должны быть мирскими. Поверьте мне, Иисус ходил на сходки мафии. За ним ходили проститутки. Он ходил в очень неудобные места, но он не собирался быть частью того, к чему они стремились. Он собирался достичь их. Если говорить о близости, то на одной из наших сессий мы открыли для себя, что Дух Святой, если мы посмотрим, то Он могуществен, как воин. Но при этом он обладает некоторыми женскими аспектами. Я не говорю, что Дух Святой женского рода. Я никогда такого не говорил. Он не какая-то богиня. Тем не менее, его возможно опечалить. Он утешитель, подобно женщине. К примеру, когда ребенку больно, он сразу же бежит к маме. Он есть тот, кого защищают отец и сын, говоря, «Ничего не говорите против него. Если вы согрешите против него, с вами все кончено». Итак, что касается близкого общения с Ним, когда мы понимаем, да, Он нужен в коммуникации и общении, но при этом Он могуществен в проявлении. Когда мы заходим в свою молитвенную комнату и общаемся с Ним, давайте понимать, что Он нежный и чувствительный, Он ипостась Божества, и Его легко опечалить. Поэтому имейте понимание о Его личности, когда входите в общение с Ним. Опять-таки, я не говорю, что он женщина. И вот последний секрет о близости с Духом Святым, который я узнал. И он вот каков. Если вы не будете обращаться к нему, он будет молчать. Знаете, что я заметил? Я в течение 24 лет путешествовал по церквям. Когда за мной приезжает какой-то человек, когда я еду в действительно хорошую церковь, где трудятся хорошо подготовленные работники, знаете, чему они обучены? Знаете, чему, помимо прочего, они обучены? Не говорить со мной. Их лидеры говорят им, не заговаривай с ним, пока он не начнет разговор. Я ездил в таких машинах, и поэтому делаю это целенаправленно. Я начинаю спрашивать водителя о его семье, о церкви, как долго он работает на этой должности. Потому что я понимаю, если я ничего не скажу, эти парни не заговорят со мной. Я могу, сидя в машине, открыть свой ноутбук, проверить почту и все прочее по дороге в гостиницу. И они не скажут ни слова, потому что их так научили. Я обнаружил, что Дух Святой поступает подобным образом. Он не заговорит с вами первым, если только это не какое-то срочное дело для Иисуса. Например, послушай, там внизу тебя ждут трое мужчин. Но если вы не обратитесь к нему, он будет молчать. Он ждет, когда вы обратитесь к нему. Вот почему есть такие христиане. Дух Святой не говорит с ними. А они, почему же Бог не говорит со мной? А вы обращаетесь к нему? У вас есть понимание о его личности? Вы осознаете, что говорите с третьей ипостасью Бога? Да, не одно, и не разделяйте их. Не смешивайте их. Вы со мной? Так что говорите с ним. Вы будете изумлены ответом, когда обратитесь к нему.
Вот почему многие люди говорят: «Бог не говорит со мной. Он не говорит со мной недели, годы». Почему? Они не обращаются к Нему. Он почти как тот водитель. Он ничего не скажет. Итак, служение в 7, но мы подъедем за вами в 6:25. Они знают, что обязаны мне это сказать, но если я не начну разговор, то у нас его и не будет. То есть, поскольку я спикер, именно от меня зависит начать разговор с людьми. Лиза делает то же самое. Я приезжаю куда-то, и мне говорят: «О, ваша жена такая замечательная. Она поговорила со мной, и благодаря ей я почувствовал себя самым важным человеком в мире. Благодаря ей вы почувствуете себя очень комфортно». Иисус продолжает свое наставление ученикам на последней вечере. И послушайте, что Он говорит. Он сказал: «Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Послушайте, Он смотрит на этих 12 парней и говорит: «Я хочу вам сказать еще так много, но вы не можете вместить. Сейчас вы не сможете с этим справиться. Это привлекает мое внимание. Это включает сенсоры моего радара. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». То есть, иначе говоря, есть вещи, которые я хочу сказать вам, но не могу. Но когда придет Дух истины, Он скажет. Вы видите это? Он не будет представлять свои идеи, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что возвестит вам все, что примет от Меня. Все, что имеет Отец, есть Мое. Это я имею в виду, говоря, что Дух возвестит вам все, что примет от Меня. Помните, Иисус сказал, что самое лучшее, все скажите, самое лучшее, чтобы Он ушел. Самое лучшее для вас, друзья, чтобы Я ушел, верно? Вы видите продолжающуюся пользу в словах, которые я только что прочел. Иисус хотел открыть им так много, но не мог этого сделать. Затем Он сказал: «Когда же придет Он, Дух истины?» Если вы помните, после того, как Иисус воскрес из мертвых, 10 из учеников сидели в комнате, запертыми дверями. И вдруг явился Иисус. Помните, что Иисус пришел не как Дух, потому что сказал: «Потрогайте Меня, ибо Дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня». Но Он пришел через стену. Это очень классно. Это значит, что мы будем проходить через стены, когда у нас будут прославленные тела. Верно? Ученики в изумлении. А Фомы там не было. Через несколько дней они все приходят к Фоме и говорят: «Слушай, мы видели Его». То есть Он приходил к нам. Мы прикасались к Нему. Фома говорит: «Да вы сумасшедшие! Вы что, снова стали пить после Его распятия? Вы Его видели? Если не вложу мои пальцы в раны от гвоздей и не вложу руки мои в ребра Его, не поверю». И что делает Иисус? Через несколько дней Он появляется снова. На этот раз Фома был там. Он сказал: «Хорошо, Фома, подойди. Давай сначала разберемся с этим. Вложи руки в мои ребра, вложи палец в раны от гвоздей и убедись в том, что я жив». Фома падает на колени и говорит: «Господь мой и Бог мой». Верно? Не говорит со мной недели, годы. Почему? Они не обращаются к Нему. Он почти как тот водитель. Он ничего не скажет. Итак, служение в 7, но мы подъедем за вами в 6:25. Они знают, что обязаны мне это сказать, но если я не начну разговор, то у нас его и не будет. То есть, поскольку я спикер, именно от меня зависит начать разговор с людьми. Лиза делает то же самое. Я приезжаю куда-то, и мне говорят: «О, ваша жена такая замечательная. Она поговорила со мной, и благодаря ей я почувствовал себя самым важным человеком в мире». Вы видите продолжающуюся пользу в словах, которые я только что прочел. Иисус хотел открыть им так много, но не мог этого сделать. Затем Он сказал: «Когда же придет Он, Дух истины?» Если вы помните, после того, как Иисус воскрес из мертвых, 10 из учеников сидели в комнате, запертыми дверями. И вдруг явился Иисус. Помните, что Иисус пришел не как Дух, потому что сказал: «Потрогайте Меня, ибо Дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня». Но Он пришел через стену. Это очень классно. Это значит, что мы будем проходить через стены, когда у нас будут прославленные тела. Верно? Ученики в изумлении. А Фомы там не было. Через несколько дней они все приходят к Фоме и говорят: «Слушай, мы видели Его». То есть Он приходил к нам. Мы прикасались к Нему. Фома говорит: «Да вы сумасшедшие! Вы что, снова стали пить после Его распятия? Вы Его видели? Если не вложу мои пальцы в раны от гвоздей и не вложу руки мои в ребра Его, не поверю». И что делает Иисус?
Через несколько дней он появляется снова. На этот раз Фома был там. Он сказал: «Хорошо, Фома, подойди. Давай сначала разберемся с этим. Вложи руки в мои ребра, вложи палец в раны от гвоздей и убедись в том, что я жив». Фома падает на колени и говорит: «Господь мой и Бог мой». Верно? Теперь послушайте, что говорит Иисус. Он сказал: «Фома, так как ты увидел меня, ты касался меня, ты осязал меня, ты поверил. Блаженны не видевшие, но уверовавшие». Раньше я говорил: «Иисус, это было как-то жестоко». Ну, то есть парень и так уже упал в ноги. Он говорит: «Господь, пожалуйста, прости меня за неверие». Верно? И после этого Иисус смотрит на него и делает такое утверждение. Это как-то жестоко. Парень ведь покаялся. Господь проговорил мне и сказал: «Я не упрекал Фому, я просто констатировал факт». Он сказал: «Намного блаженнее те, кто не видел меня, потому что они смогут достичь более высокого уровня отношений со мной». Давайте я объясню, в чем тут дело. Есть три уровня взаимоотношений. Запишите это. Первый, самый низкий уровень взаимоотношений, физический. Все скажите: «Физический». Хорошо. К сожалению, на основании этого уровня взаимоотношений многие люди вступают в брак. У нее супертело. У него классное тело. Все остальное они игнорируют. На это можно не обращать внимания. Я знаю, что мы не очень ладим. Я знаю, что мы мало разговариваем. Но как мне нужна эта девушка? И вот они вступают в брак. Основа их брака — физический уровень, так? К сожалению, душевный уровень развит не был. Поэтому вот что происходит в таком браке. После того, как закончился медовый месяц, она возвращается к своим подругам, с которыми у нее совместные интересы. Он возвращается к тому, что интересует его, и они теряют контакт друг с другом. Почему? Потому что они поженились на основании физического уровня. Следующий уровень — это уровень душевный. Его основа — личность человека. Этого уровня достигли Давид и Иоаннафан. Душа Иоаннафана прилепилась к душе Давида. Такой комментарий сделал автор первой книги Царств. Давид сделал такой комментарий: «Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан. Ты был очень дорог для меня. Твоя любовь ко мне была чудесной. Любовь твоя была для меня превыше любви женской». Речь не шла о каких-то извращенных отношениях с Иоаннафаном. Давид говорил о том, что их души были так тесно связаны, они были так соединены в своих душах, что это было выше душевной связи, которая была у него с женами, с Милхолой и Авигеей, точнее, только с Милхолой, потому что тогда она была его единственной женой. Я хочу сказать вот что. Это тот уровень, который браки, как я надеюсь, имеют своей основой. Поймите меня правильно, физический аспект важен. Мне нравится то, что часто говорит Джош Макдауэлл. Физический аспект — это 1/12 брака. О, но какая это 1/12? Моя жена очень-очень привлекает меня физически, и это очень важная 1/12. Но Джош говорит, что остальные 11/12 — это другие аспекты. Не физические, это душа. И еще то, о котором я скажу дальше. К сожалению, мы слышим о ситуациях, когда супруги разводятся из-за человека, с которым они познакомились через интернет. Хотите знать почему? Однажды во время проповеди я подошел к столу с материалами и увидел там мужчину. У него 6 детей, 2 на руках, 2 держатся за его ноги и 2 бегают рядом. У парня на лице выражение глубокой депрессии. Я его спрашиваю: «Сэр, с вами все в порядке?» Он говорит: «Вообще-то нет». Я говорю: «А в чем дело?» Он сказал: «Моя жена оставила меня и наших 6 детей ради человека, с которым познакомилась через интернет. У нее развились душевные взаимоотношения с парнем через интернет, и до такой степени, что они превзошли душевные и физические отношения, которые были у нее с мужем и ее 6 детьми. Поэтому иногда вот такие отношения, если они начинаются на расстоянии, выливаются в одни из самых лучших браков, потому что в этих отношениях нет такого аспекта. О, ну и бицепсы у него. Ты только посмотри на ее формы. То есть физический аспект не мешает вам. Он не блокирует развитие душевных отношений. Видите это? Итак, это душевный или личностный уровень. Высший уровень взаимоотношений — это духовный уровень. Это тот самый уровень, о котором Иисус говорил с Фомой. В 11 стихе 2 главы 1 послания к Коринфянам такое утверждение: «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?» То есть, никто не знает истинных мыслей, намерений.
и мотивов человеческого существа, кроме духа этого человека, живущего в нем. Верно?

Самые близкие взаимоотношения из всех, что у меня были, это духовные. В начале своего хождения я этого не понимал. Помню, с некоторыми людьми я был ближе, чем с Лизой. Помню, в начале нашего брака у меня был один друг. Я молился вместе с ним. Мы постоянно говорили о Слове Божьем. И мы стали настолько близкими, что временами я слушал его больше, чем свою жену. А это было глупо, глупо, очень глупо, понимаете? После того, как Бог открыл мне, насколько это было неправильно, я прекратил эти отношения. Я понял, что мне надо сближаться с женой. Мы с Лизой на прошлой неделе отпраздновали 30-летие совместной жизни. И я вспоминаю свои самые любимые моменты со своей женой, когда мы сидели у бассейна и говорили о Слове Божьем. Мы говорили о расписании служений или еще о чем-то. Я делился с нею тем, что Бог полагал мне на сердце, а она делилась со мной. И меня наполнял такой свет. Когда мы с Лизой молимся вместе, вы знаете, все лидеры нашего служения молятся каждое утро. Почему? Тому есть причина. Я хочу, чтобы мои сотрудники были связаны духовно. Вам понятно? Когда вы говорите с людьми о Слове Божьем и вместе молитесь, вы соединяетесь с ними на духовном уровне. Понятно, о чем я говорю? А почему? Потому что вы не знаете человека до тех пор, пока не узнаете его дух. Знаете, что интересно? Люди подходят и начинают говорить со мной из Библии. А я знаю, что они говорят из своей головы. Знаете почему? Потому что то, что они говорят, очень утомительно. Мой разум быстро утомляется. Но вот ко мне подходят люди и говорят из своего духа. С такими людьми я могу говорить часами. С Лизой я могу говорить о слове часами. И при этом не уставать. В первом послании Коринфянам 2.11 сказано, «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего». Апостол говорит, как и в случае с человеком, как вы можете знать Бога, если вы не знаете Духа Божия? Потому что никто не знает Божьих мыслей, кроме Духа Божия. И дальше он продолжает и говорит, «Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». Вы понимаете, о чем речь? Я говорю, вы понимаете? Как видите, Павел достиг этого уровня. Он сделал такое утверждение. Он сказал, «Но да будет известно вам, братья, что Евангелие, которое я проповедую, не от человеков. Я принял его не от людей, и меня не обучали ему. Я принял его по откровению. Он получил его от Духа Божьего». Верно? Павел достигает такой глубины взаимоотношений с Иисусом. Эти отношения настолько глубоки, что Петр к концу своей жизни пишет, «Этот человек, Павел, он знает Иисуса настолько хорошо, настолько глубоко, что кое-что из написанного им я не понимаю». Я вам прочту второе послание Петра, 3 глава, 15 и 16 стихи. «Как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом, и во всех посланиях, некоторые из его комментариев трудны для понимания». Что здесь происходит? Вероятно, Петр по-прежнему мысленно возвращается к временам, когда они ходили вместе с Иисусом по берегам Галилейского моря, к тому времени, когда они были с Иисусом, и Господь накормил 5000 человек. Он постоянно обращается к этим воспоминаниям, и они мешают ему пойти глубже. Понимаете, Иисус говорит, «Блаженны невидевшие». Иными словами, ты сможешь пойти в наших отношениях глубже, если мы будем связаны на духовном уровне, а не на уровне физического видения. Так что Бог в своей благости. Знаете, что Он сделал? Он сказал, «Я понимаю, вы по плоти. Поймите меня правильно. Однажды у нас будет духовное тело, и это духовное тело будет искупленным. Вы знаете о том, что физическое тело, в котором вы сейчас, не искуплено. Ваш дух искуплен. Он есть точный образ и подобие Иисуса. Ваша душа в процессе искупления. Она сейчас в процессе преображения. Но ваше физическое тело не искуплено. Вы покупаете новую машину, но через неделю она для вас как старая шляпа. Почему? Потому что физическое устает. Физическое не в состоянии пойти глубоко, верно? Поэтому Бог говорит, «Я не буду открываться им физически. Я покажу им мои глубокие истины Духом Моим, с тем, чтобы они знали меня по-настоящему». Бог говорит, «У меня будут с тобой отношения на расстоянии, чтобы ты узнал мое сердце. Чтобы ты узнал мое сердце с тем, чтобы когда дело дойдет до брака, наш брак был хорошим». Потому что, как вы понимаете, я сказал, что один из лучших браков — это те, которые начинались с отношений на расстоянии. Поэтому Бог говорит, «Мне не нужно твое физическое. Оно не искуплено».
оно тебе только мешает. Иисус не упрекает Фому, он говорит: «Фома, ты не сможешь узнать меня глубоко, если будешь жить только в этой физической сфере. Тебе надо войти в сферу Духа». Поэтому Павел пишет: «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Мы знаем Его через Дух, через Дух живого Бога. Почему? Потому что Павел говорит: «Ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, и интимные секреты Его сердца, и так далее, и так далее, и так далее». Так что если вы хотите глубоких отношений с Богом, я говорю не о какой-то странной мистике, я говорю о настоящем познании Бога. Вы должны знать Его через Дух Божий, потому что никто из человеков не знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем. Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Увидимся на следующей сессии.

0: Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.
1: Это самый трудный шаг – перейти от мыслей к делу. Даже если наши мысли самые благородные, правильные, библейские, начать действовать в соответствии с ними непросто. Сегодня поговорим о том, что нам мешает не только думать, но и жить по-библейски. И как воплотить библейское мышление в жизнь. Сегодня мы беседуем с Дмитрием Александровичем Фокином, магистром богословия, кандидатом исторических наук, проректором по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Снова рады с вами встретиться. Сегодня у нас будет достаточно практическая тема. Наконец-то мы посмотрим некоторые такие важные, применимые моменты в нашей жизни. Но мы также с вами продолжаем тематику библейского мышления. И, Дмитрий Александрович, первый вопрос, который бы хотелось с вами разобрать. Какие мы можем сказать, есть подразделения в библейском мышлении, которые мы можем применять в своей жизни? Мы все понимаем, что это взято из Библии, но что все-таки оно практически себя включает? Какие есть направления?
2: Ну, на самом деле, чем больше уголков своей жизни человек посвящает Богу, чем больше сфер своей духовной жизни – человек открывает перед Богом, тем лучше, то есть тем больше он становится ближе к Богу. Поэтому, когда мы говорим о библейском мышлении, очень важно понимать, что если мы молимся обо всем, что нас тревожит, с чем связаны наши переживания, то это как раз-таки дает возможность Богу действовать в нашей жизни во всех его сферах, во всем многообразии. Поэтому библейское мышление, оно такое универсальное.
1: Хорошо. То есть это такой универсальный принцип, который мы можем применить. То есть это касается и работы, и личной жизни, и учебы.
2: Да, совершенно верно.
1: Да, это очень важно, потому что иногда, когда говорят о библейском мышлении, то разделяет практическую жизнь, да, от библейской, то есть подразумевается духовной. Хорошо. Но вот для того, чтобы эта библейская модель могла полноценно работать в личной жизни человека, какие можно применять шаги к этому?
2: Ну, на самом деле, эти шаги достаточно разнообразны, но первое, что необходимо для себя отметить,

0: что если человек начинает просто смотреть на мир через призму Священного Писания, через те ценности, которые в Библии провозглашены, это еще не дает гарантию, что его поведение изменится. Для этого очень много факторов существует, которые влияют на это. Но без библейского мышления, пожалуй, что это вообще может и не произойти. То есть это такое условие, которое очень и очень важно для того, чтобы человек изменился, для того, чтобы пропустил те христианские ценности, то христианское учение, которое, скажем так, сопутствует его жизни, пропустил через сердце, чтобы это воплотилось. Ну и первое, что необходимо сделать, что необходимо отметить, это, конечно же, заключается в том, что человек должен планировать свою деятельность, то есть он должен сознательно работать над тем, чтобы изменить свой характер, изменить свое поведение.
1: Дмитрий Александрович, подскажите, да? А вот однажды я услышал одну историю, когда один офицер флотилии давал такую рекомендацию студентам. Угу. И он говорил, что когда вы начинаете свой день, первое, с чего вы должны начинать, это с того, чтобы заправить свою постель. Угу. Вот если мы говорим некогда о таких практичных моментах, вот такая практика, она соотносится с библейским мышлением? То есть можно сказать, что вот, выполнение определенных таких условий в своей жизни, это тоже влияние, может быть, библейской модели?
0: Да, конечно. Действительно, жизнь христианина не должна быть хаотичной, то есть мы должны планировать свой день, мы должны подчинять его библейским интересам, не должны бездельничать, должны трудиться, иметь четкий план на день. Например, вот в Иакова в 1 главе 7-8 стих написано: «Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа, потому что человек с двоящимися мыслями не тверд на всех путях своих». То есть о чем здесь речь идет? О том, что чтобы нам что-то приобрести, какой-то навык или какое-то изменение поведения, нам нужно все-таки сконцентрировать свои мысли. И эти мысли должны быть сфокусированы на том, чтобы сформировать себе какую-то благодетель или на той черте характера, которую Бог ожидает от нас видеть. Ну и кроме того, вот еще есть очень хороший стих, который записан в притче в 4 главе, 26 стихе. «Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды». То есть Библия нас призывает тщательно обдумывать то, что мы делаем, стремиться к этому, идти целенаправленно. Кроме того, вот если позвольте, то что еще необходимо для того, чтобы воплотить библейские ценности, библейское мышление в жизнь? Для этого очень важно вникать в Божью любовь. Почему? Потому что это то, что дает нам ресурсы. Сейчас очень много различных советов по самосовершенствованию, саморазвитию, по бизнес-планированию, по тайм-менеджменту, коучингу и так далее и тому подобное. Нет проблем с информацией. Прописаны алгоритмы для приобретения любых привычек, но почему-то пользуются этим единицы. И вот вопрос, а почему так происходит? На самом деле ответ, он очень часто заключается в том, что у людей нет ресурсов для этого. То есть для того, чтобы измениться, нужно еще найти, ого-го, какие ресурсы. И вот этот вот ресурс, вот эта вот витальность, то есть витальность, это любовь к жизни, это вот состояние открытости, восприятие жизни, оно как раз-таки связано с тем, насколько мы любимы. И это очень хорошо просматривается, например, на детях. То есть те дети, которые живут в среде и воспитываются, где они любимы, они такие более живые, более интересующиеся, более открытые и так далее. Те дети, которые вот в угнетенном состоянии, очень часто их поведение, оно связано с некоторыми проблемами. Почему? Потому что они требуют к себе внимания или, наоборот, от всех уединяются и так далее. Вот в Евреям в 12 главе, 3 стихе написано: «Помыслите о претерпевшем такое над собою», о претерпевшем с большой буквы, «такое над собою поругание от грешников». То есть о ком здесь идет речь? О Боге, об Иисусе Христе. Для чего? Чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душам вашим. Потому что, как ни странно, вот эта вот Божья любовь, которая воплощена в смерти Иисуса Христа, в том, что ну, нас кто-то любит до смерти, оно позволяет не ослабеть нашим душам, оно дает нам силы жить и понимать, что мы любимы, и нам не нужно вот эту вот любовь выклянчивать от кого-то и из кого-то. Не нужно рвать жилы для того, чтобы стать каким-то интересным для общества человеком. Наоборот, мы можем приобретать какие-то изменения, потому что мы уже любимы, и у нас есть вот этот вот ресурс. Кроме того, очень важно молиться перед каждым делом. Вот в Псалме 5, со 2 по 4 стих написано: «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать». Вот о чем здесь говорит псалмопевец? Он говорит: «Уразумей помышления мои». То есть нужно приносить все свои дела, все свои помышления Богу, чтобы Он скорректировал, может быть, наш день, чтобы, может быть, скорректировал и наши мысли, наши планы и так далее. Ну, и кроме того, очень важно быть благодарным Богу за все, что происходит с нами. Вот, я думаю, это те основные моменты, которые позволяют нам трансформировать наше мышление в реальную плоскость, в практику, в наше поведение и так далее.
1: Вот в связи с этим есть вопрос, вы как-то даже об этом тоже сказали в одном из наших интервью, о том, что люди сегодня проходят разное обучение. Сегодня мы с вами говорили, да, очень популярные курсы, различные программы, повышение квалификации. Люди за это отдают большие достаточно деньги, смотрят на преподавателей, спикеров, учителей и коучей. И возникает вопрос, вот вы ранее прочитали, да, обдумай для ноги своей стезио, да, в книге «Притчи». То есть мы должны продумывать свой путь, да, каким он должен быть, из чего должен состоять. А можно ли в связи с этим у кого-то спросить совета, как это делать и как наилучшим образом применять?
0: Да, конечно, Священное Писание, оно как раз-таки и учит людей спрашивать совета, советоваться с другими людьми. И в этом нет ничего предосудительного, потому что вот в мире как это происходит, да? То есть если ты спрашиваешь совета у кого-то, то это о чем говорит? Ну, может быть, о твоей инфантильности или о том, что ты зависишь от чего-то мнения и так далее и тому подобное. Но парадокс библейский заключается в том, что Библия учит тому, чтобы мы ходили и спрашивали совета. И даже еврейские раввины, которые основывают свое учение на Ветхом Завете, они говорят о том, что если есть раввин, иди спроси у него, как поступать. Если раввина нету, спроси у специалиста, как поступать. Если ни того, ни другого нету, просто иди на площадь и спроси у кого угодно, как поступать, и это уже даст тебе преимущество при принятии решений. Вот, например, вот в 4 Царстве, 5 главе, 13 стихе написано: «И подошли рабы его, и говорили ему, и сказали: Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе: только омойся, и будешь чист». Мы все знаем, о чем эта история. Вот. Это история, как военачальник пришел, чтобы избавиться от проказы. И когда ему посоветовали окунуться в речке 3 раза, он хотел развернуться и уйти.
1: Пренебрег, да?
0: Пренебрег, да, вот этим не советом, а поручением. Но его слуги уговорили его, он согласился, и это привело к его исцелению. В Притчах, 24 главе, 6 стихе сказано: «Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний». И также вот в Деянии, в 5 главе, 35 стихе написано: «А им сказал: мужи израильские, подумайте сами собой о людях сих, что вам с ними делать». То есть везде мы видим такие вот советы, совещаться. И это позволяет принимать более обдуманные и правильные решения.
1: Дмитрий Александрович, мы можем, наверное, к следующему этапу перейти, вот, в контексте этого библейского мышления в практической жизни. И вопрос возникает о том, как правильно думать в этой системе координат. Что мы можем об этом сказать? Есть ли какая-то методология или, может быть, ключевые моменты, которые мы могли бы подметить?
0: Да, действительно, Библия оставляет нам некоторые принципы о том, как мы можем размышлять, как думать, как делать это эффективно, то есть как сделать этот процесс мышления более правильным с точки зрения Библии. Вот, кстати, об одном принципе мы уже сказали, то есть это принцип совещания, когда мы принимаем решение. Но, кроме того, Библия нас учит уметь расфокусироваться, что очень важно. Например, современные психологи или коучеры, они говорят о том, что мы должны выбрать себе какую-то цель, сфокусироваться на ней, добиваться ее, и тогда мы точно добьемся ее и сделаем нашу жизнь осознанной и так далее. Между тем, Священное Писание говорит о том, что мы должны не только уметь сфокусироваться, но и в любой момент быть готовым отвечать на нужды других людей, где-то забыть о своей цели и так далее. Например, в Бытие в 11 главе 6 стихе написано: «И сказал Господь, вот один народ, и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от этого, что задумали делать». Тут Господь, Он упрекает людей за то, что они решили построить башню и решили сделать это во что бы то ни стало. Господь расстраивает их планы, Он говорит, есть вещи другие, есть вещи более важные, например, поиск Бога, спасение. То есть надо понимать, что цели, которые мы себе ставим, они могут меняться. И более того, если мы поставили себе цель и добиваемся ее всеми способами, то мы перестаем воспринимать окружающий мир во всем его многообразии. И достижение этих целей становится неэффективным. Почему? Потому что мы упускаем многие вещи, которые нас окружают, мы заменяем их с достижением какой-то вот своей цели и так далее. Поэтому очень важно уметь поменять свои цели и отказаться от них. И это может быть ключом к духовному росту человека. То есть что-то произошло в моей жизни, может быть, мне нужно на что-то другое обратить внимание. Это очень важно. Если начинаются проблемы, то, может быть, и не было Божьей воли на ту цель или на ту деятельность, которую я перед собой ставил, как вот у жителей Вавилона. Какие еще могут быть принципы библейского мышления? Например, задавать правильные вопросы. Как эту ситуацию видит Бог? Или как на моем месте поступил бы Христос? Вот это те вопросы, которые тоже действительно помогают нам принимать правильные решения.
1: А скажите, в контексте вопросов, получается, человек сам себе должен задавать эти вопросы или как-то с окружающими советоваться?
0: В том числе и сам себе. То есть было бы правильно анализировать, а как бы на моем месте поступил бы Бог, или о чем бы он бы подумал, и стараться вести себя соответствующе.
1: Есть ли еще, может быть, какие-то способы, методы, которые можно применять?
0: Да, конечно. Ну, очень важно не винить себя за какие-то проступки. То есть вот это совершенно бесперспективный путь мышления. Почему? Потому что иногда наши неудачи, они могут быть вызваны объективными обстоятельствами. И это не обязательно связано с тем, что мы как-то поступили неправильно. Да? Например, в Псалме 32, в 10 стихе написано: «Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов». В Исходе 9 главе 12 стихе написано: «Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как говорил Господь Моисею». То есть некоторые моменты, они могут быть вызваны самим Богом. И мы не знаем, для чего это допущено, но, возможно, это допущено нам во благо. И в любом случае не нужно себя винить, а нужно просить у Бога помощи в том, чтобы Бог помог выйти из той или иной ситуации. Очень важно искать надежду в Боге, когда что-то произошло, ну, скажем так, не так, как мы запланировали. В общем, вот эти принципы, которые Бог нам оставил, они помогают нам мыслить эффективно и помогают нам мыслить конструктивно.
1: Дмитрий Александрович, спасибо большое. Сегодня такая была достаточно практичная тема, очень интересная. Думаю, будет очень нам всем полезно. И, дорогие наши зрители, мы очень рады будем с вами каждый раз встречаться и разбирать то, что нас волнует. До новых встреч!

не хочу. Видеть твое царство на этой земле, ради этого я живу.

На темном небосводе брызги акварели, стонет тихо ветер, простужен, болеет. Огонь мнимого величия давно не согревает надежды лед, он так красиво тает. Стаи птиц в поисках пищи не находит тот, кто не ищет. Нищий иногда богаче любого богача. Он

Сегодня я хотел бы начать передачу с Евангелия от Матфея, 9 глава, 35 стих. Без сомнения, это место Писания знают многие. Евангелие от Матфея, 9 глава, 35 стих. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Несколько лет назад я слышал, как один американский миссионер сказал одно интересное высказывание, которое на года осталось в моем сердце. Он сказал, главное, чтобы главное оставалось главным. Звучит как-то запутанно. Он сказал, чтобы главное оставалось главным. Что это значит? В жизни есть вещи, которые самые важные, и есть вещи, которые не такие важные. И есть такие, которыми мы вообще не должны заниматься. Например, Павел молился за церковь, чтобы они могли понять, что значит главное, то есть самое главное. Если мы этого не поймем, то будем заниматься всевозможными вещами, которые в действительности не имеют никакого значения для вечности. Для того, чтобы делать то, что является главным, мы прежде всего должны понимать, что значит это главное. Иисус ходил по селениям и городам, учил, проповедовал, исцелял. Он знал, что для Него это главное земное предназначение. Мы не видим, чтобы Иисус занимался посторонними вещами. Конечно же, вопросов и проблем в то время было больше, чем предостаточно. Нисколько не меньше, чем сейчас. Государство захвачено, народ страдает, кругом бедность, несправедливость, социальное неравенство. И Иисус знает и видит. Он не игнорирует всего этого. Он кормит голодных, исцеляет больных, говорит о взаимоотношениях в Божьем Царстве. Мы видим, что Он был сосредоточен на том, что главное. Он учил, проповедовал, исцелял. Когда Иисус сказал и сделал все, что Он должен был сделать, то здесь говорится, видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. И Иисус говорит своим ученикам, что нужны делатели, которые смогут делать то же, что и я. Он говорит, молите Господина жатвы. Бог — это Тот, Которому принадлежит вся работа и Который является Господином жатвы. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. То есть, людей, которые смогут делать то же, что и я до сих пор делал. Иисус не находится сейчас на земле телесно. Он находится здесь через Духа Святого и работает через тело Христово, свою церковь. Сам Иисус находится.

находится по правую руку от своего отца и однажды вернется обратно. Но когда Иисус вернется, то этому должно предшествовать что-то. Например, в Евангелии от Матфея 24, стих 14 говорится, что все народы услышат Евангелие и свидетельство всем народам, чтобы у каждого была возможность принять решение, сделать свой выбор, принимать или не принимать этого. Возможность дается каждому. Бог справедлив до конца. Он дает возможность каждому человеку сделать выбор в отношении Иисуса. В книге Откровений, 7 главе, стихе 9 говорится, что в один день все люди предстанут пред Божьим троном. Там говорится, что люди из всех племен, колен, народов и языков, все они слышали Слово Божье, и кто-то из них принял Иисуса. О чем это говорит? Так же, как Иисус проповедовал, Евангелие должно быть проповедано всем народам в Иерусалиме, Иудее, Самарии и до края земли. А до этого времени это задание должно быть исполнено. В настоящее время оно еще не исполнено. И еще не все народы услышали Евангелие. Поэтому необходимо продолжать эту миссионерскую работу. Если бы Божий план и цели, о которых я здесь говорил, исполнились бы автоматически, то для этого не надо было бы молиться. Некоторые думают, если Бог уже предопределил все это, то так и должно быть. Бог большой. Он все исполнит. Он распорядится, чтобы кто-то пошел и сделал эту работу. И если бы Божья воля исполнялась автоматически, тогда не надо было бы молиться, быть Божьими соработниками, как говорится в Библии. Тогда бы Он сделал свою работу за нас или независимо от нас. Основатель методистской церкви Джон Уэсли сказал об этом так. «Похоже, что Бог ограничен нашей молитвенной жизнью и ничего не может делать на земле, если его об этом не попросят». Это был муж, который не был просто теоретиком, теологом, который за конторским столом записывает свои мысли. Это был человек, который за время своего служения проскакал десятки тысяч километров, достигая разные места, чтобы проповедовать Евангелие. Одним словом, он был практиком, который за время своего служения проповедовал десятки тысяч проповедей. Он сказал, что ключ к этому — молитва. Кто-то молится за то, чтобы Бог начал отвечать, действовать и двигаться. Бог не желает, чтобы кто погиб. Библия говорит об этом очень четко. Он не желает смерти даже грешника. Он желает, чтобы все спаслись. Но это не значит, что все люди автоматически спасутся. Божья воля не гарантирует автоматического спасения для каждого человека. Библия говорит, что человек через грехопадение и через свою греховную природу закрыл двери перед Богом и убрал его из своей жизни. Для того, чтобы Бог смог вернуться в жизнь человека, мы можем говорить в более широком контексте, например, народы, государства, церкви, любые группы людей, чтобы Бог смог туда вернуться, для этого необходимо, чтобы кто-то эти двери открыл. Кто-то должен молиться, чтобы двери открылись. Молитва открывает двери в нашу жизнь для Бога, в нашу семью, в нашу церковь, наше государство. Наши нужды сами по себе Бога не затрагивают. Это может звучать как-то странно. Некоторые могут спросить, разве Бог не знает, в чем я нуждаюсь? Если бы Бога заставляли действовать наши нужды, тогда бы у нас не было бы их. Это очень просто и логично. Если Бога заставляют действовать наши нужды, то Он бы уже заранее их восполнил, и мы не должны были бы ни о чем просить. Бога не заставляют действовать наши нужды, но наша вера и молитва. Это и дает Божьему плану действовать. Сегодня я говорю именно к партнерам Life TV. Хочу говорить о том, каким образом вы можете поддерживать эту работу. Много говорилось о том, как поддерживать материально. Я думаю, что это несложно и также очень важно. Потому что сам Иисус сказал, «Где сокровище ваше, там и сердце ваше». Во что мы инвестируем и на что мы тратим финансы, показывает в действительности, где находится наше сердце. И не важно, что мы говорим своими устами. Мы можем говорить, что работа для Божьего Царства важна для нас. Но если это не отражается в том, как я трачу свои деньги, то мы обманываем самих себя и других.
Сегодня я хотел бы говорить, о чем молиться, и почему надо молиться за эту работу, которая здесь идет. Почему это настолько важно? Почему Иисус сказал: «Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою»? Я верю, что реальное духовное влияние может иметь любая Божья работа, служение, церковь, проповедник. Любой другой служитель лишь в том случае, если в его жизни есть молитва, и когда за его спиной стоит молитвенная поддержка. Я нахожусь на так называемых передовых позициях. Я служу капелланом в тюрьме, и все больше понимаю и вижу, насколько важно, чтобы за меня молились. Образно говоря, я не просто солдат, который находится на передовых позициях и все стреляет и стреляет. И вот боеприпасы заканчиваются, запасы пищи заканчиваются, питьевой воды больше нету. А ты воюй. Скоро нечем будет сражаться. Нужен кто-то, кто заботился бы об этом, чтобы линия поддержки, тылы и передовая функционировали. Материальная часть — это один аспект, но сегодня я хотел бы сосредоточиться на духовном аспекте, молитвенной поддержке, чтобы все, что здесь происходит, имело бы молитвенную поддержку. Зрители видят то, что идет с телеэкранов. То, что снимают камеры, позже транслируется на экранах. Будь эта программа записана здесь или в другом месте, или переведена здесь, зрители смотрят передачу. Я верю, получают благословение, получают духовную пищу. Но и нам надо что-то делать. Павел говорит, если мы получили духовное семя, которое было посеяно в нашу жизнь, то мы должны как-то ответить на это. Один из способов, как это сделать, — это молитва. Чтобы наши партнеры серьезно относились к тому, насколько важно молиться за тех людей, которые связаны с этой работой. Насколько важно, чтобы это служение росло и распространялось. Деяния апостолов, 13 глава, стихи с 1 по 4 говорят о том, как в Антиохии в церкви проходило молитвенное собрание. Говорится, что во время собрания Дух Святой проговорил к двум мужам, Варнаве и Савлу. Возможно, через кого-то, через пророческое слово или истолкование, сказано, «Дух Святый сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Это не было решение какого-то комитета или чья-то хорошая идея. Вот надо отправить этих братьев куда-то. Это было распоряжение, которое дал Дух Святой. «Отделите мне этих мужей». Стих 4 говорит, «Сии, быв посланы Духом Святым, пошли и проповедовали Евангелие». Мы видим из этой истории, что молитва родила миссионерскую работу. Люди молились, и родилась миссионерская работа, родился способ евангелизации. Когда я говорю о миссионерской работе, я также подразумеваю и ту работу, которая идет на Life TV. Это такая же самая миссионерская работа, которая питает верующих, а также, чтобы неверующие могли слышать Слово, чтобы однажды люди из всех языков и всех народов были бы в Божьем Царстве. И чтобы многие из них смогли сказать, «Знаешь, причина, по которой я здесь, это потому, что я смотрел передачу, слушал проповедь. Я никогда не ходил в церковь и никогда бы не пошел туда. Но я увидел что-то. Это посеяло семя в мое сердце, заставило меня задуматься, и благодаря этому я теперь здесь». Молитва родила миссионерскую работу. Эти мужи пошли. Они как бы получили мандат от Бога. Они не пошли сами по себе. Есть очень хорошее выражение «самозванец». Это тот, кто сам себя призвал. На английском языке также есть подобное выражение. Это тот, кто был послан кем-то, или тот, кто просто пошел. Нам не нужны такие, кто просто идут. Просто решили, взяли и пошли. Нам нужны те, кто пойдет с Божьим мандатом.
В молитве наша проблема заключается в том, что мы сосредоточены на своих нуждах так, что у нас не хватает времени, энергии и желания сердца, чтобы молиться за что-то или кого-то другого. Мой призыв сегодня, чтобы вы помогли родить новые вещи в Божье Царство через работу Life TV, через то, что вы молитесь. Некоторые, возможно, знают, а некоторые нет, что существует такая молитва, которую называют молитвенные роды. Это когда Бог возлагает на человека такое молитвенное бремя, что он может стонать и мучиться, как женщина, родами, и родить это. В одной церкви была такая история. Одна пожилая женщина, которая часто после окончания служения выходила к алтарю и молилась такими молитвами, стонала, плакала, чтобы Бог привел в церковь неспасенных людей, чтобы церковь росла и пришло пробуждение. Тогда в церковь пришел новый пастор, молодой, конкретный, мыслил по-новому, решительный, с трезвым мышлением. Он сказал, что такие молитвы перед алтарем должны прекратиться. Что эта женщина должна замолчать и больше не вопить. Она только пугает этим гостей, и вообще она очень странная. Одним словом, ей закрыли рот, и она больше не могла молиться. Проповедник, который рассказал эту историю, приехал в эту церковь несколько лет спустя. И первым шоком для него была холодная и леденящая атмосфера. Раньше там была дружная и теплая атмосфера. Люди приходили в церковь, спасались, но теперь атмосфера радикально изменилась. Такая холодная, безразличная и никакой открытости. И второе, что он увидел, церковь была намного меньше, чем раньше. Новые люди не приходили, царствовало безразличие, сухость, холодность, церковь угасала. Бог показал очень ясно, что эта пожилая женщина, которая молилась перед алтарем, она рождала людей в эту церковь через свою молитву. То, что пастор проповедовал перед церковью, призывал людей к покаянию, все это имело формальное значение. Это было также важным, но не главным. Пастор придавал форму тому, что женщина пропитала молитвами, выносила и родила. Конечно же, люди в основном смотрели на пастора и думали: «Здорово, какой классный проповедник! Пастор проповедовал, и столько людей уверовали». Многие люди даже не догадывались, что за этим стоят духовные роды. Когда в церковь пришел новый пастор и сказал, что такого нам больше не надо, то люди больше не рождались в церковь. Все это служение стало потихоньку разваливаться. Мой призыв, чтобы мы не концентрировались только на своих потребностях и проблемах, но концентрировались в молитвах на том, что делает Бог через этот телеканал. Чтобы мы сеяли свои молитвы. И если служению в любой его форме не предшествует молитва, Божий призыв и Божие направление, то это все обречено на провал. Если у этой работы не будет молитвенной поддержки или поддержки мало, то, образно говоря, запасы скоро закончатся, и нечем будет сражаться. Пункт номер один. Молитва рождает служение. Второе, что мы видим, молитва подготавливает миссионеров, то есть тех, кто делает работу. Миссионерами я называю также и тех, кто делает свою работу на этом телеканале. Это медиа-миссионеры. Наше представление о миссионерах, возможно, такое. Это тот, кто собирает свои вещи и уезжает в далекую страну, Африку, Индию, Китай. Но в действительности человек может быть медиа-миссионером, не выезжая из своего дома или кабинета. Он может быть таким миссионером. И это послание коснется всего мира, сотни тысяч людей, не выезжая из своего дома или страны. Но это предусматривает также то, что сами миссионеры уже измененные люди. Мы можем прочитать из Ветхого Завета о Моисее или Нового Завета о Павле, которые были в молитве настолько смиренными людьми. Они оба говорили: если бы мы могли помочь своему народу, чтобы тот не погиб, то готовы отдать свою жизнь ради этого. Моисей сказал Богу: если ты погубишь мой народ, то вычеркни и мое имя из книги жизни. Это невероятная молитва. Я готов погибнуть, если ты спасешь их. Павел говорит также, что готов умереть за своих братьев или быть проклятым, если это только спасет их.
Если молиться подобной молитвой и с таким отношением, то это изменит сердце миссионера и принесет плоды. Бог даст любовь к тем, кому они служат, даст идеи, каким образом служить людям, потому что без этого нет смысла идти по этому пути. Если нет видения, нет любви по отношению к людям, если не будет силы за этими словами, то вся остальная работа бессмысленна. Это трата времени и ресурсов. Итак, молитва подготавливает миссионеров. Когда вы молитесь за эту работу, то это изменит нас. Работа будет идти лучше. Передачи будут лучше, их будут лучше переводить и монтировать. Они достигнут большего количества людей. И это не зависит только от того, как работу делают, но также от того, каким образом молятся за это. Следующее — это подготавливает почву, то есть людей, которые услышат это слово. В Псалмах 2:8 Бог обращается к своему народу. «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Одним словом, наследие есть. Я готов вам дать это, но ваше дело просить это. Проси у меня, и тогда я дам вам народы в наследие. Мы должны молиться за то, чтобы Бог подготовил почву. Это те люди, которые случайно вдруг увидят передачи, которые показывают на телеканале. Ну, например, кто-то у себя дома находится в наркотическом опьянении, может уже сидит с пистолетом в руке и хочет свести с жизнью счеты, и случайно нажмет пультом на канал Life TV и услышит для себя слово и в правильное время. Отложит свой пистолет и посвятит жизнь Богу, и из него получится миссионер. Это не теория. Таких историй предостаточно. О чем это говорит? Это говорит о том, что Бог уже подготовил почву. Одно дело посеять семена на асфальт, другое — посеять их в подготовленную, влажную и плодородную почву. Куда сеются семена, которые транслируют Life TV? Это тоже семена. Некоторые попадают в хорошую почву, некоторые в худшую почву. Но сколько и какое количество попадет в хорошую почву, не зависит от того, как здесь идет работа, но зависит от партнеров, которые своей молитвой помогают поливать и подготавливать почву. Таким образом, слово достигнет именно тех, кого должно достигнуть. Послание Иакова 5:7. Это интересное место Писания, где говорится, что Бог как земледелец, который ждет драгоценного плода от земли. Интересно, что Он ждет. Некоторые скажут, что Он ждет? Он же Бог, пусть Он и делает. Но здесь говорится, что Бог ожидает драгоценного плода. Здесь говорится не о земледелии, но о жатве, о душах человеческих, чтобы неспасенные люди могли прийти к Богу. Чего Он ожидает? Пока получит дождь ранний и поздний. Кто-то скажет, но это также находится в Божьих руках. Здесь говорится не о дожде, а об излиянии Духа Святого. Бог желает, чтобы пришла жатва, чтобы излился дождь, а Бог ждет. Почему Он ждет? Почему дождь не идет, ведь жатву можно уже собирать? В книге Захария 10 главе 1 стихе говорится о том, чего Бог ожидает. «Просите у Господа дождя во время благопотребное, и тогда Господь блеснет молнию и даст вам обильный дождь, каждому злак на поле». Бог ожидает так долго, пока есть люди, которые в итоге начнут молиться. Когда они придут, то Бог начнет действовать. Дух Божий будет изливаться, дождь ранний и поздний, и придет жатва. Если не будет тех, кто просит, тогда не будет ни дождя, ни жатвы. Если мы молимся только за свои собственные нужды, тогда дождь Духа Святого не сможет излиться. Но я ободряю вас, чтобы вы молились, чтобы этот телеканал смог быть одним из способов, через который Бог сможет излить свой дождь, сделать сердца людей мягкими и привлечь их к Иисусу. Я верю. Мы могли бы делать регулярные молитвенные путешествия в те места и в жизни тех людей, которые принимают в этом участие. Представьте, вы смотрите сейчас эту передачу. Возможно, эту же передачу смотрят тысячи людей по всему миру.
Если вы будете молиться за этих людей, то их сердца начнут открываться, станут мягкими, семя начнет прорастать, приносить плод, и они придут к вере. В свою очередь, они будут это семя сеять дальше. Это как цепная реакция. Ваши молитвы могут дойти туда, куда вы сами, возможно, никогда не дойдете. Представьте, что вы можете путешествовать в молитве к кому-то в другие страны. Вы молитесь за тех людей, хотя сами там никогда не были. В молитве я путешествовал по всему миру. Физически я, конечно же, путешествовал по разным местам, но не вокруг всей земли. Но в молитве я ходил по разным местам. Ваши молитвы могут достичь тех мест, которых вы никогда не достигнете. Сей молитвы заблаговременно, чтобы у них была возможность прорасти. О чем же мы можем молиться? Я не буду открывать местописания, но приведу из Библии некоторые примеры. Послание Колоссянам 4, со стиха 2 по 4. Павел сам молится и призывает церковь молиться, чтобы Бог отворил нам двери для Слова. Что это означает? Двери для Слова. В контексте Life TV это означает больше передач, чтобы появились новые возможности, спутники, кабельные сети и так далее. Новые двери, новые люди, которые заинтересуются этим и захотят помогать. Во 2 Фессалоникийцам 3:1 говорится: «Итак, молитесь, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось». Распространялось и прославлялось — это значит, люди, которые принимают в этом участие, могли бы с уважением относиться и принимать это. Во 2 Фессалоникийцам 3:2 говорится, чтобы Бог защищал тех, кто это Слово распространяет. Чтобы не было такого, что кто-то из служителей телеканала попадает под атаку, и у него не будет никакой защиты. Надо, чтобы это служение было защищено. Во-вторых, Деяния апостолов 4, стих 29 показывает, что в ранней церкви молились о смелости, чтобы распространять слово, чтобы была смелость проповедовать. И 30 стих говорит, чтобы Господь подтвердил это слово знамениями и чудесами, дал смелость и подтвердил это знамениями освобождения, исцелениями и спасением людей через просмотр передач. И последнее, что бы я хотел сказать. Молитва делает миссионерскую работу действенной. Молитва рождает. Молитва приводит делателей, подготавливает почву и приводит в действие миссионерскую работу. Без молитвы, будь это любая работа для Божьего Царства, невозможно. Если этого нет, то нет и силы. Ефесянам 6 главе говорится о всеоружии Божьем. Об этом много проповедовалось. Я сам проповедовал об этом много раз. Нам надо одеть на себя всеоружие Божие. Враг атакует, и мы должны противостоять этому. Но интересно то, что Павел в этом же контексте говорит о молитве. Он говорит, что при всем этом мы молились во всякое время о всех святых. Павел говорит также: «И за меня молитесь». Сильный муж веры говорит, чтобы и за него молились. Я не такой уж сильный, чтобы справиться без молитвенной поддержки. Молитесь, чтобы и я мог распространять Божье Слово со смелостью, как должно. Мы находимся на войне. Я говорю о целом мире, о теле Христовом, церкви, о Божьей работе. Мы находимся в сражении, и нам нужна постоянная молитвенная поддержка, чтобы передовая и тылы могли делать общую работу. Поэтому нам нужна молитвенная поддержка. Цель врага заключается в том, чтобы перерезать линию обеспечения, чтобы не было материальной и молитвенной поддержки. Тогда линия обеспечения окажется заблокированной. И это уже вопрос времени, когда эта работа прекратится. Миссионеры нуждаются в этом. Будь они в другом государстве или медиамиссионеры в этой студии, они нуждаются в постоянной молитвенной поддержке. Мы видим, как Павел призывает церковь молиться за тех, кто находится на передовой и сражается. Мы должны молиться так, как сами бы хотели, чтобы за нас молились, если бы мы находились в подобной ситуации. Не просто проходя мимо, «Ах, Бог, благослови и сделай что-то», но молитесь так, как если бы сами нуждались в том же самом. Пробуждения начинались с молитвы, но зачастую прекращались потому, что угасала молитва. Любая Божья работа нуждается в молитвенной поддержке.
Однажды все народы предстанут перед Божьим троном, и ты, и я также. Все мы будем стоять перед Божьим троном и дадим отчет за то, что делали здесь на земле. Наши молитвы могут быть ключевыми в том, какие люди будут стоять перед Божьим троном. Когда мы будем сеять свои молитвы в эту работу, то я верю, мы сможем собрать жатву не только тем, что другие люди будут благословлены. Есть один интересный принцип, который мы видим в книге Иова. У Иова были большие трудности, он нуждался в молитве. Но он находит силы, чтобы молиться за своих так называемых друзей, которые критиковали его. Когда он молился за них, то Бог изменил его судьбу. Это интересно. Он не молился за себя, а за других. И в это время Бог поворачивает его судьбу. Представьте, вы молитесь за работу, которая идет здесь, и Бог изменяет в твоей жизни какие-то обстоятельства. Возможно, изменит жизнь ваших близких, которые не хотели ничего слышать о вере, и они вдруг спасаются. Не бойтесь, если вы будете сеять молитвы в чью-то жизнь или в какую-то миссионерскую работу, и что вы останетесь без чего-то. Это не так. Что вы сеете, то и пожнете. Когда вы сеете молитвы, то и пожнете молитвы. Когда за вас молятся, то Бог ответит и на ваши молитвы. Я верю, что это принесет благословение многим людям. В конце хочу сказать, дорогие партнеры, у вас очень важная роль в том, что Бог делает здесь на телеканале. Бог видит и ценит это. И я верю, что все вместе мы сможем успешно довести эту работу до конца. В один день, когда мы все предстанем пред Божьим троном, то будем переживать радость. Из-за того, что жили не только для себя, но, как я говорил в начале, поняли, что есть главное. Исполнили свою цель и свое призвание в этой жизни. Божьих благословений вам. Я молюсь, чтобы Бог хранил вас и окружил своим присутствием, чтобы Божьи ангелы хранили вас на ваших путях, чтобы все, чего вы касаетесь, было успешным. Это Божье обетование для нас всех.

0: В этом выпуске программы «Место встречи. Иерусалим». США продолжают блокаду, и президент Трамп заявляет, что цель этого – парализовать экономику Ирана. Также эксклюзивное интервью с послом Майком Хакаби и еще взгляд в прошлое на 21 год назад, когда еврейские общины вынуждены были покинуть свои дома в Газе и Самарии. В этом ли причина 7 октября? Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи. Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи. Иерусалим» и ее ведущие, я Крис Митчелл.
1: И я Джули Сталл.
0: Война с Ираном перемещается на экономический фронт. Вашингтон готовит новые меры против иранской экономики. Вот сводка новостей об этом и многом другом. Администрация Трампа заявляет, что морская блокада наносит серьезный ущерб экономике Ирана, а также ослабляет его армию и способность финансировать террористов. Министр финансов США объявил о введении еще более жестких мер. Это будет сочетание экономической изоляции, которой мир еще не видел, и блокады Ормузского пролива, которая не позволит ничему попасть в иранские порты или выходить из них. Однако борьба за Ормуз далеко не завершена. Министр войны США заявляет, что военно-морские силы способны поддерживать блокаду столько, сколько потребуется. ВМС США могут поддерживать блокаду в течение неопределенного времени, ведь мы будем поочередно отправлять корабли на ротацию. Трамп заявляет, что США контролирует этот стратегически важный водный путь. В соцсети он написал: «Думаю, мы его удержим». Иран оспаривает контроль со стороны США, настаивая, что пролив будет заблокирован до тех пор, пока не будут выполнены условия Тегерана. Кроме того, ночью произошли новые столкновения. Арабские Эмираты обвинили Иран в нападении на два судна национальной нефтяной компании Абу-Даби. О пострадавших не сообщалось. Вице-президент Джей Ди Венс заявляет, что цели Вашингтона остаются прежними. В результате США окажутся в выгодном положении. Иран не будет обладать ядерным оружием, а ситуация в проливе стабилизируется, и цены на нефть и газ для американцев стабилизируются. Тем временем Израиль пристально следит за ситуацией на другом фронте. Сообщается, что солдаты на границе с Газой заметили вооруженную активность, что вызывает болезненные воспоминания о проигнорированных предупреждениях перед 7 октября. В Иудее и Самарии израильские и американские официальные лица осуждают насилие в отношении палестинцев, в то время как израильские силы безопасности проводят операции против преступников. Мы выступаем против насилия. Необходимые меры должны принимать власти, и только они, а не посторонние лица. Это неправильно. От Ирана до Газы, Иудеи и Самарии Израиль и его союзники сталкиваются со множеством конфликтов, пока Вашингтон пытается оказать давление на Тегеран. Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим.
1: Посол США Майк Хакаби встретился с президентом Трампом и премьер-министром Нетаньяху и опроверг сообщения о разногласиях. Он отмечает рост антисемитизма и ослабление международной поддержки Израиля.
0: На этой неделе у меня была возможность пообщаться с послом и узнать его мнение. Вот часть этого интервью. Посол Хакаби, спасибо, что присоединились.

0: Спасибо, Крис. Всегда рад быть здесь. В прессе много сообщений о разногласиях между премьер-министром Нетаньяху и президентом Трампом. Вы встречались с ними. Какова ситуация?
1: Никакого раскола нет. Я был на встрече и участвовал в телефонных переговорах между двумя лидерами, которые хорошо ладят друг с другом. Идет откровенный диалог. Они не всегда соглашаются. Но я говорю людям, что я женат уже 52 года. Мы с женой не всегда согласны. Но это не означает, что наши отношения разрушены. У нас достаточно общих точек соприкосновения. И мы можем быть честными друг с другом. Отрадно видеть, что у нас есть два лидера, чьи личные отношения настолько тесны, что они могут быть честными друг с другом. Идея о том, что они злятся друг на друга или что между ними существует раскол, это абсолютно неправда. Мы наблюдаем ослабление поддержки Израиля в Демократической партии, в организации DSA и среди некоторых кандидатов, победивших на праймерис. Беспокоит ли вас рост антиизраильских настроений? Во-первых, меня беспокоит, что это явная попытка отрицать библейскую связь. Это тревожит меня как верующего. Как дипломат, я обеспокоен тем, что в этом подходе отсутствует контекст. Когда у людей складывается впечатление, что Израиль не важен или что можно ненавидеть еврейский народ, это вызывает беспокойство, поскольку есть одна важная вещь, которую американцы упускают из виду, а именно отношения между Израилем и Америкой касаются технологий, военной техники, разведки и всего прочего. Но главное, речь идет об общих ценностях иудео-христианского фундамента, на котором была построена Америка. И без этого Америки бы никогда не было. И ненависть к евреям с 7 октября растет в геометрической прогрессии. Да, насколько вы обеспокоены судьбой еврейского народа в Америке и во всем мире? И как христиане должны сейчас поддерживать Израиль и еврейский народ? Самое большое беспокойство еврейского народа, что все, чего они боялись и как они думали, никогда не повторится после Холокоста, происходит опять. Мы снова сталкиваемся с этим. Схема почти такая же. Что касается слова «антисемитизм», я знаю, что мы его часто используем. Я решил не употреблять его так часто, поскольку люди к нему привыкли, и оно превратилось в расплывчатый термин. Они не понимают, что это значит. Я использую термин «ненависть к евреям», поскольку в конечном итоге все сводится к этому. Люди ненавидят евреев. И если задаться вопросом «почему», то приходишь к выводу, что это иррационально. Но откуда это? Они черпают эту информацию из TikTok, Twitter, Instagram, от так называемых инфлюенсеров, многим из которых иностранные правительства щедро платят за распространение этих сообщений, от ботов, созданных в Катаре, России, Китае, чтобы посеять раздор и смятение среди молодых людей, у которых нет опыта и которые не имеют доступа к новостям из источников, прошедших проверку. Это источники, которые появляются отовсюду, по всему миру, и любой человек может сказать там все, что захочет. Рядом нет никого, кто мог бы это исправить или противостать неправде. Вы здесь многое видели: войну в Газе, войну с Ираном, вы бывали в бомбоубежищах. Что дает вам надежду на будущее? Моя надежда основана на чем-то гораздо большем, чем любой документ, который могли бы подписать люди. Это тот документ, который дал нам Бог. Библия – Его Слово. И когда я читаю ее, то верю, что это непогрешимая истина. Ее нельзя изменить или подделать. Эта книга – прочная скала, на которой мы все можем стоять и говорить: «Я не знаю, как пойдут дела в середине четвертого раунда, но знаю, что когда прозвучит финальный свисток, мы уйдем с этого поля победителями». И меня это устраивает. Далее в программе «От 17-летнего гостя до посла». Хакаби рассказывает, почему он уже 53 года чувствует себя в Израиле как дома. Вы впервые приехали сюда в 1973-м. Могли вы тогда представить себе, что окажетесь здесь в качестве посла в один из самых важных периодов в истории Израиля? Когда я приехал сюда в 73-м, мне было 17, и я представить себе не мог, что когда-нибудь сюда вернусь, и уж тем более в качестве посла, я не мог представить себе моего пути. Когда я впервые оказался здесь, я был потрясен необыкновенной природой и почувствовал, что меня с ней связывает какая-то сила. Я говорил людям, что это единственное место в мире, где я почувствовал себя как дома, хотя никогда раньше здесь не был. И дело не в том, что я подумал, это похоже на Хоуп, штат Арканзас. Нет, не похоже. Совсем не похоже. Или что здесь, как на юге США. Нет, это была духовная связь. И дело было не в том, что Иерусалим в то время был прогрессивным, красивым городом. Вовсе нет. Израиль в 73-м был почти страной третьего мира. По пятницам, когда вы отправлялись в старый город, бедуины загоняли туда овец, коз и верблюдов на рынок. То, что произошло за эти 53 года, просто поразительно. И если встать на горе Скопус, на набережной или в любом другом месте Иерусалима, откуда открывается красивый вид, то можно увидеть 300 строительных кранов, работающих в Иерусалиме. Только в Иерусалиме. Вероятно, столько же и в Тель-Авиве. Это страна, которая растет. В 1973 году все было не так. Большим недостатком сейчас является то, что пробки просто ужасные. И поездка из Иерусалима в Тель-Авив может отнять 2 часа. Я помню времена, когда весь путь можно было преодолеть за 45 минут. Все дороги были двухполосными, не было автомагистралей, как сейчас. И пробок не было, потому что у людей не было автомобилей. Это был совсем другой мир. Потрясающе не только наблюдать за тем, что я бы назвал экономическим ростом, но еще важнее видеть, как Библия оживает на моих глазах. Это именно то, о чем говорил Иезекииль, что ему было видение, в котором сухие кости оживут, и Бог облечет их плотью. И он увидел день, когда пустыня зацветет. Это не просто слова, все это произошло. И я был свидетелем этих событий на протяжении последних 53 лет. Это был невероятный путь. Наблюдать, как все это, о чем когда-то говорилось, да, именно так, сухие кости ожили. Сейчас здесь довольно засушливо. Наша цветущая пустыня – это все еще пустыня. Хотя на самом деле часть той пустынной земли, которая раньше была абсолютно бесплодной, теперь превратилась в леса, виноградники, фруктовые сады, в урожайные фермы, которые производят фрукты и овощи не только для израильтян, но и для экспорта по всей Европе и по всему миру. Так вы считаете, что пророчества сбываются? Каждый день. Я говорю людям, если вы живете в Израиле, то каждый день можете увидеть чудо. И если вы не верите, что это чудо, то для неверия в эти чудеса требуется больше усилий, чем просто признать «да, это чудо». Посол Хакаби, спасибо. Спасибо, Крис, было очень приятно с вами пообщаться. Далее в программе «Взгляд на историю и события, приведшие к разделу 2005 года». Газа стала синонимом войны. Но как мы до этого дошли? 21 год назад Израиль предпринял шаг, который, как он надеялся, приведет к миру. Эвакуировал из Газы все израильские поселения и вывел свои войска из некоторых районов Северной Самарии. Израиль уступил эту территорию под давлением международного сообщества.
2: Но мир не воспоследовал. К власти пришел Хамас. Газа превратилась в плацдарм для террора. И спустя более 20 лет Израиль снова ведет там войну. Познакомимся с историей Газы. В 2005 году премьер-министр Израиля Ариэль Шарон ликвидировал 21 еврейский населенный пункт в Газе и 4 в Самарии, в результате чего выселили 10 тысяч израильтян. Эта операция, известная как «Раздел», должна была принести мир. С тех пор Хамас и другие группировки запустили из Газы десятки тысяч ракет, совершили множество терактов и прокопали многочисленные тоннели. Убийство почти 1200 израильтян 7 октября считается самой страшной резней евреев со времен Холокоста. Это побудило многих израильтян призывать к возвращению в Газу.
1: На самом деле люди не знают, что Газа – еврейский регион. Евреи жили в Газе с перерывами в тысячи лет.
2: Газа впервые упоминается в книге «Бытия», а позже называется наследием колена Иудина. Ави Абилоу отмечает, что даже в начале 1900-х годов в Газе проживали евреи.
1: До создания Израиля в 1940-х годах в Газе существовали еврейские общины. К сожалению, британцы, не желая защищать евреев, фактически изгнали их. Они сказали: «Бегите отсюда, потому что мы и сами гибли в погромах арабских мусульман».
2: С момента создания Израиля в 1948 году и до шестидневной войны Газу контролировал Египет. После победы Израиля около 20 еврейских общин в этом регионе было основано в 1970-х и начале 1980-х годов. Эти общины начали процветать. За 30 лет сельское хозяйство достигло годового оборота в 60 миллионов долларов. Анита Такер, сельдерейная леди, десятилетиями занималась сельским хозяйством в Ницер-Хазане. Она рассказала об одной из своих первых встреч с местными арабами. Однажды, словно из-под песчаных дюн, появляются арабы. В руках у них хлеб и соль, как того требует традиция. «Добро пожаловать», — сказали они. «Мы так рады, что вы здесь». Такер рассказывает, что арабы радовались их успеху. Они были рады, потому что это давало им работу. Мы научили их современным методам земледелия. Она сказала, что их отношения начали рушиться, когда мир заговорил о мире. Думаю, вместо того, чтобы написать P-E-A-C-E, кто-то по ошибке написал P-I-S-C-E. И они начали разрывать нас на части. В 2005 году Яиру Шошану из Гадида было 18 лет.
1: Мы знали, что заплатим в тот самый момент, когда мы покинем фермы Гуш-Катифа. Мы знали, это вернется ракетными обстрелами, терактами и перестрелками, и круг замкнулся.
2: 9 тысяч жителей Гуш-Катифа решили не уходить. Они верили, что с благословения израильского правительства заселили библейскую землю. Они до конца продолжали верить в чудо.
1: Самым печальным было то, что в процессе вывода войск участвовали солдаты. Они нас эвакуировали, они вывели нас силой. Мы верили, что этого не произойдет. До самого последнего дня мы поливали траву и были уверены, что этого не произойдет.
2: После 30 лет потребовалась всего неделя, чтобы полностью уничтожить еврейскую жизнь на песчаных дюнах Газы.
1: Я считал, что отступление – это ужасная ошибка, поскольку это посылает врагу неверный сигнал, будто вы сдаетесь, потому что не хотите сражаться.
2: В то время министр по делам диаспоры Израиля Амихай Шикли служил в Цахале.
1: Я считаю, что события 7 октября являются прямым следствием вывода войск. И хочу сказать одно. В 2005 году мы предали землю Израиля. И эта земля не забыла и не простила. Мы никогда не должны отказываться ни от одного дюйма нашей земли.
2: За полгода до вывода войск опросы показывали, что его поддерживали почти 2/3 израильтян.
1: Многие люди, которые поддерживали эвакуацию израильтян из деревень, расположенных вблизи Газы, искренне верили, что это принесет мир.
2: Это тяжелый урок. Согласно результатам опроса, 3/4 израильтян считают, что это было ошибкой. В глазах врага каждый еврей в Израиле — это поселенец,

0: которому здесь не место.
1: Они рассматривают это с религиозной точки зрения. Они считают эту территорию мусульманской.
0: Недавно Трамп заявил, что Израиль ошибся, выйдя из Газы. А Белоу считает, что пора вернуться.
1: Эта попытка проверить, смогут ли они создать собственное государство, обернулась для всех полным провалом. Мы должны вернуться, поселиться там и вновь отвоевать эту землю. Пришло время вновь сделать Газу еврейской. Далее в программе. Цена раздела 2005 года. Были ли извлечены уроки?
2: В CBN Израиль мы имеем великую честь благословлять и наглядно проявлять бесконечную любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, репатриантам, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь, отвечая на их физические, эмоциональные и духовные нужды. Сделайте свой вклад сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью.
1: Джули, 21 год назад вы и я, мы были в Газе, мы месяцами освещали процесс того самого раздела, еще до того, как он фактически начался. И мы видим это, ваш репортаж, который мы только что посмотрели, это больно.
0: Казалось, что большая часть израильтян была в полном неведении. Они не осознавали, что происходит. Таксисты в Израиле знают все, и на одной свадьбе я сидела за столом с таксистом. Это было совсем рядом с Газой. И он сказал, считалось, что это же всего несколько сотен человек. Что тут такого? Но их было 9 тысяч.
1: Да, думаю, что стоит объяснить, почему это так больно для тех, кто об этом писал или пережил это. Дело в том, что там была 21 еврейская община. Они процветали, нанимали на работу палестинцев, экспортировали цветы и сельдерей в Европу, и все это было уничтожено во имя так называемого мира.
0: Даже когда израильтяне ушли, палестинцы попросили Израиль снести их дома, чтобы палестинцы между собой за них не ссорились. А потом богатые люди из США купили эти теплицы и передали палестинцам. А они разрушили все.
1: Я знаю, это было очень тяжело. Вот комментарий одной из активисток, которая выступала против разделения. Вот что она сказала.
0: Отказ от Газы равносилен созданию террористического государства.
1: Сьюзен Вольф сотрудничала с Ландау и Щеранским в борьбе против плана Ариэля Шарона.
0: Объявили о переносе дедлайна до 2 мая, и у нас появилось больше времени, чтобы объяснить суть опасности вывода войск из Газы и то, что это не является правильным решением.
1: Она фактически предсказала, что произойдет. Евреи ушли, на их место пришел Хамас. Спустя 2 года власть перешла к палестинской автономии, а затем к Хамасу. В результате переворота Хамас захватил власть, а в 2007 году установил диктатуру.
0: И сразу после этого они начали обстреливать Израиль. Никакого мира не было.
1: Мы были на пресс-конференции в отеле «Кинг Дэвид». Там был представитель Гуш Катифа, который давал разъяснения иностранным СМИ, а те вели себя по отношению к ним очень агрессивно в связи с тем, что они намеревались остаться. Он тогда сказал, «Мы, как палец в дамбе, сдерживающий террористическое государство». И он был прав.
0: Изначально людей туда помещали из соображений безопасности. Ведь если там находились израильтяне, армия находится рядом, и она бы видела, что происходит.
1: Вот что сказал Эхуд Олмет, защищая план раздела. «Мой долг – обеспечить надежную безопасность для большего числа людей, даже если для этого придется уйти из некоторых районов». Такова была позиция противоположной стороны сторонников раздела. И еще раз процитирую Джея Бушински, да будет его память благословенна. Вот что он сказал о разделе. Речь идет о чем-то фундаментальном. Мы обращаемся к завету. Мы обращаемся к обетованию. И отбросить это в сторону, сдаться, отступить. Я считаю, что это плевок в лицо всем верующим людям, евреям и христианам, верующим. И он говорит о завете, а вы упоминали книгу Амоса.
0: Бог говорит, что вернет еврейский народ на эту землю. Видите, что происходит, когда мы думаем, что знаем что-то лучше, чем Бог? Так не бывает.
1: А Михай сказал, что с исламской точки зрения это их земля, они хотят ее вернуть. Джули, поведите нас в молитве.
0: Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты – великий Искупитель. И мы знаем, что Ты способен искупить даже это, Отец. Спасибо, Господи. Мы просим Тебя, чтобы наши сердца и умы оставались сосредоточенными на Тебе. Ты хранишь Свое Слово и исполняешь его.
1: Спасибо, Джули. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете следить за нами в соцсетях и получать доступ к материалам CBN через новости и другие приложения CBN. Молитесь за лидеров Израиля и Америки. С вами был Крис Митчелл. До встречи в следующем выпуске «Место встречи Иерусалим».
3: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan.
4: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

0: Приветствую, рад вас снова здесь видеть. Мы продолжаем обсуждение «Лицемерию.нет». И сегодня мы поговорим о том, как Христос выгонял из храма покупающих там и продающих, и миновщиков, и как он это делал.
1: Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы, наслаждается тишиной и темнотой. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств».
0: Ну, чтобы задать тон этому разговору, прочту вам сейчас то, что я недавно увидел в соцсетях. Меня это, ну, сложно сказать, возникло целый ряд чувств, не смог оставить это просто так. Вот прочту сейчас, мы потом обсудим. «В период перед наступлением иудейской Пасхи гражданин Христос Иисус Иосифович нулевого года рождения в целях оскорбления чувств верующих ворвался в храм города Иерусалима Иудейской области Римской империи и, сделав бич из веревок, нанес телесные повреждения небольшой тяжести сотрудникам церковных лавок, продававшим предметы для отправления церковных обрядов. Из хулиганских побуждений, выражая явное неуважение к установленному общественному порядку, и с целью уничтожения имущества, официально зарегистрированных при храме менял и церковных лавок, он опрокинул столы миновщиков и продавцов голубей, выкрикивая при этом экстремистские высказывания, направленные на возбуждение ненависти к социальным группам миновщики и торговцы. Показания потерпевших подтверждаются, в частности, письменными показаниями граждан Матфея и Иоанна и других, записанными ими добровольно и без всякого принуждения». Ну, там дальше уже идут некоторые попытки сделать выводы из этого. Но, тем не менее, что вы

0: по этому поводу думаете? Как вообще на это реагировать?
1: Это же прям какая-то ирония, что ли, написана просто на этот случай. Не знаю, кому пришло даже в голову подобное написать, описать.
2: Год рождения указан неправильно.
3: Нулевой.
1: И вообще, если уж говорить языком юриспруденции, там целый ряд несоответствий. Если он и сделал бич из веревок, то написано, что только сделал. И никому никакого вреда вообще не причинил ведь. Поэтому, естественно, здесь какая-то подмена понятий, что-то в адрес Бога, в адрес христианства, видимо.
4: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
0: Если на самом деле ничего не сделал, тогда надо как-то действительно сравнить показания, на которые ссылаются показания Матфея и Иоанна, и выяснить, что же там на самом деле было. Вот. Потому как сказать, что он ничего никакого вреда там не принес, сложно с этим.
2: Столы опрокинул, скамьи опрокинул. Телесные повреждения, конечно, вряд ли.
5: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
0: Давайте, может, кто-нибудь откроет, прочтет. У меня здесь Иоанна открыта, если что. И вот у Матфея это записано в 21 главе, в 12-13. Лучше прочитать, и тогда мы будем видеть, что называется, показания свидетелей, да, раз уж мы тут.
2: У меня тоже Иоанна открыта, я могу прочитать из Иоанна.
0: Хорошо.
2: «Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим, и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». «И при всем ученики его вспомнили, что написано, ревность по доме твоем снедает меня».
1: Ключевое слово-то здесь.
3: Ревность по Боге.
0: Ревностью, представляете, что будет? То есть я могу сказать, я такой верующий ревнитель, Христос торговцев из храма выгнал, давайте пойду сейчас и буду выгонять из храма, из церковных лавок, буду разрушать эти церковные лавки, раскидывать там деньги и то, что у них там продается.
1: Но мы не можем пойти туда, что нам не принадлежит. И Иисус здесь прямо и четко говорит, что это дом моего отца, это его дом. И он может в нем наводить порядок так, как считает нужно. Это нормально.
3: Вот у Исаии пророка написано в 56 главе.
4: Виталий Бахтин – священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
3: «Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Целевое назначение – храма Соломонова, в данном случае о нем разговор идет, да?
0: Угу.
3: Был построен для того, чтобы отправлять...
0: Совсем храма Соломонова, храма...
3: Уже отстроенного, разрушенный, потом он был отстроен.
0: Да.
3: В конечном итоге все равно, храм Соломонов изначально, он был отстроен на том же самом месте, где он стоял. Сегодня там, мы знаем, в Иерусалиме мечеть Амара стоит. Но храм в ту пору был именно он, Соломонов храм. Который, строился столько-то лет, 46 лет. И здесь говорится прямо и конкретно. Этот дом предназначен для молитв, для жертвоприношений всех народов.
1: А они превратили его в вертеп.
3: Во что был превращен дом? Мы знаем из истории, что, к великому сожалению, на Пасху в Иерусалим стекалось, не к сожалению, а так было, стекалось большое количество людей, но, к великому сожалению, там происходили махинации с валютой, махинации грязные, людей просто обманывали.
0: Во-первых, менять деньги людям надо было. Они приехали из разных стран, они приехали, кажется, своей валютой, и логично, чтобы были, скажем так, точки обмена. И

0: они были зафиксированы при храме, чтобы исключить, я бы сказал, лишние эти, менее законные, скажем так, махинации с теми же
1: самыми. То, что они были зафиксированы при храме, это не значит, что они должны были именно там быть зафиксированы.
0: Ну, хорошо, но это и не значит, что они были нечестными, или не значит, что если бы они были бы в другом месте, они были бы более честными.
2: Да, ну, даже если они были... Вопрос-то, я так понимаю, в том, что даже если они были и нечестные, имел ли Христос право поступать вот так, потому что если расценивать его поведение в соответствии с современными законами, то это было бы как разжигание там, родины, религиозной почвы. Да, да? То есть это, да. Это противозаконные действия. То есть как-то вот...
0: Более того, это причинение вреда имуществу, причем очень четкое.
3: Во-первых, это чей дом?
1: Вот.
3: Чей дом? Мой дом.
2: Дом отца.
3: Христос говорит прямо, дом мой. Вот, дом, да, дом отца, мой дом, отец и я одно, говорит Христос. Он наречется, он для этой цели построен, чтобы там проходили богослужения, чтобы там имя Божье прославлялось в первую очередь, чтобы там никаких нечестных намеков даже близко не было, чтобы там не было продажи, обмена.
0: Где они должны быть тогда?
3: В любом месте, что, но только не в храме.
0: Потому что люди приходили, ну, они были, как, у храма же тоже есть разные территории. То есть у храма есть двор, у храма есть священные территории, куда кроме священников никто не мог заходить. У храма есть святой святых, куда только первосвященник мог заходить, то не каждый день. То есть есть разные территории. И опять же, читая, как был построен храм, там были территории и для складов, и для священников, и их личные комнаты, где они могли там переодеться или какое-то свое там, свои вещи оставить. То есть, ну, многофункциональные территории были.
3: Пусть даже это внутренний двор или внешний двор, но это храмовая территория.
2: Я думаю, что изначально вот эта задумка, которая была осуществлена при храме, она была, ну, правильной, имела как бы, ну, положительную мотивацию и причину уважительную для возникновения. Потому что если бы это было, как изначально задумано, для людей, которые приходили издалека.
0: Да.
2: Изначально это было так.
0: Им надо было поменять деньги, им надо было купить жертву, которую они должны будут там принести, да, или какие-то еще там...
2: Изначально это было сделано для удобства людей, но позже это превратилось в выгоду для тех людей, которые это осуществляли. И это стало основной причиной того, что это происходило. Вот в чем проблема. То есть не проблема в том, что это в храме продавали,
3: да,
2: а проблема в том, что стало это сейчас. И вот здесь вот есть ключевое выражение, оно в 16 стихе 2 главы, мне вот так кажется, да? «И дома отца моего не делайте дом торговли». Дом Божий, дом был предназначен быть домом отца. И каждый верующий, и в том числе и продающие, и там все служащие, там все они в первую очередь должны были приходить в этот дом к Отцу Небесному. Да? И вот это предназначение было заменено, и из этого сделали дом торговли. Туда вот те люди, которых Христос выгнал, они в первую очередь стали приходить, чтобы получать прибыль за счет тех людей, которые шли к Отцу. И вот это вот фактически вот этот диссонанс Христос разрушает.
3: Потому что имя Бога дискредитировано в глазах приходящих из других стран. Приходили из других стран на поклонение, в храм, на Пасху.
0: Ну, да, да.
3: И имя Божие, святое, чистое, дискредитировано по полной программе в глазах, да, этих людей.
2: И для меня вот не вопрос, например, что правильно Христос поступил или неправильно. Христос поступил, ну, как бы сказать, правильно, потому что действительно была серьезная причина. Для меня вопрос в том, это история пример для подражания или все-таки нет? И почему же все-таки мы разговариваем об этом, например, в формате передачи «Лицемерию нет»? Причем тут лицемерие?
0: А лицемерие здесь очень явно выражено, потому как Христос учил совершенно другому.
2: Почему?
0: Мы обычно знаем Христа, по крайней мере, его проповедуют как кроткого, вот, как того, который учит добру, который учит прощению, который учит принятию. И он говорит, если даже тебя ударят, подставь другую щеку. То есть, и вдруг он сам берет бич и сам начинает выгонять. Да, здесь не написано, что он кого-то там этим бичом ударил. Но, извините, сделав бич, выгнал из храма всех.
2: Ну вот, предположим, Андрей... Ты бы на месте Христа мог бы выгнать всех бичом?
0: Боюсь, у меня не получилось бы.
2: Вот, значит, а Христос выгнал. Это говорит о чем? О том, что бич это был лишь некий там, ну, как некая визуализация, что там было в руках. Ну, на самом деле, они были изгнаны силой Божьей. Невозможно человеку одному выгнать целую, там, скажем,
3: толпу людей.
2: Да, мафиозную группировку, которая собралась, и у них есть определенная финансовая выгода, они тебя самого первого выгонят из этого. Но Христос вошел с бичом, и они убежали от него. Это говорит о том, что Бог был на его стороне в этом действии. Но для меня все-таки вопрос, что эта история для меня? Это для меня подражание все-таки или нет? Если я сегодня войду в храм и буду наводить порядок, да, то выгонят меня из храма.
0: Однозначно.
2: И потом еще мне статью.
0: Однозначно.
2: И правильно сделают, я так считаю. Правильно сделают.
0: И вот у нас двойные стандарты тут же получаются. То есть Христу можно применять силу, неважно, божественную силу он принял, там сами эти столы разлетелись, сами люди там страхом наполнились, убежали, или он физически их там начал выгонять, или ему ученики помогали, которые там вместе с ним ходили. Совершенно уже даже значения не имеет. Сам факт, он проявил, скажем так, проявил силу для того, чтобы силы изгнать.
1: Но он выступил на правах хозяина, на правах, ну, как сказать...
2: Бога.
1: Бога, да, тот, которому все принадлежит. А мы здесь, мы всего лишь управляющие, мы управляем тем, что нам доверено. Мы не имеем права сделать так, как сделал Христос, как он поступил.
3: Потому что он властелин вселенной. Фактически ведь Христос кто? Это не просто человек, который родился от Девы Марии. Угу. Это фактически ведь не человек, это Бога-человек. Это фактически Бог, который принял природу человека. Да, он оставил многое в просторах вселенной, чтобы прийти в этот мир, чтобы спасти род человеческий. И естественно, что он, как властелин миров, творец всего видимого и невидимого, от его взгляда, преисполненного Божьей ревности, люди разбежались.
0: Вы знаете,
3: это естественно, это норма.
0: Я не спорю с тем, что он Бог, с тем, что он Сын Божий, с тем, что он имел божественное право там какие-то порядки наводить. Но тем не менее, вот обращу внимание на такое место, что он это сделал, так, секунду, где это здесь было, выражая явное неуважение к установленному общественному порядку. Между прочим, этот же порядок Бог сам и установил. Да, может быть, порядок был извращен, но он сам установил, что есть священники, есть первосвященники, есть левиты, служащие при храме, есть другие люди, которые приходят поклониться в этот храм. То есть определенные ранги, определенная субординация. И я себе как представляю, если пришел хозяин, и у тебя есть там, предприятие, неважно, в какой-то сфере, у тебя стоит там управляющий, у этого управляющего есть заместитель, у них есть еще какие-то служащие, у них есть какие-то еще работники. И работники ведут себя неправильно. Работники устроили балаган там.
3: Менеджер уволит всех?
0: Да.
3: Уволит.
0: Вот менеджер должен это сделать. Но если менеджер этого не делает, то есть управляющий не решает эту проблему, то хозяин что должен прийти сделать?
3: Уволить всех вместе с менеджером.
0: Вот теперь смотрите, к кому он должен прийти? Управляющий должен прийти к менеджеру, то есть хозяин должен прийти к управляющему и сказать, наведи порядок. Потому что если ты не наведешь порядок, то сначала лишаешься ты и поставляется другой управляющий, который наведет. Но никогда хозяин не придет и начнет разбираться с последними работниками.
2: Это были не работники, это были как раз менеджеры. Это раз. Во-вторых, хозяина не узнали в этой ситуации. Он пришел, а ему сказали, а ты кто? А он тогда взял бич и говорит, а я хозяин. И тот факт, что они его послушались и убежали, как раз подтвердило вот эту, ну, подтвердило то, что он хозяин. Что если бы они не убежали, они бы... Извини.
0: Ну, да. Давайте прочтем.
2: Это
0: здесь
2: было, Божьим знаменем, подтверждающим, что Христос как раз хозяин.
0: Да. Когда он вот их выгнал, если это было такое знамение, что было явно для них, что вот он, божественная личность, он имеет право, и вот он их силой изгнал оттуда, то вот. Зачем тогда следующий текст вот у Иоанна 18? На это иудеи сказали... Каким знаменем докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?
2: Они не хотели верить, что он хозяин. И когда в себя пришли, они подошли и спрашивают, а ты кто?
0: Если бы это было чудодейственное, то знамение...

0: дополнительного, по идее, было бы не нужно.
1: А он и не дал им дополнительного знамени?
2: Более
0: просто
2: того,
0: он не требовали.
1: Но более... он сказал, храм
0: недостаточно
1: разрушу, храм разрушу сей в три дня.
2: Да. Ответ же последовал, все-таки Христос же им ответил. Вот да. Если дальше прочитать, он же все-таки дал им ответ.
0: Иисус сказал им в ответ, разрушьте храм сей, я в три дня воздвигну его. На это сказали иудеи, сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его. Да. Вот. Суть не, даже не в том диалоге, суть в том, что им недостаточно было того знамени. Значит, того естественной или сверхъестественной власти, которую он проявил, оказалось недостаточно для того, чтобы люди, участвующие, осознали.
2: Не то чтобы недостаточно, они просто действительно не хотели с этим мириться и соглашаться. Всего лишь на все.
1: С устоявшимся порядком вещей. Вот этот порядок вещей приносил огромную прибыль всем. Все были довольны. Всем было комфортно и хорошо. И вдруг приходит кто-то и говорит, нехорошо. Ребятки, вы неправильно делаете. Это не порядок. Хозяин я, вообще-то. Если рассматривать историю священную в царствах, когда Бог давал, конкретно сам Бог, повеление Соломону строить храм, и как его строить, то ведь он же и пришел. Тот, кто давал повеление, как строить, и для чего этот храм. И он пришел проверить, для чего храм. А оказывается, храм вообще другую миссию выполняет. Средство для наживы определенной горстки людей. Это страшная вещь. Этого быть не должно. Поэтому лицемерия здесь никакого нет. Христос последователен как раз в своих действиях. То, что он изначально сказал, он подтвердил в храме здесь, что он порядок навел, и он вправе за этот порядок спросить. И он пришел, спросил. Однажды он придет во второй раз в этот мир и спросит снова о порядке вещей. Всех людей, до единого. Не только тех миновщиков и тех священников, которые там службу выполняли, а с каждого жителя планеты. Что мы скажем тогда? Вот вопрос в чем.
0: Как тогда это соотносится с его призывом прощать? То есть он сам их не простил, получается? Он сам их выгнал?
3: Прощение, мне кажется, тут вообще ни при чем. Это вопрос не прощения или не прощения. Христос прощает, и Бог прощает тех, кто просит у него прощения.
1: Да.
3: А кто здесь просил прощения?
2: Здесь он просто навел порядок.
1: Показал,
2: все расставил на свои
1: быть,
2: места,
1: да?
2: Когда... никого не обидев при этом,
1: не задев никого кнутом.
0: Ну, да. Ничего себе не обидел.
3: Когда Господь
0: они пострадали, деньги были
3: когда рассыпаны. Христос придет второй раз на эту землю, что будет?
1: Да.
3: Фактически то же самое.
1: Все рухнет.
3: Фактически то же самое. Он наведет порядок, и никого не спросит. И никто его в лицемерии не обвинит.
1: И кто напечатает такую информацию в сетях после этого? У меня большой вопрос.
0: Ну, после того уже никто. К счастью.
1: К счастью. Да даже кто-то попытался бы сделать, ничего не получится.
0: Вот, но как бы то, что произошло, мы видим, далеко не всем понятно. Ни тогда не было понятно, ни сейчас далеко не всем понятно. И вот этот пост очередной раз это подтверждает, что людям непонятно, что там произошло.
1: Потому что люди пытаются во всем найти подвох. Даже в характере совершенного, абсолютного, милосердного, сострадательного, любящего, прощающего вину и преступление и грех Бога. Даже в нем, как люди находят солнце, на солнце пятна, так пытаются найти пятна в Боге.
3: Илья Семенович, ну вот некоторые на самом деле, читая эти тексты, берут его за основу для того, чтобы совершать экстремистские, фанатичные действия на религиозной почве сегодня.
0: В том-то и дело.
1: Но это об этом и речи нет, и быть не может.
3: Вот я про что и говорю, что это сделал Бог, но нам это право Бог делать.
1: Конечно.
3: Не дал.
2: Не оставил.
3: У нас действительно, вот как вот ты, Андрей, говоришь, есть цивилизованные пути решения проблем. У нас есть диалог, да, как основная форма решения как бы вот таких вот сложных, непонятных ситуаций. И это наш инструмент. Но у Бога могут быть другие инструменты.
1: Христос оставил инструкцию для нас. Характера следующего. На седалище Моисеевом сядут книжники и фарисеи. То, что они говорят, вам делайте, но по делам их не поступайте. Все, вот инструкция. Для нас на все времена и всем поколениям.
0: То есть получается так, что если я, допустим, вижу подобную несправедливость там, в храме или в каком-то другом месте, неважно, религиозном или, может быть, нет, то я при этом не должен ничего делать?
3: Я же не сказал ничего делать. У нас есть диалог. У нас есть диалог, есть органы, как бы инстанции, отвечающие за то, чтобы наводить порядок. Да? Я могу работать, там, обратиться к ним за помощью. Но брать бич, выгонять всех, это сегодня не тот метод, который дал мне Бог.
1: Да и он не давал нам такого.
2: Да и не давал.

0: права такого у нас вообще нет, потому что не мы являемся хозяевами. Он хозяин, властелин, он имел право. Мы нет. Мы всего лишь навсего, правильно сказал вот Алексей Николаевич, мы всего лишь навсего управляющие в той мере, в которой нам позволено управлять. Ведь когда Бог создавал человека вообще, а вот при своем творении, нашем творении, людей, да, он наделил двумя категориями трех принципов. Первая категория трех принципов – ответственность, управление, владение. И вторая категория трех принципов – взаимоотношения между Богом и людьми по вертикали, взаимоотношения между людьми по горизонтали и взаимоотношения между людьми и окружающим миром по спирали. Вот эту миссию бы нам выполнить с достоинством и честью. Если мы действительно имеем ответственность перед Богом, то, что верено нам, будем разумно управлять, и при разумном управлении можем получить владение, о котором Христос говорит в Священном Писании. Какое владение? Царство Небесное. При разумном управлении. Вот поэтому при втором пришествии Христа он спросит каждого жителя земли, а как ты управлял, мил человек? Разумно ли? Это как вот Иван Алексеевич Бунин написал в конце своей жизни, кстати, вот очень хорошие стихи у него есть. «И цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный зной. Срок настанет, Господь сына блудного спросит, был ли счастлив ты в жизни земной? И забуду я все. Вспомню только вот эти полевые пути меж колосьев и трав, и от сладостных слез не успею ответить, к милосердным коленям припав». Молодец, хорошо написал. Вот каждый бы человек подумал об этом, как припасть к этим милосердным коленям сегодня, признать в том, кто приходил в этот мир первый раз, властелина Вселенной, и преклониться перед ним, как написано в книге Откровения. Преклонится перед ним всякое колено, и всякий язык будет исповедать имя его, и все признают его владычество в этом мире. Но будет поздно. Вот проблема в чем.
1: В конечном итоге все признают.
0: Все.
1: И согласятся с этим.
2: Вот и получается, что сейчас люди видят в этом повод для того, чтобы оправдать свои собственные неправильные поступки, свой собственный экстремизм, свою собственную вражду друг с другом. Вместо того, чтобы подумать, не являюсь ли я тем, кого действительно надо выгнать и кого действительно надо наказать.
0: Вот.
2: И опять же, когда распространяются такие вещи, люди не задумываются о последствиях того, что они распространяют. Потому что, может быть, они прочли, может быть, кто-то посмеялся, кто-то оскорбился, а кто-то переслал дальше, и теперь посмеялись и оскорбились еще десяток других людей.
0: Как Христос по этому поводу сказал, когда его ремнями растянули и стали вбивать ему гвозди в руки и ноги? «Прости им, ибо не ведают, что делают».
2: Действительно, за каждое слово, которое мы делаем, которое мы говорим, или которое, может быть, пересказываем, вот, распространяя подобные вещи, мы дадим отчет. Потому что у всего есть последствия. Последствия были у тех людей, которые неправильно себя вели в храме. Последствия будут у нас, когда мы не в правильном свете представляем Христа, не разобравшись. Шутки ради или серьезно? Действительно, есть смысл вникнуть, прежде чем что-либо говорить или делать. Вот это вот ответственность за каждое наше действие.
0: Да.
2: Поэтому я и говорю, что очень неоднозначное, когда я это увидел, очень неоднозначное чувство, целый спектр всего. И поэтому я хотел действительно обсудить для того, чтобы люди увидели со стороны, насколько это...
1: Не соответствует.
2: И не соответствует действительности. Насколько это не смешно. Насколько эти шутки имеют далеко идущие последствия.
0: Петр написал, последние дни явятся наглые ругатели, которые будут говорить, где пришествие Господне? Ибо с дней отцов наших
1: все остается
0: прежним. Вот, наверное, простите меня, но я вот словами Петра мог бы сказать, вот это граничит с той позиции наглых ругателей. Это очень опасное занятие. Очень опасное. Бонч Бруевич, кажется, в свое время еще говорил, недостойно образованному человеку острить и насмехаться над вещами, о которых он слишком мало знает.
2: О, да.
0: Это лишь доказательство.

заговоры, проклятия, порча, согласно Священному Писанию, реальное явление. Они практиковались с древних времен. Есть ли защита от них? Стоит ли для этого идти к ведьмам и гадалкам? Порча – народное название последствий той или иной формы колдовства, негативно отражающихся на индивидуальном душевно-физиологическом состоянии человека или на его судьбе. Порча подразумевает колдовство, а колдовство – часть языческой религиозной практики. В его основе лежит общение с врагами человеческой души, падшими духами. Разновидность колдовства – это также привороты и заговоры. Между приворотом и заговором не всегда прослеживается четко определяемая разница. В ряде случаев названные термины могут употребляться в качестве синонимов. С другой стороны, заговор может использоваться для оказания на человека воздействия совершенно иного характера, например, избавления его от болезней. Это слово один раз встречается в Библии. «Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь» в книге Исаия, 8 глава. Есть пример порчи в Библии, в книге Иова. Иов был порядочный человек, и даже Господь оценил его как непорочного и удаляющегося от зла. Он верил в Бога, и Бог благословлял его во всем. И это заметил сатана. Иов был достаточно богатым человеком. У него были и сотни верблюдов, и множество скота. Практически уровень современного миллиардера с парком из Мерседесов и Бентли. У него была семья и 10 детей. Он был уважаем в обществе и даже выступал судьей в гражданских делах. И однажды сатана пришел к Богу и сказал, что обошел землю и хвастался, что владеет всей землей. И тогда Господь спросил его, а знает ли он непорочного человека по имени Иов? Сатана, конечно же, знал Иова, но высказал предположение, что Иов богобоязнен из-за благословений, которые дает ему Бог, то есть назвал Бога взяточником. И Господь разрешает сатане испытать Иова. Он убрал свою защиту от Иова, чтобы Иов мог быть испытан. За один день Иов лишился всего имущества. Произошли стихийные бедствия, пожар, и грабители угнали стада. И все его дети погибли в один день, и обрушился его дом. Это можно назвать порчей, так как это действие злых сил против человека. Какие методы использовал сатана, мы не знаем, но знаем, какой был разрушительный результат его действий на жизнь Иова. Но Иов не согрешил и не стал винить Бога в своих несчастьях. И Господь спросил у сатаны, убедился ли он, что Иов по-настоящему любит Бога и не за благословение. Сатана ответил, что если коснуться его плоти, то он точно отречется от своей веры в Бога. Господь разрешает и здесь сатане коснуться плоти Иова, но запретил ему лишать его жизни. Иов заболевает в один день проказой, лепра, с макушки до пят. Смотреть на него было ужасающим зрелищем. Даже его друзья не узнавали в нем того человека, перед которым они раньше преклонялись. Иов и здесь не согрешил, хотя его жена подстрекала его сделать это. После этих испытаний Иов помолился Богу и поблагодарил его. И Господь вознаградил Иова. И у него было в два раза больше богатства, чем прежде, и появилась новая семья и 10 детей, и жил он 140 лет. Это история о том, что только молитва к Богу помогла

молитву, и Бог ответил на его молитву. Иов не пользовался амулетами, оберегами, не обращался к гадалкам за защитой. Заговоры также не спасают от порчи. Заговоры – это форма вербальной народной магии в восточнославянском фольклоре и мифологии. В заговорах используются заклинания, чтобы зачаровывать предметы или людей. Здесь небольшое различие по смыслу. Можно увидеть в таких конструкциях, как заговоры и наговоры на воду, чтобы сделать ее целебной. Практика заговоров возникла из языческих молитв и заклинаний, и поэтому изначально была основана на вере в силу человеческого слова. Отсюда вытекает важность точного произношения слов, произносимых шепотом или нараспев, а также точного соблюдения связанных с ними обрядов. Надо отметить, что заговоры – это не молитва. Ради выживания заговоры даже начали имитировать христианство. Магическая формула, например, «Остановись, кровь, все еще в ране, как вода, Иисус в Иордане». Это пример основанного на словах из Писания заговора. Он засвидетельствован в таких странах, как Беларусь, Украина, часто встречается на юге и западе России. Не будем обольщаться, заговор от молитвы отличается фокусом внимания на слове человеческом вместо слова Божьего, на воле человеческой вместо воли Божьей. Молитва – это просьба на основании слова Божьего, а заговор – это попытка управлять природой, Богом и людьми. Не могут также и амулеты спасти нас от порчи. Что же такое амулет? Амулет или оберег, которому приписывается сила и которому человек обращается за помощью, бессильны без Бога что-либо изменить. Но как только человек возложил на них свою надежду и носит их в качестве оберега, они начинают действовать против человека. Атеистический словарь дает определение амулету. Амулет – это предмет, которому приписываются магические возможности, который якобы должен принести счастье и уберечь от зла. Уже в первобытном обществе люди увешивали себя остатками убитой ими добычи, зубами и когтями, которые якобы должны были дать их носителю силу животного. Амулеты находят применение в нетрадиционной медицине – в качестве защиты беременных против сглаза и в качестве любовных чар. В амулете действует анимистское представление, будто бы на человека влияют магические силы, противодействовать которым он может амулетом. Мастера делают обереги, обматывая их шелковую нитью и пишут на них бесовские имена. Так называют и тех, кто носит их на шее или на руке, чтобы защитить себя от всяких бед. К ним можно отнести и тех, кто вводит медведей, обмотав их с ног до головы крашенными веревками. Потом стригут зверя и шерсть. И шерсть, плетенную в веревке, режут на кусочки и раздают людям, как обереги от болезней из глаза. Некоторые плюют себе за пазуху, чтобы защититься от порчи из глаза. Что говорит Господь об амулетах? В Иезекииле в 13 главе сказано: «И скажи, так говорит Господь Бог, горе, сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя души народа моего, вы спасете ваши души? Посему так говорит Господь Бог, вот я на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляете души, чтобы они прилетали, и вырву их из-под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам». Но как же защититься от порчи или колдовства? Все амулеты и обереги принадлежат дьяволу. В Писании Господь называет такие предметы идолами. В Псалме 95, например: «Ибо все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил. Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе. Я Господь Бог ваш». Господь советует, чтобы мы не давали места дьяволу для того, чтобы защититься от разной порчи. В послании к Ефесянам 4 главе написано: «И не давайте места дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся».
Что же значит не давать место дьяволу в понимании известных личностей? Амвросиаст, который жил в IV веке, написал следующее. «Разгневанная душа неизбежно помышляет о злом, чего и желает дьявол, который находит расположенный ко злу разум и поселяется в нем, обманывая человека, созданного для жизни». Феофилакт Болгарский, который жил в XI веке, написал: «Враждовать друг с другом значит давать место дьяволу, ибо до тех пор, пока мы соединены и сплочены, он ничего не приносит своего, так как не находит места. Когда же заметит какой-нибудь раздор в нас, тогда, находя место, просовывает сначала голову, подобно змею, а потом забирается всем своим извивающимся телом». Гай Марий Викторин III века нашей эры пишет следующее. «Дьявол ничего не сможет против нас, если только мы сами не дадим ему места. И так обстоит дело во всех наших поступках. Мы господствуем по своей воле и обретаем заслуги от добрых дел, а кары от дурных, ибо нашим порокам дается место дьяволу. Господь и есть наш оберег, как и в истории Иова. Бог охраняет тех, кто уповает на Него», написано в притчах во 2 главе. «Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих». В Псалме 96 написано: «Любящие Господа, ненавидьте зло, Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их». В Псалме 30: «Любите Господа, все праведные Его, Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком». В Псалме 144 Господь подтверждает: «Господь хранит всех любящих Его, а всех нечестивых истребит». Известные богословы были уверены в Божьей защите и объясняли, почему действует колдовство. Преподобный Паисий Святогорец пишет: «Раз колдовство подействовало, значит, человек дал дьяволу право над собой. То есть он дал дьяволу какой-то серьезный повод и потом не упорядочил себя с помощью покаяния и исповеди. Если человек исповедуется, то порча, даже если ее подгребают под него лопатой, не причиняет ему вреда. Это происходит потому, что когда человек исповедуется и имеет чистое сердце, колдуны не могут сработаться с дьяволом, чтобы этому человеку повредить». Святой Иоанн Златоуст писал: «Распутные женщины, стараясь друг перед другом отклонить человека от сожительницы, соединенной с ним браком, и вполне подчинить его своей любви, прибегали к волшебствам, составляли чары и употребляли много обаяний. Потом, подвергнув его таким образом тяжкой болезни, предав тлению и продолжительному гниению, и навлекшие на него тысячи зол, лишали настоящей жизни. Если ты, человек, не страшишься гиены, то побойся их обаяний. Когда ты через такое распутство сделаешься чуждым божественного содействия и лишишь себя вышней помощи, тогда блудница, смело взяв тебя и призвав своих бесов, составив чары и устроив козни, весьма легко повредит твоему спасению и выставит тебя на позор и посмеяние всем жителям города, так что они даже не пожалеют о твоем злополучии». Порча носит сверхъестественный характер, и нет разницы между гадалкой, которая насылает порчу, и гадалкой, которая избавляет от нее, поскольку все они используют один и тот же источник – языческий или бесовский. В молитве мы, наоборот, доверяем себя и свои проблемы в руки Бога и полагаемся на Его избавление и исцеление. Бог отвечает на нашу молитву, хранит и защищает нас, потому что Он обещал это сделать для нас.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом. Удивительно!

Добро пожаловать на вторую сессию цикла передач, которые называются «Личность Святого Духа». Для обзора, Иисус сделал самое неожиданное заявление. Он сказал, «Истинно говорю вам, самое лучшее для вас, чтобы я ушел». Почему для нас самое лучшее, чтобы он ушел? Потому что для того, чтобы вступить с ним в контакт, нам пришлось бы лететь в Тель-Авив, брать машину, ехать в Галилею, найти его. Это было бы нетрудно, потому что вокруг него была бы масса народа, а затем ждать, пока все закончат свой разговор. На это бы ушло бы месяца два, чтобы добраться до цели. И вам надо было бы обязательно все записать. Потому что если бы вы забыли что-то спросить, потребовалось бы даже ждать другие два месяца. Поэтому Иисус говорил, насколько лучше, чтобы кто-то, точно такой, как я, Бог, третья ипостась Бога, пришел, чтобы прославить меня, дать откровение обо мне. Пришел и открыл меня вам, и сегодня мы пойдем немного дальше. Вот почему апостол Павел делает утверждение для нас, верующих. Он говорит, благодать — это второе послание Коринфянам 13:13. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да будет со всеми вами. Разве не интересно? Он отождествляет, прежде всего, благодать нашего Господа Иисуса Христа. Мы не смогли бы быть в отношениях с Богом Отцом, если бы не благодать нашего Господа Иисуса Христа. Затем он говорит, «Любовь Бога». Разве вы не рады тому, что Отец любит вас? Вы его дитя. Я думаю о том, как сильно я люблю своих четырех мальчиков и моих малышей. То есть внуков. Я слишком молодой, чтобы называться дедушкой. Так что я Д, папа, или Д для краткости. Итак, я думаю, насколько сильно я их люблю, так? Любовь отца. О, она так велика к нам, верно? Но потом конкретно продолжая. Думая об Иисусе, вы думаете о Его благодати. Думая об Отце, вы думаете о любви Бога, который послал Иисуса на землю ради нас. Но далее он отождествляет Святого Духа с одним явлением. «Общение Святого Духа да будет со всеми вами, да будет с вами». Это значит, что есть шанс, что оно не с вами. Понятно? Итак, слово «общение» — это греческое слово «кайнония». Давайте я дам вам все определения этого слова, которые я нашел. Оно означает «общение». Оно значит «товарищеские отношения», «коммуникация», «близость», «делиться друг с другом», «социальное общение», соработничество, совместное участие, близкая взаимная связь, вернее, не скажешь. Мощные слова. Я разобью их на три большие группы. Первое — общение. Вторая — соработничество. Третья — близость. Первая группа — общение. Слово «общение», если вы хотите услышать его определение, означает «дружеские отношения». «Товарищеские отношения». Компания. Делиться друг с другом. Друзья, товарищи, угадайте, что они делают. Они делятся друг с другом. Они общаются друг с другом. Они говорят друг с другом. Они совместно делают что-то. Мне нравится играть в гольф. Когда мы отправляемся на поле для гольфа, мы разговариваем друг с другом, особенно если мы в одной команде. Я говорю своему товарищу, что собираюсь сделать. Я говорю, видишь этот пат? Я сделаю его, и мяч будет в лунке. Но знаете что? Я общаюсь с ним. Вот что я так люблю в гольфе. В колледже я играл в теннис, но с парнем с другой стороны вы говорить не можете. Причина, почему я люблю гольф, я говорю с этим человеком. Играя в гольф, я развил с людьми более близкие отношения. Вот где происходит общение, вот где происходит коммуникация. Поэтому я хочу, чтобы моя жена играла в гольф вместе со мной, потому что она человек, с которым мне нравится быть рядом. Она для меня пара, вы поняли? Так что мы постоянно информируем друг друга. Я думаю о моих сотрудниках. Одни из ближайших мне людей на земле, помимо моей семьи, это мои сотрудники по служению. Мы всегда говорим о том, каковы наши намерения. Мы говорим о том, что намерены сделать. Это и означает общение. Мы говорим. Посмотрите книгу Деяния 20, 20, 22, 23. Павел сказал, «И вот ныне я, по неопределенному, влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною». Послушайте эти слова. «Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». Обратите внимание на то, что Дух Святой сказал ему это не только в одном городе. Он ему это говорил по всем городам.
Я уверен, что когда вы говорите, что вас ждут узы и страдания, вы, скорее всего, будете в каждом городе спрашивать своего соработника, «Может быть, ты изменил свое решение? Можно ли немного изменить его?» Но в каждом городе он постоянно говорил, «Готовься к этому». Были времена, когда Дух Святой говорил мне слова, которые я не хотел слышать. Я все время просил его, но он говорил мне то же самое. Город за городом, день за днем. Наконец он умолк, как бы говоря, «Я уже достаточно сказал тебе». Понятно? Вот это и есть общение. Книга Деяния 10.19. «Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему, «Вот три человека ищут тебя». То есть, Дух Святой сказал ему, «Послушай, там внизу тебя ждут люди, и я хочу, чтобы ты пошел с ними. У меня есть для тебя поручение». Книга Деяний 8.29. «Дух». Тут не сказано «Бог». Тут не сказано ничего больше, кроме как «Дух». «Конечно же, Он Бог», — сказал Филиппу. «Подойди и пристань к сей колеснице». Вот что интересно, Филипп проводил собрание пробуждения в городе Самария. И по словам Библии, ангел посреди служения сказал ему пойти в пустыню. В Писании не сказано, что Дух Святой сказал ему. В нем сказано, что ангел сказал ему. Вы понимаете, что эти парни знали голос Святого Духа настолько хорошо, что когда говорил ангел, они знали разницу между тем, когда говорил ангел, и когда говорил Дух Святой. Тут не сказано, что ангел явился ему. Ангел проговорил и сказал, «Я хочу, чтобы ты отправился в пустыню». Эти слова сказал ангел. Тем не менее, когда Филипп пришел в пустыню, он узнал того, с кем он так близко общался. Они были так близки к Духу Святому, эти парни. «О, Дух Божий говорит, пойди, пристань к колеснице». Он так и сделал. Он привел к спасению эфиопского евнуха, который был третьим человеком во всей Эфиопии. Насколько это классно? Вот это я называю общением, дружескими отношениями. Деяния 16.6. Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым. Тут не сказано, Иисус не допустил их. Тут говорится, они не были допущены Духом Святым. Проповедовать слово в Асии, дойдя до Миссии, предпринимали идти в Вифанию, но Дух не допустил их. То есть, как видите, между лидерами и Духом Святым происходит коммуникация. Должно ли быть по-другому? Есть ли у нас иные пути служения Богу, кроме как через Духа Святого? Что, апостолы были такими примитивными? Что, разве у нас есть GPS, айфоны, айпады, и мы справимся без тебя, Дух Святой? Нет, вовсе нет. Нам необходимо, чтобы Он говорил с нами. Верующие в ранней церкви находились в постоянных дружеских отношениях с Богом. Они ожидали Его участия в своей жизни так, как мы ожидаем такого участия со стороны того, с кем мы проводим время своей жизни, круглые сутки, 7 дней в неделю. Вы можете себе представить, чтобы мы с Лизой, проводя вместе 24 часа, при этом не говорили бы друг другу ни слова? Это было бы нелепостью. Не хотел бы я таких брачных отношений. Я люблю эту женщину. Я люблю слушать ее. Я хочу, чтобы она говорила со мной, потому что я люблю слушать ее голос. Мы женаты уже 30 лет, но если бы мы с ней не состояли в браке, я бы искал брака с ней, потому что она — любовь всей моей жизни. Так оно и есть. Ну, поаплодируйте, что ли. 24 года я останавливаюсь в гостиничных номерах, и мне никогда не бывает там скучно. Как вам может быть скучно, если вы живете с Богом? В комнате Он и я. И знаете, иногда я выставляю такую защиту. Я говорю, я не хочу делить комнату с моими сотрудниками. Я хочу быть в комнате один. Знаете почему? Потому что я хочу иметь возможность слышать Бога. Я это люблю. Я этим наслаждаюсь. При этом я человек, который любит общаться с людьми. Я не отшельник, не монах. Я не тот, кто любит одиночество и уединенность от всех. Мне на самом деле нравятся люди, но мне очень нравится Дух Святой. И Он та личность, с которой я люблю общаться больше всего. Итак, следующее слово — соработничество. Все скажите «соработничество». Прочитайте первое послание Коринфянам 3:9. Это, вероятно, одно из самых потрясающих мест Писания в Новом Завете. Что тут сказано? «Ибо мы соработники у Бога». Это потрясающе. Мы соработники с Богом. Мне нравится, как это сказано в словаре Веймута. Мы соработники с Богом и для Него. Я работаю на Бога. Я работаю с Богом. О, это так хорошо, не правда ли? И о чем это говорит? О соработничестве. А теперь послушайте, что сказали апостолы, когда написали письмо ко всем верующим из язычников. Они сказали, «Ибо угодно Святому Духу и нам». Здесь вы видите, как действует соработничество. Вы видите?
Лидеры ясно показали взгляды Духа Святого и свои собственные в этой ситуации. Обе стороны участвовали в принятии этого решения. Они были соработниками в деле Царства. Подобное отражение в Ветхом Завете. Вы читаете о том, как Бог приходит к Аврааму у теревинфовых деревьев. Бог смотрит на Авраама, как на соработника. Бог и Авраам подходят к краю утеса, и Бог говорит ему, «Ты знаешь, я решил уничтожить эти два города. Что ты думаешь, Авраам?» Авраам сильно разволновался, потому что там жил его племянник. Он уговаривает Бога снизить число праведников, необходимых для спасения города, до 10. Вы ведь знаете эту историю, верно? Но Бог действительно считается с Авраамом. «Сделаю ли я то, что планирую сделать с Содомом, не поговорив с моим соработником Авраамом?» Видите, что делают соработники? Если у вас есть соработник в бизнесе, вы с ним советуетесь по поводу большого проекта. Мы с Лизой говорим о больших планах, которые хотим осуществить. В этом участвуют Аарон и Эдисон. Мы всегда говорим о планах, которые хотим осуществить. Почему? Потому что мы соработники. Вы видите это? Именно это и делает здесь Бог по отношению к Аврааму. То же самое вы видите с Моисеем. Бог делится с ним своими планами. В Библии вы читаете о том, что дважды из-за реакции Моисея Бог изменил свое решение. Это прообраз для Нового Завета. Но вот что я хочу сказать. У Авраама и Моисея даже близко не было того, что есть у нас, потому что у них это было изредка. У нас это есть постоянно. 24 часа, дружище. Вот поэтому это значительно лучше, потому что нашему соработнику не надо спать. Сегодня я встал в 2:20 ночи и больше не ложился спать, потому что у меня было такое радостное волнение по поводу того, что я увижу всех вас, буду проповедовать Слово Господа, увижу то, что сделает Дух Святой. Поэтому я встал и стал говорить с моим соработником. Знаете, он не спал. Это было потрясающе. Он не сказал, «Джон, ты зачем разбудил меня?» Лиза сказала бы так. Она бы сказала, «Дорогой, для чего ты меня будешь?» Я бы ответил, «Я просто хочу поговорить». Я пробовал это раньше, но это не работает, потому что ей нравится спать. Я тоже люблю спать, и мне не нравится, когда она меня будет. В первое время нашего брака мы делали это, но потом поняли, «Не делай этого». Она говорила, «Ты не спишь?» А я, «Уже не сплю». Мне, между прочим, через 3 часа на работу. Но знаете, он не спал, когда я проснулся сегодня ночью. Он говорил со мной о сегодняшнем дне. Говорил, что будет происходить. Вы со мной? Это было изумительно. В любом случае, у нас нет того, что было у Авраама. Бог пришел к Аврааму, и они прежде чем поговорить, вместе пообедали, так? Но не мы. Он с нами все время. Деяние 20:28. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями. Дух Святой поставил вас блюстителями этих людей. Тут не сказано. Иисус поставил вас блюстителями. Вы со мной? Хорошо. Они постоянно переживали присутствие Святого Духа, потому что именно Он находится на земле. Иисус на небесах. Большое спасибо. Деяние 13:2. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Здесь вы ясно видите, что это Он. Здесь сказано не об Иисусе, а о Духе Святом, сии быв посланы Духом Святым. Деяние 13:4. Но послушайте вот, что я вам скажу. Эти отношения, глубже соработничество, кайнония, подразумевает близкую взаимную связь. Люди произносят имя Бога напрасно, говоря, «Дух Святой сказал», в то время, как Он не говорил. Эти апостолы не посмели написать, «Дух Святой сказал, не пейте кровь, не ешьте мясо, посвященное идолам, не блудите, не поклоняйтесь идолам». Так они не написали. Они написали «угодно». Павел поступал точно так же. Знаете, что он сказал в половине главы послания к Коринфянам? Он сказал, «Но по моему мнению, лучше и остаться незамужней. Я думаю, что говоря это, даю вам совет от Духа Божьего». Понимаете, он знал Бога, Духа Святого настолько хорошо, что не мог сказать, «А я думаю, и у меня есть Дух Божий». Так говорит Господь. Вы со мной? Для того, чтобы иметь близкие отношения, мы должны знать личность того, с кем мы ищем таких отношений. Так ведь? Мы должны знать его личность, правильно? Итак, Дух Святой, скажу это еще раз, личность. В 14, 15 и 16 главах Евангелия от Иоанна Иисус использует местоимение «Он», «Его», «Себя» 19 раз. Итак, Он — Личность, верно? Я сделал открытие, которое помогает мне в общении с Духом Святым. Это открытие, и я искренне надеюсь, что оно поможет вам. Открытие, которое я сделал, следующее. В греческом языке есть местоимение
которое можно использовать как для мужчин, так и для женщин. В нашем языке такого нет. У нас есть «она», «он» и «оно». «Оно» относится к неодушевленным предметам и животным. «Он» относится к мужчинам. «Она» относится к женщинам. Мы не можем обозначить мужчину и женщину одним местоимением. Нам придется говорить «они», потому что в это число входят и мужчины, и женщины. Но в греческом языке есть местоимение, которое можно использовать как для мужчины, так и для женщины. Это гендерно-нейтральное местоимение. При этом оно относится к человеческому существу, а не к предмету. И вы знаете о том, что именно это местоимение использовано в греческом оригинале. Прежде всего, я хочу сказать, что я не говорю, что Дух Святой женского рода. Запомните это хорошенько. Я не говорю, что он богиня. Однако же можно мне задать такой вопрос. Кто существовал раньше, Бог или человеческие существа? Бог. В Библии сказано, «И сотворил Бог человека по образу своему. Мужчину и женщину сотворил их». А что это значит? Раз Бог сотворил их по своему образу, мужчину и женщину, это значит, что в Боге должны быть и женские характеристики. Верно? «И сотворил Бог человека по образу своему. Мужчину и женщину сотворил их». Он сказал, «мужчину и женщину». Правильно? Итак, у нас Бог Отец, Бог Сын. Может ли быть такое, что у Духа Святого есть некоторые из качеств, которые мы находим в женщине? Вы со мной? Я просто хотел убедиться в том, что мы с вами имеем в виду одно и то же. Я бы никогда этого не сказал, если бы не чувствовал, что это принесет вам пользу. Это поможет вам общаться с Ним. Как видите, я называю его «Он», потому что в нашем языке нет гендерно-нейтрального местоимения. Если бы оно в нашем языке было, я бы использовал его. Понятно? Так почему я говорю это? И вот я вступаю в брак. Мой папа — ветеран Второй мировой. Сейчас ему 93 года, и я очень люблю его. Но мой папа не подготовил меня к тому, как общаться с женщиной в браке. Петр сказал, «У вас должно быть понимание, как жить с женщиной». Верно? И вот я вступаю в брак и обращаюсь с Лизой как с парнем, потому что Лиза — любовь всей моей жизни. Она была моей первой настоящей подругой. И я обращался с ней как с парнем, но это не сработало, друзья. Все вы это знаете, большинство теперь уже знает. А если нет, то вам надо встретиться со мной. И я вам объясню, что между мужчинами и женщинами есть кое-какие различия. Мне пришлось учиться, как говорить с ней. Давайте я вам приведу пример с моими сыновьями. Бывали случаи, когда я обращался со своими сыновьями слишком жестко. Я был резким, я был грубым. Не должен был я так говорить со своими сыновьями. И знаете что? Я смотрю на одного из своих сыновей. Скажем, это был Эдисон. Я говорю ему, «Эдисон, прости меня». Знаете, что он говорит? «Я прощаю тебя, папа». И у нас с ним все в порядке. А знаете, кто опечален? Его мама. Его мама печалится 2 дня. Я на 2 дня ухудшил свое общение с Лизой, потому что через 3 дня она говорит мне, «Мне до сих пор неприятно от того, как ты разговаривал с моим сыном». И знаете что? Это нормально. Я это понимаю. Послушайте, что говорится в послании к Ефесянам. Тут сказано, «Не опечаливайте Святого Духа Божьего». Греческое слово «опечаливать» — «лупит». Л-у-п-т. Оно означает «быть печальным», «опечаливаться», «быть огорченным». Оно происходит от греческого слова «лупе», которое означает «боль» или «печаль», которое используется только людьми, глубоко любящими друг друга. Вы со мной? Глубоко любящими друг друга. Могу я прочесть это местописание в контексте? «Не используйте скверные или оскорбительные слова». Это 29 стих. «Пусть все, что вы говорите, будет добрым и помогающим, чтобы ваши слова были ободрением для слушающих их, и не приносите печали, глубокого огорчения Божьему Духу Святому, своим образом жизни. Помните о том, что Он отождествил вас, как Его собственных. Избавьтесь от горечи, ярости, гнева, резких слов и сплетен, и от всех видов злого поведения. Но будьте добры друг к другу, нежными сердцем, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Если я хочу хорошо провести ночь со своей женой, знаете что? Я должен быть добрым и нежным со своими сыновьями.
Потому что если Лиза жестко обращается с нашими сыновьями, я говорю: «Я прощаю тебя, милая, все хорошо, у нас все замечательно. Если я обойдусь с ними жестко, я опечалю ее на пару дней». Вам понятно, о чем я? Причина, почему я говорю об этом? Как вы думаете? Это качество. Потому что большинство женщин такие. Как вы думаете, откуда у женщин взялось это качество? Особенно когда Павел, тут не сказано: «Не огорчайте, не делайте очень печальным Иисуса». Он не сказал: «Не опечаливайте отца». Он говорит: «Не опечаливайте Духа Божьего». Вот еще одно в подтверждение этого. Вы можете плохо говорить обо мне, вы можете даже ругать меня. Но если вы будете плохо говорить о моей жене, у вас большие проблемы. Знаете, что говорит Иисус? Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Интересно, что Бог Отец обеспечивает защиту Духу Святому, не Иисусу, не самому себе. Он говорит: «Не смейте касаться Духа Божьего». Почему? Потому что Дух Божий может быть огорчен, опечален. Вы все еще со мной? Могу я вам привести еще причину? Когда ребенку больно, кому он бежит? Он бежит к маме. Вы знали, что в некоторых штатах, Гавайи один из них, когда надо арестовывать несовершеннолетнего правонарушителя, первый приходящий полицейский – женщина. Потому что было установлено, что подростки откликаются на утешение со стороны женщины. Они лучше открываются и откликаются на утешение этой женщины. Как назван в Писании Дух Святой? Он назван утешителем. Вы все еще со мной? Хорошо. Могу я привести вам еще одну причину? Дух Святой известен как Дух Мудрости. В книге «Притчей о мудрости» 8 раз сказано как о ней. Поймите меня правильно, мудрость была создана. Книга Притчей 8:22. Дух Святой создал все. Разве не интересно, что о мудрости 8 раз говорится, как о ней, в книге Притчей? Опять-таки, я не говорю, что Дух Святой женского рода, потому что позвольте мне сказать, каким я вижу Дух Святой. Давид подобен ему. Вы замечали, насколько нежным был Давид? Каким он был чувствительным, каким сострадательным. Когда Авессалом умер, Давид оплакивал его, хотя тот поднял против Давида армию. Верно? Давид был воином, и при этом нежным, чувствительным парнем, который все время поклоняется и плачет. Верно? Дух Святой — это Дух Могущества. Он всемогущий. И при этом настолько нежный, что вы можете огорчить его на несколько дней. И вот что я усвоил. Я должен быть честен с вами. Это очень интересно. На прошлой неделе я вообще не смотрел телевизор. Кроме Супербоула, я был в таком общении с Богом. Я просто погрузился в молитву и чтение Писания. Закончив читать и молиться, я зашел в гостиную, и мои сыновья смотрели вполне приличный фильм. Ничего особо плохого в нем не было. Я однажды смотрел его во время полета на самолете. Я вошел как раз во время сцены, когда одного парня убивают. И тут я ясно почувствовал, как Дух Святой опечалился. Тут же я решил: мне тут делать нечего. Выйдя, я сказал: «Прости, прости, я так виноват». Я был так чувствителен к нему. И я понял, что если бы я продолжал смотреть фильм, он бы умолк на долгое время. И знаете что? Лиза рядом, она со мной. Я знаю, когда опечалил ее. Мне надо пройти следующие 2 дня, чтобы вернуть утешение, чтобы вернуть доверие, верно? Я не вижу его физическими глазами. Он умолкает, а ты не знаешь, что он опечалился. Но именно потому, что я был так чувствителен, я понял: «О, минутку, я ухожу отсюда». Я вышел и сказал: «Прости, я так виноват». Вы хоть понимаете, что он с вами постоянно? И когда вы смотрите подобный фильм, вы берете его с собой? Бог Вселенной, бесконечный в святости, бесконечный в чистоте, безграничный в могуществе, бесконечный в мудрости. Вы берете его с собой. Его имя — Дух Святого Бога. Вы берете его с собой, потому что он...

Он заключил с вами завет. Я не оставлю тебя. Если ты проведешь меня через это, я пройду, потому что я посвящен тебе. Но я буду молчать. Я говорю твердо. Иисус говорил твердо. Он, глядя на учеников, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду терпеть вас?» Посмотрев на них, Иисус сказал: «Друзья, вы даже не знаете, какого вы духа». Взглянув на Петра, Он сказал: «Отойди от меня, сатана». Когда лидеры говорят твердо, это хорошо. Но когда я говорю резко, то опечаливается не только Лиза, но и Дух Божий. И тогда я говорю: «О Господь, пожалуйста, прости меня. Я прощен, я очищен кровью Иисуса, но мне надо работать над отношениями с Богом, потому что я опечалил Его». Недавно я резко поговорил с одним из своих сыновей, и следующие два дня, когда я выходил из своей молитвенной комнаты, это всплывало. И это не было осуждением. Я опечалил Бога, и я был неправ. И вот следующие 3-4 дня было не только это, но еще и Лиза. Потребовалось 3-4 дня, чтобы наладить отношения с ней. Понимаете, я стараюсь вам помочь понять его. Он кроткий, нежный, чувствительный, сострадающий, утешающий, словно женщина, но он могуществен, как воин. Его имя — Дух Могущества. Вы со мной? Вот что еще помогло мне понять эту истину. Я обнаружил, что если я хочу войти в глубокое, близкое общение с Лизой, мне необходимо говорить о вещах, которые ей нравятся. У меня может быть 68 в гольфе, и я могу сказать: «Дорогая, у меня был 68-й». Вы знаете, что скажут мои сыновья? «Расскажи мне о каждом ударе». Знаете, что говорит Лиза? «Расскажи мне, что у тебя был за разговор с твоим товарищем». Это замечательно. Почему? Потому что это отношение. Когда вы говорите о церкви, говорите о людях, об отношениях с Духом Святым, вы получаете интерес со стороны Бога. Вы со мной? Следите за ходом мыслей. Аминь.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня у нас в гостях группа LED.

0: Привет, ребята, я Бен.
1: А я Сурай.
0: И мы LED. Что означает LED? Это с английского «свет прекращает тьму». И что это за тьма? И что мы освещаем?
1: Это означает приносить свет, любовь, надежду в мир, во тьму. Приносить радость туда, где ее нет.
0: Песня, которую вы слышали о вас, и все, что мы делаем, направлено к Нему. Мы хотим сказать, что все, что мы делаем благодаря Ему. Мы встаем утром, мы можем дышать, мы можем радоваться жизни. И все это благодаря Ему.
1: Наша следующая песня «Я хочу знать». Эта песня очень особенна для нас. Надеюсь, она коснется вас так же, как она касается и нас.

0: Вы только что слышали песню «Бунт». Это на самом деле агрессивная песня, но ее смысл совсем не такой. Мы хотим сказать, что уверены в том, во что мы верим. Мы будем стоять на этом, несмотря ни на что. Мы не позволим миру разрушить наши убеждения. Мы будем бунтовать, мы не будем вести себя необузданно, но мы восстанем против наших страхов, нашей неуверенности и нашего врага. Мы не отступим от нашей веры.
1: Следующая песня, которую мы исполним, называется «Для них». Не знаю, как вы, но в моей жизни были времена, когда я ощущал себя подавленным, иногда без надежды или не знал, как мне поступить. Эта песня обращается ко мне, надеюсь, она обращается и к вам. Она просто передает послание, что все будет хорошо. Слово говорит, что все содействует ко благу любящим Его. Я призываю вас любить Его, чтобы и у вас все сложилось хорошо. Оставайтесь с нами. Надеюсь, вам понравится эта песня. Благословений вам!

0: Привет, ребята. Спасибо, что смотрите нас. Было так здорово. Мы бы хотели связаться с вами. Пожалуйста, заходите к нам на сайт. Там вы найдете фотографии, расписание туров. Там вы найдете наш Твиттер. Сообщите нам, что вы думаете. Какое влияние оказала на вас наша сегодняшняя музыка и эта программа?
1: Наша следующая песня называется «Живой». Так что прибавьте звук и пойте с нами.

0: Голубое небо, яркое солнце. Что может произойти плохого в прекрасный весенний день?
1: Эй, что это ты делаешь?
2: Положи мою рыбу на место, нахал.
0: Что ж, вот и ответ на мой вопрос.
3: Один тебе, а два мне.
1: Несправедливо.
3: Бедный маленький зимородок. Налоги, налоги, налоги все растут и растут, не так ли? Особенно для тех, кто продолжает жаловаться. Так, Мэгги Нектарница, с тебя 3 желудя.
4: 3 желудя? Это на 2 больше, чем тебе можно брать.
3: А, хотел сказать 5 желудей. Как я люблю приходить к вам на кипарис.
4: Ох уж эти сборщики налогов. Самое грязное отребье птичьего мира.
3: Ах, Барри, чуть не забыл о тебе. Отлично. Что, червячки? Большое спасибо.
5: Зак, забери свои когти. Эти червяки мои.
3: Большое спасибо. Ах, моя рыбка ждет, не дождется. Большое спасибо.
2: Мы же их только что поймали. Они наши.
3: Уже нет.
2: Этот парень хуже питающегося падалью сома в жаркий летний день. Как противно.
6: Налоги собирать. Спасибо вам, друзья. Вам нужно просто отдавать. Всем говорю, любя. Еще чуть-чуть для полноты. Вы так мне помогли. Такой закон, не спорь же ты и передай другим. Так хорошо, что всегда печетесь о государстве вы, а еще о пользе для меня. Налоги собирать, спасибо вам, друзья. Вам нужно просто отдавать, всем говорю, любя. Приятно так служить стране, растроган я до слез, доволен данью я вполне.

0: Я вернусь.
1: Должны же мы найти управу на этого типа. Он собирает налогов в 2 или в 3 раза больше, чем должен. Он просто вор.
2: Да, но таковы налоговые традиции.
3: Традиции, шмадиции. Зак изворотлив, как червяк.
4: Стая была права. Конечно, всем хотелось бы обсудить это с Иесада, но он был где-то в горах, занимался своими делами. Поэтому, я считаю, нам придется взять дело в свои когти. Удоды вновь летели большой гурьбой, пытаясь уличить Иесада в нарушении одного из их законов.
5: Иесада, у нас серьезный вопрос. Надеемся, ты поможешь нам его разрешить.
0: В чем дело, Крейг?
5: Анджелина Дроздиха похитила спутника жизни у другой птицы. И, как ты знаешь, по нашему закону она должна быть изгнана из мира птиц, так чтобы с ней больше никто не говорил.
6: Простите, мне очень жаль.
5: Тихо. Мы, удоды, справедливые и особенные лидеры птиц, интересуемся, как, по-твоему, нужно поступить. Ты меня слышишь, Иесада?
0: Я думаю.
4: Пока Иесада думал, Зак спешил домой с добычей.

0: Он знал, сколько должен отдавать, и поэтому собирал в 3 раза больше, чтобы пополнять свои запасы.
1: Ах, день только начался, и я могу получить еще много прибыли для себя.
2: Вот что я предлагаю. Тот из вас, кто никогда не ошибался, пусть накажет ее.
3: Эх, я нет.
4: Как же мне не нравится Зак! Он ужасная птица!
5: Нам нужно как-то действовать, когда кто-то берет с нас больше, чем должен брать.
6: Да, летим на его дерево и украдем нашу еду.
0: Мы просто заберем то, что он украл.
6: И в этом нет ничего плохого, ведь так?
7: Да, конечно. Если только он не съел нашу рыбу, как-то неловко получится.
2: Где же теперь твои обвинители?
8: Улетели.
2: Ты жалеешь о своем поступке?
8: Угу. Я была не права и заслуживаю наказания. Но мне очень, очень, очень стыдно.
2: Искреннее сожаление – это ключ к счастью. Возвращайся в стаю. Прислушивайся к сердцу, чтобы не ошибаться. Привет, Зак.
9: Ясадо? Налоги – моя работа.
2: Конечно. Я хочу поговорить с тобой совсем о другом.
9: Что? Зачем?
2: Я прилетел, чтобы предупредить.
9: О, нет. Я так боялся, что однажды все ополчатся на меня. Они летят сюда?
2: Мы с друзьями прилетим к тебе на дерево поужинать сегодня вечером.
9: Что? Ужин? Никто никогда не прилетал ко мне. Все ненавидят меня. Хотят, чтобы я пропал, исчез. Меня никто не любит, Иесудо.
2: Давай посмотрим.
9: Я же такой плохой. Никто не хочет со мной общаться. Но если он серьезно, то я закачу пир на весь мир. Может, он с дуба упал?
7: Нет, это он упал.
5: Ясадо, мы решили, что в этот раз Зак зашел слишком далеко. Мы хотим напасть на него и отобрать все, что он украл у нас.
2: Правда?
6: А что? Мы об этом думали.
7: Он обобрал нас сегодня как липку, как лягушка, что слопала мух с кувшинки.
2: Что бы вы сделали, если бы я сказал, что Зак устраивает ужин для нас на своем дереве?
8: Была бы в шоке.
2: Мы должны любить наших врагов. Ты так не думаешь?
6: Мне больше нравится нападать на них.
2: Почистите перышки. Скоро вылетаем.
0: И Ясадо уже говорил нам о принципе «любите врагов ваших». Но я не думал, что можно применить его к Заку. Ничего из этого не выйдет.

0: Я знаю, вы все ненавидите меня. И прилетели сюда только потому, что попросил Иесуду. Но поверьте, для меня большая честь принимать вас на своей смоковнице. Я думаю, вам было трудно прилететь сюда. Но и мне трудно. Я никогда не приглашал гостей на ужин. С каждого из вас я брал больше, чем положено. Прошу вас, ешьте все, что хотите.
1: Что, правда?
2: Это как прохладный день после сильной жары.
3: Такие дивные, восхитительные ягоды.
4: Божественные фрукты.
1: Я в жизни не ел таких жуков.
4: Вкуснота!

0: Чи ти станеш?
1: Заботясь, страх победиш.
0: І знаєм, як нужно тепер поступить. Ведь друзьями нам лучше быть. А лучше делиться, чем брать.
1: Лучше что-то отдать.
0: И вместе

0: Выглядит здорово.
1: Ты съел мое? Я пошутил. Всем, у кого я что-либо отобрал, я верну в 4 раза больше.
2: Думаю, с Томом вы уже квиты. Он съел червей раз в 10 больше. Честно вам признаюсь, я и подумать не мог, что когда-либо буду испытывать к Заку что-то, кроме ненависти. Но в тот день на смоковнице он стал нам другом и сдержал свое слово. Может, любить врагов своих действительно хорошо?
3: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Александр Власенко, Анастасия Зиновенко, Анатолий Зиновенко, Юрий Коваленко, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Арсентий Примак, Наталья Романько, Мария Сокол. Песни исполняли Арсентий Примак и Анастасия Зиновенко. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин. Мне никто не нужен. На лесной полянке, в густой зеленой траве, среди красивых цветов живет кузнечик Кузя. Озорной, веселый и очень прыгучий. Больше всего на свете Кузя любит прыгать. И нужно сказать, у него очень хорошо получается.
1: У-ху! Прыг-скок, прыг-скок, прыг!
0: Однажды Кузя так увлекся, что допрыгал аж до большого муравейника.
1: Прыг-скок, прыг!
0: Ой! Кузнечик еще был очень молод и до сегодняшнего дня не встречался с муравьями. Кузя с любопытством смотрел на муравьев, которые копошились возле своего большого жилища, а потом решил познакомиться.
2: «А кто вы такие? И как вас всех зовут?»
0: Один муравей остановился и ответил.
3: «Мы муравьи, а меня зовут Микки».
2: «А меня зовут Кузя, потому что я кузнечик».
4: «А что вы делаете?»
0: – спросил кузнечик.
3: «Мы работаем, укрепляем наш дом, носим еду, заботимся о маленьких муравьях»,
0: – ответил гордо Микки.
4: «А вам не тесно? Вас так много, и вы все в одном доме живете».
3: «Нет, не тесно, нам нравится».
0: Кузя задавал очень много вопросов, а потом пренебрежительно сказал.
4: И как вам это может нравиться? Это же, наверное, так неудобно. Все тебе мешают, шумят. А тебе вообще не надоело быть со всеми? Разве не лучше быть одному? Как я, например?»
3: «Нет, мы вместе, и в этом наша сила», —
0: ответил муравей. Кузнечик рассмеялся.
4: «Хо-хо, какой ужас! Как мне тебя жаль, Микки! Лучше быть одному. Вот, посмотри на меня. Что хочу, то и делаю. Никто мне не нужен. Прыгаю себе, скачу куда хочу и как хочу».
3: «А как же насчет друзей?» —
0: спросил Микки.
4: «Друзья? А зачем они мне нужны? Я и сам хорошо живу. Вот, смотри», —
0: сказал Кузя и прыгнул далеко-далеко в лес. А Микки остался возле своего муравейника. Кузя прыгал и смеялся, вспоминая слова Микки.
1: «У-ху! Как хорошо, что я сам по себе и никто мне не нужен!»
0: Кузнечик так увлекся своими прыжками, что запрыгнул туда, где не знал местность. И когда он прыгал, то приземлился прямо в лужу.
4: «Ой! Ой! Ой! Я застрял! Я застрял! Что же делать? Ой! Ой! Ой! Помогите! Помогите!»
0: Это была опасная лужа. Она подсохла и стала похожа на маленькое болотце. И Кузя застрял в ней. Кузнечик пытался изо всех сил выбраться из этой ловушки. Но как он ни старался, у него ничего не получалось.
4: «А кто же мне поможет? Я никого не знаю. А, Микки! Точно! Микки! Микки! На помощь! Микки, помоги!»
0: А тем временем Микки трудился вместе с остальными муравьями. И тут он услышал, как будто его кто-то зовет. И что было удивительно, голос был похож на его нового знакомого, Кузю.
4: «Микки! Микки! На помощь!»
3: Наверное, послышалось. Уж кто-кто, а Кузя звать меня не может. Он любит быть сам, и никто ему не нужен», —
0: сказал Микки и принялся снова носить палочки и веточки.
3: «Пойду работать. Послышалось».
0: Но вот опять Микки услышал, что его кто-то зовет.
4: «Микки! Микки!»
0: Кузя барахтался в грязи и звал Микки на помощь. Это был единственный, кого он знал. но никто не отзывался и не приходил. Кузя от отчаяния заплакал.
4: Эх, не слышит, наверное.
0: Внезапно из-за травы показался Микки.
3: Кузя, это ты звал?
0: Спросил Микки, приближаясь к Кузе.
4: Ой, да, я застрял, и мне нужна помощь.
3: Как это тебя угораздило? Ну, подожди, сейчас, давай помогу.
4: Да что ты поможешь один? Ты же слишком маленький.
0: Вздохнул отчаянно кузнечик. На что Микки ему ответил.
3: Ну почему один? Мы с друзьями всегда вместе. Я же говорил тебе, что когда мы вместе, в этом наша сила.
0: В это время из-за травы появилась огромная команда муравьев. Они быстро распределились и стали трудиться, чтобы спасти Кузю.
3: Ребята, так, план такой. Делаем так.
0: Одни искали палочки и листики, другие подносили их к кузнечику, чтобы он мог опереться передними лапками. Третьи несли длинные стебельки травы, чтобы проложить мостик к кузнечику. А Микки был рядом и все время ободрял Кузю. Говорил, что все будет хорошо, и они его не бросят, и обязательно помогут. Через некоторое время спасательная операция подошла к счастливому концу. Кузя мог опереться и выпрыгнуть из болота. Он был очень рад, что освободился, но больше он был впечатлен тем, как Микки вместе со своими друзьями пришли к нему на помощь и спасли его.
4: Оказывается, не так уж и хорошо быть одному. Намного лучше, когда у тебя есть друзья. Спасибо тебе, Микки, и всем вам спасибо,
0: сказал Кузя, пожимая лапку своему новому другу.
1: Давайте с вами дружить, а? Я с удовольствием бы.
0: Иметь друзей очень хорошо. С ними весело и интересно. С ними не скучно и не страшно. С ними легче проходить трудности. Но чтобы иметь друзей, нужно и самому быть дружелюбным.

Добро пожаловать на шестой из восьми вечеров для семьи, где мы сосредотачиваем свое внимание на теме «Если бы любовь?» Троеточие. Сегодняшняя тема вновь посвящена деликатному вопросу, как и предыдущая. Мы будем говорить сегодня на тему «Интимная жизнь, двоеточие, разрушительные мифы». И, как у нас принято на этих вечерах, начнем с поэзии. Наталья Щеглова, 1995 год, переложение книги «Песни песней».

Суламита, Суламита, лодка к берегу прибита, рдеют смуглые ланиты, робость тронула уста. Суламита, Суламита, никнут юные ракиты, как ребенок ты открыта и наивна, и чиста. Вот это произведение в Священном Писании, книга «Песнь песней» вдохновляла многих русских поэтов. Посмотрим, например, на одно из написанных в начале XIX века Гавриил Державин, «Соломон». «Моей молодой подруге вид всех возвышенней жен, прекрасней, Суламита, как горлик на меня он зрит, в самой невинности всех страстней, Соломон. Она мила, тенистый верх и кедр на брачный одр к нам клонит, Суламита. Он мил, и нам любовь готовит в траве душистой тьму утех». Ну, а вот начало XX века, 1915 год, Анна Ахматова. «Под крышей промерзшей пустого жилья я мертвенных дней не считаю, читаю послания апостолов я, слова псалмопевца читаю, но звезды синеют, но иней пушист, и каждая встреча чудесней, а в Библии красный кленовый лист заложен на песни песней». Книга «Песнь песней» – это разговор вслух о любви, разговор неприкрытый, разговор откровенный, разговор чувственный, разговор честный. Это книга именно о возможности наслаждаться физической составляющей любовных отношений между мужчиной и женщиной, которые соединяются в законном, благословенном, венчанном браке. И вот, что интересно отметить, когда мы сравниваем, как смотрели на эту книгу в древности, как смотрят на нее сейчас, как смотрят на эту книгу в разных направлениях религиозных, то сравнение открывает довольно любопытную информацию. Вот что написано в Мишне. Мишна – это документ, созданный приблизительно в первом-втором веке нашей эры в иудаизме. Написано: «Весь мир не стоит того дня, в который была дана Израилю песнь песней, ибо все книги святое, а песнь песней святое святых». Представляете? То есть, если все Священное Писание можно сравнить с первым отделением святилища, то песнь песней – это святая святых, это самое святое, что есть. И потому, как гласит электронная еврейская энциклопедия, канонический порядок пяти свитков соответствует порядку праздников, в которые пять свитков читаются в синагогах. Есть такие в каноне Священного Писания, который был написан приблизительно до 4 века до нашей эры, несколько коротеньких книг. Их называют мегилот, то есть свиточки, пять таких свитков. И вот на каждый из значительных праздников читается какой-то свиточек. И как вы думаете, на какой праздник читается свиток «Песни песней»? На праздник Пасхи. На праздник Пасхи во всеуслышание, принародно, во время богослужения читается книга «Песнь песней». Вот это взгляд традиционный у того народа, который жил с этой книгой на протяжении многих столетий. Ну, а теперь посмотрим совершенно другой взгляд. У вас изображение Оригена, годы жизни 185 по 254. Ориген был учителем и отцом церкви, который
исповедовал совершенно противоположный взгляд на вопрос интимной жизни. Он предложил так называемый аллегорический подход к толкованию Священного Писания. И потому, когда он читал книгу «Песнь песней», он никак не мог себе даже и представить, что там может идти речь

о буквальной, плотской, романтической, физической любви. И коль скоро это не вписывалось в его такие аскетические взгляды, то он, соответственно, и истолкование предлагал вот такое духовное, аллегорическое, в качестве иллюстрации. В первой главе, в первом стихе написано: «Да лобзает он меня лобзанием уст своих». Как вы думаете, что это значит? Ориген говорил: «Это воплощение Иисуса Христа в человеческую плоть». Правда, похоже, да? То есть поцелуи в книге «Песни» – это воплощение Иисуса Христа. Так, волосы, которые описаны в 4 главе, в 1 стихе, они так роскошно представлены, сказано: «Царь увлечен твоими кудрями» и так далее. Вот. Это, оказывается, народы, обращенные в христианство. Теперь, живот, который описан у Суламиты в 7 главе 2 стихе, живот твой, круглая чаша и так далее. Так? То есть Соломон любуется формами своей возлюбленной. Оказывается, живот Суламиты – это чаша спасения, из которой, значит, народы пьют вот Божью благодать. Пожалуй, он превзошел себя, когда, описывая 7 стих 7 главы, где сказано о иных красотах Суламиты, то две груди Суламиты, оказывается, это Ветхий и Новый Завет. Представляете? То есть вот это вот пример того, как совершенно по-разному в разных традициях воспринимается библейский текст. Те, кто не мог представить, что речь может идти о буквальной физической близости, пытались это истолковать так, чтобы вообще об этом даже мысли никакой не пришло. Существует постановление 5-го Вселенского собора, которое анафематствует тех, придает анафеме тех, кто учит, будто бы песнь песней, говорит о любви между мужчиной и женщиной. То есть анафема тем, кто будет считать, что надо верить тому, что написано. Представляете, как далеко вот в этом взгляде зашли некоторые направления в христианстве. Но когда мы возьмем стандартную Женевскую Библию, которая уже отражает, скажем, протестантский взгляд на этот вопрос, там написано: в тексте поэмы действительно нет намеков на аллегории. Кроме того, стиль книги и определенные фрагменты текста исключают саму возможность толкования книги в аллегорически-мистическом плане. Пренебрежительное же отношение к чувственной плотской любви, лежащей в основе человеческих супружеских отношений, является пренебрежением к установлениям и заповедям Божьим, в число которых входит благословенный Господом брак между мужчиной и женщиной, именно воспеванию супружества как апофеоза земной любви посвящена песнь. Песни. Итак, когда мы смотрим на это без определенных неверных предпосылок, когда мы воспринимаем библейский текст, как он нам дан, то книга «Песнь песни» представляет собой, вне сомнения, самый возвышенный образец описания романтической, чувственной, телесной любви. И дана она в качестве образца для всех поколений. Мы с вами, надеюсь, уже готовы к тому, чтобы теперь, сделав эти вводные замечания, рассмотреть некоторые самые распространенные мифы в отношении интимной жизни. Итак, миф номер один. Многие полагают, что, согласно Библии, целью интимной жизни является исключительно деторождение. Так? Цель интимной жизни – исключительно деторождение. Вот как однажды рассказывал один старец, который уже в почтенном возрасте повествовал о своей семейной жизни, и ему задали вопрос: «Как вот в вашей жизни с этим дело обстояло? Поделитесь, пожалуйста». Он отвечает так: «Нам Господь дал 9 детей, и 2 раза мы согрешили».
То есть интимная близость исключительно для деторождения. Соответственно, математика простая – 11 раз за все годы супружеской жизни вот они приступили к этому святому делу. И так вот, многие с таким живут. И естественно, что приводится в качестве обоснования? Книга «Бытие», 1 глава, 28 стих, Господь говорит: «Плодитесь и размножайтесь». То есть в действительности такая функция у интимной жизни есть, бесспорно. Однако миф как у нас формулируется? Что это единственная якобы цель. Итак, как будто бы только для деторождения. Потому давайте посмотрим на иные места Священного Писания. Ведь у нас Библия не заканчивается первой главой книги «Бытия», верно? Книга «Притчи», 5 глава, стихи 18 и 19. «Притчи», 5 глава, 18 и 19. Написано: «Источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей, любезною ланью и прекрасною серною. Груди ее да упояют тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно». Итак, для чего? Для услаждения, для радости. Речь идет об удовольствии, речь идет о том, что Господь создал для того, чтобы, первый глагол сказано, утешайся. В оригинале, в подлиннике, глагол «самах» дословно «радуйся», «радуйся». Дальше термин «услаждайся» очень интересен. В подлиннике это древнееврейское «шага», и означает оно следующее. Вот сравним еще, где оно используется в книге «Притчи», 20 глава, 1 стих. Попытаемся вместе перевести. «Вино глумливо, секера буйна, и всякий увлекающийся ими неразумен». Как переведено древнееврейское «шага»? Увлекающийся. Увлекающийся. Что значит «увлекающийся»? Фактически это слово обозначает напитки, опьяняющие. То есть и всякий опьяняющийся ими неразумен. Итак, интимная жизнь сродни чему, согласно книге Божьей? Состоянию эйфории, в состоянии опьянения. Вот цель интимной жизни, помимо деторождения. То есть одни вином и секерой, а Господь говорит: нет, не ими, а чем? Женою своей, пожалуйста, наслаждайся. Женою своей радуйся, с ней проводи время. Итак, два глагола: утешайся, то есть радуйся в оригинале, и услаждайся. Вот о чем речь идет. Давайте теперь посмотрим на апостольские писания. 1 Коринфянам, 7 глава, первые два стиха. Тоже вот при невнимательном чтении часто делаются неверные выводы. Читаем 7 глава, стихи 1 и 2, 1 послания Коринфянам. «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа». То есть, вот первое, на что нужно обратить внимание, слово «избежание» и перед этим «в избежании» курсивом набрано. Что это означает, дорогие? Значит, в подлиннике этого нету. Все слова, набранные курсивом в синодальном переводе, добавлены переводчиками. Потому если вы их уберете, поскольку нету их в оригинале, тогда начинает появляться вопрос: а о чем же тут на самом деле написано? Так вот, получается мысль довольно противоречивая. Хорошо человеку не касаться женщины, но потом блуда, каждый имей свою жену. Странно, странно звучит. Давайте посмотрим, как вот эта мысль выражена в современном переводе Кулакова. Он пишет: «Теперь про то, о чем вы писали мне». О чем они писали? «Вы говорите, хорошо для мужчины вообще не знать женщины». То есть вот эта вот мысль о том, что хорошо человеку не касаться женщины, это чья мысль?
Это не мысль апостола Павла. Он говорит, о чем вы писали ко мне, что хорошо человеку не касаться женщины, то есть кто-то ему написал из Коринфской церкви, думая, что интимная жизнь вообще теперь уже

больше не нужна. На это Павел отвечает: нет, нет. И читаем дальше, сказано: чтобы не впасть в блуд, пусть у каждого будет своя жена и у каждой женщины свой муж. То есть совершенно меняется смысл. Он реагирует на то, что ему написали. И вот ему было написано именно вот такое представление об интимной жизни, при которой считается, что этого вовсе и не нужно делать. Но если мы читаем дальше, то мы находим здесь, в 9 стихе, следующее, 1 Коринфянам 7:9. «Если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». Итак, дорогие, откровенный вопрос. Для чего нужен брак? Согласно тексту? Чтобы не разжигаться, чтобы не блудить, так? Во избежание блуда. То есть здесь деторождение вообще не присутствует в обсуждении этого вопроса. Апостол Павел говорит о естественном желании, о естественном стремлении к интимной близости. И его можно осуществлять, как в миру делается, развратно, путем блуда, или же можно это делать, вступив в законные отношения. И потому апостол Павел пишет еще раз: пусть вступают в брак, чтобы не разжигаться. Таким образом, цель брака достаточная для удовлетворения потребностей в интимной жизни. Это не единственная. Здесь апостол Павел частный вопрос рассматривает. Целей у брака гораздо больше. Мы говорили с вами об этом на одной из предыдущих бесед. Но вот эта цель, удовлетворение потребностей в физической близости, это Божья цель, и она достойна того, чтобы ради нее вступать в брак. Итак, первый миф, который мы рассматриваем, это миф о том, что якобы интимная жизнь дана только для деторождения. На самом деле у нее минимум две цели деторождения, вне всякого сомнения, но а также цель отдельная, которая упоминается вне зависимости и вне связи с деторождением. Это радость, это удовольствие, это вот, исполнение и осуществление того естественного влечения к интимной жизни, которое Господь создал в человеке. Это первый миф. Второй миф заключается в том, что якобы интимная жизнь – это стыдно. Вот. И, конечно же, общество, в особенности вот такое традиционное общество, этим пропитано. И так интересно наблюдать было, как во время дискуссионного клуба некоторые из вас все-таки разговаривали на эту тему. Это уже само по себе большой подвиг, да? Потому что считается, как у нас этого никогда не было, и, естественно, говорить не о чем. Вообще, о чем может идти речь, так? То есть говорить об этом – это стыдно, и осуществлять. То есть считалось, что дело это какое-то вообще постыдное такое. Так, давайте посмотрим. Книга «Бытие», 2 глава, стихи 24 и 25, это описывает так. «Бытие», 2 глава, стих 24. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Итак, есть ли стыд в том, чтобы муж и женой были обнаженные? Что говорит Библия? Нет никакого стыда. Стыда нет никакого. Стыд появился тогда, когда грех вошел в их взаимоотношения. Бытие 3 глава 7 стих. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясание только после того, как наши прародители вкусили запретный плод, и в результате дьявол произвел в них радикальные изменения внутри их природы, только после этого они друг друга стали стыдиться. А в чистых взаимоотношениях, во взаимоотношениях, где нет греха, обнаженность не является стыдом. Я вспоминаю здесь, как один из священнослужителей рассказывал о том, как однажды он приехал в новый город, куда его
пригласили для того, чтобы провести духовно-просветительские встречи. И вот братья его пригласили на разговор, прежде чем решились выпустить его, так сказать, на сцену, где были гости приглашены, жители города, чтобы вот он как раз-таки рассказывал о библейских законах супружества. Нужно было выяснить, правильных ли он взглядов. И вот, вот там в тайной комнате его, так сказать, окружили и задают все вопросы, чтобы проверить его, все ли там канонично, все ли там нормально. И вот один задает вопрос и говорит: «А вот вы когда-нибудь свою жену видели обнаженной?» Ну и вот вопрос задает так, что уже совершенно понятно, что в представлении задающего вопрос – это великий страшный грех. И тут же добавляет: «Мы при солнечном свете никогда, никогда этим не занимались, я свою жену обнаженной никогда не видел». И вот этот служитель говорит: «Я взмолился Господу, потому что если сейчас забракуют, то не выпустят евангелизацию совершать. Если сейчас признают меня еретиком, то я не смогу к народу благую весть обращать». И вот он тогда вспомнил вот этот вот отрывочек и говорит: «Адам и Ева стали стыдиться наготы друг друга до греха или после греха?» На этом вопрос был исчерпан. Дорогие, стыдно ли это? Что говорит Священное Писание? Никоим образом не стыдились. И когда мы с вами открываем вот ту самую книгу «Песнь песней», 7 главу, первые 9 стихов, давайте вот мы сейчас устроим тест, я буду внимательно смотреть на ваши лица, и мы будем читать то, что Бог нам повелел читать, в том числе и читать вслух. И сейчас произойдет проверка того, насколько ваше понятие о стыде совпадает с Божьим понятием о стыде. Готовы? Итак, книга «Песнь песней», 7 глава, первые стихи. «Оглянись, оглянись, Суламита, оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя. Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод Манаимский? О, как прекрасны, смотрю в зал, ноги твои в сандалиях, тщерь именитая». Пока не стыдно? Пока нормально? Замечательно. Дальше. «Округление бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника. Живот твой – круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино. Чрево твое – ворох пшеницы, обставленный лилиями. Два сосца твои, как два козленка. Двойни серны, некоторые из вас уже, как говорится, по привычке потупили взор, шея твоя, как столб из слоновой кости, голова твоя на тебе, как кормил, и волосы на голове твоей, как пурпур, царь увлечен твоими кудрями. Как ты прекрасна, как привлекательно возлюблена твоей миловидностью». И вот самое страшное начинается. Готовы? «Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти. Подумал я, влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее, и груди твои были бы вместо кисти винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблоков», и так далее. Вот для Бога это не стыдно, а для вас? Бог вдохновил рабов своих пророков написать этот священный текст. Это святая святых. Потому давайте так и признаемся, что это миф. Ничего нет постыдного в самой теме об интимной близости, и тем более в реализации интимной близости в контексте супружества, благословленного Богом. А вот что стыдно, это рядышком. Книга притчей, 7 глава, стихи с 1 по 19 описывает. Притчи, 7 глава, там описывается блудница, шумливая, необузданная, которая зазывает, которая навязывает себя. И вот там сказано: она с бесстыдным лицом. Итак, стыдно когда? Когда это блуд,
когда это похоть, когда это прелюбодеяние, когда это разврат, вот это стыдно. А интимная жизнь, которая Господом сотворена, она представляет собой удивительный Божий замысел. Еще один миф заключается в следующем. Суть в том, что как будто бы, якобы, это, то есть интимная близость, интересна и доставляет удовольствие только мужчине. Так, ну мы будем сейчас голосование проводить, нет? Ну, наверное, это еще рано, да, для нашей почтенной публики. Итак, что Библия говорит? Книга «Песнь песней», 1 глава, 3 стих. Сказано так, «Песнь песней», 1:3. Говорит, давайте, во-первых, определим, кто говорит, он или она. 1 глава, 3 стих. «Влеки меня, мы побежим за тобою. Царь вел меня в чертоги свои. Будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино». Кто тут стремится к ласкам? Кто инициирует? Кто говорит, мужчина или женщина? Женщина, вне всякого сомнения, 7 глава стихи 11 и 12, «Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его. Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах, там я окажу ласки мои тебе». Кто говорит? Женщина. Мы продолжим разговор на эту тему во время второй половины нашей встречи.

Дорогие возлюбленные, слава, слава, слава Богу. Мы, как я уже сказал, приближаемся к Дню Пасхи. Это будет 20 апреля. Остался, ну, поменьше месяца. И это будет Пасха и у православных, и у католиков, и у протестантов. Знаете, католиков есть около миллиарда на земле, считающие себя вот католиками. И протестантов тоже много, там около 800 миллионов примерно. И православных тоже 200 с лишним миллионов есть. Но вот протестантов очень много, верующих и так далее. И вот верующие люди теперь все будут почитать Господа и славить, слава Богу. Но Бог хочет, чтобы мы знали Его каждый день, ежедневно, не только в праздники, правда же, друзья? Но знали Его лично. Я сегодня хочу продолжить такие серьезные вещи, которые связаны с тем, что мешает войти в Царство Божье. Что может стать препятствием каждому из нас, если это будет в нас. И когда мы с вами спасены, и мы помилованы, и Бог дал нам святость во Христе, скажите аминь, да? И праведность дал нам во Христе. Но мы находимся в этом мире, в мире, где есть опасности, где есть атаки врага, да? В мире, где есть несовершенные люди, и мы порой бываем несовершенные. А раз несовершенные люди, значит, они могут неправильно несовершенно сказать, несовершенно к нам отнестись, несовершенно к нам поступить, и провести, вести себя так по отношению к нам. И мы можем испытывать определенные отрицательные эмоции. В обществе происходят проблемы, в государстве могут быть, в соседних государствах, междугосударственные конфликты, и всякие торговые войны сейчас идут, и уже начались и тарифные всякие войны, и все прочее. Много-много всего. И это все может оказывать влияние на человека, а нам нужно себя вести и правильно быть в таком состоянии, которое позволит нам войти в Царство Божие. Вот среди всего этого мы с вами должны быть кандидатами и в Царство Божие, и мы должны знать, что мне помешает туда попасть, от чего я должен уже сейчас быть, себя беречь и себя, сохранять, избавлять, если это что-то есть. Это очень важно, что нам помешает. Вы знаете, когда человек тренируется, чтобы он сбрасывает то, что ему мешает. Он сбрасывает лишний вес. И есть такие люди, что даже немножко даже забавно, что нам, но они вот так стараются, чтобы достичь пловцу своего высшего результата, они не только сбрасывают вес, они, извините, даже вот они думают, что им мешает волосяной покров, и нужно все себя вот сбрить, чтобы не было сопротивления в воде, чтобы ни одна, каждая ворсинка, волосинка не сопротивлялась потоку. И поэтому нам это было немножко смешно, забавно, но я потом заметил, что это повсеместно распространено среди... Они себя вот таким образом пытаются избавить от того, что может им помешать. И когда мы думаем о том, что нам может помешать войти в Царство Божье, мы спасены, да. Я не говорю сейчас, конечно, о каждом. Кто-то смотрит, и он не спасен. Кто-то, возможно, находится в церковь, но не спасен от греха, в смысле, держит в себе этот грех или что-нибудь такое. Это может быть. Но я говорю сейчас о тех, кто даже уже спасен, кто оправдан. И тем не менее, Бог хочет, чтобы мы знали, что может нам помешать. И об этом говорит сам Иисус. А Иисуса слово авторитетное, так, как и его пророков и апостолов. Правда же? И вот я размышляю на эту тему. И вот такое слово, как мы слышали недельку назад, оно такое отрезвляющее. Иисус говорит верующему человеку, вместо того, чтобы сказать: «Никодим, ну я знаю, ты отличаешься от фарисеев, ты отличаешься от старейшин, ты даже пришел со мной поговорить, хоть и ночью». Иисус мог бы так сказать ему: «Я понимаю, что ты веришь в меня. Я понимаю, что тебе нелегко. Ты находишься среди старейшин и Израилевых, и они очень плохо к тебе отнесутся, иудейские, если узнают. Но ты молодец, что пришел, и я тебя тоже люблю». Иисус бы мог так говорить. Но неожиданно для Никодима и для всех нас, он в ответ на признательность Никодима, который говорит, что мы знаем, что ты пришедший от Бога, учитель. Ибо таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Мы понимаем, что ты от Бога. Но Иисус Христос
как бы прерывает его и говорит такие слова, которые смутили этого человека. Он говорит: «Истинно, истинно». Два раза я повторяю это: «Истинно, истинно». Это значит, Господь говорит, это выше, чем клятвенное слово, знаете. «Истинно, истинно говорю». Если кто не родится свыше, то есть кто не переродится, кто не станет другим человеком, он не может войти в Царство Божие. И он говорит: не удивляйся, не удивляйся, потому что Иисус видел, что Никодим удивлялся. И он говорит: не удивляйся. Иисус бы не стал это говорить, если бы Никодим не был удивлен. Правда же, да? Иисус просто видел его внутреннее состояние. И он говорит: потому что рожденный от плоти – это плоть. А рожденный от Духа, вот что должно быть, от Духа Святого. Вот это духовный человек. И поэтому Господь сказал, что очень серьезно. И вот эти слова, они приводят в чувство. Как? Значит, я должен быть другим? Не просто верить, что есть Бог? Не просто верить, что Он есть? Да, действительно. К сожалению, этого недостаточно. Но это Божьи стандарты, и они справедливые. Очень важно не просто, что есть, что у нас есть или были родители, но иметь к ним правильное отношение, да? Очень важно не просто знать и верить, что у меня есть друг, брат, сестра, но иметь правильное к нему отношение, то есть уважать, ценить, любить во Христе, благословлять. Так и здесь. Не то, что знать, что есть Бог, но иметь правильные с ним отношения. А это может иметь только другой человек, то есть не плотской, а духовный человек. Внутренний человек, человек сердца, человек, который внутри совершенно другой. И вот Иисус говорит такие слова, которые удивили Никодима. И поэтому он действительно не понял. Он говорит: ну как человек может опять родиться? Ну как он может оказаться опять внутри в утробе матери? Иисус говорит: нет. И тогда он говорит: Дух дышит, где хочет. То есть это движение Духа Святого, который в каждом месте. Он друг человека меняет и действует так, как ему угодно. Иисус говорит: кто не родится от воды и Духа Святого, не может войти в Царство Божие. От воды. Имеется в виду, вода – это прообраз Слова Божьего. И вот в послании Ефесянам апостола Павла в 5 главе написано, что Христос Иисус возлюбил церковь, это 5.35, и предал себя за нее, чтобы очистить ее себе. И вот стих 26 говорит, чтобы очистить ее себе. Не 25, 26. Очистить ее себе. Очистить ее себе баней водной посредством слова. Смотрите, очистить ее себе. Баней водной посредством слова. Когда молодые люди, они хотят создать семью, и девушка хочет найти себе достойного мужа, она не просто так это делает. Первого встречного, легкомысленного человека, может быть, преступника, там, пьющего. Нет, конечно. Если девушка думает о серьезных отношениях, она хочет, чтобы это был достойный человек. Чтобы он не обидел ее, не обманул ее, чтобы он не был тяжелым, брутальным, жестоким и так далее. Смотрите. Она хочет так же и наоборот. И молодой человек, он не хочет просто так вот встретить девушку на улице и, ну, конечно, бывают легкомысленные решения, бывают поспешные. И да, есть любовь, бывает любовь с первого взгляда, но человек хочет убедиться, он понимает, что это серьезно, это очень серьезно и так далее. И вот, а верующие люди больше понимают, они понимают, что всю жизнь мне придется проводить с этим человеком, а я должен убедиться, что он готов. Смотрите, Господь хочет убедиться, что мы те, с кем Он будет проводить всю вечность. Но я понимаете, я так образно говорю. Он хочет себе очистить церковь. Он нас любит, какие мы есть. Он любит нас, написано, возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Римлянам 5:8. Но это не значит, что мы были достойными Царства Божия, когда мы были грешными. Понимаете? Он любил нас. Я повторю, Иисус возлюбил грешных, ибо так возлюбил Бог мир, то есть грешный мир, что отдал Сына. Так написано, друзья? Аминь. Скажите, правда, что Бог возлюбил нас, когда мы были грешны? Аминь. Но мы не были еще готовы, и Он захотел нас очистить себе посредством Слова. Очистить себе посредством Слова.
И вы знаете, мы берем картофель, да, и мы очищаем его себе. Мы не кушаем его в таком виде. Да, можно, конечно, тщательно мыть, чистить и там в кожуре и что-то делать, но все равно это должно быть очищено очень сильно. И морковь мы не кушаем в таком виде. Мы очищаем ее. Мы понимаем, нам нравится морковь, но мы знаем, что ее нужно очистить. И мы хотим это принять, но мы знаем, что это нужно. И когда мы берем с вами плоды, они вкусные, и яблоки, и что бы ни было, но они в земле. Мы знаем, что их нужно очистить. И мы берем, очищаем их, понимаем, что это очень опасно просто есть грязные. Это может быть заражение, это может быть инфекция, это могут быть, извините, паразиты и так далее. Поэтому мы берем, мы любим плоды, даже когда они валяются под деревьями, даже когда они лежат в магазинах на полках, и, может быть, десятки рук уже могли их дотронуться. Но мы знаем, что их нужно очистить. Скажите громко аминь, пожалуйста. Так и Бог любит нас очень сильно. И когда Он любил нас, когда мы были грешными, но когда мы приходим к Нему, Он хочет сделать нас, чтобы мы были подобны Ему, чтобы мы были похожи, соответственно Ему. Вот. Теперь Бог, родители любят детей, какие они есть. Они любят, но они не хотят, чтобы они оставались такие, как есть. Чтобы детки, если плохо учатся, начали хорошо учиться, да? Чтобы детки, если они где-то ленятся, чтобы перестали лениться. Согласитесь, правда? Мы любим деток. И один ребенок, он скажет, он все сделает четко и правильно. Другой, может быть, так не с охотцей сделает. Или у него были, мы отвлекли его от его любимых занятий или от какой-то игры. И, конечно, ребенок не очень хочет, но родители любят его. Любят. Но они хотят, чтобы он был вот готов на всякое доброе дело. Да, мама, я пойду в магазин. Да, хорошо, мамочка, да, я понимаю. Да, я сделал. И поэтому родители трудятся, говорят, сынок, я так хочу, чтобы ты вот был, ну, как бы ответственным таком. Ты же видишь, я вот там сейчас болею, или папа на работе, а вот там сестренки дома, их надо сейчас покормить. Да, мама, прости, да, прости меня. И вот так вот меняется сердце. Бог работает над нами, и Он хочет очистить посредством Слова. Вот почему как важно ходить в церковь. Вот важно слышать, читать Писание. Как это ценно. Вы знаете, как интересно, пастор Юха начал читать нам 23-й псалом. «Поднимитесь, врата, двери вечные». А я только недавно его читал. А Вера Васильевна пришла ко мне в гости и говорит, «Слушайте, я только сегодня утром читала 23-й псалом. Поднимитесь, двери вечные, войдет Царь Славы». Я говорю, видите, как один дух, скажем, слава Богу. Давайте дадим Богу славу, правда же? Аллилуйя, аллилуйя. И Господь нам говорит, и вот мы читаем это слово, нам так нравится. И вдруг кто-то еще нам говорит, еще больше нравится. А там написано, такой род, а кто взойдет на гору, там написано. А кто? Кто взойдет на гору? Вообще, кто будет там на небесах? А кто будет? Будет ли там мои сотрудники? Будет ли там Марина? Будет ли там Светлана? Будет ли там Володя? Кто? Мой сосед Владимир там. Будет ли? Написано, и Бог говорит, у кого вот сердце не повинно, у кого, кто не клялся напрасно, то есть кто не лгал, не клялся там, у кого руки не повинны, сердце чисто, кто не божился ложно, и тот получит благословение. А дальше что написано? Кто же эти люди? А дальше следующий стих, откройте, пожалуйста. Таков род, то есть такое поколение людей, ищущих лицо, те, кто ищет Бога, они вот такие люди. Сердце неповинное и чисто. Дадим слава Богу. Аминь, аминь, аминь, аминь. Друзья, вот кто ищет Господа, кто на самом деле ищет Его, у них... И тогда Бог говорит, как его найти? Он говорит, поднимите врата, двери вечные. А что такое двери вечные? Это сердце, это оно вечно. И есть еще у нас одни врата, это уста. Если устами своими, и вот сестра Вера мне сказала, говорит, меня так коснулось, что уста – это наши врата и сердце. Правильно. Поэтому, когда устами исповедуешь Иисуса Господом и сердцем веришь, то спасется. Поэтому устами исповедуют к спасению, а сердцем верят к праведности. Поэтому уста – это наши врата, это наши двери. И когда мы открываем двери нашего сердца и начинаем призывать Господа, двери уст наших, Бог говорит, открой уста свои, и я наполню их. Правда? Нужно открыть уста для Бога. Кто верит в это, скажите мне. Уста для Бога, уста для Бога. Это когда мы говорим Его Слово, когда мы говорим о Боге. Для Него мы открываем свои уста и свое сердце. И вот когда мы с вами слушаем Слово, оно нас очищает. Итак, мы читаем в 23-м псалме, пастор Юха нам прочитал в воскресенье, то кто войдет, кто будет спасен? И вот Христос говорит, людям это невозможно.
Он говорит, это Евангелие от Марка. Петр ужаснулся. Они говорят, кто же может спастись, Господь, если трудно имеющим богатство войти в Царство Божие? Представьте, трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Вот еще что мешает людям. Земные вещи. Они ужаснулись. А кто же тогда вообще может спастись? Ну кто? Он говорит, для людей это невозможно. Но не для Бога. Ибо все возможно Богу. Матфея сказано и Марка. Матфея, молодцы, 19:26. Все возможно Богу. И вот поэтому, когда Бог, Он дает дар спасения, Он прощает человека, и Он меняет его сердце, ну, меняется сердце, тогда возможно. Тогда все возможно. И вот этот процесс, он происходит удивительный. И мы вот замечаем, как Бог меняет нас. Мы видим, какие мы были раньше, какие Бог что-то делает, какие наши друзья. Вот. Как сестра Вайки пришла. Как небо и земля. Как Бог меняет. Как Бог меняет. Как всех нас меняет. Это удивительно как. Понимаете? Я не говорю, что она была плохая, но она сама про себя может вам свидетельствовать. Но понимаете, как Бог дает такое миротворение, любовь ко всем. Вот. Как удаляет все из нас, что... И каждого из нас. И мы вдруг, нам уже не хочется обижаться, нам не хочется ни о ком думать, нам хочется одного – любить Иисуса и всех людей любить. Аминь. Как это хорошо, как Бог... Это вот работа, которую Бог очищает. Церковь у нас невидима. И вот Господь говорит, трудно надеющимся на богатство войти в Царство. Он как бы уточняет, надеющимся на богатство. То есть люди, которые, у них есть богатство, ну, там Авраам имел богатство, да, но он сразу отдал десятую часть. Только увидел Божьего человека, сразу десятую часть. Он был щедрый, он отдал лучшую землю Лоту. Он уповал на Бога там, все. Вот. Но надеющийся на богатство свое, Библия говорит, упадет. Так сказано в притчах. Надеющийся на богатство свое упадет. И поэтому... Господь подчеркивает, что вот проблема того молодого человека, он был наследник, у него было имущество большое, он был юноша, еще не женатый, молодой человек, он был очень богатый. И вдруг Иисус Христос как будто подкосил его основу, ну, как будто бы. Он, конечно, этого не сделал, он ему самому предложил. Хочешь быть совершенным? Иди, продай все, что ты имеешь, раздай нищим. Приходи, следуй за мной, и ты будешь иметь сокровища на небесах. И вот это для него уже не звучало. Сокровище на небесах. Что Бог мне поможет, что Он мне воздаст. Он даст мне... Он слышал только одно. Иди и продай. Как же я это все продам? Он отошел с печалью. Он понял, что пойти за Иисусом просто так не получится. Что ему что-то мешает, по словам Христа. И поэтому есть препятствия, есть люди, которые из-за этого, именно из-за материальных проблем, из-за бизнеса охладели к Богу, из-за денег, из-за отношений к имуществу, из-за такого, жадности, скупости, как угодно можно сказать. И пусть этого не будет в нас во имя Иисуса, скажите аминь. Пусть этого не будет в нас, скажите, пожалуйста, аминь. И вот тоже есть препятствия. Но какие же еще есть препятствия? И вот мы с вами рассмотрели в прошлый раз, что это тоже о рождении свыше. Матфея, 18 глава, с 1 стиха. Ученики спросили, кто больше? И Иисус сказал, кто больше? Он поставил ребенка и говорит, вот кто больше. Но еще не только это. Если бы только Иисус сказал, вот больше дитя, и слава Богу, мы подумали, ну что ж, хорошо, дитя значит больше, а Бог говорит... И очень серьезно, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Представляете? Не войдете. Если бы вот этого предложения не было, не войдете в Царство Небесное, то можно было бы сказать, есть дитя, я хочу быть как дитя, буду подражать. Но Иисус говорит серьезнее. Он говорит, не войдете в Царство Божие. И поэтому мы должны преобразиться. И, как Павел говорит, на злое будьте младенцы. Вот как дети, Вот, дети быстро прощают. Они имеют такое отношение очень. А по уму будьте совершеннолетние. То есть мы должны понимать, что для нас опасность. И, тем не менее, быть как дети внутри.
И это тоже о рождении свыше. Но что я сегодня хотел еще важное сказать? Давайте откроем, пожалуйста, Матфея 18 главу. Матфея 18 главу. Здесь говорится особенное слово. Не только о детях, а там же говорится еще одна интересная характеристика. И вот здесь очень многим людям вот это нужно. Это нужно сегодня. У меня сегодня был диалог, переписка была. Это могло быть вчера, это могло быть когда угодно. О чем? Именно об этом. Смотрите, что здесь написано. Здесь говорится так. Когда Иисус Христос говорит, где вы будете собраны во имя Мое, я буду среди вас. И это очень сильное слово. И на днях мы разговаривали с одним человеком с другого города. Он говорит, ну вот где двое-трое собрались, я среди вас. Нет, я говорю. Он говорит, как? Я говорю, нет, что там написано? Он говорит, ну вот где двое-трое собраны, там я буду среди них. Я говорю, нет. Там сказано другое, что во имя Мое где соберутся? Где соберутся из-за Меня? Говорю, получается как? Я говорю этой женщине, сестре, она хорошая сестра в Господе. Просто она не придавала значения этим словам. Я говорю, как? Двое-трое собрались, и Бог среди них? Ну, допустим. Да, собрались двое-трое верующих, поговорили о ком-то, поосуждали, и вот Господь среди них. Нет, так не работает. Так же получается, да. Если просто двое-трое собрались, поговорили, какая плохая соседка, какой плохой верующий в церкви, они же двое-трое собрались. Но мы знаем, так не работает, и Божьего присутствия там не будет. Скажите аминь. Вот, оказывается, мало собраться верующим, это мало прийти в церковь, просто собраться. Нужно собраться во имя Его, то есть из-за Него, конкретно из-за Божьего присутствия, чтобы свои венцы, все заслуги, все, за что тебя похвалили, все, за что тебе сказали спасибо, все положить перед Богом, сказать, Господь, я поклоняюсь, если бы не Ты, если бы Ты меня не спас, если бы Ты не открылся, и ничего вообще бы не было, все, за все слава Тебе. Итак, люди, когда собираются во имя Господа, и все, понимаете, так же молодежное собрание. Если молодежь соберется, ну вот ради друг друга пообщаться, поговорить, это неплохо. Они ведь там не курят, не пьют, слава Богу, но они просто собрались, но Божьего присутствия может не хватать. А когда молодежь начнет поклоняться, они берут гитары. Они говорят, давайте мы помолимся. Давайте, вот задерживается наш лидер. Вот нету там старшего. Давайте. И взяли, и начали поклоняться. Это уже во имя Господа начинается. Правда же? Начали поклоняться. И когда начали поклоняться, тогда Господь приходит своим присутствием. Но моя цель дальше. Тогда Петр приступил к нему, говорит, сколько раз прощать брату моему? 18:21. Сколько раз прощать брату моему? И вот эта история, у нее есть очень серьезный конец. Сколько раз прощать брату моему? Потому что это серьезная проблема. Брат один раз обидел, другой раз обидел, в прошлом году обидел, и опять обидел. И на день рождения, может быть, не пришел и не поздравил, и, может быть, еще что-то обо мне подумал. А Иисус говорит только одно. Не до 7 раз. До 70 раз. Это, по крайней мере, если быть буквальным, это 490. А на самом деле означает очень много. Ну, просто бесконечно. И Господь говорит эту историю Петру. Вот проблема людей. Как прощать? И женщина, допустим, мне говорит и пишет, «Ой, мой муж любит только свое хобби». Ну, например, да? Вот, он вот, когда что-то на рыбалке случилось, у него там снасти сломались, лодку пробил, он быстро все это себе купил. А как для меня там? Ну, например. Это обида называется. Это обида. И, конечно, муж, он должен вот... не только заботиться там о снастях, о лодке. Я не говорю, что он плохой. Просто вот... Но вот если мы будем жить этой обидой, что будет? Тогда наше сердце закрывается. Наши верхние врата, которые открыты, они закрываются. Наш дух закрывается, а плоть начинает занимать это место. Знаете, она приходит. Там, где Господь уходит, туда сатана приходит. Правда же, да? Где место убрано, чисто, свободно, то есть... туда приходит сатана и еще и 7 злейших берет. Извините, такое серьезное предупреждение. Так вот, женщины могут обидеться на мужа, на брата, брат на брата, жена, муж может обидеться на жену. Вот, пришел домой, опять еда не готова или что-нибудь. Расскажу вам. Мужчина, жена приходит домой, а у него все
убрана идеально, и еда наготовлена, и первое, и второе, она потрясена. Как это у тебя так все? Как это? Что ты что, решил за ум взяться? Ты что это у тебя тут? Он говорит, да я просто вызвал жену на час. Да, он говорит, жену на час вызвал. Вот она говорит, какую жену? Какую жену? Она перепугалась. Кто? Кто здесь был? Она говорит, да просто, ну ты же не приготовила, ты же вот не сделала, ты то не сделала. Ты посуду не помыла, я вызвал жену на час, вот там услуга. Она так расстроилась. Он говорит, да не переживай ты, просто мама твоя приходила. Говорит, она тут все и приготовила. Я говорю, такой вот, ну знаете, это такой немножко юмор, но он решил пошутить так вот на женой. Но вы знаете, не надо обижаться, когда жена не приготовила. Не надо обижаться, когда муж домой рыбу с рыбалки не принес или что-нибудь. Но суть не в этом. Я не буду сейчас на эти мелочи останавливаться. Речь о том, прощаем ли мы. Почему? Потому что если мы не простим, нас ожидает нечто очень серьезное в конце. И поэтому можно веселые истории рассказать, можно грустные. Обычно обида, она имеет грустную основу, она не имеет радости. Но когда мы об этом вспоминаем, то, может быть, мы иногда смеемся. И иногда это кажется, что забавно, но обида на самом себе, она портит сердце, она портит отношения. Она разрушает отношения с Богом. Пастор Генри Мадава говорил, если мне нельзя обижаться, если обижаюсь, я перестану слышать Бога. Понимаете, что нам важнее? Нам важно слышать Бога, правда же? Нам важнее слышать Бога и войти в Царство Божие, потому что дальше написано, Иисус говорит, «Царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами». Это значит произвести расчеты. Вот он дал столько денег Меньшикову и сказал, так, отчитайся за свою губернию, там, ну, за... вот. Вот он дал столько-то денег другому там, какому-то князю, допустим, выделил государство, вот, на развитие, рассказывай там, ну, и мы сейчас на одну область выделяется, на этот город выделяется, вот, на Нарву выделяются деньги, на другой город выделяются, отчитайся. И вот царь дал слугам, он дал им займ, он захотел сосчитаться. И вот пришел один раб и пал и говорит, государь, потерпи не на мне, я все отдам тебе. Знаете, но выше сказано, приведен был к нему кто-то, кто должен ему 10 тысяч талантов. Это огромные, это десятки килограммов золота или серебра. Десятки килограммов. И ему нечем было заплатить. И тогда он, царь говорит, тогда забираем в рабство жену, детей. То есть дети будут и жена отрабатывать. Значит, они будут бесплатно работать на государя теперь. Все будут, ничего не будут получать. Просто выполнять все задания, всю работу, всю жизнь. Предположим так. Но этот раб, он умолял, то есть он начал просить прощения. И вот здесь речь идет о покаянии.

перед Богом. И он начал просить прощения: потерпи на мне. То есть подожди, я все заплачу. Возможно, я открою свой бизнес или что-то другое. Что он там говорил? И написано: государь умилосердился. Умилосердился — это любовь. Написано: любовь милосердствует. Да? 1 Коринфянам 13:7. Любовь милосердствует. Вообще христианство держится на милосердии, то есть на любви. Согласитесь? Мир держится на любви, на милосердии, на прощении. Если этого не будет, если не будет снисхождения, если не будет милости, то этот мир просто рухнет, потому что никто не может просто выдержать. Вот везде найдутся люди, которым их просто нечем заплатить. Если не будет социального пособия, то есть не будет милосердия, люди просто, не знаю, будут погибать, умирать от голода, пойдут на крайние меры. Некоторые пойдут в преступность, как вот дети раньше с общежития идут, чтобы украсть эти шоколадки, а потом попадают в полицию. И потом в тюрьму малолетним. Если не будет милосердия, не будет помощь сиротам, не будет помощь вдовам, не будет помощь пенсионерам, что же будет тогда? Так вот, это маленький пример, что мир, он держится на Божьей любви и милосердии. И вот этот господин, он решил простить. И весь долг простил ему, весь долг простил ему. И это потрясающе. Но история продолжается. Продолжается в том, что этот человек, он нашел того, кто ему был должен. Вот из этих 10 тысяч талантов он дал в долг 100 динариев кому-то. И он схватил его. Он душил его. Это Иисус рассказывает слова. Я напоминаю, друзья, те, кто смотрит в эфире, сам Иисус говорит эти слова. Он говорит, он душил его, схватил его. И говорит, отдай мне, что должен. Тот умолял его, прости меня, то есть я потерпи на мне. Я все отдам тебе, но он не захотел. И он пошел и посадил его в темницу. То есть он его сдал в полицию, он сдал его властям, он сказал, он мне должен. Те спросили, ты должен ему? Он говорит, да, я должен 100 динариев, но я не могу вернуть. И его посадили в тюрьму. И друзья вот этого человека, они очень, товарищи, они очень огорчились. Они узнали, что случилось. Они знали, что случилось. У того человека такое вот дело, что ему все прощено, но он вот так поступил. Они пошли и пожаловались государю. То есть они Богу рассказали, можно сказать, люди пожаловались Господу. И вот этот государь, который прообраз Господа, он разгневался. Он осудил этого человека. Он сказал, злой раб, я весь долг тот я простил тебе. То есть все грехи твои простил тебя. Все, с тех пор, как ты покаялся. Но ты, потому что ты упросил меня, не надлежало ли и тебе помиловать товарища своего, как я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь отдал его истязателям, то есть те, кто требовали с него. Это как коллекторы, это как что-то такое ужасное. Это инкасса, и это все гораздо хуже, чем инкасс. Пока не отдаст всего долга. Это как 90-е годы в бывшем СССР, да? Люди, преступные люди имели долги, деньги, они давали эти деньги, потом жестоким образом требовали обратно. Я помню, как мой сосед, красивый, интеллигентный человек, несколько детей у него, стройка, он опытный электрик, и вдруг его жестоко избивают, и никто ничего не может сделать. Пришли люди требовать долги, и никто не жаловался в полицию. И его просто жестоко били. Такой красивый, приятный мужчина. У него фирма была. И вот эти люди, они так... И я это все слышал и видел, что был соседом. Это было и просто, ну, как бы случайно, проходя мимо. И вот здесь написано так, что проблема этого человека была, что он отказывался прощать. Он не простил. Женщина не простила, мужчина не простил, товарищ не простил, начальник не простил, подчиненный не простил. Потому что для Бога очень важно, чтобы было прощение, милосердие. Написано, милосердием и правдою очищается грех.
милосердием. И если бы Господь не простил, если бы Бог не простил человечество, если бы Бог не прощал народ Божий Израиля, то мы бы все были подобны Содому и Гоморре. Если бы Бог не оставил остаток. И поэтому дело спасения...

Если мы не будем прощать, если, то мы не простим всех от сердца. И вот Христос говорит дальше. «Так Отец мой Небесный поступит с вами», это стих 35, «если каждый из вас, каждый из нас верующих, от сердца не простит человека, ближнему согрешение его». Это, казалось бы, известная история. Она очень трагичная. Смотрите, какой конец трагичный. Хорошее было начало, середина. Начало было грустным, долги. Середина была хорошая. Уже почти все было. Уже, можно сказать, мы с вами на середине пути сейчас. Мы еще не дошли до Царства Божьего. Оно внутри нас. Но до Небесного Царства мы не дошли. Мы сейчас вот на пути. И вот на этом пути очень важно быть верным Слову Бога до конца, простить от всего сердца. Просто от сердца, от всего сердца. Моисей говорил, прости народу. Если ты не простишь, не выводи нас, или вычеркни мое имя из книги жизни. Бог говорит, прощаю по слову твоему. Прощаю. И вот этим прощением и милостью полна вся Библия. И Бог хочет, чтобы мы понимали это, что без милости невозможно войти в Царство Божие. И поэтому молитва «Отче наш», Матфея 6:12 говорится прямо, «Прости нам долги наши, как и я». Вы представляете, это известное слово, но вот мы должны всегда помнить, вот как я прощаю, как я прощаем, как мы прощаем должникам нашим. И здесь речь не просто о долгах только финансовых, здесь речь о вот это долг прощения. И поэтому вот сегодня, когда мы с вами мечтаем о евангелизации, когда мы мечтаем, я возвращаюсь к эту тему, мы этот год называем годом евангелизации. Вы представляете, какую работу Бог должен провести в сердце каждого, кто придет? Придут люди, вы приведете их к Богу, вы приведете соседа, соседку, и вдруг вы от них узнаете, что они просто не любят своих близких, там просто презирают своего отца, допустим, или ненавидят маму кто-то. Вы понимаете, что они таким образом не спасутся, правда же? И вы начинаете с ними работать и говорить, как Иисус нас простил. Так нам нужно. И вы начинаете учить их о прощении, о милосердии, о том, как важно простить одноклассников, как простить тех и тех и тех, как важно простить начальника своего. И вот здесь борьба, потому что плотской человек, плотской, он начнет бороться с этим. Я не хочу, нет, это несправедливо, нет, я не был не виноват, за что, почему? А духовное сердце, он скажет, ну да, Бог ведь меня простил, он меня простил, и я должен простить. Я уже заканчиваю, потому что время. Но вы были очень внимательны. И заканчиваю вот эту проповедь. Я даже не все сказал, что здесь в Писаниях об этом говорится. Часть проповеди. Но это очень увлекательно для меня самого. Что препятствует людям? Непрощение. Непрощение. Непрощение. И поэтому нам нужно перевести свой взор на Иисуса. Как Он прощал, как Его били, как Его плевали, как Его оскорбляли, как Его отвергли. Как и распяли, и тогда посмотреть, как Он прощал. И вот только через прощение и любовь мы можем получить свободный вход в вечное Царство Господа и Спасителя Иисуса Христа. Покажите в братолюбии и любовь. Просто нет времени говорить. Если в вас это есть и умножается, то вы не останетесь без успеха. То есть покажите вере, добродетель, рассудительность, содержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Братолюбие. И любовь. И если у вас это есть и умножается, то вот так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа Спасителя Иисуса Христа. Поэтому, друзья, вот препятствием будет, простил ли я, простили ли мы. И поэтому пред Богом наша жизнь может оборваться в любой момент, вы знаете. И в этот момент как важно, чтобы мы на этот момент мы всех простили, всех любили, всех благословляли. И поэтому, Господь Иисус, мы молимся Тебе, чтобы Ты дал нам, Господь, такое сердце, которое действительно, как рожденный свыше человек, который готов все простить и забыть. Господь, дорогой, слава Тебе. Господь, дорогой, слава Тебе. Господь, дорогой, хвала Тебе.

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотри.

0: Здравствуйте. Регулярные визиты к врачам, постоянные анализы и обследования, поиск у себя симптомов различных болезней. В каких случаях тревога о своем здоровье становится ненормальной и превращается в ипохондрию? Чем опасна ипохондрия и как ее нейтрализовать? Сегодня на наши вопросы отвечает психолог Ирина Флоринович. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы все время от времени беспокоимся о своем здоровье, и, наверное, это нормально.
1: Да.
0: А в каких случаях эта забота уже перерастает в нечто болезненное, навязчивое, и когда уже мы можем вести речь о расстройстве, ипохондрии? Вообще, является ли она расстройством?
1: Да, конечно, это является расстройством, это навязчивый страх болезни, и даже причисляют к обсессивно-компульсивным расстройствам. Расшифрую, что это. Да? Обсессивно-компульсивный. Обессия – это навязчивые мысли, компульсия – это ритуалы, которыми мы пытаемся заглушить эти мысли. Вот. И

0: Получается, что при этом расстройстве ипохондрии, да, человек страдает от постоянных мыслей, то есть страхов, что вот он заболеет, что вот микробы, например, да, они постоянно на его руках, он постоянно моет руки, потому что он боится. И компульсия — это как раз-таки то, что он начинает вот, мыть руки, он начинает с этим делать. Например, обессия, он переживает, что он, у него что-то где-то закололо, все это, наверное, рак, это, наверное, страшные болезни, это все, мне осталось немного. Компульсия, он бежит по врачам и так далее. То есть он постоянно находится вот в этом вот мучений. И чем это как бы отличает, да, что это бесконечный процесс, где не заканчивается вот это вот страдание от вот этих вот мыслей, от этого желания да, бегать по врачам, как-то вот это вот с этим справиться, оно не дает облегчения. То есть это замкнутый круг, в котором человек постоянно ходит, страдая от этих мыслей.
1: Ну, то есть, если, допустим, человек действительно не просто высказывает беспокойство по поводу своего здоровья, он действительно пошел к врачу, он сдал все анализы, он даже пошел в платную клинику, где он сдал расширенное обследование. Врач сказал, у вас все нормально. А он приходит и говорит, что-то неправильно мне обследовали. Это врач плохой. Идет к другому.
0: Даже если он один раз сходит, еще все-таки ничего страшного. Он еще раз к другому сходит.
1: Да-да-да.
0: Но вот потом, если и это не помогает, да, то, понимаете, действительно очень важно различать это. Потому что часто у человека, например, действительно там болит нога. Вот есть знаменитая история про гимнастку, очень знаменитую гимнастку, есть знаменитая гимнастка Кабаева, а есть Лисяну Тяшеву. И вот у нее история в том, что она, будучи подростком, она занималась гимнастикой, была третьей там, гимнасткой, их втроем отправляют на Олимпиады, все, чемпионаты, и она чувствует резкую боль в ногах, очень резкую боль в ноге, у нее настолько сильная боль, и врачи делают рентгены, говорят, все отлично, дальше опять рентгены, все отлично. Она говорит, у меня болит. И начинают над ней издеваться. И те, кто там тренера и все остальное, ну, кроме ее главного тренера. И начинают говорить, что ты просто зазвездилась. Ты зазвездилась, ты вот теперь на соревнованиях, ты с такими именитыми чемпионками. Просто ты боишься, звездная болезнь у тебя. А ей действительно больно. И ее тренер поняла, что она не шутит, когда за ней никто не следил, а она идет и хромает. И действительно хромает. И она уже сама начала думать, что, может быть, я какая-то сумасшедшая, что у меня это все болит. Никто не мог, лучшие врачи страны, никто не мог ничего обнаружить. Все в порядке. И только когда она на самом выступлении, на самом чемпионате упала так, что она потеряла сознание, ее отправили в Германию, и обнаружилось, что у нее множественные переломы, и уже год она тренируется по 5 часов в день с переломами. И никто не мог заметить, потому что они были настолько микро и настолько вдребезги. Представляете? А все думали, что это, видимо, просто какая-то вот такая вот...
1: Ну, раз ничего анализы не показывают, обследования.
0: Да, поэтому тут очень важно.
1: Боль есть.
0: Да. И вот тут очень важно, что боль, она нескончаемая, она одинаковая, да, она одинаковая, она постоянно в одном и том же месте, да, но просто врачи ничего не могут найти, это одно. Другое дело, когда человек боится действительно такие навязчивые мысли, а вдруг? Чуть-чуть где-то закололо, это на самом деле усталость, но человек этого не распознает. В чем отличие действительно человека, который страдает ипохондрией, от обычного человека? В том, что у человека, который страдает от ипохондрии, у него происходит диссоциация со своим телом. Он не чувствует вот этой разницы между «я устал», «я в стрессе», «я испытываю из-за этого такой дискомфорт». Любое какое-то покалывание и все остальное – это сразу ужасная болезнь. И знаете, существует уже современный термин, называется киберхондрия. Так, это когда мы обращаемся не к доктору, а к доктору Google. К доктору по имени Google, где люди, которые вот от этого страдают, да, такой киберхондрии, они постоянно ставят себе диагнозы. Да. Ищут разные. Почему? А если туда начать копать, то там такие страшные заболевания, если перечислять там все свои какие-то симптомы. Это вот такое современное. И также у людей иногда возникает такая ипохондрия, у нее есть разные названия, на самом деле там разные классификации, разные подразделы и так далее. Когда, например, врач случайно, то есть есть, можно сказать, принцип «не навреди», да, а тут есть такой принцип, когда врач случайно, можно сказать, вредит. Он говорит, например, что у вас все в порядке, ну, конечно, возможно, может быть, вот это, но вроде все хорошо. И вот это возможно у человека перерастает потом в такую вот обессию, да, того, что он постоянно...

0: постоянно об этом думает и переживает, что, а, значит, у меня точно оно, раз только допустили. Вот. И действительно, когда люди пытаются с этим справляться, да, то есть что люди пытаются делать? Они пытаются об этом не думать. Но чем больше они об этом не думают, тем больше они об этом думают. То есть чем больше они себя напрягают, что они должны об этом думать, тем больше все равно они об этом думают. То есть это такая ловушка на самом деле. И тут, конечно же, важно идти к специалисту. Это в любом случае надо сходить к специалисту. Но у специалистов есть разные способы работы. То есть кто в какое, да, направление работает, тот работает кто-то с когнитивным, да, подходом и так далее. Вот, я, например, работаю в краткосрочном подходе. Это когда мы долго, годами не работаем. И тут есть такие методики, которые позволяют справиться с этим быстрее. Когда мы идем в атаку. Когда мы прям начинаем, можно сказать, нападать. Мы нападаем. То есть обычно люди начинают, наоборот, убегать. То есть консультирование на том, что мы убегаем. Мы пытаемся,
1: проблемы, да?
0: Да, мы пытаемся сбежать, мы пытаемся переключать внимание, не думать, как-то по-другому относиться. А здесь, наоборот, идет такое нападание. Это как бы такой контрприем, да, когда мы идем, наоборот, и мы, наоборот, начинаем брать под контроль. В чем страх? В том, что я не могу контролировать. Я не знаю, что у меня на самом деле, что я чувствую, где. Вот нужно взять под контроль, нужно попробовать восстановить связь со своим телом. Научиться различать, что действительно является обычной усталостью, а что является действительно признаком, что что-то серьезное. И вот тут таким вот способом взять под контроль мы начинаем вести целый, можно сказать, такой медицинский дневник, сами себе делая такой чекап. Три раза в день по будильнику мы прям полностью сканируем, какие у меня есть ощущения, все это записываем. Другой столбик, какие могут быть это диагнозы по всем вот этим. И то есть три раза в день четко все это выписывается. Еще один, что также замеряется в определенной, как бы тоже такой последовательности, точнее, определенное время, замеряется ритм сердечных сокращений, сердечного сердцебиения. И именно самостоятельно, то есть самому, чувствуя, его нужно почувствовать и замерить. То есть,
1: ну, с помощью аппарата?
0: Нет,
1: по измерению
0: самостоятельно.
1: Давления, или,
0: пульс.
1: Да,
0: ну, просто
1: мерим пульс.
0: Пульс, да, чувствуем, как бьется сердце. То есть это вот происходит, мы сращиваем как бы себя, да, внутреннего, со своим телом. Просто его
1: для
0: чувствуем.
1: Для того, чтобы мы научились чувствовать, слышать свое тело.
0: Да.
1: Сосредотачиваться на нем.
0: Да. Чтобы появились ощущения, что не так, что где-то что-то заболело, и все, это где-то там, я не знаю, что с этим происходит, да? А вот научиться чувствовать. Вот что мое, вот это ощущение, это усталость обычная, или это о чем-то серьезном говорит?
1: То есть научиться, я так понимаю, не интерпретировать сразу здесь, что это, что за этим последует, что там со мной что-то ужасное случится, к чему это приведет, а сосредотачивать свое внимание на просто телесных ощущениях, без анализа. Так?
0: Здесь, например, когда мы ведем этот дневник, то мы выписываем все ощущения, которые у меня есть, и да, мы, конечно же, составляем вот эту вот, а к чему это может привести. Мы все-таки ее составляем, да. Мы просто выгружаем это все из головы, чтобы оно прекратило там крутиться. Мы это все выгружаем. И если мы это постоянно обсуждаем с кем-то, часто у людей, которые страдают расстройством, да, ипохондрии, они часто это обсуждают с многими людьми. Где у меня что болит, как у меня что, сегодня это. И это очень большое количество времени вот в этих всех обсуждениях, все по деталям. Если так, то нам нужно от этого отучиваться и прям взять обет молчания от этого. Поначалу это сложно. Потому что как это? Есть вот эта иллюзия, да, мы выговорились, и вроде как легче. На самом деле вообще не легче. То есть если, когда обсуждаешь, понимаешь, что а на самом деле легче не становится. На самом деле это как пытаться задушить огонь дыханием. Пытаться его просто дуть на него, а он разгорается еще сильнее. То есть это еще сильнее подпитывает, что а вдруг действительно, потому что...
1: И нам снова хочется об этом говорить, да?
0: Да, и больше переживаний, потому что человек рядом же, ну да, наверное, правда. И как обычно, ты, наверное, мне, наверное, к врачу же надо сходить, да? Ну, у меня вот это, наверное. Ну, наверное, да. И точно, я знал, что мне надо сходить к врачу. И оно еще сильнее разгорается. Если не получается взять такой обет молчания, то выделяют так ровно, например, 5 минут в конце дня. Мы так делаем доклад по своему самочувствию за день. То есть мы пытаемся постепенно отучиться об этом говорить. И, например, думать. Да, мы же постоянно об этом думаем. Мы приучаем себя, что мы делаем, например, вот такие техники, да, по чекапу. три раза в день, там, по, замеряем сердцебиение, замеряем, как мы себя ощущаем, и, например, выделяем 30 минут в конце дня, это вот то время, когда у нас происходит такая, можно сказать, фантазия страха. Мы только 30 минут в день. Мы знаем, что вот это будет время, когда мы сядем, и мы будем только об этом и думать. Фантазировать себе самый ужасный страх, все самое ужасное, что случится. Вот не в остальное время дня, а у нас, вот, можно сказать, есть свидание со своим страхом. 30 минут в день. Мы на это вот время выделяем. Ну и, конечно же, во всем этом страдании человека очень важно не забывать о том, что всегда может случиться чудо, например. И поэтому очень важно подумать о том, что а что бы было в моей жизни, если бы у меня вот этой ипохондрии не было? Какая была бы моя жизнь? На что бы она была похожа? Что было бы в моей жизни? То есть какие бы в ней были бы краски? Как бы она изменилась, мой образ жизни? То есть мы начинаем, мы пытаемся по чуть-чуть себя, можно сказать, вытаскивать к обычной жизни. Уже начиная ее представлять, уже начиная ее обдумывать. Потому что у человека, который страдает от этого расстройства, у него опять же произошла вот эта диссоциация с жизнью обычной. Он уже себя в другой образ жизни загнал. И ему, получается, нужно учиться. А как живет нормальный человек, обычный человек, без этого расстройства? Как? Какая там жизнь? Какие там мысли? Какие там занятия? Потому что вот эта ипохондрия, она становится, по сути, всей его жизнью. Сюда завязаны уже отношения. Уже есть какие-то определенные друзья в больницах, да, уже есть определенный круг людей, которые еще больше это все подталкивают. А тут надо полностью изменить этот образ жизни.
1: Это интересная техника. А вот что касается все-таки такой осторожности, зацикленности на своем состоянии, может быть, в ипохондрии есть плюс? Плюс в том, что человек точно не пропустит болезнь, если он постоянно что-то в интернете ищет, ходит все время к врачам и обследуется. Что вы скажете?
0: Периодически это наоборот играет злую шутку, да, возникают такие психосоматические болезни, знаете, о том, что, чего боялся, о чем часто думал, оно так все-таки
1: и пришло.
0: Да, да? И пришло. Вот. Если страх не пропустить болезнь, то, конечно же, здесь есть меры, когда мы раз в полгода, это просто все врачи рекомендуют, да, мы проходим то раз в полгода, там, например, к зубному, да, раз в полгода мы ходим. И врачи разработали вот эту периодичность, с которой достаточно выявить заболевание и с ним справиться, успеть. И есть один, такой, тоже одна из рекомендаций одной из школы психологии, это людям, которые очень сильно переживают, да, получить медицинское образование. То есть вот так бороться. Потому что как обычно бывает? Это же все киберхондрия, это все, это все в интернете, это все где-то читают. А вот полностью получить медицинское образование. Так, что ты уже знаешь эти все факты. Да? Ну, тут есть, конечно, обратная сторона. Человек с таким образованием может еще больше переживать. Но вот это, знаете, такое лечение знанием. Знанием именно профессиональным, а не поверхностным, на чем зацикливаются вот, люди с этим расстройством. Только поверхностными знаниями, вот, по верхушечку.
1: Что еще вы можете посоветовать человеку, у которого, ну, может быть, не тяжелая, что ли, степень ипохондрии, но есть вот именно такие предпосылки к ней? Вот что он сам может еще для себя сделать?
0: В первую очередь, конечно же, просто себе назначить в графике раз в полгода просто обследование. И остальное время прям принять решение, что остальное время я за это не беспокоюсь. Вот есть эти полгода, нужно найти врача, которому доверяю, да, пусть это будет хорошо, два врача в наше время, можно спокойно перепроверять другого, потому что есть очень много разных мнений, да, но вот выделить себе этот график раз в полгода, как вот, или спросить у врачей, вот именно по этому поводу, как часто я должен проверяться, да, есть потрясающий метод страхования. Страховать можно свою жизнь и свое здоровье, если человек переживает, что что-то конкретное с ним случится. Это тоже облегчает, потому что если что, все будет оплачено, все риски будут покрыты. Вот. И, конечно же, работать над успокоением, над техниками релаксации, над тем, как справляться с тревожностью. И подумать, а что было корнем ипохондрии. Часто это симптом, а в глубине и в корне совсем другое. Там могут быть ипохондрия — это может сопутствующее расстройство. И часто, очень большая статистика, что это именно сопутствующее расстройство. С чего все началось? Какие были события в жизни? О чем действительно большем беспокоится человек? То есть и что в жизни происходит такого, что, возможно, ипохондрия отвлекает на себя просто от этого?
1: Понятно, компенсирует что-то. Как бы. Да, это интересно очень. Очень также, ну, замечательно то, что, допустим, верующий человек, он может находить покой в молитве.
0: Конечно.
1: Понятно, что, конечно, это не отменяет походы к врачам, лечение, если обнаружено.

0: что это действительно болезнь. Вот. Но вот это вот излишнее беспокойство, тревожность, вот эта вот внутренняя как бы тряска, как бы успокаивается доверием Богу. Потому что человек, да, ну, Богу ты можешь молиться несколько раз в день. Как бы он слышит всегда, всегда этот канал открыт для тебя. Правда. Вот запереживал, помолись, обратись к Господу, чтобы он твое сердце наполнил миром, покоем и доверием ему.
1: Это правда.
0: Я думаю, что тоже это один из выходов.
1: Абсолютно верно.
0: Ирина, я благодарю вас за участие в программе. Большое спасибо вам.
1: Спасибо.
0: Дорогие друзья, благодарим и вас за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Я и мой характер». Всегда помните о том, что на этой планете есть всего один человек, которого вы можете изменить, и этот человек — вы.

0: Добро пожаловать в Клуб 700. Утром 10 ноября 2015 года Дэви Блэкберн вернулся из спортзала и оказался на месте преступления. В его отсутствие трое мужчин ворвались в дом и трижды выстрелили в жену Дэви и убили ее и их нерожденную дочь. Эта трагедия побудила Дэви превратить свою боль в цель.
1: На мои выступления выстраивались толпы. Я думал, что они будут лишь выражать соболезнования, но каждый из них делился со мной своей историей. Это показало мне, что в церквях есть люди, которые живут с болью, но считают, что не могут искренне и открыто заявить об этом. Для них церковь не была безопасным местом. Дэви Блэкберн, бывший пастор, чья жизнь внезапно оказалась в центре внимания, когда его семью постигла невероятная трагедия. Беременная жена пастора погибла от ранения в голову. 28-летнюю Аманду застрелили во время ограбления. Ее муж Дэви остался сам с их полуторагодовалым сыном. За одну ночь я стал отцом-одиночкой. Я потерял свою лучшую подругу и партнера в служении, а также нашего нерожденного ребенка. Я пытался сам пройти этап скорби, а также помочь понять всей церкви, что случилось. Все, что я чувствовал, это грусть, потерянность и шок. Не было ярости, гнева или чего-то подобного, пока я не увидел этого человека. Когда их арестовали, то во мне возникла эмоция, которую я не чувствовал ранее, особенно в такой мере. Я начал думать, что мне делать? Я пастор, который проповедует о радикальном прощении. Как воплощать то, во что я верю, и одновременно желать расплаты? Долгое время я был на распутии. Дэви принял решение, которое помогло ему в самые сложные моменты боли и страданий. Я в первые недели заявил о том, что решил простить того человека, который убил Аманду. Для мира, который не знает Иисуса, это казалось странным решением. Люди не понимают такого радикального прощения. Когда я видел только тучи скорби и смерти, меня больше всего коснулся тот факт, что вокруг нас собралась церковь. И я ни минуты не чувствовал себя одиноким.

0: И когда Бог говорил нам что-то сделать, мы делали это с верой. Мы знали, что когда следуем водительству Божьему, то оказываемся там, где должны быть.
1: Тяжелое прошлое Кристи помогло ей служить вместе с мужем. Они хотят помогать другим людям пережить темные времена.
0: Я не раз сталкивалась с травмой, нанесенной церковью. Я ходила к консультантам, я думала, что все дело во мне. Но в итоге я осознала, меня может исцелить только Бог. Я хочу получить исцеление, я не хочу триггериться снова. Я не хочу переживать ПТСР. Подруга меня спросила: «Кристи, ты хочешь быть полноценной?» Я ответила: «Конечно». Она сказала: «Мы не станем такими, пока не попадем на небо». Раньше мне нужно было очень много времени на восстановление, но теперь я знаю, как работает процесс исцеления. Он позволяет мне быстро все преодолевать. И поэтому я призываю людей: терпеливо проходите этот процесс. Это не мгновенное исцеление.
1: Наш путь с Господом прекрасен тем, что в нем мы можем на этом пути исцеляться и быть исцеленными. Это все реально. Кристи говорит, что в наших ранах есть то, что нужно исправить. Мы не должны основываться на своих травмах, как делали это раньше. Нам нужно Божье освящение внутри. И, конечно же, мы несовершенны. И не будем такими, пока не предстанем перед Иисусом. Это кульминация, когда произойдет полное восстановление. Не только для человечества этого мира, но и для нас лично. Мы все желаем совершенства, но когда настанет этот момент, неизвестно. Дэви и Кристи воспитывают своих детей. Они верят, что Бог использует травмы их прошлого, чтобы помочь другим найти исцеление в Господе. У нас есть коучи по всей стране, которые могут помочь людям в определенные моменты, потому что они сами прошли через трудности. Потеря ребенка, сексуальное предательство, восстановление после аборта. В жизни разных людей бывают разные травмы, и мы можем помочь в конкретных сферах. Вот чем занимается наше служение. Мы помогаем людям, пережившим травмы, трагедии и кардинальные перемены в жизни, найти смысл в их боли. Писание обещает, что Он верен, и завершит доброе дело, которое начал в нас. А это означает, что когда мы продолжаем ходить с Ним, мы будем становиться все более полноценными личностями, чтобы влиять на людей таким образом, чтобы это являло свет Иисуса. Мы стараемся становиться все более похожими на Христа.
0: Слава Богу за Дэви и Кристи, за их готовность быть открытыми, несмотря на травмы прошлого. У всех случаются трагедии и боль. И вот чудесная новость. Иисус может все исцелить. То, что Он сделал в жизни Дэви и Кристи, может сделать и для вас. Когда я смотрела этот сюжет, мне на ум пришло чудесное местописание, которое наполнено надеждой. Надеюсь, оно и вам даст надежду. Если вы скорбите, испытываете трудности, проходите через темное время, эти слова вам. Это Исаии 61:3. «Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача — еле и радости, вместо унылого духа — славная одежда». Держитесь за эту истину, друзья. Эта истина освободит вас. Да, в этом мире мы будем иметь скорби. Я помню и об этих словах. Иисус сказал ученикам: «В этом мире вы будете иметь скорби, но мужайтесь, ибо Я победил мир». Мы побеждаем, потому что Он победил. Он живет внутри вас и выполняет то доброе дело, которое начал. Друзья, Он верен. Стойте твердо на обетованиях о том, что Он даст вам славную одежду вместо отчаяния.
1: Сюзанна и ее три сына жили в хижине из ржавых листов металла. Это было лучше, чем их предыдущая палатка. Младший сын плакал по ночам, потому что был голоден. Но их отчаянная ситуация не мешала Сюзанне мечтать. И однажды вы исполнили ее мечту. Сюзанна — мать-одиночка, которая...

0: воспитывает троих сыновей. Муж их бросил, и целый год семья жила в палатке из веток и ткани возле Китоса, Перу.
1: Когда мы жили в палатке, ее постоянно ломал ветер, и мы намокали. Мы просыпались от влаги и от холода.
0: В итоге Сюзанна переехала на участок, который ей дал брат. Там она построила хижину из досок и старых листов металла.
1: Я многое пережила с моими мальчиками. Когда начинался дождь и сильный ветер, мы ощущали, как дом шатался, крыша скрипела, дети плакали.
0: Это 7-летний Эзекииль.
2: Иногда идет сильный дождь и дует ветер, и мы мокнем.
0: Сюзанна делала все, что могла, чтобы улучшить дом и крышу. Она искала листы металла или доски.
1: В доме не было хорошей крыши. Есть приходилось на полу. Уборной тоже не было.
0: Кроме того, Сюзанна не могла найти работу. Она продавала закуски, но получала за это очень мало. Денег хватало лишь на то, чтобы поесть один раз в день.
2: Мне было больно видеть, как мой младший брат плакал. Он хотел кушать, потому что мама приходила домой поздно вечером.
1: Я каждый день волнуюсь. Ничего не могу поделать с этим. Мне больно смотреть на то, как страдают мои дети.
0: И тогда операция благословения предложила помощь. Для начала мы построили Сюзанне и мальчикам новый крепкий дом.
1: Моя главная мечта – иметь безопасный дом для детей с комнатами, кроватями и столом, чтобы не кушать на полу.
0: В этом доме есть кухня, уборная, кровать и стол и стулья, как и мечтала Сюзанна.
1: Слава Богу! Теперь у меня есть не просто новый дом, но и холодильник, кастрюли, ложки, тарелки и другие вещи, которые помогают мне заботиться о детях.
0: Чтобы помочь и обеспечить ежедневные потребности детей, мы дали ей все необходимое для открытия своего бизнеса по продаже еды из дома. Сюзанна говорит, что теперь зарабатывает втрое больше, чем раньше.
2: Мы с братьями рады, потому что вы дали нам дом. И едим мы теперь 3 раза в день.
1: Теперь мои дети спят комфортно в своих кроватях. Они в безопасности, и я очень-очень рада. Спасибо. Я очень благодарна вам.
0: Сначала прозвучал вопрос, где Нора, затем послышался крик. Девочка лежала головой вниз в бассейне. Ее родители никогда не забудут тот ужас, который испытали, когда увидели свою бездыханную дочь. Нора тоже помнит тот день. Она говорит, что тогда ее спас Иисус.
3: Вечеринка у бассейна в честь Дня Отца была чудесной. Но когда гости стали расходиться, Кэти Тротман заметила, что ее 2-летней дочери Норы нет. Я оглянулась по сторонам и услышала, как голос сказал мне: «А где Нора?» Я посмотрела по сторонам и поняла, что что-то не так. Паника охватила Кэти, и она побежала к своему мужу Рону.
4: Мы посмотрели на улице, я позвал ее, но ответа не было. Кэти сказала: «Проверь бассейн».
3: Я услышала, как мой муж вскрикнул.
4: Я увидел, что она лежала на воде. Она не дышала. Это было безжизненное тело. Ее глаза закатились, она была без сознания.
3: Я помню ее лицо. Ее больше не было там. Тогда я стала на колени и сказала: «Нора, вернись сейчас же в свое тело во имя Иисуса». А потом я сказала: «Иисус, помоги».
4: Я молил: «Пожалуйста, верни ее обратно».
3: Кэти позвонила в службу спасения, а медсестры, которые были на вечеринке, начали реанимировать Нору. Одной из них была Алиша Мозли. Я видела, что малышка не дышит, но понимала, что если нам удастся заставить кровь двигаться, у нее будет шанс. Все плакали, дети плакали. Оливия спросила: «Моя сестра умрет?» Через несколько минут прибыли медики.
4: Мы определили сразу, что у девочки не было пульса и дыхания.
3: После пары минут работы
4: на приборе появилось сердцебиение. Мы поняли, что она жива. Медики заметили что-то, по-моему, пульс. Я знал, что Нора жива, а значит, был шанс.
3: К тому времени сердце Норы не билось почти 12 минут. Она находилась на грани жизни и смерти. Карета скорой помощи увезла ее в госпиталь. У меня был шок. Я знала, что может произойти все, что угодно. Помню, как начала звонить и писать людям. Я написала в Фейсбуке, чтобы за нее молились.
4: Я ожидал худших новостей. Думал, что мы потеряли нашего ребенка.
3: Когда родители приехали в отделение, им сказали, что Нора жива, но едва дышала. Медики ввели ее в состояние комы, чтобы успокоить и предотвратить отек мозга. Врач сказал, что все решится в ближайшие 48 часов. Врач сказала, что Нора в очень тяжелом состоянии и может быть все что угодно. Чтобы пережить эти сложные 48 часов, семья обратилась за поддержкой к семье и к глобальной молитвенной сети. Бог приготовил людей, которые молились с нами, а потом Он дал мне видение. Я увидела, как молитвы поднимаются со всей земли и попадают в тронный зал Божий. Он вдыхал жизнь в молитвы. Нора выжила, но врачи переживали, что те 12 минут, которые она провела без кислорода, привели к неисправимому повреждению мозга. Чуть позже они сняли дыхательную трубку и вывели ее из комы. Дочь не дышала так, как нужно. Не могла сидеть, держать голову. Она теряла равновесие, не могла брать вещи. Пришел невролог со своей командой и сказал, это происходит с ней, потому что у нее повреждение мозга.
4: Доктор сказал, что Рона не сможет ходить и разговаривать.
3: Это были одни из самых ужасных слов, которые я только слышала.
4: Я старался быть сильным. Я сказал, Иисус, теперь все в твоих руках.
3: Из-за ограничений во время пандемии родители дежурили по очереди у кровати Норы. Когда Рон приходил, Кэти уходила домой. Они находились в постоянном ожидании новостей. Я была подавлена и разбита. Очень скучала за Норой. Я легла в ее постели и заплакала. Во мне поднялось что-то, и я включила песню поклонения. Я прославляла Иисуса, а потом повелела Норе выйти из могилы. Врачи решили понаблюдать за Норой ночью на случай приступов.
4: Когда пришел невролог, то сказал, у нее не было приступов. А на следующий день наша дочь проснулась, открыла глаза и сказала, мама.
3: Чуть позже Кейти пришла в палату Норы. Малышка поднималась в кроватке и даже пыталась вылезти из нее. Она смеялась и очень обрадовалась, когда увидела меня. Я была очень удивлена. Я не ожидала и спросила, она ведет себя так все утро? Рон с радостью сказал «да». Он решил, что Кейти будет лучше увидеть все самой. Она ползала, путалась в трубках. В тот вечер она начала бегать по палате. Я была очень рада и благодарна.
4: Мы взяли ее на руки. Она махала всем медсестрам, и те улыбались ей. Моя девочка вернулась. Это было благословение. Это было настоящее благословение.
3: Через 17 дней после того, как Нора утонула в бассейне, ее выписали из больницы. На самом деле, ее дела шли так хорошо, что ей даже не нужна была терапия, которую назначили доктора. Вскоре она начала говорить, не умолкая. Она полностью здорова и без капли сомнения рассказывает людям о том, что случилось в тот день.
2: Я утонула. Утонула в бассейне. А Иисус спас меня.
3: После этого люди начали писать мне и просить молиться о них. Я не нужна вам. У вас есть власть. Мы можем молиться с вами, но власть есть у всех. Просто используйте эту власть, которую Христос дал вам.
4: Посмотрите на мою дочь. Все это сделал Бог. Это чудо.
3: Иисус творит чудеса каждый день. Я действительно видела силу воскресения Иисуса.
0: Используйте силу, данную вам. У вас она есть, как у наследников Божьих. Вы, как Его дети и сонаследники Иисуса Христа, имеете и власть. Почему? Потому что Иисус в вас. Вы наполнены Духом Святым. Дыхание Бога окружает вас. В нем вы живете, движетесь и существуете. Он может вдохновить вас чтобы сделать так, как и в этой истории. Вы можете повелевать. Это путь. Многие останавливаются уже на первом этапе. Вы видели Кейти, чудесную маму, которая молилась. Она получила видение о том, как молитвы поднимаются с земли, а Бог всемогущий вдыхает в эти молитвы жизнь. Это ободрило ее. А потом Кейти вернулась к реальности в больнице. Она говорит: «Я была разбита, я не увидела чуда, я не знала, что делать». И у нее появилась идея. Это была одна из тех чудесных идей от Бога. «Давайте славить Господа». Она решила включить песни хвалы. А потом к ней пришла еще одна идея — приказать Норе выйти из могилы. И что произошло? Когда Кейти так сказала, то даже не была в больнице. Нора вышла из могилы. Девочка вернулась к жизни, и жизни с избытком, потому что именно этого хочет Иисус. Он хочет, чтобы мы использовали ту силу, которую Он дал нам. Да, нам нужна молитва и Божье вдохновение. Я вижу, как Отец работает, и делаю, как Он. Вот о чем говорил Иисус. Когда вы находитесь в таких отношениях, вы знаете, что действуете не по своей воле, а под Его руководством. А потом нужно переходить к действиям. Вера — это действие. Вера — это повеление. Это когда вы делаете то, что не могли сделать раньше. Бог приходит к вам, и сила Божья начинает течь через вас. Когда вы начинаете поступать так, то видите чудеса. То, что вы только что видели, может произойти и с вами. Мы будем молиться, а перед молитвой мы хотим ободрить вас. Вот еще несколько чудес. Одно из них просто феноменальное. Дори из Эль-Пасо, 48 лет, и у нее от рождения была болезнь таза, из-за которой было трудно и больно ходить. Однажды, когда боль была непривычно острой, женщина смотрела «Клуб 700». Эшли в молитве сказала: «У кого-то проблемы с тазом, вы ощущаете острую боль в пояснице. Будьте исцелены». Дора поняла, что это было для нее, и сразу после молитвы в ее дверь позвонили. Она подумала: «Мне так больно, я буду долго идти к двери». Но когда начала идти, то поняла, что боль ушла. Она славит Бога за свое исцеление. Представьте, 48 лет боли остались в прошлом. Это просто удивительно. Слава Богу за исцеление.
2: Это удивительно. Вот еще одно чудо. Филлис написала нам: «20 июля 2023 года я посмотрела «Клуб 700». Во время молитвы в конце программы я молилась о своем исцелении от звона в ушах. А еще у меня были проблемы в челюсти. Она щелкала, и было тяжело жевать. Когда я услышала, как Гордон сказал, что у кого-то проблемы в челюсти, и этот человек получает исцеление, я приняла эти слова, ощутила тепло в правой части лица и сказала: «Спасибо, Иисус». Теперь я жую нормально. Я больше не чувствую боли. Благодарю Бога за исцеление, а Гордона за молитву.
0: Вы такие же, как и мы. Мы верим Богу, Его словам. Мы пользуемся властью, которая дана нам. Мы верим, что Бог сделал нас своими детьми. И когда мы верим, мы действуем. И вы поступаете так же. Проявляйте свою веру. Положите руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы с Эшли будем молиться в согласии с вами. Библия говорит, что если двое или трое согласятся просить о чем-то, то получат это. Давайте молиться. Господь, люди кладут руки на те части тела, которые нуждаются в исцелении. Мы молимся в согласии с ними сейчас. Мы говорим вслух: «Исцелитесь сейчас же во имя Иисуса». Эту власть дал нам воскресший Спаситель, Сын Божий. Он сделал нас детьми Божьими. Он слушает наши молитвы. Он с нами. Во имя Иисуса будьте исцелены и здоровы. Примите это. Поднимите свои руки, чтобы поблагодарить Его за исцеление. Благодарите, славьте. А теперь сделайте то, что не могли сделать ранее, и примите исцеление. Эшли, Бог сказал тебе что-то?
2: Я слышу в духе: «Поднимитесь, поднимитесь». Если вы не могли встать нормально из-за боли в суставах, в мышцах, в ногах,

0: Поднимитесь сейчас во имя Иисуса. Я верю, что всякая боль, всякая немощь, которая была в вашем теле, уходит сейчас во имя Иисуса. Нас смотрит человек, у которого шпоры на левой ноге. Вы не можете стоять или ходить. Бог исцеляет вас сейчас. Будьте исцелены и здоровы от макушки и до пяток. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь.
1: Филлис, Бог хочет довести ваше исцеление до конца. Он хочет убрать всякий звон из ваших ушей. Если вы страдаете от этого, то во имя Иисуса будьте исцелены и здоровы. Аминь и аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам, поделитесь с нами своими хорошими новостями. Напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране, и расскажите о том, что Бог сделал для вас. Мы хотим помочь вам помолиться за вас. А закончим мы словами: «Близок Господь к сокрушенным сердцем, и смиренных духом спасает».

Добро пожаловать на программу «Путь в Царство Божие». Спасибо, что присоединились ко мне сегодня. Меня зовут Джентезен Франклин. Я очень рад, что могу прийти в ваши дома, туда, где вы смотрите эту программу. Я верю, что Бог будет говорить с вами. Одна из основных нужд в нашей жизни — это обеспечение. Если у вас нет необходимого, то уже не важно, какое у вас видение. Если у вас нет обеспечения, которое Бог дает для вашей жизни, ваших целей и призвания, то вы не сможете исполнить видение. Сегодня я хочу поговорить о четырех путях, которыми Бог хочет вас обеспечить. Это послание утвердит вашу веру. Нам надо обращаться к Божьему Слову, чтобы услышать обетование о наших финансах. Иногда мы не движемся в вере, потому что не соединены с Божьими обетованиями для восполнения наших нужд. Я хочу сказать сегодня, что для каждой вашей нужды у Бога есть обетование. Для каждой проблемы, с которой вы в жизни сталкиваетесь, у Бога есть ответ в Его Слове. Мы не просто стараемся попасть в обетованную землю под названием «Небеса». У Бога есть целая книга обетований, которая называется Библия. Одна из основных истин Писания учит, что Бог обеспечивает нас. Он наш Спаситель, наш Искупитель, но Он также и обеспечивает нас. Вот вопрос. Как Бог, которого я не вижу, обеспечивает меня? Я говорю о доме, одежде, еде, финансах, которые нужны для успеха и получения всего необходимого для себя, для своей семьи, для Царства Божьего, для вашего бизнеса. Как Бог обеспечивает? В Библии народ Израиля показан нам как прообраз духовного Израиля. Так же, как Бог обеспечивал Израиля, так же Он обеспечит и вас. Мы видим в Ветхом Завете, как Бог сверхъестественным и удивительным образом обеспечивал свой народ. Я хочу подчеркнуть, что есть четыре пути, как Бог обеспечивал Израиль. Точно так же Он хочет обеспечить и вас. Послушайте внимательно, это важно. Первый путь, как Бог обеспечивает вас, это рука человека. В книге «Бытие» в 45 главе сказано, что во времена голода Иосифу были даны ключи от всех хранилищ зерна. Фараон, на которого он работал, дал пищу Иосифу, и через его руки пища пришла к Израилю, к его семье, и это сохранило им жизнь. Итак, первый из путей, как Бог обеспечивает вас, это руки человека. Бог использовал фараона, нечестивого человека. Что я хочу сказать? Не беспокойтесь о том, как Бог будет обеспечивать и кого Он будет использовать. Не говорите Богу, кого Он может использовать, а кого нет. Он использовал фараона, нечестивого человека. Он не верил в Бога и Иегову, но Бог использовал его, чтобы сохранить Израиля. Иаков, все его сыновья, вся его семья выжили во время самого страшного голода за все известное им время. Бог будет использовать человеческие руки, чтобы обеспечить вас. Поэтому в Евангелии от Луки, глава 6, стихе 38 сказано: «Давайте, и дастся вам, мерую добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, люди отсыплют вам в лоно ваше». Я верю, что когда вы слушаете меня, то в вас оживает вера, что Бог обеспечит вас в этом году руками человека. Скажите: «Господь, благодарю Тебя за людей, которые приходят в мою жизнь и которых Ты используешь, чтобы обеспечить меня через руки человека». Я хочу сказать что-то очень важное. Бог никогда не позволит вам зависеть от какого-то человека слишком долго. Когда вы начинаете зависеть от человека, от какого-то источника, который Бог использовал, чтобы благословить вас, то Он не позволит вам быть зависимым от человека слишком долго. Второй путь, как Бог вас обеспечивает. Библия говорит, что Бог обеспечивает своей рукой. Иосиф и фараон были тем источником, который Бог использовал, чтобы обеспечить Израиля. Но потом пришли перемены. У людей была вера в Иосифа и фараона.
Библия говорит, что 70 лет они получали пропитание от фараона, но потом появился другой фараон. Послушай это. Который не знал Иосифа. Вдруг источник был отрезан. Рука человеческая, которая восполняла все нужды, была отсечена. И Бог сказал, не только руки человеческие, но теперь я буду заботиться о вас. Бог сам сломал это и сказал, я позабочусь о вас. Иисус сказал, без меня не можете делать ничего. Я не хочу, чтобы ваша вера была направлена на руку человеческую. Возможно, вы проходите через сложное время. Бизнес-сделка не состоялась. Вы потеряли компанию, которая сотрудничала с вами и была большим благословением многие годы. Возможно, кто-то принимал активное участие в вашей жизни. Бог использовал чьи-то руки, чтобы обеспечить вас финансово, но что-то сломалось. Каждый раз, когда такое происходит, Бог возвращает вас к вашему источнику. Это насильственная зависимость. Так же, как у Илии, когда высох его ручей. Помните, какое-то время этот ручей поил его, а вороны кормили его. Рядом была вода, еда, а потом птицы перестали прилетать. Можно сказать, что источник высох. Каждый раз, когда высыхает поток, то это происходит, чтобы вернуть вас к вашему источнику. Ручей — это не источник, это просто система. Я хочу сказать что-то очень важное. Ручей был системой, а Бог был источником. Не поддавайтесь мысли, что Бог не может восполнить ваши нужды из-за того, что высохла система. Бог — ваш источник. Система — это не ваш источник, но рука Божья. В книге Исход, 16 главе говорится, что Бог кормил свой народ, когда они были в пустыне. Манна сходила, как роса. Бог приносил хлеб прямо к их порогу, как делает пицца домино. Каждое утро, свежеприготовленное из небесной пекарни. Они просто выходили и брали, что нужно. Сам Бог обеспечивал их. Иногда Бог обеспечивает через человеческие руки. В другие времена Бог может дать сверхъестественные чудеса, когда Он сам обеспечивает вас. «Я дам вам хлеб с небес». Бог сказал и восполнил все их нужды. Когда Бог дает вам преуспевание, Он делает это в соответствии с размером того, что вы имеете. Если в вашем шатре два человека, то Он даст вам небольшую часть. Если у вас шесть человек в шатре, тогда Он увеличит эту часть в три раза. Размер того, что вы имеете, определяет размер финансов, данных вам Богом. Когда мы начали это служение 25 лет назад, то наши десятины и пожертвования по воскресеньям были $1500. Такой была наша нужда. Это была нужда нашего служения. У нас не было сотрудников, у нас ничего не было. Но с годами, когда мы выросли, пришли тысячи людей. Теперь у нас много сотрудников. Мы служим по всему миру через служение «Путь в Царство Божие» и церкви, которые мы основали. У нас есть земли, помещения, здания. Нужда выросла, теперь она большая. Тогда было достаточно, чтобы восполнить наши нужды. А теперь мы должны доверять Богу, что Он даст нам миллионы долларов. И только Бог знает, как Он это сделает. Я видел, как Он обеспечивал рукой человека. Но бывали времена, когда сам Бог приходил, и происходили чудеса, как это было с детьми Израиля. В послании к Филиппийцам 4:19 написано, «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе». Подождите минутку, вы должны понять, кому Павел это говорит. Если вы посмотрите на предыдущие стихи 15 и 16, там сказано, «Вы, филиппийцы, стали моими партнерами в даянии». Вы помогали мне нести Евангелие Иисуса Христа повсюду. Затем, в стихе 19, он дает обещание. «Вы, филиппийцы, были моими партнерами». Послушайте, что Павел говорит. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом
Иисусом. Прямо там, где вы сидите, скажите: «Бог мой, да восполнит всякую нужду мою по богатству своему в славе». У меня есть Бог на небесах, который обеспечивает своей рукой и рукой человека. Он за меня. Он на вашей стороне. Его благословение и благоволение на вашей жизни. В-третьих, Бог восполнит ваши нужды не только через руку человека, не только через руку Божью, но и через ваши собственные руки. Иисус Навин, глава 5, стих 12. «А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли». Угадайте, что произошло. Они были зависимы от фараона, потом были зависимы от Бога 40 лет. И теперь Бог ведет их в новый период и говорит: «Я использовал фараона, я использовал свою руку, чтобы заботиться о вас, но теперь я использую ваши собственные руки». Библия говорит, что манна прекратилась, поэтому Бог сказал: «Я больше не буду посылать манну. Я хочу, чтобы вы взяли семена и сеяли их в землю, и своими руками пожинали урожай от земли. Я буду использовать ваши собственные руки, чтобы обеспечить вас». Во Второзаконии, глава 11, стих 10 говорится: «Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напояется водою, и очи Господа, Бога твоего, непрестанно на ней от начала года и до конца года». Вы можете прочесть и не понять кое-что. Я хочу, чтобы вы услышали, как Бог будет обеспечивать вас. Он говорит об очень важных моментах. «Не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее». Понимаете? Ножной насос. Но Бог сказал: «Я выведу вас из этого ножного насоса в землю, текущую молоком и медом». Мне нравится то, что написано в стихах 11 и 12. Здесь говорится о двух моментах. Вы можете быть в горах или в долинах. Я обеспечу. Я сделаю так, что земля, которой вы овладеете, принесет плод от ваших рук, и вы будете пожинать урожай. Затем сказано: урожай не будет сезонным. В 12 стихе написано: от начала года и до самого конца года вы увидите мое обеспечение. Я благословлю дело ваших рук. Слышите, что я говорю, ваш дух? Бог хочет дать вам преуспевание в вашем труде. Бог, как предприниматель, хочет благословить вас. Он хочет дать вам идеи, дать новые изобретения. Бог хочет благословить дело ваших рук, чтобы дать вам процветание. У вас есть дары, есть умения, есть таланты, способности. И Бог говорит: «Я не буду делать за вас то, что вы можете сделать сами. Я хочу благословить дело ваших рук. Действуйте

сами. Дайте мне то, что у вас есть. Дайте мне работу, бизнес, компанию. Дайте их мне. Вложите то, что есть в ваших руках, в мои руки. Бог говорит, я приведу это к благословению. Мне нравится этот стих. От начала года и до конца года. Провозгласите это. Скажите, Господь, я верю в Твое обеспечение на моем рабочем месте от начала года и до конца года, в долинах и на вершинах гор. Я не просто перебиваюсь, еле-еле карабкаюсь с молитвами 911, прося об экстренной помощи, чтобы как-то продержаться. Нет, это земля, которая преисполнена. Вы уходите от насоса в поток Божьего благословения. Он сказал, вам больше не надо будет карабкаться и кое-как держаться, но я хочу дать вам постоянный поток моего благословения. Аллилуйя! Я верю в то, что я сейчас проповедую. Бог обеспечивает. Номер один – через руку человека. Номер два – через руку Божью. И номер три – через наши собственные руки. Просто поднимите руки и скажите, «Господь, благослови дело моих рук, благослови мой бизнес, благослови мое служение, благослови то, к чему прикасаются мои руки». Сказано, «То, чего коснется ваша рука, будет преуспевать». Аллилуйя! Я соглашаюсь с вами, что Бог благословит дела ваших рук. И последнее. Бог будет обеспечивать через руки вашего врага. Вы не готовы к этому. В Писании есть такие примеры. Бог много раз делал это для Израиля. А вы духовный Израиль. И Он обеспечит вас даже через атаки и руки ваших врагов. Кто-то слушает сейчас и не может поверить тому, что я говорю. Бог может сделать так, что налоговая служба пришлет вам чек. Бог может превратить ваш самый страшный сон или судебный процесс во что-то хорошее. Ситуации, когда враг выходит против вас, Бог может сделать так, что ваши враги станут источником обеспечения вашей жизни. Помните, 12 человек пошли в обетованную землю, и двое сказали, «Мы сможем», а 10 сказали, «У нас не получится, там живут гиганты, мы не сможем получить Божие обетование». Большинство людей видели Божие обетование, но посмотрели на гигантские проблемы и сказали, «Да, но...» Поэтому некоторые не входят в Божие обетование. Мы не идем в обетованную землю. У нас целая книга обетований. Если вы не ходите в Божьих обетованиях, это потому, что вы постоянно говорите, «Да, это правда, но...» «Да, я знаю Бога, но...» Бог хочет сказать сегодня, «Есть ли что-то слишком трудное для меня?» Книга чисел, глава 14, стих 9. «Мне нравится, как сказал Халев. Он сказал, не бойтесь их, они хлеб для нас. Бог будет использовать их, чтобы восполнить наши нужды. Бог накормит вас рукой вашего врага. Он накормит вас через атаки вашего врага. То, что не убивает вас, делает вас сильнее». Вам надо понять, что иногда сатанинские атаки – это знак того, что вы – важная мишень. Вы – кто-то в Божьем Царстве, и у Бога есть замысел для вас. Поэтому вы и находитесь под атакой. Это означает, что у вас есть что-то большее, чем атака. И это приходит в вашу жизнь. Уровень атаки покажет, насколько вы ценны и насколько ценно то, что Бог приготовил для вашей жизни. Уровень благословения, который ожидает вас, связан с уровнем атаки врага. Когда вы пройдете ее, то на другой стороне вас будет ждать благословение, которое и было причиной этой атаки. Я верю, Бог может использовать кого угодно, чтобы принести благословение. Он сказал, «Я сделаю все так, что вы будете в изумлении. Я обеспечу вас, номер один, через руку человеческую». Я верю, что есть люди, которых Бог приведет в вашу жизнь, правильные и благословенные люди, которые помогут вам, поддержат вас и откроют для вас двери возможностей. Люди, которые помогут вам осуществить мечту, которую Бог приготовил для вас.
Через руки человеческие, через руки Божьи в этом служении происходили неожиданные вещи, когда в самый последний момент сам Бог посылал необходимое. Я знаю, Он использовал людей, Он делает так, но это пришло с небес. Я знаю, что это был прямой ответ на молитву. Он ваш Бог, и Он восполнит ваши нужды. Он также сделает это через ваши руки. Я верю, что Бог хочет дать вам свежие идеи, свежее видение. Он хочет благословить ваши руки. И последнее, даже через руки врагов. Бог может заставить ваших врагов благословить вас. Давид сказал, «Ты устроил мне трапезу ввиду врагов моих. Он будет кормить вас даже через руки ваших врагов». Я хочу завершить следующим. Послушайте внимательно. Во втором послании к Коринфянам, глава 9, стих 10, говорится, что Бог дает семя сеющему. Лучше бы Бог дал мне денег, но Он дает семя сеятелю. Вы сеятель? Он дает семена тем, кто сеет. Далее говорится, «Я умножу посеянное семя». Он не говорит, «Я умножу семя». Он говорит, «Я умножу только то, что посеяно». Если семя удерживается, то я не умножу его. Семя должно быть посеяно. Есть два сильных момента. Бог дает семя сеятелю. Вы сеятель? Вот кому Он дает семя. Во-вторых, Он умножает посеянное семя. Пришло время действовать. Сейчас надо сделать это. Сейчас пришло время. Все ваши нужды — это такая маленькая проблема для большого Бога. У вас такая маленькая нужда и такой большой Бог. Он заботится о вас и говорит, «Испытай меня». Малахия 3. «Испытайте меня. Принесите десятины и приношения в вашу церковь, в служение, которому вы доверяете, вашу поместную церковь. Поддержите ее». И он говорит, «Посмотрите, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословения до избытка?» Я обращаюсь к вам и произношу благословение на вашу жизнь. Просто принимайте его. Верой я молюсь, чтобы эти четыре пути, как Бог обеспечивает вас, действовали в вашей жизни. Номер один. Он обеспечит вас через руку человека. Номер два. Он обеспечит вас через руку Божию. Номер три. Он обеспечит вас благословением ваших собственных рук и через ваше умение. И последнее. Он благословит вас даже руками ваших врагов. Поверьте Ему, возрадуйтесь и скажите, «Боже, благодарю Тебя, Ты обеспечиваешь меня». Может, вы не знаете Его как своего Спасителя и Господа. Знаете ли вы, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, чтобы вы могли быть спасены? Бог посеял Своего Сына как семя, и теперь церковь — это Его урожай. Он хочет, чтобы вы стали частью Его семьи. Когда вы будете в Его семье, то Он будет обеспечивать вас. Все, о чем я проповедую, будет вашим, когда вы станете частью Его семьи. Попросите Его войти в ваше сердце прямо там, где вы находитесь. У меня есть привилегия вести вас в самой главной молитве в вашей жизни. Прямо сейчас скажите, «Господь, я хочу изменить жизнь. Я не могу сам восполнить мои нужды. Я не могу жить достаточно свято, чтобы спастись. Мне нужен Спаситель. Я верю в крест и кровь, смерть и воскресение Иисуса Христа. Сегодня я принимаю Тебя своим Спасителем. Я принимаю Тебя как своего Господа. Я принимаю Тебя как своего Царя. Я принимаю Тебя как своего Обеспечителя. Ты восполняешь все мои нужды. Даешь благодать, освобождение, свободу, радость, мир и обеспечение. Все это ваше во имя Иисуса».

Для современного человека соль – это в первую очередь продукт питания. Очень важный продукт питания. Но при всей своей важности никто не ест соль ложками. Мы ее используем совсем немного в качестве приправы к еде, чтобы усилить или придать вкус пищи. Несмотря на то, что каждый год в мире добывается более 200 миллионов тонн соли, в период эпидемий, войн и экономических кризисов в магазинах килограммами раскупают именно ее, хотя суточная норма соли для человека всего 2-3 грамма. И сегодня я поделюсь с вами очень интересной информацией о роли соли в культуре древних евреев. Так как соль в Библии наряду с хлебом, виноградом и водой является одним из самых сильных духовных символов. Но прежде чем я продолжу, обязательно подпишитесь на этот канал как в Ютубе, так и Телеграме. Если вы уже подписаны, то не забудьте поставить палец вверх. Ну а тот, кто хочет проявить особую благодарность за мои труды, может это сделать донатом по ссылке под видео. Действительно, соль ценилась во все времена, и не только на Востоке. Этот ценнейший продукт применяется во многих сферах жизни. Соль является важным питательным веществом для клеток и органов, а также универсальным усилителем вкуса. Уменьшает горечь и усиливает сладость и кислинку. Как сказал Иов, можно ли есть безвкусное без соли? В дополнение к улучшению вкуса, соль была основным консервантом для сохранения мяса и рыбы, важных источников белка, а также для сохранения оливок. Соль применялась при производстве сыра. Значительное количество соли использовалось в кожевенной промышленности. Мне самому однажды довелось поработать на кожевенной мануфактуре, посыпая свежие шкуры коров солью. Важные отрасли, такие как глазурирование керамики, отделение золота от серебра и крашение текстиля, также зависели от соли. Она широко использовалась в медицине для дезинфекции ран, например, и косметики, как и по сей день. Езекииль в 16 главе сообщает, что даже младенцев после рождения натирали солью. О деторождении в Древней Иудее я уже как-то делал обзор, обязательно посмотрите. Соль была главным предметом внутренней торговли в Израиле, а маршруты, используемые для доставки соли из районов производства на рынки, были одними из главных дорог на протяжении всей истории. Основным источником соли в регионе был район Мертвого моря, особенно массивные соляные скалы Джебель-Уздум длиной около 7 миль. Кроме того, евреи добывали соль и на побережье Средиземного моря. Для производства соли из морской воды необходимо несколько природных особенностей. Наиболее важными являются широкое плоское прибрежное пространство с непроницаемым для воды дном, пригодное для выпаривания в жаркий климат с засушливым

сезоном для добычи соли. Со стороны моря в прибрежном камне пробивали специальные каналы, которые под воздействием волн заполнялись морской водой. Вода поступала по этим каналам самотеком и перетекала в испарительные лотки. Для лотков требовалась большая низинная площадка с плоским глинистым дном. Кристаллизация соли осуществлялась поэтапно, чтобы исключить второстепенные компоненты. На последнем этапе соль собирали вручную и складывали в типичные пирамиды. Соль – это вещество, пользующееся постоянным спросом, которое можно безопасно хранить в течение длительного периода. Некоторые исследователи утверждают, что в древние времена, в период кризиса, соль использовалась в качестве примитивной валюты, в качестве средства выплаты жалования римской армии. Эти выплаты могли быть зарплатными, либо в качестве соляного пайка, который на латыни назывался «salarium». Английское слово «salary», переводимое как «зарплата», явно имеет античные корни. Кроме того, во многие периоды налог на соль был основным источником дохода государства и часто становился государственной монополией. Однако давайте вспомним главные события Ветхого Завета, которые так или иначе связаны с солью. Наверное, первым случаем своеобразного упоминания соли является уничтожение Богом городов Содома и Гоморры. Тогда жена Лота, спасавшаяся со всей семьей бегством, ослушалась повеления Бога не оборачиваться назад, обернулась и тут же превратилась в соляной столб. Пророк Елисей превратил нездоровую воду, которая, очевидно, была причиной бесплодия земли, в здоровую, добавив в нее соль. Соль использовалась на войне, разбрасывалась по земле, чтобы проклясть побежденные земли. Без соли не обходилось ни одно жертвоприношение при скинии и храме, она была частью фимиама. «Всякое приношение твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль». Тем самым исполнялся завет соли, о котором многие, наверное, и не слышали. «Все возносимые святыни, которые возносят сыны Израилевы Господу, отдаю тебе и сынам твоим и дочерям твоим с тобою уставом вечным. Это завет соли вечный перед Господом, данный для тебя и потомства твоего с тобою». На Востоке был обычай при утверждении торжественных договоров подавать сосуд с солью, из которого бывшие при этом лица ели и брали по несколько крупиц. Посему-то твердый и нерасторжимый союз называется заветом соли. Совместное употребление соли у арабов служило доказательством и гарантией постоянной дружбы. Даже в нашей культуре есть похожий фразеологизм «съесть пуд соли», то есть доверять или хорошо знать друг друга. В Библии отражено распространенное на Ближнем Востоке представление о том, что съеденная вместе с кем-либо соль обладает силой, объединяющей людей. Это относилось к гостю, а также к чиновнику царя, который ест соль в царском доме. Во второй книге Паралипоменон иудейский царь Авия, сын Раваама, напомнил своим братьям из северных колен, что истинное царство над Израилем принадлежит по воле Бога династии Давида, а не Иеровоаму, так как с Давидом заключил Господь завет соли, который никогда не может быть нарушен. Не знаете ли вы, что Господь Бог Израилев дал царство Давиду над Израилем навек, ему и сыновьям его, по завету соли? А теперь главное. Образ соли в Новом Завете присутствует в Нагорной проповеди Христа. «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Это обращение к верующим. А почему они соль? Скорее всего, потому что призвание христиан, помимо прочего, сдерживать мир от полного разложения. Быть может, именно ради христиан Бог до сих пор не уничтожил мир. Однако, вероятно, не я один чувствую зловоние от гниения. Так где же эта соль, которая должна быть соленой? Быть может, потому что она потеряла свою соленость, и процесс разложения продолжается? А может, ее слишком мало, чтобы сохранить плоды от порчи? Ведь качество соли определяет качество каждого христианина в отдельности. Христиане должны созидать, а не разъединять. Увы, но многими все это внезапно забыто. Уже Павел пишет Колосской церкви: «Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Я повторю, соль не только придает вкус,
но и предохраняет от порчи. Так и речь христианина должна быть приправлена солью. От того, что и как мы скажем, зависит, приблизим мы человека ко Христу или оттолкнем. А что я сегодня вижу? Как христиане, члены церквей раздают проклятия и радуются чьей-то смерти. Даже некоторые священнослужители превратили кафедру в трибуну. Послушайте, не приносите учения Христа в жертву своим общественным, политическим или каким-то еще убеждениям, которые, на ваш взгляд, абсолютно обоснованы. Переключение евреев в 60-х годах первого века с Торы на общественно-политическую деятельность привело к кровавой иудейской войне, унесшей жизни более 1 миллиона человек. Вы знаете, период испытаний выявляет, кто есть кто на самом деле. Кто настоящий христианин, способный обуздать свой язык и пальцы, а кто дал им волю и распространяет зло по интернету, отбивая по клавиатуре смартфона, разжигая ненависть и вражду. А где же заповедь «благословляйте, а не проклинайте»? А где же заповедь «любите врагов ваших»? В ушах иудеев «любить римлян», наверное, звучало как богохульство. Но разве Христос был на стороне римлян? Именно римляне и прибили его ко Христу, а он говорил: «Прости им, ибо не ведают, что творят». А мы за маленькую мелочь уже готовы прибить своего обидчика ко Христу. По-моему, многие верующие не то чтобы отпали от Христа, но пошли точно не по тому пути, который он определил для них. В период общественно-социальных катаклизмов и бедствий мы гоняемся за материальной солью, раскупая ее килограммами, но при этом почему-то совершенно не заботимся о соли духовной, а ведь ее нужно совсем немного, 2-3 грамма в день. А потому не теряйте свою соленость, иначе если соль перестанет быть соленой, ее выбросят вон на попрание людям.

Мы научились на опыте, что нет более эффективного способа высвободить Божью силу в определенную ситуацию, чем провозглашение Божьего Слова в вере. На самом деле, я много раз говорил это людям и никогда не устану повторять. Я сомневаюсь, что я или Руфь были бы живы до сегодняшнего дня, если бы мы не научились использовать это оружие провозглашения. Мы оба прошли через различные времена, через период тяжелой болезни. Фактически, я был болен болезнью, которая обычно кончается смертельным исходом. Но вот я здесь сегодня, и спасибо докторам, и благодарение Богу, и силе Его Писания. Я жив и здоров, и служу Господу. Итак, сегодня утром мы будем провозглашать отрывок из книги пророка Исаии, 55 глава, стихи 10 и 11, которые очень подходят к этой особенной серии, с которой мы имеем дело. «Как дождь и снег нисходят с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Аминь. Название этого первого послания основано на скале. Это то, с чего мы начнем и с чем будем иметь дело. Библия — это образец доброго учения, и она следует различным принципам учения. Один из них — это тот, что вы начинаете с известного, для того, чтобы дальше вести людей к неизвестному. Вы никогда не начинаете с неизвестного. Вы начинаете с того, что уже известно, и оттуда вы направляетесь к неизвестному. И один из способов, как Библия делает это, она берет очень простые, знакомые, ежедневные переживания и различные занятия и дает им духовное применение. И существуют различные примеры. Библия говорит о сеятеле, сеющем семя, о рыбаке, ловящем рыбу в сети. Она говорит о воине, облачающемся в свои доспехи. И затем она говорит совершенно в другом контексте о невесте, готовящей себя к браку. И это только некоторые иллюстрации этого принципа. Но один особенный, известный всем вид деятельности, на котором я хочу сфокусироваться, это деятельность, относящаяся к строительству здания. И я

самих себя на святейшей вере нашей. Это один из способов, как применяется эта метафора строительства. И мы ответственны за то, чтобы назидать или строить самих себя. И затем в послании к Ефесянам, главе 2, в стихах 21-22, говорится о святом храме в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Итак, здесь говорится о коллективном христианском сообществе, в котором мы должны быть построены вместе в Духе Святом, как место пребывания Господа. И затем в первом послании Петра, 2 главе, стихах 4 и 5, говоря об Иисусе как о живом камне, Петр говорит следующее: «Приступая к Нему, Иисусу, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». В этих стихах мы, каждый из нас, сравнивается с живыми камнями, из которых слагается святой храм, который будет занят Господом. И теперь последний пример из книги Деяний, главы 20. Прощальное слово Павла пресвитерам в Эфесе, которых он любил особенной любовью, потому что именно в Эфесе его служение, возможно, имело наибольшее влияние, чем где-либо в другом месте. И в этой речи, в 20 главе книги Деяний, в этом прощании он говорит им, что они больше уже не увидят его в этой жизни. И это была очень трогательная ситуация для них всех. И вот последнее, что он хотел оставить им. В стихе 32, 20 главы Деяний. «И ныне предаю вас, братья, Богу, и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Итак, здесь Павел говорит, что основное средство для назидания или строительства нас — это Слово Божьей благодати, Библия. И он говорит, что оно способно назидать нас и дать нам наследие со всеми, кто отделен для Иисуса Христа, верой в Него. Я не строитель, но я знаю одну вещь. В любом постоянном здании, неважно, построено оно из кирпича или камня, или бетона, или даже дерева, жизненно необходимой частью его является фундамент. И Библия особенно касается этого момента. И это вопрос великой важности для каждого из нас — иметь правильное основание. Потому что основание устанавливает ограничение зданию, которое может быть на нем построено, как в размерах, так и в весе. Основание устанавливает ограничения. И это истинно и для христианской жизни. Вы не сможете построить более успешную христианскую жизнь, чем ваше основание позволит вам. Это жизненно важный вопрос. Что является вашим основанием? Положили ли вы правильный фундамент? Теперь, существует только одно основание, которое является соответствующим и достаточным, и оно является вседостаточным, и это Личность. И Личность — это Иисус Христос. И Павел пишет христианам в Коринфе, в первом послании к Коринфянам, главе 3, и он использует две метафоры. Он использует сельскохозяйственную метафору, и затем переходит к строительной метафоре. И он говорит в стихе 9, «Ибо мы соработники у Бога, а вы — Божья нива». Это сельскохозяйственная метафора. Божье строение. Это строительная метафора. И затем он продолжает с этой строительной метафорой. «Я, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель», и по-гречески это слово «архитект», «положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит».
ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть.

Иисус Христос. Итак, Павел говорит, что есть только одно основание для христианской жизни, и это сам Иисус. И все, что построено не на этом основании, не выдержит испытания временем и трудностями. Поэтому очень важно для каждого из нас оценить то, на чем построена наша жизнь. Истинно ли мы построены на Господе Иисусе Христе? Имеем ли мы личные взаимоотношения и личное познание Иисуса, которое дает нам способность лично общаться с Ним? Вопрос положения этого основания в Иисусе является чрезвычайно важным. И поэтому я хочу уделить некоторое время для того, чтобы рассмотреть этот вопрос. Как мы можем иметь это основание? Это основание Иисуса в нашей жизни. И я хочу призвать каждого из вас исследовать свою собственную жизнь, свое собственное духовное состояние и духовные переживания, и проверить, действительно ли вы находитесь в правильных взаимоотношениях с основанием. Я хочу обратиться к Евангелию от Матфея, главе 16, за основами учения. В стихах 13 и далее Иисус разговаривает со своими учениками. И там говорится: «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». И затем Он делает это очень личным. Он говорит им: «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Мессия, Сын Бога Живого». Это был решительный момент в жизни Петра и во всей истории христианства. «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Итак, Иисус использует этот разговор с Петром для того, чтобы установить путь, которым мы можем положить основание в самом Иисусе Христе. Прежде всего, мне нужно сделать комментарий на некоторые слова, которые были использованы. В стихе 18 Иисус говорит: «Ты Петр». И по-гречески это слово будет «петрос». «И на сём камне», по-гречески «петра», «я создам церковь Мою». Очень часто предполагалось, что Петр — основание для церкви. Я хочу сказать, что если бы это было так, тогда это было бы очень шаткое здание, потому что немного позднее Иисус упрекнул его, сказав: «Отойди от Меня, сатана». Еще позднее он отрекся от Господа 3 раза, и даже после воскресения Павел вынужден был выговорить ему за компромисс с истиной Евангелия из-за страха перед сородичами иудеями. И я просто благодарен за то, что церковь не построена на Петре или на мне. Что на самом деле выясняется из этого стиха, что очень ясно в греческом Новом Завете, который является оригинальной версией, которую мы имеем. «Ты Петр, Петрос, и на сём камне, Петра, я создам церковь Мою». Теперь Петрос по-гречески означает камень, или в большинстве случаев валун или галька, и ничто крупнее. Обычно это такого размера камень, который взяли бы люди, чтобы побить кого-нибудь. С другой стороны, Петра означает камень, который берет начало в скале. Это слово часто используется в применении к утесу или чему-то подобному. Но нужно помнить одну важную вещь. Это часть всей скалы. А что такое скала?
Это то, через что только что прошел Петр. Признание Иисуса тем, кем Он является, единственно через откровение Святого Духа. Никто не сможет знать Иисуса, кто Он на самом деле, пока Бог Отец Духом Святым не откроет Его нам. Итак, это Петра. Это скала, на которой должна основываться христианская вера. Это личная встреча и личное откровение об Иисусе. Не как о сыне плотника, не как об исторической фигуре, но как о вечном, несотворенном Сыне Божьем. Это то, куда мы должны прийти, если мы собираемся строить на этой скале. Опыт, через который прошел Петр, должен быть параллелен нашему опыту. И я говорил людям много раз, вы можете присоединиться к церкви, вы можете пройти через религиозную церемонию, вы можете произнести молитву и не измениться. Но если вы по-настоящему встретили Иисуса, вы изменитесь. Никто, встретившись с Иисусом, не остается прежним. Поэтому каждый из нас должен спросить себя, была ли у меня когда-нибудь эта изменяющая жизнь, личная встреча с Господом Иисусом Христом? Я хотел бы предложить вам 4 последовательных этапа, через которые прошел Петр в этом разговоре. Прежде всего, личная встреча. Иисус и Петр стояли лицом к лицу. Не было никакого посредника, ни священника, никого между ними. Это был прямой личный диалог с Иисусом. И это то, куда нам нужно прийти. Иисус в другом месте говорит, «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется». Есть только один путь Царства Божия. Это через дверь. И дверь — это не церковь. Это не доктрина. Это Иисус. «Я есть дверь». Во-вторых, встреча сопровождалась откровением. Откровением, данным Богом Отцом через Духа Святого. Иисус сказал, «Не плоть и кровь открыли тебе это». Вы не можете постигнуть это своими естественными чувствами. Требуется откровение. И снова, и это неотъемлемо, никто не может познать Иисуса, кем Он поистине является в Его вечном сыновстве Божьем, без личного откровения. Вы можете изучать теологию, вы можете ходить в библейскую школу, вы даже можете стать служителем. Но без этого личного откровения об Иисусе вы не можете знать Его. И это откровение приходит от Бога Отца через Сына Иисуса Христа. Позвольте мне спросить, вы можете не отвечать, но была ли у вас эта личная встреча с Иисусом? У меня была. Более 50 лет тому назад, посреди ночи, в армейской казарме, во время Второй мировой войны, я встретил Иисуса. У меня не было никаких доктринальных познаний. Я не обладал евангельским языком. Я не мог сказать, что я был спасен или рожден свыше. Всему этому я научился позже. Но я хочу вам сказать, я изменился. Полностью и навсегда изменился. Я не стал совершенным. На самом деле, позвольте вам признаться, я по-прежнему несовершенен. Но я изменился к лучшему. Затем должно быть признание того, что Дух Святой показывает нам. Мы должны сказать, «Да, я верую, я принимаю». Мы должны каким-то образом ответить. Это не должно быть автоматически. Это требует чего-то, что происходит внутри нас. И в-четвертых, должно быть публичное исповедание нашей веры в Иисуса. Это то, к чему Иисус привел Петра. «Ты Христос, Мессия». Он сделал это публично. Люди говорят о тайных верующих. И я признаю, что есть тайные верующие. Особенно в странах, где назвать себя верующим, значит обречь себя на смерть.
Но я не верю, что кто-нибудь постоянно сможет оставаться тайным верующим. Позвольте мне прочитать, что Иисус сказал в Евангелии от Матфея, главе 10, стихи 32 и 33. Матфея, 10 глава, 32 и 33 стихи. «Итак, всякого, кто исповедает Меня перед людьми, того исповедую Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным». Итак, Иисус Своим особенным образом не оставляет вам три выбора, только два. Вы или исповедаете, или отрекаетесь. И если вы не исповедуете в соответствующей ситуации, фактически вы отрекаетесь. Поэтому каждый из нас в какой-то момент должен прийти к месту, где мы открыто признаем нашу веру в Иисуса Христа. И это критический момент для многих. Я обнаружил в армии, после того, как стал верующим, что самое лучшее, что можно сделать, это дать знать всем с первых минут встречи, на чем вы стоите. Тогда вам никогда не нужно будет возвращаться назад и говорить: «Ну, я не сказал тебе этого сразу, но...» Поэтому я делал нечто, что не являлось религиозным актом. Но каждый вечер в казарме, где бы я ни был, я преклонял колени и молился. Это просто говорило им о том, с какого рода человеком они имеют дело. И это было гораздо легче. Я видел других христиан, которые смущались и не выходили с тем, чтобы сказать, во что они веруют. И было гораздо труднее для них возвратиться после этого и сделать правильное исповедание. Поэтому я хочу порекомендовать вам это. Вам не нужно стоять на углу улицы и проповедовать. Вам не нужно быть проповедником. Вы можете быть домохозяйкой или студентом. Но где бы вы ни были, дайте людям знать, что вы верите в Иисуса, что Он есть Сын Божий. Итак, позвольте мне просто повторить эти четыре последовательных стадии этого разговора, которые так необходимы, потому что это то, как мы закладываем основание Иисуса лично в нашей жизни. Прежде всего, была встреча. Во-вторых, было откровение, данное Богом Отцом через Духа Святого. В-третьих, Петр ответил признанием. И в-четвертых, он сделал публичное исповедание. Теперь, возможно, вы спросите, или кто-нибудь может спросить, возможно ли такое откровение в наши дни? Возможно ли для людей, подобных вам и мне, знать Иисуса так же реально и так же лично, как Петр и другие ученики? И нам нужно видеть две важные вещи. Во-первых, Иисус не был открыт Петру как сын плотника. Он знал его таким уже достаточное время. Он был открыт ему как вечный Сын Божий. И Писание говорит в послании к евреям, 13 главе 8 стихе, «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же, и никаких изменений в Нем не было и никогда не будет». Поэтому это не вопрос языка или культуры, или одежды, но это вопрос вечной личности Иисуса. Вот с чем встретился Петр в первый раз в своей жизни. У него по-настоящему было откровение о том, кто такой Иисус. Во-вторых, откровение было дано через Духа Святого. И Библия называет Святой Дух вечным Духом. Время, мода, история, обычаи, язык — они не изменяют Дух Святой. Поэтому по этим двум причинам одинаково возможно для вас и меня иметь это прямое личное откровение Иисуса, так же, как это было возможно для Петра. Прежде всего, потому что это вечный Сын Божий, кто открывается. И во-вторых, потому что это вечный Дух, который открывает его. Теперь мы подходим к следующему важному практическому вопросу. Если вы положили основание, то как вам нужно продолжать строить на нем дальше? Вы помните метафоры, которые мы использовали в начале? Они все говорят о строительстве.
Итак, вот следующий насущно важный практический вопрос. Как вы строите на основании? И я хочу обратиться к притче Иисуса, которую он рассказывает в конце 7 главы Евангелия от Матфея. Хорошо известная притча о благоразумном и безрассудном строителях, каждый из которых строил дом, но по-разному. Начиная с 24 стиха 7

7 главы Евангелия от Матфея. «Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, то есть скале Петра. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Прежде всего, необходимо видеть, что каждый дом подвергся одинаковым испытаниям. Не было дома, который остался бы неиспытанным. Тот же шторм, обрушившийся на один дом, обрушился и на второй. И разрешите мне сказать, что христианская жизнь — это не сплошной штиль. Вы пройдете через бури. Бог никогда не гарантировал вам обратного. На самом деле, Павел и Варнава сказали о ранней церкви: «Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Если вы на пути, на котором нет скорбей, то это вопрос, ведет ли он Царство Божие. Потому что это то, что сказал Павел. «Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие». В намерение этой беседы не входит объяснять, почему мы проходим через тяжелые времена. Но поверьте мне, у Бога есть свои намерения в этом. Если вы проходите через них сейчас, не сдавайтесь. Бог проведет вас через них, и в конце вы обнаружите, что Он имел с вами дело и научил вас чему-то, чему бы вы никогда не научились другим образом. Вы знаете, откуда я это узнал? Из своего личного опыта. Я очень редко проповедую теории. Итак, как строит благоразумный человек? Очень просто. Двумя способами. Слушая и исполняя слова Иисуса, слова Библии. Так как вы можете строить на этом основании? Точно таким же образом. Слушая, что говорит Библия, и исполняя это. Не будьте только слушателями, потому что в Библии нет обетований для них. Но слушатель и исполнитель. Это практично. Это применение учения Библии и учение Иисуса к вашей собственной жизни. И вы обнаружите, по мере того, как вы будете продолжать в этом, что Бог постоянно будет открывать вам новые области, в которых вам нужно будет применять истину. Я хочу сказать, что я христианин уже больше 50 лет. Но Бог постоянно показывает мне новые пути, как применять Его Слово. Новые области моей жизни, в которых мне нужно применять его. Мое здание еще не закончено. Оно строится. Но благодарение Богу оно выдержало большое количество бурь успешно. Теперь есть еще одна притча Иисуса в Евангелии от Луки 6 главе, которая очень похожа. Но там есть одно важное добавление. Поэтому я открою 6 главу Луки на минуту. Стихи 46 по 49. Снова говорит Иисус, и Он говорит: «Что вы зовете Меня, Господи, Господи, и не делаете того, что Я говорю?» Это очень важный вопрос. Бесполезно называть Иисуса Господом, если вы не повинуетесь Ему, потому что сам титул «Господь» подразумевает того, кому нужно повиноваться. Иисус говорит: «Опасайтесь просто словесного исповедания, которое не влияет на ваш образ жизни». Затем Он продолжает эту притчу. «Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Посему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не смогла поколебать его, потому что он основан был на камне, скале Петра. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое». Теперь, есть одна важная деталь, добавленная в Луке, который нет в Евангелии от Матфея. Хотел бы я знать, как многие из вас заметили это. Там сказано, что человеку, который хотел достичь скалы, пришлось копать и углубиться. Ему пришлось много убрать с пути, прежде чем он смог построить на скале.
И это справедливо.

0: справедливо по отношению ко многим из нас, может быть, не ко всем, но большинству из нас, которые выросли в номинальной христианской культуре. Нужно очень многое убрать с пути, прежде чем мы сможем достичь камня. Другим тоже, которые выросли в абсолютно не в христианской культуре, им тоже надо будет убрать что-то, но это будет другое. Но я хочу предложить вам 5 препятствий, которые мы должны убрать с пути. Первое — это традиции. Теперь, не все традиции плохие, некоторые хорошие. Мы не хотим выбрасывать все традиции. Но Иисус сказал людям своего времени, «Своими традициями вы упразднили Слово Божие. Вы верите и исполняете традиции, которые не находятся в соответствии с Писанием». И я могу сказать, что в соответствии с моими наблюдениями, Иисус мог сказать точно то же самое тем же самым евреям сегодня. «Вашими традициями вы упразднили Слово Божие». Но давайте посмотрим не только на евреев, потому что это справедливо ко многим, имеющим христианское прошлое. Мы унаследовали традиции и манеры поведения, то, что мы делаем, то, что мы говорим, которые не обязательно находятся в соответствии с Писанием. Поэтому мы должны быть очень внимательны, чтобы проверять. Я думаю, что я удержусь от того, чтобы делать какие-то особенные предположения, но я много бы мог их сделать. Затем второе, что нам необходимо убрать, это предубеждения или предрассудки. Нет никого здесь, у кого бы не было каких-нибудь предубеждений в какие-то моменты жизни. Возможно, вы избавились от них, я не знаю, но существует множество различных предубеждений. Есть расовые предубеждения. К сожалению, мир сегодня наполнен ими. И мы знаем, что в странах, подобных Южной Африке, например, где, позвольте мне добавить, произошли чудесные перемены, где расовые предрассудки отпугнули определенных людей, чтобы быть частью церкви. Ужасная мысль. Но это не единственная страна, где существуют расовые предрассудки. Соединенные Штаты Америки были наполнены такого рода вещами. И во многих местах это происходит по-прежнему. И у меня британские корни. И позвольте сказать, что у британцев есть свои предубеждения тоже. Я рос со многими. И мне нужно было копать глубоко, чтобы избавиться от них. Моя собственная семья жила в прошлом в Индии. Все мои предки служили в британской армии в Индии. И я помню себя 12-летним мальчиком, говорящим наивно за обедом. Я не вижу, почему бы вы не могли пригласить индийца на обед. И реакцией моей семьи был ужас. И я думал внутри, почему? Но позднее я осознал, это предрассудок. И поверьте, я смотрю на множество разных людей с различными расовыми корнями. Но очень немногие из вас свободны от всех расовых предрассудков. Затем существуют деноминационные предубеждения. Большинство из нас реагирует в некоторой степени негативно на определенные деноминации. Моя первая жена, которая сейчас с Господом, была датчанкой. И она росла в датской лютеранской церкви. И затем она сделала нечто, что выглядело ужасно в их глазах. Она была крещена как верующая, что по-датски они называют «крещенная второй раз». И ее случай, потому что она была учительницей в датской системе государственных школ, фактически прошел через парламент. Может ли она и дальше оставаться учительницей? И я должен сказать, что моя жена осталась воевать с лютеранской церковью до конца ее жизни. Я не оправдываю это. Я думаю, что это было ее слабостью. Но я научился сам, что когда я слышу о людях, принадлежащих к определенной деноминации, я развиваю отношения против них, даже до того, как я увидел их. Я думаю, что они должны вести себя так-то, а вот в чем они неправы, и так далее. Опыт научил меня, если возможно, не суди о человеке, пока ты не встретился с ним, потому что я встречался с людьми с неправильным деноминационным прошлым, которые оказывались одними из самых правых людей, которых я когда-либо встречал. А некоторые люди из правильных деноминаций были неправы. Поэтому, пожалуйста, не давайте место деноминационным предрассудкам. Затем есть социальные предрассудки. И снова я могу быть примером того, кто воспитывался в социальных предрассудках. Я даже и не подозревал, что они у меня есть. Но я учился в Британии, в Итоне, и затем в Кембридже. И я просто не знал, как живет остальной мир. Затем меня призвали в армию, и я там находился с людьми всевозможного рода, с которыми раньше я никогда не встречался. И я начал осознавать, каким ограниченными было мое знание моих соотечественников-англичан. Я благодарен Богу за этот опыт. 5,5 лет британской армии. Но это очистило меня от множества социальных предрассудков. Происходя из офицерской семьи, я привык быть на этом уровне. А когда я не был на этом уровне, я чему-то научился. Когда ты смотришь на людей того же уровня, они все выглядят одинаково. Но когда ты смотришь на них снизу, они выглядят по-другому. Я всегда пытался спросить с тех пор: «Боже, как я выглядел в глазах людей, которые могли видеть меня снизу?» Итак, существует множество различных предрассудков. Есть личные предрассудки. Некоторые люди не любят людей с громким голосом. Некоторым людям не нравятся рыжие. Есть множество разных глупых личных предрассудков, которые есть у большинства из нас. У меня было предубеждение против людей, которые едят яблоки. Я сражаюсь с этим, но это по-прежнему где-то в глубине меня, потому что мне просто не нравится этот звук. Идя дальше, еще существует предвзятое мнение. Люди, у которых полностью лживое представление о том, кто такой Иисус. Мягкий Иисус, кроткий и приятный, украшающий рождественскую вечеринку. Это не настоящий Иисус. Он был совсем другого рода личностью. Очень шокирующим. Очень склонным разрушать наши предрассудки и предвзятые мнения. И есть очень много областей, в которых у нас могут быть предвзятые мнения. Предвзятое мнение о том, что значит быть христианином. Взрослея, на фоне всего моего прошлого, о котором я рассказывал, я думал внутри, если мне суждено стать христианином, это будет означать несчастье до конца моей жизни. И как Пэт Бун, я думал, небеса не стоят 70 лет страданий на земле. Поэтому я полностью устранил вероятность быть христианином до тех пор, пока я не встретил Иисуса. Затем есть еще что-то, что является очень и очень опасным. Это неверие. Иногда, когда я собираюсь учить, я начинаю с того, что я собираю всех людей для того, чтобы отречься от неверия. Потому что многие из нас по-прежнему осаждаются неверием в различных сферах. Наш разум не открыт по-настоящему вере. И последнее, и я думаю, самое важное, это непокорность или бунтарство. Вы можете сказать: «Ну, брат Принц, я не бунтарь». Нет, именно вы им и являетесь. И если вы не обнаружили этого, вы будете продолжать им быть. Видите ли, я не хочу вдаваться в теологию, но каждый потомок Адама рожден с бунтарем внутри. И нам нужно опознать этого преступника и разобраться с ним. И у Бога есть только одно средство для преступника. И знаете, что это такое? Смертная казнь. Правильно. Он не посылает его в церковь. Он не учит его золотому правилу, не заставляет учить Писание наизусть. Он приговаривает его к смерти. Но милосердие Божие состоит в том, что эта смертная казнь произошла около 2000 лет тому назад, когда Иисус умер на кресте. Наш ветхий человек был распят с ним. И нам нужно прийти к месту, где мы опознаем этого преступника внутри нас, и мы добровольно соглашаемся на казнь. Теперь я перехожу к Библии, потому что это так важно, как ничто другое в христианской жизни. Ваше отношение к Библии. Является ли ваше отношение таким же, каким к нему было отношение Иисуса? Я просто хочу сейчас взять один отрывок из Евангелия от Иоанна, глава 10, стих 35. И я не буду вдаваться в контекст, потому что это заняло бы достаточно долгое время. Но Иисус сказал: «Если Он, то есть Бог, назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание». Это очень важный стих, потому что здесь Иисус использует два основных названия для Библии: Слово Божие и Писание. Когда Библия называется Словом Божиим, это означает, что оно пришло от Бога. Оно не пришло от человека. Оно могло прийти по человеческим каналам. Но это слово, которое пришло от Бога. Слово «Писание» является ограничивающим. Оно означает, что что-то было написано. Бог сказал много такого, что не было записано. Но божественным повелением Библия содержит те вещи, которые сказал Бог, которые Он посчитал необходимым записать. И это Писание. Это означает то, что написано. И касательно этого, Иисус сделал одно простое, исчерпывающее заявление. Не может нарушиться Писание. И вы можете спорить, сколько вы хотите о вдохновенности Библии или авторитете Библии, но Иисус уже все сказал. Оно не может нарушиться. Оно абсолютно непогрешимо. Оно будет полностью исполнено. Все в нем точно совершится. Вы можете выступить против этого. Вы можете отрицать это, но вы не можете сломить это. На самом деле, если вы отвергаете его, в конце концов, оно сломит вас. Не может нарушиться Писание. Я думаю, что я хотел бы попросить вас всех произнести это. Не может нарушиться Писание. И теперь повернитесь и взгляните на кого-нибудь рядом с вами и скажите это этому человеку, глядя ему прямо в глаза. Теперь это что-то утвержденное. Видите, есть такая вещь, которая называется высшим критицизмом, который приписывает Писанию всевозможные глупые фантазии и заканчивает, называя его полностью ненужной книгой. Если есть одна вещь, которую хочет дьявол сделать в вашей или моей жизни, это подорвать нашу веру в авторитет и точность Библии. Но если мы подобны Иисусу, мы просто говорим, не может нарушиться Писание. Слышишь меня, сатана? Не может нарушиться Писание. Хорошо. Теперь следующее, что я хочу сказать. Это не только Библия является Словом Божьим, но Иисус сам есть Слово Божие. Это берет начало из Евангелия от Иоанна, из двух отрывков. Иоанна, глава 1, стих 1. Очень знакомый стих. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Это относится к Иисусу. Он был Словом, и Он есть Слово. И в Иоанна 1 главе 14 стихе говорится, «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Итак, когда Иисус был рожден, время, которое мы празднуем как Рождество, Слово стало плотью, но Он всегда был Словом. В вечности Он был Словом Бога. И когда Он возвратится, вы знаете, как Он возвратится? Вы знаете, какое у Него будет имя? Позвольте мне сказать вам. Откровение, глава 19. Это по-настоящему замечательно, что когда Он первый раз пришел, Он был Словом. И когда Он вернется, Он будет Словом. И вот картина Иисуса, спускающегося с неба в славе, чтобы установить свое царство на земле. Откровение, 19 глава, стихи 11, 12 и 13. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему — Слово Божие». Итак, он всегда был Словом, по-прежнему является Словом и будет Словом. И это выводит что-то по-настоящему важное. Между Иисусом и Библией существует полное согласие. Ваше отношение к одному — является вашим отношением к другому. Вы не можете верить в Иисуса и не верить Библии. Вы задумывались над этим вопросом? Потому что Иисус есть Слово Божие. Он — Слово, ставшее плотью. Библия есть Слово, написанное. Ваше отношение к одному должно быть таким же, как и к другому. Между ними существует полное согласие. И теперь, приближаясь к завершению, я хочу затронуть 5 насущных фактов о Слове Божьем и вашем отношении к Нему, которые находятся в Евангелии от Иоанна, главе 14.
1: Just three verses.

только три стиха. Иисус в каком-то смысле прощается с учениками. Он предупреждает, что Он скоро покинет их, и они будут оставлены одни на время. И это очень болезненный момент для учеников. Они сокрушены этим откровением. Но посреди этого Иисус дает чудесное откровение о том, что должна значить Библия для нас, как верующих. И Он говорит в Иоанна 14 главе, стихе 19, «Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить». Иисус сделал различие здесь между миром, это те, которые не признают Иисуса, и Его собственными учениками. Он сказал, что мир не увидит Его, а ученики увидят. Затем Иуда, не Искариот, но другой Иуда, задал ему очень уместный вопрос в стихе 22. Иуда, не Искариот, говорит ему, «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Он спросил это, потому что Иисус сказал, «Мир не увидит его, а они увидят». Его вопрос был, «Как ты явишь себя нам, не миру?» Теперь ответ, который дал ему Иисус, просто полон важных истин. Иисус ответил ему и сказал в стихе 23. Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему и обитель у него сотворим». Я хочу подчеркнуть 5 насущных фактов в ответе Иисуса. Прежде всего, Иисус сказал, что Он откроет Себя Своим ученикам, а не миру. В чем состоит это отличие между учениками и миром? А ответ будет — соблюдение Слова Божьего. Истинные ученики соблюдают Слово Иисуса. Они не отличаются деноминационным ярлыком. Они отличаются тем, как они относятся к Слову. Вот что делает вас истинным учеником, или наоборот препятствует вам быть им. Это ваше отношение к Слову Божьему. Соблюдение Божьего Слова отличает учеников от мира. И в этом собрании, сегодня утром, каждый из нас находится в одной из этих двух категорий. Если мы ученики, мы соблюдаем Слово Божие. Если мы не соблюдаем Слово, мы принадлежим миру. Мир, который не находится под господством Иисуса. И затем вторая истина. Иисус сказал, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое». Итак, соблюдение Слова — это высшее испытание любви ученика к Богу. Любовь является мотивацией для послушания. Очень важно понимать это. Как верующие, мы не мотивируемся страхом, мы мотивируемся любовью. В определенном смысле закон использует мотивацию страха. Сделаешь это, будешь наказан. Но это не работает. Я помогал воспитывать большое количество детей. Многие из вас не поверят, сколько, и я не буду углубляться в это. Но я обнаружил, что пока они под твоим контролем, как родителя, ты можешь использовать страх. Но когда они покидают тебя, если они были мотивированы страхом, они изменятся. Единственная мотивация, которая будет хранить их преданными и верными, это любовь. И Бог Иисус достаточно мудр, чтобы не строить на страхе, но строить на любви. Поэтому соблюдение Божьего Слова является высшим испытанием любви ученика к Богу. «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое». И любовь — это мотивация для послушания. И затем он говорит, «А кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и возлюблен будет Отцом Моим». Это следующий чудесный факт. Соблюдение Божьего Слова — это то, что вызывает особенную любовь Бога Отца по отношению к нам. Бог возлюбил весь мир определенным образом. Но у Бога есть очень отличающаяся степень и тип любви для истинных учеников Иисуса, для тех, кто соблюдает Его Слово. И затем у нас есть вопрос, который задал Иуда. «Как ты явишь себя нам, а не миру?» И ответ Иисуса был,
Если кто любит меня,

тот соблюдет Слово Мое. Итак, как Христос являет Себя нам? Через Слово. Через соблюдение Слова мы больше узнаем Иисуса. У нас может быть какое-то чудесное духовное переживание. Мы можем быть восхищены до третьего неба или еще куда-то. Но это не случается с большинством людей. И это не основной путь, как Бог открывает Себя. И Иисус открывает Себя. Это через соблюдение Слова Божьего. И, наконец, это изумительное утверждение. «Кто любит Меня, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Есть очень немного мест в Библии, где Слово Бог употребляется во множественном числе, и это одно из них. Иисус говорит «Мы», «Мой Отец и Я», «Придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Это дух-захватывающее заявление, изумительное откровение, что Бог Отец и Бог Сын хотят прийти и поселиться в нас. Они хотят сделать нас своим личным домом. Но как это происходит? Через Слово. Если мы не любим Слово, если мы не послушны Ему, Бог не придет и не поселится в нас. И поэтому разрешите мне в заключение сказать следующее. И это очень серьезная мысль. Вы любите Бога не больше, чем вы любите Его Слово. И поэтому, если вы хотите узнать, насколько по-настоящему вы любите Бога, сколько места занимает Бог в вашей жизни, вы можете сделать это. Это не тот случай, над которым вам нужно долго размышлять. Вы просто спросите себя, насколько я люблю Библию? Какое место Библия занимает в моей жизни? Потому что ровно настолько я люблю Бога, и столько места занимает Бог в моей жизни. Позвольте мне просто суммировать эти пять утверждений о Библии, потому что они решающие. Видите ли, так много христиан находятся в неких сумерках. Они не знают по-настоящему, что есть свет и что есть тьма. Они хотят и надеются, но они по-настоящему не уверены. И причина этому — они не дали законного места в своей жизни Слову Божьему. Итак, позвольте мне повторить эти пять утверждений и закончить. Во-первых, соблюдение Божьего Слова отличает истинного ученика от мира. Во-вторых, соблюдение Божьего Слова является высшим испытанием любви ученика к Богу. Любовь — наша мотивация послушания, не страх. В-третьих, соблюдение Божьего Слова — это первостепенная причина, вызывающая любовь Бога к ученику. Бог любит учеников особенным образом. Он любит весь мир, но у Него особенная любовь к ученикам. Но не к тем, кто называется учеником, а к тем, кто соблюдает Его Слово. Если вы хотите по-особенному быть дорогим Богу, тогда вам нужно соблюдать Его Слово. В-четвертых, через Божье Слово, сохраненное и соблюденное, Христос являет Себя нам. Вопрос был в том, как ты явишь Себя нам, а не миру? Иисус ответил, «Если любишь Меня, тогда соблюдешь Слово Мое». Вот как я явлю Себя. И, наконец, через Божье Слово, Отец и Сын вместе придут, чтобы поселиться в нас. Не чудесная ли эта мысль? Это просто захватывает мой дух. Бог Отец, Бог Сын хотят поселиться в нас. Но они сделают это только, если мы будем соблюдать Слово Божие. Позвольте мне завершить, помолясь за всех нас. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Слово Божье, Библия — это твердое, авторитетное и незыблемое Слово, которое является светильником ногам нашим и светом нашим путям. Я хочу молиться, Господь, за всех людей, собранных здесь, за всех, кто сегодня, в конце концов, столкнулся лицом к лицу с этим посланием, чтоб Ты сделал нас любящими Твое Слово, чтоб Ты своей благодатью дал нам силы дать Твоему Слову, Библии, надлежащее место в нашей жизни, чтобы мы поистине были учениками Господа Иисуса. Во имя Его я прошу. Аминь.

Леон и друзья, сегодня мы действительно отколем номера. У нас сегодня Фрэнк и Бенни Уилсон, Джеймс Дебарш, так что смотрите. Из TVN, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. На этой потрясающей программе у нас в гостях Фрэнк и Бенни Уилсон и Джеймс Дебарш. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Сегодня мы проготовили фантастическую программу у Леона и друзей. Все время бывают разные гости. Сегодня у нас Фрэнк и Бенни Уилсон. И также парень, которого зовут Джеймс Дебарш. Помните, Дебарш? Новая жизнь, новое направление. Так что смотрите, церковь сегодня на марше. И сколько раз бы мы не сбивались с пути, мы всегда возвращаемся обратно, и мы идем в правильном направлении. Soldiers cross the land, joining together, hand in hand, full of power, full of grace. We're here to save the human

Церковь сегодня на марше, я говорю это со всей серьезностью. Меня не волнует то, что сатана пытается предпринять против нас, но мы всегда избавимся от него, потому что ворота ада закрыты для вас и для меня и не преодолеют церковь. И чтобы развить эту мысль, сегодня со мной двое хороших друзей. Это Фрэнк и Бенни Уилсон. Я хочу, чтобы вы сейчас поприветствовали их на программу «Леон с друзьями». Я очень рад видеть вас, ребята. Говорю для тех, кто еще не знает об этом. Фрэнк — это известный продюсер. В 70-е годы он выпустил целую кучу альбомов. И однажды я посетил его офис и вынужден был надеть темные очки, потому что меня просто ослепил блеск золота от золотых дисков. И в его жизни произошли изменения. Но я хотел бы вернуться назад и поговорить немного о тех днях, чтобы просто рассказать нам о некоторых артистках, которыми ты работал, Фрэнк. Было бы очень интересно и узнать. Это были очень интересные дни для меня, и, конечно же, я был продюсером альбомов Смоки Робинсона, Стиви Вандера, Four Tops, Diana Ross, Supremes, Эдди Хендрикс. Я даже не могу всех вспомнить, потому что я работал над 3 или 4 альбомами одновременно. И это все было здесь сделано, в Лос-Анджелесе, или ты ездил в Детройт? Я фактически жил в Детройте 5 лет, я начал в Лос-Анджелесе, но решил, что я большего достигну в Детройте, где происходило действие. Я переехал туда на 5 или 6 лет, но оставил за собой свой дом на Голливудских холмах, и через 5 или 6 лет я вернулся обратно. И в то время, ты знаешь эту песню, имени которой настраивает, я мог назвать любую цену, потому что, как говорится, я получил признание, так что было безопасно возвращаться домой. Но у тебя произошли перемены, не так ли? Часто, когда мы слышим о тех, у которых было много денег и много успеха, мы стараемся понять, как люди с такими деньгами, с таким положением могут прийти к Господу, к Христу, к Евангелию. И я знаю, что всем будет интересно узнать, как это случилось с тобой. Расскажи нам об этом переходном периоде в твоей жизни. Как ты к этому вообще пришел? Леон, я считаю, что сначала нужно объяснить, что многие люди в подобном положении, как слепые, ведущие за собой слепых. Они просто ходят по кругу, делая то, что представляет какой-то смысл, или, как говорится, делает то, что естественно. Но оказывается, что многое из того, что это все приводит к пустоте, многое приводит к одиночеству. Можно сидеть в комнате, где полно людей, и чувствовать себя в одиночестве. Таким образом, я считаю, что мы находим Бога не сами по себе. Бог находит нас и притягивает к себе.

Затем мы говорим, мы нашли Бога, но это не так, Он находит нас. И когда мы действительно открываем Бога, я имею в виду простор, в котором мы находились, и наш потенциал в нем, это просто заставляет вас изменить всю жизнь, потому что это предлагает вам намного больше, чем то, что у вас есть. Вы думаете, что вы богаты, но это даже нельзя сравнить с взаимоотношениями с Иисусом Христом. Таким образом, как я часто повторяю, я не оставил развлекательную индустрию, я не ушел из нее. У меня просто появилось такое желание следовать за Иисусом. И я просто как-то отошел от того, чем я раньше занимался. Я могу заручиться, что у тебя во рту и вкус даже стал немножко другим, как говорится. Знаешь, когда Господь прикасается к тебе, ты, возможно, алкоголик или еще что-то, или даже когда ты возвращаешься к бутылке, ты не хочешь возвращаться. Ты совершенно прав, потому что я помню, когда я употреблял всякую требуху. Да, но теперь я бы же не прикоснулся бы к этому. Но ты совершенно прав, это та же самая аналогия. Если ты попробовал что-то реальное, другое просто теряет всю привлекательность и весь вкус для тебя. И именно все, знаешь, все остальное просто теряет это. И ты находишь что-то богатое, стоящее, удовлетворяющее, ты находишь что-то интересное и настоящее, и ты хочешь вернуться обратно и рассказать об этом своим близким. И после того, как ты рассказал об этом своим близким, тебе хочется рассказать просто знакомым. И когда им рассказал уже о своей новой радости, о своем новом богатстве, ты хочешь пойти и всем рассказать об этом, потому что тебя этого так много, этого хватит для всех. Это просто удивительно. Знаешь, когда я прихожу на занятия по Библии, я чувствую себя очень хорошо. Я вам говорю, этот человек просто мастер служения, если можно так выразиться. Он проповедует всем тем, кто находится на музыкальном уровне. Он проповедует всем, кто находится в музыкальной индустрии. И знаешь, мы все очень странные. Большинство музыкантов очень странные такие. Нужно, чтобы кто-то был с нами, нас стабилизировал, так сказать. Мы разговаривали об этом с Дебаржем перед началом программы. Мы немного поговорили об этом с Джеймсом. И в то же время у нас есть место, куда мы что-то вкладываем. Знаешь, когда мы с Господом можем вложить всю свою странность в Него, и Он помогает нам. Но, как сказано в Библии, знаешь, группе приходится выслушивать людей, и нам приходится... И тебе приходится тяжело, правда? Ты, потому что ты встаешь и говоришь, ну что ж, я знаю, что он плохо себя чувствует, и... Но дело в том, что нужно его отшлепать, так сказать, и направить его, правильно? Фактически, мы только молимся. Мы молимся за каждого артиста, с которым мы работаем, и даже за тех, с которыми никогда и не работали. Некоторых я даже никогда и не встречал, но мы просто молимся за них. С другой стороны, Леон, мы просто вовлечены в саму концепцию этого. Когда мы осознаем, что Дух Святой пришел и спас нас, в какой бы ситуации мы ни находились, Он не посмотрел на нас презрительно и не сказал, «Нет, вы очень грязные, вы противные, вы занимаетесь не тем, я подожду, пока вы очиститесь». Нет, Он так не сказал, Он просто полюбил меня, Он просто любил нас, когда пришел на помощь. Таким образом, когда я смотрю на любого артиста, меня не волнует, в каком он положении, и насколько он большой или маленький. Я просто смотрю на него как на человека, которого любит Бог, из-за которого умер Иисус Христос. А тогда я просто позволяю Святому Духу делать все остальное. Между прочим, во время путешествия по стране я встречался с пасторами, которые говорили, «Фрэнк, просто объясни мне, как же эти артисты могут быть спасены?» И я отвечал, это очень просто. К Римлянам 10:9 сказано, «Если ты исповедуешь Господа Иисуса своими устами и всем сердцем поверишь в то, что Бог воскресил Его из мертвых, ты будешь спасен». Иисус не вынуждает тебя проходить через цепь препятствий для того, чтобы стать спасенным, потому что Он хочет, чтобы люди спасались. Я не смотрю на этого человека, как будто ему нужно многое сделать, чтобы понравиться мне. Я смотрю на них так, как на людей, которых любит Бог. И Бог пошел на большую жертву, чтобы их спасти. И моим единственным желанием становится то, чтобы научить этого человека, как жить в Духе Бога. И как учитель я наставляю их, как жить в Духе, потому что именно Он, Дух Бога, и Бог Сам освящает нас и ведет.
Я могу сказать, что самым прекрасным является то, что ты помог объединить тело Христа. Ты помог объединить музыкантов и актеров, и актрис. Ты помог всех нас объединить. Об этом и молился Иисус, когда Он готовился оставить нас, чтобы мы стали одним целым. У этого так много разных аспектов. Я так рад, что и твоя жена Бонни пришла к нам, потому что она как автор раскрывает целую другую секцию. Я никогда не знал, что у нее это здесь, у нее это. И когда я узнал, что она пишет книги и прочее, я просто воскликнул: «Надо же, потому что она всегда была рядом с тобой, и если тебя не было, она молилась за тебя, и вы, ребята, помогали друг другу». И я рад, что она принесла с собой эти две книги. «Освобожден покорностью» — это очень сильная книга. Это очень сильная книга. Большинство женщин и слышать не хотят о подобном заголовке, но в действительности в этом все и дело. И твоя последняя книга, которая называется «Ребенок предательства». Я помню, как однажды во время занятий по Библии ты рассказал нам немного о том, о чем эта книга. И, возможно, ты могла бы сейчас рассказать нам о том, какая тема поднята в книге «Ребенок предательства». Потому что во время наших занятий это действительно тронуло меня. Может, тронет наших зрителей. Когда я написала книгу «Ребенок предательства», я опиралась на реальность и на аллегорию. Реальность всегда была частью моей жизни. Аллегория — это то, что есть в жизни большинства из нас. В какое-то время нашей жизни мы все преданы или мы предаем того, кого мы любим, и кому мы доверяли, и на кого рассчитывали. И когда мы были преданы, в результате этого рождался ребенок, и ребенок назывался горечь. Имя этого ребенка — горечь и обида. И когда горечь и обида рождаются, они рождаются с часами на руках. У них указано точное время предательства, и хотя часы и тикают, их стрелки застыли. И мужчины и женщины часто говорят: «Я никогда никого не полюблю, никогда не буду никому верить или доверять». И книга «Ребенок предательства» призывает к тому, чтобы позволить Иисусу Христу вынести эти часы из очагов наших сердца, чтобы мы опять доверяли. То есть ты считаешь, что это может послужить своего рода клеем, который слепит и склеит воедино разбитые осколки человеческих сердец? Конечно, потому что я обнаружил, что большинство предательств в вашей жизни, их так много, это может быть финансы, брак, развод, церковь, большинство предательств происходит в семьях и связано с детьми, в которых они воспитывались. Например, вы могли вырасти в доме, где вас постоянно с кем-то сравнивали, и в сердце этого ребенка как будто было записано: «Я верю в то, что родители должны любить и поддерживать меня, они должны защищать меня». Таким образом, если вас с кем-то сравнивают, вы никогда не будете такими же хорошими, как ваш брат, сестра или сосед. Вас постоянно критиковали, бросали вам вызов. Родители относятся к этому ребенку как к безнадежному, и в сердце у него рождается обида и горечь. Бывают и ситуации, когда ребенок воспитывает родителей алкоголиков или наркоманов. И еще более серьезное предательство — кровосмешение или физическое оскорбление. В очагах наших сердцах от всего этого тикают часы горечи и обиды. Это великолепная книга. Я прочел ее, я знаю, что многим она очень-очень помогла. Я знаю, что это очень хорошая книга. Я считаю, что это одна из замечательнейших вещей в программе домов-интернатов. Эта программа помогает детям, которые были оскорблены и чувствуют себя преданными. И эти дети находят хорошие семьи. Эти семьи принимают этих детей и воспитывают их так, что их жизнь опять становится полноценной. И я рассматриваю это как огромную возможность. Некоторые смотрят на это как на ответственность. Бог сказал, что Он размещает отшельников по семьям. Если мы сможем помочь этим семьям овладеть видением и принять таких детей в свои дома, это принесет в их жизнь настоящее благословение и чистую радость. Поэтому мне и нравится работать с домами-интернатами, и кажется, что они одно из тех агентств, которые действительно заботятся о детях. Очень много детских домов и организаций, которые помогают усыновить или удочерить ребенка. Но эти люди пытаются соединить их снаружи, а внутри человек умирает. Таким образом, они помогают наладить внутреннее состояние человека, вот эти дома-интернаты, с которыми мы работаем. Это прекрасно. Я благодарен вам, ребята, за то, что вы пришли на передачу «Леон с друзьями». Благодаря вам эта программа получилась в совершенно новом свете. Спасибо большое, большое за вашу любовь, которую вы меня питали все эти годы, и всех остальных учеников занятий по Библии, которые вы проводите.
Я хочу сказать, что Pebble благословением и в нашей жизни. Мы с радостью приняли участие в этой программе.

0: И я верю, что передача в дальнейшем будет оставаться невероятной. И это служение будет большим благословением для мира. А сейчас я спою для вас вместе со своим другом Дебаржем, хорошо? А мы здесь можем сидеть? Конечно. А знаете, что вам нужно сделать? Почему бы тебе не посмотреть ни в камеру, ни сказать? Мы с удовольствием представим вам самого нетщеславного человека, которого знаем, Леона Патило. Скажи. Мы хотим представить вам самого нетщеславного человека, которого когда-либо встречали, Леона Патило.
1: Y'all. Yeah. All right. Looking good too, boy. Still looking good. Got everything inside of you. Got the Lord inside of you. Yeah. Praise God. This is for you if you got problems. This is for you.

Чем ты занимался, старина? Хорошо, людям, наверное, любопытно узнать, где же была группа DeBarge и чем вы занимались, ребята. Но мы еще поговорим об этом. За кулисами мы с тобой же поговорили кое о чем, и я не знал, ребята, что у вас такие корни. Возможно, вы могли бы рассказать немного об этом. Расскажи нам о том, как вы начинали и так далее. Я думал, что ты знал. Но я должен был знать, но я не знал. В основном мы воспитывались в церкви. Для нас это не было новым — петь Евангелие и говорить о Господе. Мы как-то отошли от Него, и хотя Он никогда нас и не покидал. Многие удивляются, но большинство артистов воспитывались в церквях. Многие из них. Мы когда-то выступали по церквям вместе с группами Winans и сестрами Кларк. Так что это все часть вашей биографии, когда вы выступали. Понятно, и группа Winans, и сестры Кларк и так далее. Да, многие из артистов, многие. Ширли Мурдок и так далее. И вся ваша семья поет и играет, или только братья? А, все абсолютно. Когда мама собирается у нас в церковь, это прекрасно, старина. А кто-нибудь играет? Музыканты? О, да, мы все также играем. Бас-гитара, соло-гитара, пианино, барабаны и так далее. А вы собираетесь ли выпустить какой-нибудь новый альбом или... Поверишь или нет, мы выпустили альбом сейчас. Он называется «Опять в колее DeBarge». С нами и мама выступает сейчас. И сейчас мы занимаемся новым проектом, новым альбомом. И я в него буду вовлечен, в него и я. Я пообещал, потому что в последнем я не очень-то принимал участие. Да, это будет прекрасно. Твой голос просто прекрасно. Насколько ты можешь брать низкие и высокие ноты. Я работал немного с Филом Бейли где-то месяц назад, и вы, ребята, обладаете двойным голосом. Знаешь, из-за вас кто-то остался без голоса, потому что у вас два голоса. Просто удивительно слушать о том, как Бог влияет на твою жизнь и на вашу жизнь как группы. Вы, ребята, занялись мирскими вещами, и вы стали популярными, и прославились по всему миру. Но я знаю, что Христос жил в вашем сердце, это прекрасно. Мы разговаривали с Фрэнком и Банни, и как раз это касается того, как мы, люди с разным общественным положением, можем объединиться. Знаете, и все люди, которые занимаются всем чем угодно, и они христиане, им не нужно оставлять свою работу из-за того, что они получили спасение. Если мы все залезем в одну небольшую дыру, кто же будет спасать этот мир? Таким образом, на каждом уровне должен кто-то быть. И так приятно увидеться с тобой, и приятно видеть о том, чем занимается Фрэнк и Банни, и множество других артистов, которые были на нашей передаче. Многие христиане по-прежнему занимаются светскими вещами. И я просто призываю всех зрителей держаться за Господа. Пусть Он будет главным в вашей жизни. Чем бы вы ни занимались, поймите то, что Он может работать через вас. И меня не волнует то, в какой вы среде. Так, как говорится, церковь — движение, и вы есть церковь. Мы шпиль, мы группа преданных людей. Я хочу, чтобы вы и дальше продолжали крепко держаться за Господа. И те из вас, которые еще не знают Его, обретите спасение, примите Иисуса Христа как своего личного Господа и как своего Спасителя. Я хочу повести вас в небольшой молитве прямо сейчас. Просто скажите: «Господь Иисус, я хочу, чтобы Ты вошел в мою жизнь и обновил меня. Я отошел от Тебя, но я хочу вернуться домой, чтобы все исправить. Прости мне мои грехи. Исправь мою жизнь во имя Иисуса». Пишите нам на TBN, бабушки, мамы, папы, дети, подростки, ребята. Все пишите по этому адресу, который вы видите. Напишите нам на TBN. Благословит вас Бог. Спасибо, Джеймс. Спасибо, Фрэнк и Банни. Спасибо всей команде. Спасибо, Полу и Джен. Благословит вас Бог.

0: Этот человек перемещается из одного места в другое сверхъестественным образом. Ни на самолете, ни на машине, и даже не на велосипеде. Все происходит в невидимом мире. Об этом вы узнаете в нашей следующей передаче «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: С вами Сид Рот, ведущий этой передачи. Этот человек был страшно озлоблен, и у него были на то причины. Озлобленным был когда-то мой гость Майк Шварц. Его отец оставил его еще до рождения. Можно сказать, что вы выросли с этой злобой на весь мир.
2: Действительно, я даже не могу припомнить моменты, когда я не был злым. Это при том, что я не хотел этого, понимаете, это совсем не смешно, когда ты не хочешь злиться, но злость как будто сама приходит. Может, это из-за отверженности. Я не мог понять, откуда это берется. Просто казалось, что я в принципе не способен на что-то хорошее. И когда я был помоложе, все думали, что где-нибудь к 18 годам я умру ужасной смертью.
0: Они что, говорили об этом в вашем присутствии? Просто так?
2: Да.
0: Ни за что, ни прошло?
2: Ну, да.
0: Говорили, что из вас ничего путного не получится?
2: В моей семье так говорили. Они меня просто проклинали, постоянно. У них для меня было прозвище, фактически это ругательное слово, я не буду его повторять. Но они меня так называли, это было тяжело переносить. И это имело свои последствия.
0: Вам было плохо, что вы росли без отца?
2: Теперь я понимаю, что мне было плохо. А тогда, когда я проходил через все это, я просто не понимал, что это ненормально.
0: Вы были вовлечены в криминал, наркотики?
2: Абсолютно во все. Я постоянно попадал в беду. У меня на счету примерно 50 арестов и пара лет за решеткой. Я употреблял все виды наркотиков, за исключением одного. Сам не знаю почему. Я никогда не прикасался к героину, потому что считал, что это наркотик смертников. А все остальное, пожалуйста.
0: Ну, в общем, вы правильно мыслили.
2: Да, я перепробовал все наркотики, какие только есть в природе. Я занимался всеми возможными извращениями и с мужчинами, и с женщинами, без разницы.
0: Я заметил...

0: огромное число людей, тех, у кого есть отцы, и у тех, кого их нет, попадает в ловушку гомосексуализма. Как будто существует какая-то общая схема.
1: Наверное. Я не знаю, как это бывает у других, но со мной это было так. Когда что-то начинает происходить, ты просто видишь, что в этом нет ничего святого и уже никогда не будет. И нет никакой надежды. У меня не было никакой надежды, но внутри меня было нечто. С самого детства, помню, я лежал ночью и плакал, когда слышал о том, кого называли Иисусом. Я сам не понимал, почему я начинал плакать. Я был воспитан в католической традиции, но никто никогда не говорил мне о спасении. Представляете, долгие годы никто даже не попытался мне это объяснить. Я просто лежал и плакал. Я слышал паровозный гудок. Каждую ночь мимо проходил один и тот же поезд, и был слышен этот гудок. А я лежал и плакал, и говорил: «Бог, я хочу быть хорошим. Почему у меня не получается быть хорошим?» Это началось, когда мне было лет 8-9.
0: Почему вы пошли в армию?
1: Как вам сказать? У меня был выбор – либо в армию, либо в тюрьму.
0: Серьезно?
1: Совершенно серьезно. Во времена войны во Вьетнаме им нужен был каждый, кого только можно было забрать. А я в это время жил в Чикаго и в очередной раз влип в очень неприятную историю. Вот тогда-то они поставили меня перед выбором – или в армию, или за решетку. А тогда был популярен Джон Уэйн, и никто особенно не задумывался о том, что пули убивают.
0: Вьетнам не был развлекательной прогулкой.
1: Вьетнам – это ужас, кошмарный сон. Там не было ничего славного.
0: Вы ведь были совсем близко к гибели.
1: Нет ничего славного в том, что ты кого-то убьешь. Это от дьявола. 6 июня 1966 года мы попали в засаду. Я пытался найти другой бронетранспортер, который подорвался, и он горел. Поэтому кто-то должен был пойти туда. Я не герой, но иногда так получается, что ты совершаешь героические поступки. На пути я наткнулся на трех вьетконговцев. Ползу на четвереньках с 45-миллиметровкой на поясе и бац, утыкаюсь прямо им в колени головой. Поднимаю голову и только помню, что говорю про себя: «Господи, я уже мертвец». Пауза. Они смотрят на меня и вдруг начинают показывать на меня пальцами и хохотать. А я в это время почувствовал какое-то странное присутствие. Потом они просто ушли, выпустили автоматную очередь в воздух и ушли прочь.
0: Но это же совершенно бессмыслица, Майк. Как могло такое случиться?
1: Откуда я знаю? То есть сейчас-то я знаю, почему это произошло, но тогда не знал.
0: И что вы подумали, когда все это случилось? Что вы счастливчик?
1: Да, именно так. А потом я услышал голос, который впоследствии часто мучил меня. Он говорил: «Ты даже и в ад-то не можешь попасть по-человечески». И это было ужасно обидно, как будто внутри меня была построена твердыня отверженности и жалости к себе. Это меня просто пожирало изнутри.
0: Может быть, и вы думаете, что вы отвержены, что с вами обошлись несправедливо? Так вот, перед вами человек, который никогда и ничего другого не знал, кроме отверженности. И именно с ним случилось нечто сверхъестественное. А иначе что же это такое, когда трое уже готовы выстрелить и вдруг уходят просто так?
1: Это правда. На земле уже лежало 100 раненых и 20 убитых. Мы попали в засаду. Нас было всего 120, а их, ну, 1500 или 2000. Они загнали нас в болото, и они убивали каждого. Почти все живые были ранены или как-то задеты. Нас прижали, и нам неоткуда было ожидать помощи. А я чудесным образом был спасен.
0: Итак, вы пережили Вьетнам.
1: Да.
0: Вы вернулись. Расскажите мне о том дне, когда вы появились в спортзале.
1: Ну, прошло уже несколько лет, и вот я прихожу в спортзал, а там этот парень начинает нарываться на неприятности. На нем была футболка с надписью «Я люблю Иисуса», и он все приставал и приставал ко мне.
0: Вам же нравился Иисус, почему вас это беспокоило?
1: Ну, наверное, потому что я был наполнен бесами. Когда ты сам не живешь для небесного царя, тогда ты готов отвергнуть всякого, кто ведет себя так, что понятно, что Иисус любит его. А этот человек говорил мне о том, что было реальным. Ну, то есть мне было уже 33 или 34 года, и еще никто и нигде в целой Америке не подходил ко мне с благой вестью. Мне никогда не говорили, что Иисус есть Господь, и что Он может забрать всякий грех и просто стереть его, каким бы тяжким он ни был.
0: И Он дал вам возможность столкнуться с этим лицом к лицу.
1: Он поставил меня перед этим фактом, а я попытался убежать. Но было нечто,

0: нечто такое, что заставило это сработать. И в итоге оказалось, что он говорил такие слова, которые принесли мне жизнь.
1: Когда вы повредили себе спину.
0: Это случилось вскоре. Тот парень поднимал тяжести, и он был христианином. Поэтому я решил, что тоже буду чемпионом по поднятию тяжести, а в итоге я сорвал себе спину. Я сделал глубокие приседания со штангой, и однажды больше не смог подняться. Я присел и больше не встал. Просто сорвал себе спину.
1: О, Боже, только представьте себе это движение вверх, вниз. Так он сорвал себе спину, поднимая тяжести в спортзале. Мы продолжим рассказ с этого места. Оставайтесь с нами.

0: вами снова Сид Рот, и со мной Майк Шварц. И вот что я вам скажу. Мы с вами остановились на том моменте, когда Майк приходит в спортивный зал и собирается стать чемпионом по поднятию тяжести, потому что ему нравится, как выглядят эти ребята. И вдруг однажды он берет этот вес, и что-то случается с его спиной. Что это было?
1: Ну, в общем, у меня полетело 2 или 3 диска. Я не мог ходить. Я вообще не мог ничего делать. И все время была нестерпимая боль. Я обращался к костоправам, к врачам, и все они в один голос заявляли, что я должен немедленно оставить работу, что я никогда уже больше не смогу работать. И все в этом роде. Одно мрачнее другого. А я в это время работал в строительном бизнесе и делал хорошие деньги. $1500 США в неделю. Это в то время. И я был такой крутой, имел спортивную машину и все такое. Хорошо проводил время. В общем, я уже не был большим мистером отверженным. Я уже кое-чего стоил, потому что у меня были деньги.
0: У вас еще были ваши мускулы.
1: Да, через какое-то время я действительно стал лучше выглядеть. Я, наконец, сделал что-то, что у меня неплохо получалось. Всю жизнь я был неудачником, а теперь перестал. И вдруг такое. Я снова разозлился. А этот самый христианин однажды приводит меня к себе домой. У него тогда двоюродный брат приехал из Нового Орлеана, а я сижу у него и ною. Врачи говорят, что я не смогу больше работать и все такое прочее, и у меня все страшно болит. А этот парень подходит ко мне и говорит: «Хочешь, чтобы Иисус тебя исцелил?» Я посмотрел на него и говорю: «Кто угодно, лишь бы исцелил». Я говорю ему: «Если Иисус может меня исцелить, я не против». Видите, какая эгоистическая причина заставила меня обратиться к Иисусу?
0: И что было дальше?
1: Он говорит мне: «Ты должен вместе с нами преклонить колени, и мы будем за тебя молиться». А я говорю ему: «Я не могу преклонить колени». Они берут меня за руки с обеих сторон и помогают опуститься на колени. Он подходит, кладет мне руку на спину и говорит: «Иисус, исцели его». И в то же мгновение я почувствовал, как по позвоночнику стало разливаться тепло, и вся боль ушла. Я посмотрел на них обоих, сказал: «Все по правде». Я поднялся с колен и говорю: «Везите меня в спортзал». Я приехал в спортзал, добавил лишних 100 фунтов к самому большому весу, который я брал до тех пор, и начал его поднимать. Когда на тебя сходит Дух Святой, ты становишься другим человеком. Я начал чуть ли не бросать штангу туда-сюда по всему залу. Во мне горел огонь. Я стал истово благодарить Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе. Я еще не был спасен, но стал рассказывать людям, что Иисус исцеляет.
0: Но Иисус действительно исцеляет.
1: О, да, я это знаю. Вы можете говорить ни о чем угодно, но то, что Он исцеляет, это точно. Он исцелил меня лично, и это реальность моей жизни. Это уже навсегда со мной. А с тех пор прошло уже почти 20 лет.
0: Ну, хорошо. А расскажите теперь о том, когда вы услышали по-настоящему звучащий голос Божий.
1: Впервые я услышал, как Бог обратился ко мне, когда я принимал кокаин в одном притоне в Канзас-Сити. Там был один черный браток. И я нет-нет, да и похаживал туда. Кстати, я был единственным белым, который мог свободно появляться в той округе. Они ко мне никогда не приставали, и я мог спокойно заниматься всем этим. Но Бог позвал: «Майкл». Я посмотрел вверх, он продолжал: «Я больше не позволю тебе быть под кайфом». Я точно знал, что это Бог, но я подумал: ерунда. Я пошел и купил кокаина на 100 баксов, и сам все приготовил, я принял, и никакого кайфа. Я с разгону влетаю в комнату к самому главному и начинаю выплескивать всю свою ярость.
0: В самом деле?
1: Честное слово. А там стоят все эти дилеры и смотрят на меня, а я буквально брыжу слюной и задыхаюсь от ярости. Он спрашивает: «В чем дело, парень?» А я говорю: «Бог не дает мне больше быть под кайфом». Я опять разражаюсь руганью. Но что меня очень сильно поразило тогда, это то, что, хотя я и хотел стать христианином, но желал бы сделать это на своих собственных условиях.
0: До сих пор Бог был к вам очень милостив.
1: О, конечно, более чем. Он избрал меня, и я так ему благодарен за то, что он не хотел успокаиваться на достигнутом. Он знал все, через что мне довелось пройти к тому моменту. И он знал, что я скажу «да». Он знал это.
0: Так что же произошло в этот день?
1: Я посещал церковь и изо всех сил старался быть христианином. Я видел очень много хорошего, и особенно в моей супруге. Моя жена — настоящая женщина Божья. Господи, да она просто бриллиант. Я тоже тогда хотел быть христианином, но я не доверял Богу. Я никому и ничему не доверял. Я боялся. Я все время думал, а вдруг это не настоящее? Поэтому я старался все делать сам. Я старался действовать через официальные предложения, но меня все время тянуло к другим женщинам. Тогда я еще не был женат. То меня тянуло в одну сторону, то в другую, но Бог продолжал разговаривать со мной, и можно было почувствовать, как Он тащит меня на буксире. А я просто не знал, что мне делать. А потом я как-то однажды ехал домой в час пик в Канзас-Сити, в разбитом пикапе «Пинто», двери наглухо приделаны, глушитель болтается, и тут Господь заговорил со мной. Я услышал Его голос. «Майкл, я хочу, чтобы сегодня ты отдал мне свое сердце». Я говорю, «Нет». Он говорит, «Ты сегодня отдашь мне свое сердце, а иначе я заберу от тебя моего духа, и ты пойдешь в ад».
0: Это очень сильное заявление. Давайте остановимся на нем. А теперь представьте, что Бог обращается к вам с такими словами. «Сегодня вы должны отдать мне свое сердце, а иначе я заберу своего духа, и вы пойдете в ад». Вы понимаете, что это сегодня могло быть последней минутой вашей жизни?

0: Майк, Бог обратился к вам, сказав, что вы должны принять его, пока еще не поздно. А какие точно это были слова?
1: Вот его точные слова. Он сказал: «Майкл, я хочу, чтобы ты отдал мне свое сердце, а иначе я заберу от тебя моего духа, и ты пойдешь в ад». Это произошло в час пик в пятницу в Канзас-Сити посреди потока машин. Тогда я буквально выбивал приборную доску из своей машины. Бог повторил это 3 раза. На 4-й раз я уже был готов опять сказать ему «нет».
0: Минутку. Почему вы должны были говорить «нет» Богу, который спас вам жизнь, Богу, который один во всем мире любит вас? Почему же вы все-таки собирались сказать ему «нет»?
1: Ну, наверное, потому что, когда вся злоба, вся горечь и все обиды надо кому-то адресовать, то адресатом становится Бог, который держит все под своим контролем. Сегодня я точно знаю, что я был зол и обижен именно на Бога, и я не доверял ему. А почему, собственно, я должен был ему доверять? Ведь мне сдали негодные карты. Именно так я это ощущал, хотя на самом деле это было неправда.
0: А правда состояла в том, что у вас была тяжелая жизнь?
1: О да, у меня также было свидетельство. Иисус выручил меня.
0: Расскажите, а что произошло потом?
1: Так вот, в 4-й раз я ответил «да». Я сломался. Я плакал. Я стучал кулаками по приборному щитку в машине и сказал Иисусу «ладно». А он сказал «повторяй за мной».
0: Он так сказал?
1: Он сказал «повторяй за мной».
0: Обычно я так говорю, а тут Бог говорит ему эти слова. А что он сказал вам повторять?
1: Он сказал, «Я хочу, чтобы ты отдал мне свое сердце, свой разум, свое тело, свою жизнь и свое будущее. Я сделаю с этим то, что считаю нужным». А я даже и не знал, что у меня есть это. Я и не знал, что это есть у каждого человека. Я просто искал очередную яму. Я сказал, «Да, Господи». А он сказал еще что-то, чего я сейчас уже не припомню. Но что-то насчет эгоизма. Я думал, что уже все. Но он добавил, «А теперь

0: постскриптум. Я сказал, что такое? Он сказал, и запомни, Майкл, никаких твоих условий. Тебе придется оставить все твои оправдания. Тогда я сказал, Иисус, я пойду, куда ты мне скажешь. Сделаю все, что ты захочешь, что бы это ни было, и чего бы мне это ни стоило. Да будет воля твоя. И в эту самую минуту вся моя жизнь мгновенно изменилась. Прямо там, в машине. Ни наркотиков, ни алкоголя, ни женщин. Никаких постепенных переходов.
1: Психологи говорят, что это невозможно.
0: Да, именно так. Я приехал домой, я вернулся, а моя жена, моя теперешняя жена, сразу спросила, что с тобой случилось?
1: Она сразу заметила.
0: О, да. Я был уже совсем другой. Уже появились первые признаки душевного покоя. Определенно, я пережил обращение. Когда сам Царь Славы приходит в сердце, все изменяется. Ну, то есть ты просто не можешь делать то, что делал раньше. Должны прийти перемены.
1: Бог благ в том смысле, что Он не поставил на вас крест. Вы поставили крест на мире вокруг вас. Вы поставили крест на Боге, но Он не поставил на вас крест.
0: Нет, не поставил.
1: И Он не поставил крест ни на одном из нас. Как вы думаете, почему вы смотрите сейчас эту передачу? А теперь, Майк, зрители будут очень разочарованы, если вы им расскажете о ваших сверхъестественных перемещениях.
0: Вообще-то я узнал, что это нормальный библейский способ передвижения для христиан.
1: Вообще-то да.
0: Да, это так. Просто об этом не часто услышишь сегодня. И это не моя вина. Сразу хочу сказать, что я никогда ничего общего не имел с этим способом.
1: Просто опишите нам один такой случай.
0: Иисус как-то сказал нам отправиться в Англию. Я рассказал об этом другу, и Господь повелел ему тоже ехать. Мы прибыли в Англию, садимся в микроавтобус вместе с англичанами и едем по дороге. Как вдруг автобус наполняется дымом или чем-то вроде дыма. На какое-то время было ощущение, что мы перестали быть живыми. Мы слышали дивную музыку, поклонение, а потом время как будто остановилось. И уже в следующее мгновение мы как бы приходим в себя и оказываемся на расстоянии 100 километров от того места.
1: Мгновенно.
0: Ну, в общем, когда я очнулся...
1: Вы сами вели машину?
0: Нет, я смотрел на водителя. Кажется, он тоже не мог вести. С ним что-то было не так. Позже я спросил у него, что с ним случилось, и он ответил, понятия не имею, как я умудрился вести машину.
1: Наполнилось дымом.
0: Дымом или облаком, не знаю. Чем-то белым, и мы все просто поклонялись. А потом вдруг оказались на дороге, но на расстоянии более чем 100 километров от того места.
1: А что с вами случалось еще?
0: Подобное 3 или 4 раза. Например, это случилось со мной всего месяц назад на дороге из Техаса в Оклахому. Я посмотрел на дорожный знак, было 7 утра, а у меня была назначена встреча на 8 утра. Поэтому я просчитал, что если поеду с такой-то скоростью, то успею. На дорожном знаке значилось 62 мили. И было ровно 7 часов утра. Я уже хорошенько проснулся, со мной в машине была моя семья, и вдруг я почувствовал, как какой-то ветер стал дуть сквозь меня. Я услышал, будто кто-то смеется. И почему-то я знал, что это Иисус. Я ему говорю, что происходит. Потом я опять посмотрел на дорожный знак, там была надпись «20 миль до Вичиты». Я посмотрел на часы, прошло всего 16 минут. Такое просто невозможно естественным путем. И я чувствовал, что он смеется. Я спросил, «Зачем ты это сделал?» А он говорит, «Просто захотелось». А потом он рассказал мне, что в последнее время это будет обычный способ передвижения для церкви. Он сказал, что это мы думаем, что мы не можем поехать куда-то из-за того, что нас ожидают какие-то трудности. А он не нуждается ни в билетах на самолет, и ни в деньгах. Он говорит, я посылаю кого хочу и куда хочу. Он говорит, это мой прием транспортировки. А потом всего месяц назад я охотился в горах с двумя моими друзьями. И вот перед нами такая ухабистая дорога, как стиральная доска. Конец дня, и мы так и не подстрелили никакой дичи. Мы в самом начале этой противной дороги, и вдруг чувствую, что со мной опять начинает это происходить. Теперь я уже узнаю это ощущение и говорю своим друзьям: «Как же вы обойдетесь без этих кочек?» Они смотрят на меня и говорят: «Но ведь мы еще не проехали эти ухабы». Я говорю: «Нет, еще». А позже я спрашиваю: «Вы помните, чтобы мы ехали по этим кочкам?» Они говорят: «Нет, мы просто оказались у подножия холма за 5 километров от начала дороги».
1: Как вам это нравится? Просто оказался там.
0: Да, просто оказался там.
1: Это как раз ровным счетом ничего не значит. Значит же то, что когда ты знаешь Бога и знаешь, что Он любит тебя, то, может, и не добрался бы ты сюда, если бы Он не хранил тебя. Может быть, у тебя это происходит не столь очевидно, как у Майка, но Бог чудесным образом хранил тебя до сегодняшнего дня. Покайся в своих грехах. Попроси Иисуса простить тебя. И во имя Иисуса проси Бога стать твоим отцом. Тебе нужен отец. Тебе нужен любящий отец, который любит тебя не за то, что ты сделал, а за то, кто ты есть. Он любит тебя. Бог действительно любит тебя. Он твой отец.

0: тема. Мы все знаем разные слоганы «Живи и делай». И в частности, когда мы говорим о вере, о христианстве, мы тоже знаем, что Библия оставила нам и 10 заповедей, и Нагорную проповедь, и много-много таких установлений. И, казалось бы, когда мы читаем, одни из них простые, другие сложные, и вроде бы как иногда мы можем это исполнить и делать. Но почему-то, когда человек пытается попробовать это или делает, оно не всегда получается. Вот вопрос возникает, почему так происходит с нами, что мы хотим сделать, но иногда даже не можем это осуществить?
1: Да, спасибо за вопрос. Действительно, это одна из причин того, почему люди, ну, не могут переступить вот этот вот барьер формальности религии. Это происходит очень часто из-за того, что человек может знать о Боге, слышать о Боге, посещать церковь может, совсем может быть согласен, но при этом он не поступает так, как в Священном Писании написано. И это большая проблема. Почему? Потому что если мы не делаем то, чему учит Священное Писание, то мы не можем и понять и вкус христианства. Нам становится недоступно то, чем это христианство живет. Оно становится для нас чуждым, становится для нас далеким. И тогда получается, что вот эта вот формальность религии, она присутствует, и более того, она остается. Можно даже больше сказать. В Библии об этом очень много говорится. Иногда, если мы не воплощаем наши знания в жизнь, то и молитва, и пост могут оставаться формальными. И за этими молитвами, и за постом мы не сможем иметь встречу с самим Христом.
0: Вы знаете, даже очень часто, лично я встречал людей, которые выросли в христианской среде, как говорит, со вкусом, да, или с молоком матери впитали в себя все принципы, все идеи, все трактаты. Но, к сожалению, очень часто для них, ну, для такой категории людей, это становится такой формальностью, да, и не исполняется, может быть, даже внешне исполняется в жизни, но внутренне не происходит каких-то изменений. Я думаю, что вы тоже, наверное, такое встречаете.
1: Да, совершенно верно. Я думаю, что в некоторой степени это этап духовного роста, который переживает каждый христианин. Вот я бы хотел прочитать один из стихов, который записан в Исаии 58 главе, 6-8 стих. «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо, раздели с голодными хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пройдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». То есть как человек, который исповедует Христа, может увидеть славу Божью, может почувствовать его влияние, если он формально относится к своим, ну, скажем так, ну, не обязанностям, а советам, которые оставляет Священное Писание. Если он не реализует те предписания, которые в свете Библии нам даны, да, то есть помочь другим людям, участвовать в служении и так далее, конечно же, это будет очень-очень трудно. Почему так происходит? Потому что, ну, на самом деле мы сближаемся с тем человеком, с которым мы, как правило, имеем общее дело. Вот если мы имеем, если мы делаем что-то вот вместе, то мы становимся единомышленниками, мы начинаем болеть за одно дело. И то же происходит и в христианской жизни, то есть мы становимся ближе ко Христу. Вот, как правило, нам очень трудно начинать делать в своей жизни что-то по-другому, не так, как мы привыкли, из-за того, что мы не доверяем вот этим вот советам, которые нам даны. То есть в своей жизни мы привыкли поступать по привычке. То есть исходя из того, какой опыт у нас жизненный есть. То есть мы столкнулись с проблемой, и для нас свойственно эту проблему решить, исходя из нашего понимания. Но Библия нам говорит, нужно поступать по-другому. Там Христос учит нужно молиться.

0: извиниться, нужно просить прощения, например, у кого-то, если есть какая-то проблема, а не давить на этого человека. Я просто вот пример привожу. Вот. И нам трудно это повеление или этот совет принять в жизни. Почему? Потому что мы можем не доверять тому, кто это советует. Если нам советуют что-то родители, мы говорим, да, они любят меня, надо их послушать, это мудрые советы, они мне во благо, они вот про любовь, я буду так поступать. Если нам что-то посоветовал какой-то посторонний человек, мы, знаете, не надо мне советовать, я сам знаю, я не знаю, какие у вас намерения при том, что вы хотите мне сказать и так далее. И поэтому очень часто наше нежелание или невозможность реализовывать в жизни библейские советы, библейские повеления связаны с тем, что мы не до конца доверяем Богу. Хотя при всем при этом Бог, Он именно тот, кому мы можем доверять полностью, даже больше, чем нашим родителям. Потому что Бог знает нас от рождения. Бог знает то, что нам действительно нужно. Родители могут не знать, что нам действительно нужно. Да? То есть они готовы нам дать все самое лучшее. Но Бог иногда отказывает нам, потому что Он знает, что на самом деле вот здесь тебе нужно ограничение. У Бога есть возможности и ресурсы дать нам все, что Он обещает. Согласитесь, это увеличивает доверие. Да? То есть одно дело, когда я пообещал какому-то человеку, но не могу это исполнить, а другое дело, когда человек знает, что то, что я пообещал, я могу это сделать. Мы можем доверять тому, кто нас любит, и доказательства этому, они описаны в Священном Писании, в том, что Христос умер за нас. Поэтому вот как раз-таки Богу мы можем доверять, и эти советы мы можем воплощать в свою жизнь. Ну, еще один пример, если позволите, приведу. В чем может выражаться наше доверие Богу? То есть одно дело, когда мы молимся о чем-то конкретном, мы говорим, там, Бог, ты должен помочь мне сделать таким образом, помочь мне сделать по-другому и так далее. Другое дело, если я молюсь о проблеме в целом, то есть я говорю, Господи, у меня есть такая проблема. Например, у меня ребенок не ходит в школу, давай решим эту проблему. Но не говорю, что сделай так, чтобы мой ребенок хотел ходить в школу, устрани препятствия такие-то. А может быть, Богу вообще не хочется, чтобы он в школу ходил, или не хочется, чтобы он ходил в эту конкретную школу. Поэтому вот в этом тоже проявляется доверие. Если мы доверяем Богу, то мы начинаем просить Бога о решении проблемы в целом.
1: Но здесь можно вставить, что когда вот такие вопросы возникают, скорее всего, как мы говорим, иногда это комплекс, да, потому что ответы-то могут разные приходить.
0: Да, да.
1: И от родных, и от близких, и людей, которые, ну, как мы иногда говорим, имеют какой-то достаточно большой опыт жизни, да, ну, вот в конкретной сфере, там, даже образования. Поэтому Бог, Он, я так понимаю, отвечает со всех сторон и, как и говорят иногда, под разным углом.
0: Да. Еще одна причина, почему мы не можем воплощать, ну, или нам трудно воплощать в жизни библейские принципы, она заключается в том, что мы должны, когда мы идем за Богом, то мы должны, ну, как бы полностью доверять Богу и, живя по вот этим вот библейским принципам, полностью должны довериться им, несмотря на то, что они могут противоречить нашей логике и тем правилам, которые установлены в этом мире. То есть вот для людей свойственно, ну, что называется, разложить яйца по разным корзинам, как вот в американской поговорке, да, что она означает? То, что мы хотим сохранить свое счастье в разных сферах. То есть,
1: но это же неплохо.
0: Ну, с одной стороны, да. То есть это то, чему обучают, например, бизнес-коучера.
1: Это даже, знаете, к этому стремятся, в принципе, все люди, любой здравомыслящий человек идет к этому.
0: Да, вот позвольте, я вам покажу одну схему. Я ее специально распечатал. Вот вы видите, вот такая вот схема. Что предлагается? Разделить свою жизнь на разные сферы и ставить цели в различных сферах и достигать их. Причем делать это нужно таким образом, чтобы в каждой сфере достичь успеха и таким образом гармонизировать свою жизнь. Казалось бы, ну да, действительно, а что плохого в этой схеме? Но на самом деле эта вещь достаточно опасная. Почему? Потому что когда, вот то, о чем мы с вами говорили на прежней нашей программе, потому что когда мы сами ставим перед собой цели, то мы ответственны перед ее исполнением, и груз ответственности лежит на нас. А человеку иногда очень тяжело нести всю ответственность за свою жизнь. То есть нужен кто-то, с кем бы он мог бы поделиться этим. Во-вторых, мы не знаем на самом деле, что для нас было бы благом. И в-третьем, в таком случае мы становимся, ну, в определенной степени зависимы от того, достигнем ли мы успеха в одной сфере или в другой, или нет. Поэтому очень важно все-таки не разделить жизнь по вот разным сегментам, а полностью сконцентрировать ее на духовной сфере, полностью подчинить все сферы Божьему водительству, тому, чему учит Священное Писание. Ну, я приведу пример. Например, в духовной сфере мы ставим перед собой цель, ну, ту цель, которую для нас определил Бог, познавать Бога, быть праведниками. Вот это то, что в Священном Писании нам дано.
1: Мы на одной из программ говорили уже про этот вопрос, про духовную сферу. Это хорошо, но вы помните, мы рассуждали о том, что есть категория людей, которые полностью уходят в духовную сферу, забывая о обычной практической жизни, там, забывая... Там, ну, и я встречал, на самом деле, таких людей, которые не заботились о своих семьях, о своих детях, не считали это достаточно нужным, но они занимались активно духовностью своей, каким-то просвещением даже других, и, как мы говорим, иногда служением, но при этом близкие оставались без, мягко говоря, достаточной заботы. Вот как здесь быть? Потому что вы говорите, что да, мы должны это починить, но тут же должно тоже быть разумное сочетание.
0: В том-то и дело. Это искаженное христианство, которое так говорит, которое приводит к тому, что человек отрывается от реальности. Но если мы с Богом, то мы никогда от реальности не оторвемся, если мы по-настоящему с Богом. Почему? Потому что, ставя перед собой духовные цели, мы приобретаем все остальное. Да? Как вот написано в Священном Писании, что мы должны заботиться о том, чтобы быть с Богом. Все остальное нам приложится. Почему? Потому что если мы ставим перед собой, например, цель освободиться от какого-то греха или стать праведниками, то и все другие сферы, они подтянутся. Понимаете? В сфере здоровья мы будем вынуждены или в контексте Священного Писания мы будем стремиться к тому, чтобы следить за своим здоровьем, чтобы использовать 8 принципов здоровья. В профессиональной сфере мы будем искать такую работу, где не нужно идти по головам, где возможно иметь наиболее, ну, скажем так, хорошие отношения с коллегами. В умственной сфере мы будем читать ту литературу, которая будет нас духовно развивать и которая сможет быть реализована на практике. И так далее, и так далее, и так далее. То есть вот эта вот духовная сфера, она позволит нам правильно выстроить все остальные сферы.
1: Вы знаете, я вспомнил, в том году я был на большой конференции предпринимателей, и там была одна семья из Малайзии. Они в прошлом мультимиллионеры. Вот, они рассказывали о своей жизни, сделали такую презентацию, там несколько было фотографии их прошлой жизни, ну, очень богатые люди, у них был собственный автопарк, и, ну, и все, что к этому причитается в такой жизни. И вы знаете, что интересно, что они обратились в христианство, заключили завет с Богом, и свою жизнь, вот уже, когда я их встретил, да, когда видел их презентацию, они посвятили полностью служению людям, но не полностью служением людям, там, а в плане слов, да, а именно дело. Они строят сегодня такие центры для людей, которые остаются без места жительства, которые нуждаются в медицинском лечении, и совершают такое большое служение. Причем, по сути, колоссальные свои финансы они вложили туда. То есть они уже не живут той жизнью. Вот, наверное, это такой пример, да, именно духовности. Что может сделать духовность с человеком? То есть духовность, она всегда проецируется на практическую деятельность, а не просто на такую мягко говоря, да, философию или выражение слов.
0: Да, совершенно верно. Вот когда мы начинаем полностью доверять Богу и воплощать это в жизнь, тогда жизнь обретает целостность, тогда жизнь обретает основной смысл. И это приносит колоссальное облегчение человеку в моральном плане, в духовном плане. Почему? Потому что тогда мы понимаем, теперь, когда я следую за Богом, я верю или я знаю, что Бог несет ответственность за мою жизнь. Потому что вы не можете быть ответственным за ребенка, который вас постоянно не слушается. Да, то есть вы ему говорите одно, он раз из дома убежал, и попробуй за него быть ответственным. Но если ребенок вас слушается, если он делает то, что вы ему говорите, то вы можете за него нести ответственность. Правильно? И вот это вот то, что высвобождает колоссальное количество энергии. Почему? Ну, потому что я не один. Я поступаю так, как написано в Слове Божьем. И эти заповеди, которые на самом деле добры, они помогают мне в моей жизни, они охраняют меня от проблем, препятствий и так далее. Это вовсе не означает, что мы должны отвергнуть все эти знания, все эти наработки, которые имеются в гуманитарных науках, в сфере планирования и так далее, и тому подобное. Абсолютно нет. Но мы можем их использовать для того, чтобы сконцентрировать свое внимание на Боге, на духовности и достигать в этом решительных успехов, которые в действительности смогут изменить нашу жизнь.
1: Дмитрий Александрович, спасибо вам большое за такую практичную сегодня тему. А вам, дорогие зрители, мы желаем всего доброго и до новых встреч на наших программах.

Сегодня я хотел бы начать передачу с Евангелия от Матфея, 9 глава, 35 стих. Без сомнения, это место Писания знают многие. Евангелие от Матфея, 9 глава, 35 стих. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Несколько лет назад я слышал, как один американский миссионер сказал одно интересное высказывание, которое на года осталось в моем сердце. Он сказал, «Главное, чтобы главное оставалось главным». Звучит как-то запутанно. Он сказал, чтобы главное оставалось главным. Что это значит? В жизни есть вещи, которые самые важные, и есть вещи, которые не такие важные, и есть такие, которыми мы вообще не должны заниматься. Например, Павел молился за церковь, чтобы они могли понять, что значит главное, то есть самое главное. Если мы этого не поймем, то будем заниматься всевозможными вещами, которые в действительности не имеют никакого значения для вечности. Для того, чтобы делать то, что является главным, мы прежде всего должны понимать, что значит это главное. Иисус ходил по селениям и городам, учил, проповедовал, исцелял. Он знал, что для Него это главное земное предназначение. Мы не видим, чтобы Иисус занимался посторонними вещами. Конечно же, вопросов и проблем в то время было больше, чем предостаточно. Нисколько не меньше, чем сейчас. Государство захвачено, народ страдает, кругом бедность, несправедливость, социальное неравенство. И Иисус знает и видит. Он не игнорирует всего этого. Он кормит голодных, исцеляет больных, говорит о взаимоотношениях в Божьем Царстве. Мы видим, что Он был сосредоточен на том, что главное. Он учил, проповедовал, исцелял. Когда Иисус сказал и сделал все, что Он должен был сделать, то здесь говорится, видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. И Иисус говорит своим ученикам, что нужны делатели, которые смогут делать то же, что и я. Он говорит, молите Господина жатвы. Бог — это Тот, Которому принадлежит вся работа и Который является Господином жатвы. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. То есть, людей, которые смогут делать то же, что и я до сих пор делал. Иисус не находится сейчас на земле телесно. Он находится здесь через Духа Святого и работает через тело Христово, свою церковь. Сам Иисус находится по правую руку от своего Отца и однажды вернется обратно. Но когда Иисус вернется, то этому должно предшествовать что-то. Например, в Евангелии от Матфея 24, стих 14 говорится, что все народы услышат Евангелие и свидетельство всем народам, чтобы у каждого была возможность принять решение, сделать свой выбор, принимать или не принимать этого. Возможность дается каждому. Бог справедлив до конца. Он дает возможность каждому человеку сделать выбор в отношении Иисуса. В книге Откровений, 7 главе, стихе 9 говорится, что в один день все люди предстанут пред Божьим троном. Там говорится, что люди из всех племен, колен, народов и языков, все они слышали Слово Божье, и кто-то из них принял Иисуса. О чем это говорит? Так же, как Иисус проповедовал, Евангелие должно быть проповедано всем народам в Иерусалиме, Иудее, Самарии и до края земли. А до этого времени это задание должно быть исполнено. В настоящее время оно еще не исполнено. Еще не все народы услышали Евангелие. Поэтому необходимо продолжать эту миссионерскую работу. Если бы Божий план и цели, о которых я здесь говорил, исполнились бы автоматически, то для этого не надо было бы молиться.

Некоторые думают, если Бог уже предопределил все это, то так и должно быть. Бог большой, Он все исполнит, Он распорядится, чтобы кто-то пошел и сделал эту работу. И если бы Божья воля исполнялась автоматически, тогда не надо было бы молиться, быть Божьими соработниками, как говорится в Библии. Тогда бы Он сделал свою работу за нас или независимо от нас. Основатель методистской церкви Джон Уэсли сказал об этом так. «Похоже, что Бог ограничен нашей молитвенной жизнью и ничего не может делать на земле, если его об этом не попросят». Это был муж, который не был просто теоретиком, теологом, который за конторским столом записывает свои мысли. Это был человек, который за время своего служения проскакал десятки тысяч километров, достигая разные места, чтобы проповедовать Евангелие. Одним словом, он был практиком, который за время своего служения проповедовал десятки тысяч проповедей. Он сказал, что ключ к этому — молитва. Кто-то молится за то, чтобы Бог начал отвечать, действовать и двигаться. Бог не желает, чтобы кто погиб. Библия говорит об этом очень четко. Он не желает смерти даже грешника. Он желает, чтобы все спаслись. Но это не значит, что все люди автоматически спасутся. Божья воля не гарантирует автоматического спасения для каждого человека. Библия говорит, что человек через грехопадение и через свою греховную природу закрыл двери перед Богом и убрал его из своей жизни. Для того, чтобы Бог смог вернуться в жизнь человека, мы можем говорить в более широком контексте, например, народы, государства, церкви, любые группы людей, чтобы Бог смог туда вернуться, для этого необходимо, чтобы кто-то эти двери открыл. Кто-то должен молиться, чтобы двери открылись. Молитва открывает двери в нашу жизнь для Бога, в нашу семью, в нашу церковь, наше государство. Наши нужды сами по себе Бога не затрагивают. Это может звучать как-то странно. Некоторые могут спросить, разве Бог не знает, в чем я нуждаюсь? Если бы Бога заставляли действовать наши нужды, тогда бы у нас не было бы их. Это очень просто и логично. Если Бога заставляют действовать наши нужды, то Он бы уже заранее их восполнил, и мы не должны были бы ни о чем просить. Бога не заставляют действовать наши нужды, но наша вера и молитва. Это и дает Божьему плану действовать. Сегодня я говорю именно к партнерам Life TV. Хочу говорить о том, каким образом вы можете поддерживать эту работу. Много говорилось о том, как поддерживать материально. Я думаю, что это несложно и также очень важно. Потому что сам Иисус сказал, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Во что мы инвестируем и на что мы тратим финансы, показывает в действительности, где находится наше сердце. И не важно, что мы говорим своими устами. Мы можем говорить, что работа для Божьего Царства важна для нас. Но если это не отражается в том, как я трачу свои деньги, то мы обманываем самих себя и других. Сегодня я хотел бы говорить, о чем молиться, и почему надо молиться за эту работу, которая здесь идет. Почему это настолько важно? Почему Иисус сказал, «Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Я верю, что реальное духовное влияние может иметь любая Божья работа, служение, церковь, проповедник. Любой другой служитель лишь в том случае, если в его жизни есть молитва, и когда за его спиной стоит молитвенная поддержка. Я нахожусь на так называемых передовых позициях. Я служу капелланом в тюрьме, и все больше понимаю и вижу, насколько важно, чтобы за меня молились. Образно говоря, я не просто солдат, который находится на передовых позициях и все стреляет и стреляет. И вот боеприпасы заканчиваются, запасы пищи заканчиваются, питьевой воды больше нету. А ты воюй. Скоро нечем будет сражаться. Нужен кто-то, кто заботился бы об этом, чтобы линия поддержки, тылы и передовая функционировали. Материальная часть — это один аспект, но сегодня я хотел бы сосредоточиться на духовном аспекте, молитвенной поддержке, чтобы все, что здесь происходит, имело бы молитвенную поддержку. Зрители видят то, что идет с телеэкранов.
То, что снимают камеры, позже транслируется на экранах. Будь это программа записана здесь или в другом месте, или переведена здесь, зрители смотрят передачу. Я верю, получают благословение, получают духовную пищу. Но и нам надо что-то делать. Павел говорит, если мы получили духовное семя, которое было посеяно в нашу жизнь, то мы должны как-то ответить на это. Один из способов, как это сделать, это молитва. Чтобы наши партнеры серьезно относились к тому, насколько важно молиться за тех людей, которые связаны с этой работой. Насколько важно, чтобы это служение росло и распространялось. Деяния апостолов, 13 глава, стихи с 1 по 4 говорят о том, как в Антиохии в церкви проходило молитвенное собрание. Говорится, что во время собрания Дух Святой проговорил к двум мужам, Варнаве и Савлу. Возможно, через кого-то, через пророческое слово или истолкование, сказано, «Дух Святый сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Это не было решение какого-то комитета или чья-то хорошая идея. Вот надо отправить этих братьев куда-то. Это было распоряжение, которое дал Дух Святой. «Отделите мне этих мужей». Стих 4 говорит, «Сии, быв посланы Духом Святым, пошли и проповедовали Евангелие». Мы видим из этой истории, что молитва родила миссионерскую работу. Люди молились, и родилась миссионерская работа, родился способ евангелизации. Когда я говорю о миссионерской работе, я также подразумеваю и ту работу, которая идет на Life TV. Это такая же самая миссионерская работа, которая питает верующих, а также, чтобы неверующие могли слышать Слово. Чтобы однажды люди из всех языков и всех народов были бы в Божьем Царстве. И чтобы многие из них смогли сказать, «Знаешь, причина, по которой я здесь, это потому, что я смотрел передачу, слушал проповедь. Я никогда не ходил в церковь и никогда бы не пошел туда. Но я увидел что-то. Это посеяло семя в мое сердце, заставило меня задуматься, и благодаря этому я теперь здесь». Молитва родила миссионерскую работу. Эти мужи пошли. Они как бы получили мандат от Бога. Они не пошли сами по себе. Есть очень хорошее выражение «самозванец». Это тот, кто сам себя призвал. На английском языке также есть подобное выражение. Это тот, кто был послан кем-то, или тот, кто просто пошел. Нам не нужны такие, кто просто идут. Просто решили, взяли и пошли. Нам нужны те, кто пойдет с Божьим мандатом. В молитве наша проблема заключается в том, что мы сосредоточены на своих нуждах так, что у нас не хватает времени, энергии и желания сердца, чтобы молиться за что-то или кого-то другого. Мой призыв сегодня, чтобы вы помогли родить новые вещи в Божье Царство через работу Life TV, через то, что вы молитесь. Некоторые, возможно, знают, а некоторые нет, что существует такая молитва, которую называют «молитвенные роды». Это когда Бог возлагает на человека такое молитвенное бремя, что он может стонать и мучиться, как женщина, родами, и родить это. В одной церкви была такая история. Одна пожилая женщина, которая часто после окончания служения выходила к алтарю и молилась такими молитвами, стонала, плакала, чтобы Бог привел в церковь неспасенных людей, чтобы церковь росла, и пришло пробуждение. Тогда в церковь пришел новый пастор, молодой, конкретный, мыслил по-новому, решительный, с трезвым мышлением. Он сказал, что такие молитвы перед алтарем должны прекратиться. Что эта женщина должна замолчать и больше не вопить. Она только пугает этим гостей, и вообще она очень странная. Одним словом, ей закрыли рот, и она больше не могла молиться. Проповедник, который рассказал эту историю, приехал в эту церковь несколько лет спустя. И первым шоком для него была холодная и леденящая атмосфера. Раньше там была дружная и теплая атмосфера. Люди приходили в церковь, спасались, но теперь атмосфера радикально изменилась. Такая холодная, безразличная и никакой открытости.
И второе, что он увидел, церковь была намного меньше, чем раньше. Новые люди не приходили, царствовало безразличие, сухость, холодность, церковь угасала. Бог показал очень ясно, что эта пожилая женщина, которая молилась перед алтарем, она рождала людей в эту церковь через свою молитву. То, что пастор проповедовал перед церковью, призывал людей к покаянию, все это имело формальное значение. Это было также важным, но не главным. Пастор придавал форму тому, что женщина пропитала молитвами, выносила и родила. Конечно же, люди в основном смотрели на пастора и думали: «Здорово, какой классный проповедник! Пастор проповедовал, и столько людей уверовали». Многие люди даже не догадывались, что за этим стоят духовные роды. Когда в церковь пришел новый пастор и сказал, что такого нам больше не надо, то люди больше не рождались в церковь. Все это служение стало потихоньку разваливаться. Мой призыв, чтобы мы не концентрировались только на своих потребностях и проблемах, но концентрировались в молитвах на том, что делает Бог через этот телеканал. Чтобы мы сеяли свои молитвы. И если служению в любой его форме не предшествует молитва, Божий призыв и Божие направление, то это все обречено на провал. Если у этой работы не будет молитвенной поддержки или поддержки мало, то, образно говоря, запасы скоро закончатся, и нечем будет сражаться. Пункт номер один. Молитва рождает служение. Второе, что мы видим, молитва подготавливает миссионеров, то есть тех, кто делает работу. Миссионерами я называю также и тех, кто делает свою работу на этом телеканале. Это медиа-миссионеры. Наше представление о миссионерах, возможно, такое. Это тот, кто собирает свои вещи и уезжает в далекую страну, Африку, Индию, Китай. Но в действительности человек может быть медиа-миссионером, не выезжая из своего дома или кабинета. Он может быть таким миссионером. И это послание коснется всего мира, сотни тысяч людей, не выезжая из своего дома или страны. Но это предусматривает также то, что сами миссионеры уже измененные люди. Мы можем прочитать из Ветхого Завета о Моисее или Нового Завета о Павле, которые были в молитве настолько смиренными людьми. Они оба говорили: если бы мы могли помочь своему народу, чтобы тот не погиб, то готовы отдать свою жизнь ради этого. Моисей сказал Богу: если ты погубишь мой народ, то вычеркни и мое имя из книги жизни. Это невероятная молитва. Я готов погибнуть, если ты спасешь их. Павел говорит также, что готов умереть за своих братьев или быть проклятым, если этот только спасет их. Если молиться подобной молитвой и с таким отношением, то это изменит сердце миссионера и принесет плоды. Бог даст любовь к тем, кому они служат, даст идеи, каким образом служить людям, потому что без этого нет смысла идти по этому пути. Если нет видения, нет любви по отношению к людям, если не будет силы за этими словами, то вся остальная работа бессмысленна. Это трата времени и ресурсов. Итак, молитва подготавливает миссионеров. Когда вы молитесь за эту работу, то это изменит нас. Работа будет идти лучше. Передачи будут лучше. Их будут лучше переводить и монтировать. Они достигнут большего количества людей. И это не зависит только от того, как работу делают, но также от того, каким образом молятся за это. Следующее — это подготавливает почву, то есть людей, которые услышат это слово. В Псалмах 2:8 Бог обращается к своему народу. «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Одним словом, наследие есть. Я готов вам дать это, но ваше дело просить это. Проси у меня, и тогда я дам вам народы в наследие. Мы должны молиться за то, чтобы Бог подготовил почву. Это те люди, которые случайно вдруг увидят передачи, которые показывают на телеканале.
Ну, например, кто-то у себя дома находится в наркотическом опьянении, может уже сидит с пистолетом в руке и хочет свести с жизнью счеты, и случайно нажмет пультом на канал Live TV и услышит для себя слово и в правильное время. Отложит свой пистолет и посвятит жизнь Богу, и из него получится миссионер. Это не теория. Таких историй предостаточно. О чем это говорит? Это говорит о том, что

Бог уже подготовил почву. Одно дело посеять семена на асфальт, другое – посеять их в подготовленную, влажную и плодородную почву. Куда сеются семена, которые транслируют Life TV? Это тоже семена. Некоторые попадают в хорошую почву, некоторые в худшую почву. Но сколько и какое количество попадет в хорошую почву, не зависит от того, как здесь идет работа, но зависит от партнеров, которые своей молитвой помогают поливать и подготавливать почву. Таким образом, слово достигнет именно тех, кого должно достигнуть. Послание Иакова 5:7. Это интересное место Писания, где говорится, что Бог как земледелец, который ждет драгоценного плода от земли. Интересно, что Он ждет. Некоторые скажут, что Он ждет? Он же Бог, пусть Он и делает. Но здесь говорится, что Бог ожидает драгоценного плода. Здесь говорится не о земледелии, но о жатве, о душах человеческих, чтобы неспасенные люди могли прийти к Богу. Чего Он ожидает? Пока получит дождь ранний и поздний. Кто-то скажет, но это также находится в Божьих руках. Здесь говорится не о дожде, а об излиянии Духа Святого. Бог желает, чтобы пришла жатва, чтобы излился дождь, а Бог ждет. Почему Он ждет? Почему дождь не идет, ведь жатву можно уже собирать? В книге Захарии 10 главе 1 стихе говорится о том, чего Бог ожидает. «Просите у Господа дождя во время благопотребное, и тогда Господь блеснет молнию и даст вам мобильный дождь каждому злак на поле». Бог ожидает так долго, пока есть люди, которые в итоге начнут молиться. Когда они придут, то Бог начнет действовать. Дух Божий будет изливаться, дождь ранний и поздний, и придет жатва. Если не будет тех, кто просит, тогда не будет ни дождя, ни жатвы. И если мы молимся только за свои собственные нужды, тогда дождь Духа Святого не сможет излиться. Но я ободряю вас, чтобы вы молились, чтобы этот телеканал смог быть одним из способов, через который Бог сможет излить свой дождь, сделать сердца людей мягкими и привлечь их к Иисусу. Я верю, мы могли бы делать регулярные молитвенные путешествия в те места и в жизни тех людей, которые принимают в этом участие. Представьте, вы смотрите сейчас эту передачу. Возможно, эту же передачу смотрят тысячи людей по всему миру. Если вы будете молиться за этих людей, то их сердца начнут открываться, станут мягкими, семя начнет прорастать, приносить плод, и они придут к вере. В свою очередь, они будут это семя сеять дальше. Это как цепная реакция. Ваши молитвы могут дойти туда, куда вы сами, возможно, никогда не дойдете. Представьте, что вы можете путешествовать в молитве к кому-то в другие страны. Вы молитесь за тех людей, хотя сами там никогда не были. В молитве я путешествовал по всему миру. Физически я, конечно же, путешествовал по разным местам, но не вокруг всей земли. Но в молитве я ходил по разным местам. Ваши молитвы могут достичь тех мест, которых вы никогда не достигнете. Сей молитвы заблаговременно, чтобы у них была возможность прорасти. О чем же мы можем молиться? Я не буду открывать местописание, но приведу из Библии некоторые примеры. Послание Колоссянам 4, со стиха 2 по 4. Павел сам молится и призывает церковь молиться, чтобы Бог отворил нам двери для Слова. Что это означает? Двери для Слова. В контексте Life TV это означает больше передач, чтобы появились новые возможности, спутники, кабельные сети и так далее. Новые двери, новые люди, которые заинтересуются этим и захотят помогать. Во 2 Фессалоникийцам 3:1 говорится, «Итак, молитесь, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось». Распространялось и прославлялось — это значит, люди, которые принимают в этом участие, могли бы с уважением относиться и принимать это. Во 2 Фессалоникийцам 3:2 говорится, чтобы Бог защищал тех, кто это Слово распространяет. Чтобы не было такого, что кто-то из служителей телеканала попадает под атаку, и у него не будет никакой защиты. Надо, чтобы это служение было защищено. Во-вторых, Деяния апостолов 4, стих 29 показывает, что в ранней церкви молились о смелости, чтобы распространять слово, чтобы была смелость проповедовать. И 30 стих говорит,
чтобы Господь подтвердил,

подтвердил это слово знамениями и чудесами. Дал смелость и подтвердил это знамениями освобождения, исцелениями и спасением людей через просмотр передач. И последнее, что бы я хотел сказать. Молитва делает миссионерскую работу действенной. Молитва рождает. Молитва приводит делателей, подготавливает почву и приводит в действие миссионерскую работу. Без молитвы, будь это любая работа для Божьего Царства, невозможна. Если этого нет, то нет и силы. Ефесянам 6 главе говорится о всеоружии Божьем. Об этом много проповедовалось. Я сам проповедовал об этом много раз. Нам надо одеть на себя всеоружие Божие. Враг атакует, и мы должны противостоять этому. Но интересно то, что Павел в этом же контексте говорит о молитве. Он говорит, что при всем этом мы молились во всякое время о всех святых. Павел говорит также: «И за меня молитесь». Сильный муж веры говорит, чтобы и за него молились. Я не такой уж сильный, чтобы справиться без молитвенной поддержки. Молитесь, чтобы и я мог распространять Божье Слово со смелостью, как должно. Мы находимся на войне. Я говорю о целом мире, о теле Христовом, церкви, о Божьей работе. Мы находимся в сражении, и нам нужна постоянная молитвенная поддержка, чтобы передовая и тылы могли делать общую работу. Поэтому нам нужна молитвенная поддержка. Цель врага заключается в том, чтобы перерезать линию обеспечения, чтобы не было материальной и молитвенной поддержки. Тогда линия обеспечения окажется заблокированной. И это уже вопрос времени, когда эта работа прекратится. Миссионеры нуждаются в этом. Будь они в другом государстве или медиамиссионеры в этой студии, они нуждаются в постоянной молитвенной поддержке. Мы видим, как Павел призывает церковь молиться за тех, кто находится на передовой и сражается. Мы должны молиться так, как сами бы хотели, чтобы за нас молились, если бы мы находились в подобной ситуации. Не просто проходя мимо, «Ах, Бог, благослови и сделай что-то», но молитесь так, как если бы сами нуждались в том же самом. Пробуждения начинались с молитвы, но зачастую прекращались потому, что угасала молитва. Любая Божья работа нуждается в молитвенной поддержке. Однажды все народы предстанут перед Божьим троном, и ты, и я также. Все мы будем стоять перед Божьим троном и дадим отчет за то, что делали здесь на земле. Наши молитвы могут быть ключевыми в том, какие люди будут стоять перед Божьим троном. Когда мы будем сеять свои молитвы в эту работу, то я верю, мы сможем собрать жатву не только тем, что другие люди будут благословлены. Есть один интересный принцип, который мы видим в книге Иова. У Иова были большие трудности, он нуждался в молитве. Но он находит силы, чтобы молиться за своих так называемых друзей, которые критиковали его. Когда он молился за них, то Бог изменил его судьбу. Это интересно. Он не молился за себя, а за других. И в это время Бог поворачивает его судьбу. Представьте, вы молитесь за работу, которая идет здесь, и Бог изменяет в твоей жизни какие-то обстоятельства. Возможно, изменит жизнь ваших близких, которые не хотели ничего слышать о вере, и они вдруг спасаются. Не бойтесь, если вы будете сеять молитвы в чью-то жизнь или в какую-то миссионерскую работу, и что вы останетесь без чего-то. Это не так. Что вы сеете, то и пожнете. Когда вы сеете молитвы, то и пожнете молитвы. Когда за вас молятся, то Бог ответит и на ваши молитвы. Я верю, что это принесет благословение многим людям. В конце хочу сказать, дорогие партнеры, у вас очень важная роль в том, что Бог делает здесь на телеканале. Бог видит и ценит это. И я верю, что все вместе мы сможем успешно довести эту работу до конца. В один день, когда мы все предстанем пред Божьим троном, то будем переживать радость. Из-за того, что жили не только для себя, но, как я говорил в начале, поняли, что есть главное. Исполнили свою цель и свое призвание в этой жизни. Божьих благословений вам. Я молюсь, чтобы Бог хранил вас и окружил своим присутствием, чтобы Божьи ангелы хранили вас на ваших путях, чтобы все, чего вы касаетесь, было успешным. Это Божье обетование для нас всех.

8 вечеров для семьи, где мы сосредотачиваем свое внимание на теме «Если бы любовь?» Троеточие. Сегодняшняя тема вновь посвящена деликатному вопросу, как и предыдущая. Мы будем говорить сегодня на тему «Интимная жизнь, двоеточие, разрушительные мифы». И, как у нас принято на этих вечерах, начнем с поэзии. Наталья Щеглова, 1995 год, переложение книги «Песни песней». Она, Суламита. «Не смотри на меня так нежно, я ослепну под этим взглядом. Ты огонь, ты вихрь безудержный, мне непросто с тобой быть рядом. Загорюсь, полечу, онемею, растворюсь в глазах твоих, милый. Я хочу быть самой твоею из всех женщин тобою любимых». Он отвечает: «Суламита, Суламита, лодка к берегу прибита, рдеют смуглые ланиты, робость тронула уста. Суламита, Суламита, никнут юные ракиты, как ребенок ты открыта и наивна, и чиста». Вот это произведение в Священном Писании, книга «Песни песней», вдохновляло многих русских поэтов. Посмотрим, например, на одно из написанных в начале XIX века Гавриил Державин, «Соломон». «Моей молодой подруге вид всех возвышенней жен, прекрасней, Суламита, как горлик на меня он зрит, в самой невинности всех страстней, Соломон. Она мила, тенистый верх и кедр на брачный одр к нам клонит, Суламита. Он мил, и нам любовь готовит в траве душистой тьму утех». Ну, а вот начало XX века, 1915 год, Анна Ахматова. «Под крышей промерзшей пустого жилья я мертвенных дней не считаю, читаю послания апостолов я, слова псалмопевца читаю, но звезды синеют, но иней пушист, и каждая встреча чудесней, а в Библии красный кленовый лист заложен на песни песней». Книга «Песнь песней» – это разговор вслух о любви, разговор неприкрытый, разговор откровенный, разговор чувственный, разговор честный. Это книга именно о возможности наслаждаться физической составляющей любовных отношений между мужчиной и женщиной, которые соединяются в законном, благословенном, венчанном браке. И вот, что интересно отметить, когда мы сравниваем, как смотрели на эту книгу в древности, как смотрят на нее сейчас, как смотрят на эту книгу в разных направлениях религиозных, то сравнение открывает довольно любопытную информацию. Вот что написано в Мишне. Мишна – это документ, созданный приблизительно в I-II веке нашей эры в иудаизме. Написано: «Весь мир не стоит того дня, в который была дана Израилю песнь песней, ибо все книги святое, а песнь песней святое святых». Представляете? То есть, если все Священное Писание можно сравнить с первым отделением святилища, то песни, песни – это святая святых, это самое святое, что есть. И потому, как гласит электронная еврейская энциклопедия, канонический порядок 5 свитков соответствует порядку праздников, в которые 5 свитков читаются в синагогах. Есть такие в каноне Священного Писания
который был написан приблизительно до 4 века до нашей эры, несколько коротеньких книг. Их называют мегилот, то есть свиточки, пять таких свитков. И вот на каждый из значительных праздников читается какой-то свиточек. И как вы думаете, на какой праздник читается свиток Песни Песней? На праздник Пасхи. На праздник Пасхи во всеуслышание, принародно, во время богослужения читается книга Песнь Песней. Вот это взгляд традиционный у того народа, который жил с этой книгой на протяжении многих столетий. Ну, а теперь посмотрим совершенно другой взгляд. У вас изображение Оригена, годы жизни 185 по 254. Ориген был учителем и отцом церкви, который исповедовал совершенно противоположный взгляд на вопрос интимной жизни. Он предложил так называемый аллегорический подход к толкованию Священного Писания. И потому, когда он читал книгу «Песнь песней», он никак не мог себе даже и представить, что там может идти речь о буквальной плотской, романтической, физической любви. И коль скоро это не вписывалось в его такие аскетические взгляды, то он, соответственно, и истолкование предлагал вот такое духовное, аллегорическое, в качестве иллюстрации. В первой главе, в первом стихе написано: «Да лобзает он меня лобзанием уст своих». Как вы думаете, что это значит? Ориген говорил: «Это воплощение Иисуса Христа в человеческую плоть». Правда, похоже, да? То есть поцелуи в книге «Песни песни» – это воплощение Иисуса Христа. Так, волосы, которые описаны в 4 главе, в 1 стихе, они так роскошно представлены, сказано: «Царь увлечен твоими кудрями» и так далее. Вот. Это, оказывается, народы, обращенные в христианство. Теперь, живот, который описан у Суламиты в 7 главе 2 стихе, живот твой, круглая чаша и так далее. Так? То есть Соломон любуется формами своей возлюбленной. Оказывается, живот Суламиты – это чаша спасения, из которой, значит, народы пьют вот Божью благодать. Ну, пожалуй, он превзошел себя, когда, описывая 7 стих 7 главы, где сказано о иных красотах Суламиты, то две груди Суламиты, оказывается, это Ветхий и Новый Завет. Представляете? То есть вот это вот пример того, как совершенно по-разному в разных традициях воспринимается библейский текст. Те, кто не мог представить, что речь может идти о буквальной физической близости, пытались это истолковать так, чтобы вообще об этом даже мысли никакой не пришло. Существует постановление 5-го Вселенского собора, которое анафематствует тех, придает анафеме тех, кто учит, будто бы «Песнь песней» говорит о любви между мужчиной и женщиной. То есть анафема тем, кто будет считать, что надо верить тому, что написано. Представляете, как далеко вот в этом взгляде зашли некоторые направления в христианстве. Но когда мы возьмем стандартную Женевскую Библию, которая уже отражает, скажем, протестантский взгляд на этот вопрос, там написано: в тексте поэмы действительно нет намеков на аллегории. Кроме того, стиль книги и определенные фрагменты текста исключают саму возможность толкования книги в аллегорически-мистическом плане. Пренебрежительное же отношение к чувственной плотской любви, лежащей в основе человеческих супружеских отношений, является пренебрежением к установлениям и заповедям Божьим, в число которых входит благословенный Господом брак между мужчиной и женщиной, именно воспеванию супружества как апофеоза земной любви посвящена «Песнь
песни. Итак, когда мы смотрим на это без определенных неверных предпосылок, когда мы воспринимаем библейский текст, как он нам дан, то книга «Песнь песни» представляет собой, вне сомнения, самый возвышенный образец описания романтической, чувственной, телесной любви. И дана она в качестве образца для всех поколений. Ну что ж, мы с вами, надеюсь, уже готовы к тому, чтобы теперь, сделав эти вводные замечания, рассмотреть некоторые самые распространенные мифы в отношении интимной жизни. Итак, миф номер один. Многие полагают, что, согласно Библии, целью интимной жизни является исключительно деторождение. Так? Цель интимной жизни – исключительно деторождение. Вот как однажды рассказывал один старец, который уже в почтенном возрасте вот повествовал о своей семейной жизни, и ему задали вопрос, как вот в вашей жизни с этим дело обстояло? Поделитесь, пожалуйста. Он отвечает так. «Нам Господь дал 9 детей, и 2 раза мы согрешили». То есть интимная близость исключительно для деторождения. Соответственно, математика простая – 11 раз за все годы супружеской жизни вот они приступили к этому святому делу. Итак, вот многие с таким живут. Естественно, что приводится в качестве обоснования? Книга «Бытие», 1 глава, 28 стих, Господь говорит: «Плодитесь и размножайтесь». То есть в действительности такая функция у интимной жизни есть, бесспорно. Однако миф как у нас формулируется? Что это единственная якобы цель. Итак, как будто бы только для деторождения. Потому давайте посмотрим на иные места Священного Писания. Ведь у нас Библия не заканчивается 1 главой книги «Бытие», верно? Книга «Притчи», 5 глава, стихи 18 и 19. Притчи, 5 глава, 18 и 19. Написано: «Источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей, любезною ланью и прекрасною серною. Груди ее да упояют тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно». Итак, для чего? Для услаждения, для радости. Речь идет об удовольствии, речь идет о том, что Господь создал для того, чтобы, первый глагол сказано, утешайся. В оригинале, в подлиннике глагол «самах» дословно «радуйся», «радуйся». Дальше термин «услаждайся» очень интересен. В подлиннике это древнееврейское «шага», и означает оно следующее. Вот сравним еще, где оно используется в книге «Притчи», 20 глава, 1 стих. Попытаемся вместе перевести. «Вино глумливо, секера буйна, и всякий увлекающийся ими неразумен». Как переведено древнееврейское «шага»? Увлекающийся. Увлекающийся. Что значит «увлекающийся»? Фактически это слово обозначает напитки, опьяняющие. То есть и всякий опьяняющийся ими неразумен. Итак, интимная жизнь сродни чему, согласно книге Божьей? Состоянию эйфории, в состоянии опьянения. Вот цель интимной жизни, помимо деторождения. То есть одни вином и секерой, а Господь говорит, нет, не ими, а чем? Женою своей, пожалуйста, наслаждайся. Женою своею радуйся, с ней проводи время. Итак, 2 глагола – утешайся, то есть радуйся в оригинале, и услаждайся. Вот о чем речь идет. Давайте теперь посмотрим на апостольские писания. 1 Коринфянам, 7 глава, 1-2 стиха. Тоже вот при невнимательном чтении часто делаются неверные выводы. Читаем 7 глава, стихи 1 и 2, 1 послания к Коринфянам. «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины».
Но во избежание блуда каждый имей свою жену и каждая имей своего мужа». То есть вот первое, на что нужно обратить внимание, слово «избежание» и перед этим «в избежании» курсивом набрано. Что это означает, дорогие? Значит, в подлиннике этого нету. Все слова набраны курсивом.

и вам в синодальном переводе добавлены переводчиками. Потому если вы их уберете, поскольку нету их в оригинале, тогда начинает появляться вопрос, а о чем же тут на самом деле написано? Так вот, получается мысль довольно противоречивая. Хорошо человеку не касаться женщины, но потом блуда, каждый имей свою жену. Странно, странно звучит. Давайте посмотрим, как вот эта мысль выражена в современном переводе Кулакова. Он пишет: «Теперь про то, о чем вы писали мне». О чем они писали? «Вы говорите, хорошо для мужчины вообще не знать женщины». То есть вот эта вот мысль о том, что хорошо человеку не касаться женщины, это чья мысль? Это не мысль апостола Павла. Он говорит, о чем вы писали ко мне, что хорошо человеку не касаться женщины, то есть кто-то ему написал из Коринфской церкви, думая, что интимная жизнь вообще теперь уже больше не нужна. На это Павел отвечает, нет, нет. И читаем дальше, сказано, чтобы не впасть в блуд, пусть у каждого будет своя жена и у каждой женщины свой муж. То есть совершенно меняется смысл. Он реагирует на то, что ему написали. И вот ему было написано именно вот такое представление об интимной жизни, при которой считается, что этого вовсе и не нужно делать. Но если мы читаем дальше, то мы находим здесь, в 9 стихе, следующее, 1 Коринфянам 7, 9. «Если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». Итак, дорогие, откровенный вопрос. Для чего нужен брак? Согласно тексту? Чтобы не разжигаться, чтобы не блудить, так? Во избежание блуда. То есть здесь деторождение вообще не присутствует в обсуждении этого вопроса. Апостол Павел говорит о естественном желании, о естественном стремлении к интимной близости. И его можно осуществлять, как в миру делается, развратно, путем блуда, или же можно это делать, вступив в законные отношения. И потому апостол Павел пишет еще раз, пусть вступают в брак, чтобы не разжигаться. Таким образом, цель брака достаточная для удовлетворения потребностей в интимной жизни. Это не единственная. Здесь апостол Павел частный вопрос рассматривает. Целей у брака гораздо больше. Мы говорили с вами об этом на одной из предыдущих бесед. Но вот эта цель, удовлетворение потребностей в физической близости, это Божья цель, и она достойна того, чтобы ради нее вступать в брак. Итак, первый миф, который мы рассматриваем, это миф о том, что якобы интимная жизнь дана только для деторождения. На самом деле у нее минимум две цели деторождения, вне всякого сомнения, но а также цель отдельная, которая упоминается вне зависимости и вне связи с деторождением. Это радость, это удовольствие, это вот, исполнение и осуществление того естественного влечения к интимной жизни, которое Господь создал в человеке. Это первый миф. Второй миф заключается в том, что якобы интимная жизнь – это стыдно. Вот. И, конечно же, общество, в особенности вот такое традиционное общество, этим пропитано. И так интересно наблюдать было, как во время дискуссионного клуба некоторые из вас все-таки разговаривали на эту тему. Это уже само по себе большой подвиг, да? Потому что считается, как у нас этого никогда не было, и, естественно, говорить не о чем. Вообще, о чем может идти речь, так? То есть говорить об этом – это стыдно, и осуществлять. То есть считалось, что дело это какое-то вообще постыдное такое. Так, давайте посмотрим. Книга «Бытие», 2 глава, стихи 24 и 25, это описывает так. «Бытие», 2 глава, стих 24. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Итак,
Есть ли стыд

том, чтобы муж и женой были обнаженные, что говорит Библия, нет никакого стыда. Стыда нет никакого. Стыд появился тогда, когда грех вошел в их взаимоотношения. Бытие 3 глава 7 стих. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Только после того, как наши прародители вкусили запретный плод, и в результате дьявол произвел в них радикальные изменения внутри их природы, только после этого они друг друга стали стыдиться. А в чистых взаимоотношениях, во взаимоотношениях, где нет греха, обнаженность не является стыдом. Я вспоминаю здесь, как один из священнослужителей рассказывал о том, как однажды он приехал в новый город, куда его пригласили для того, чтобы провести духовно-просветительские встречи. И вот братья его пригласили на разговор, прежде чем решились выпустить его, так сказать, на сцену, где были гости приглашены, жители города, чтобы вот он как раз-таки рассказывал о библейских законах супружества. Нужно было выяснить, правильных ли он взглядов. И вот, в тайной комнате его, так сказать, окружили и задают все вопросы, чтобы проверить его, все ли там канонично, все ли там нормально. И вот один задает вопрос и говорит: «А вот вы когда-нибудь свою жену видели обнаженной?» Ну и вот вопрос задает так, что уже совершенно понятно, что в представлении задающего вопрос – это великий страшный грех. И тут же добавляет: мы при солнечном свете никогда, никогда этим не занимались, я свою жену обнаженной никогда не видел. И вот этот служитель говорит: я возмолился Господу, потому что если сейчас забракуют, то не выпустят евангелизацию совершать. Если сейчас признают меня еретиком, то я не смогу к народу благую весть обращать. И вот он тогда вспомнил вот этот вот отрывочек и говорит: Адам и Ева стали стыдиться наготы друг друга до греха или после греха? На этом вопрос был исчерпан. Дорогие, стыдно ли это? Что говорит Священное Писание? Никоим образом не стыдились. И когда мы с вами открываем вот ту самую книгу «Песнь песней», 7 главу, первые 9 стихов, давайте вот мы сейчас устроим тест, я буду внимательно смотреть на ваши лица, и мы будем читать то, что Бог нам повелел читать, в том числе и читать вслух. И сейчас произойдет проверка того, насколько ваше понятие о стыде совпадает с Божьим понятием о стыде. Готовы? Итак, книга «Песнь песней», 7 глава, первые стихи. «Оглянись, оглянись, Суламита, оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя. Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод манаимский? О, как прекрасны, смотрю в зал, ноги твои в сандалиях, тщерь именитая». Пока не стыдно? Пока нормально? Замечательно. Дальше. «Округление бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника, живот твой – круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино, чрево твое – ворох пшеницы, обставленный лилиями, два сосца твои, как два козленка». «Двойни серны» – некоторые из вас уже, как говорится, по привычке потупили взор. «Шея твоя, как столб из слоновой кости, голова твоя на тебе, как кормил, и волосы на голове твоей, как пурпур, царь увлечен твоими кудрями. Как ты прекрасна, как привлекательно возлюблена твоей миловидностью». И вот самое страшное начинается. Готовы? «Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти. Подумал я, влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее, и груди твои были бы вместо кисти винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблоков», и так далее. Вот для Бога это не стыдно, а для вас?
Бог вдохновил рабов своих пророков написать этот священный текст. Это святая святых. Потому давайте так и признаемся, что это миф. Ничего нет постыдного в самой теме об интимной близости, и тем более в реализации интимной близости в контексте супружества, благословленного Богом. А вот что стыдно, это рядышком. Книга притчей, 7 глава, стихи с 1 по 19 описывает. Притчи, 7 глава, там описывается блудница, шумливая, необузданная, которая зазывает, которая навязывает себя. И вот там сказано, она с бесстыдным лицом. Итак, стыдно когда? Когда это блуд, когда это похоть, когда это прелюбодеяние, когда это разврат. Вот это стыдно. А интимная жизнь, которая Господом сотворена, она представляет собой удивительный Божий замысел. Еще один миф заключается в следующем. Суть в том, что как будто бы, якобы, это, то есть интимная близость, интересна и доставляет удовольствие только мужчине. Так, ну мы будем сейчас голосование проводить, нет? Ну, наверное, это еще рано, да, для нашей почтенной публики. Итак, что Библия говорит? Книга «Песнь песней», 1 глава, 3 стих. Сказано так, «Песнь песней», 1:3 говорит, давайте, во-первых, определим, кто говорит, он или она. 1 глава, 3 стих. «Влеки меня, мы побежим за тобою, царь вел меня в чертоги свои, будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино». Кто тут стремится к ласкам? Кто инициирует? Кто говорит, мужчина или женщина? Женщина, вне всякого сомнения, 7 глава стихи 11 и 12, «Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его. Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах, там я окажу ласки мои тебе». Кто говорит? Женщина. Мы продолжим разговор на эту тему во время второй половины нашей встречи.

Дорогие возлюбленные, слава, слава, слава Богу! Мы, как я уже сказал, приближаемся к Дню Пасхи. Это будет 20 апреля. Остался, ну, поменьше месяца. И это будет Пасха и у православных, и у католиков, и у протестантов. Знаете, католиков есть около миллиарда на Земле, считающие себя вот... И протестантов тоже много, там около 800 миллионов примерно. И православных тоже 200 с лишним миллионов есть. Но вот протестантов очень много, верующих и так далее. И вот верующие люди теперь все будут почитать Господа и славить, слава Богу. Но Бог хочет, чтобы мы знали Его каждый день, ежедневно, не только в праздники, правда же, друзья? Но знали Его лично. Я сегодня хочу продолжить такие серьезные вещи, которые связаны с тем, что мешает войти в Царство Божье. Что может стать препятствием каждому из нас, если это будет в нас. И когда мы с вами спасены, и мы помилованы, и Бог дал нам святость во Христе, скажите аминь, да? И праведность дал нам во Христе. Но мы находимся в этом мире, в мире, где есть опасности, где есть атаки врага, да? В мире, где есть несовершенные люди, и мы порой бываем несовершенны. А раз несовершенные люди, значит, они могут неправильно совершенно сказать, несовершенно сказать, несовершенно к нам отнестись, несовершенно к нам поступить, и провести, вернее, вести себя так по отношению к нам. И мы можем испытывать определенные отрицательные эмоции. В обществе происходят проблемы, в государстве могут быть, в соседних государствах, междугосударственные конфликты и всякие торговые войны сейчас идут, и уже начались и тарифные всякие войны, и все прочее. Много-много всего. И это все может оказывать влияние на человека, а нам нужно себя вести и правильно быть в таком состоянии, которое позволит нам войти в Царство Божие. Вот среди всего этого мы с вами должны быть кандидатами и в Царство Божие, и мы должны знать, что мне помешает туда попасть, от чего я должен уже сейчас быть, себя беречь и себя, не знаю, сохранять, избавлять, если это что-то есть. Это очень важно, что нам знать, что нам помешает. Вы знаете, когда человек тренируется, чтобы он сбрасывает то, что ему мешает. Он сбрасывает лишний вес. И есть такие люди, что даже немножко даже забавно, что нам, но они вот так стараются, чтобы достичь пловцу своего высшего результата. Они не только сбрасывают вес, они, извините, даже вот они думают, что им мешает волосяной покров, и нужно все себя вот сбрить, чтобы не было сопротивления в воде, чтобы ни одна, каждая ворсинка, волосинка не сопротивлялась потоку. И поэтому нам это было немножко смешно, забавно, но я потом заметил, что это повсеместно распространено среди... Они себя вот таким образом пытаются избавить от того, что может им помешать. И когда мы думаем о том, что нам может помешать войти в Царство Божье, мы спасены, да. Я не говорю сейчас, конечно, о каждом. Кто-то смотрит, и он не спасен. Кто-то, возможно, находится в церковь, но не спасен от греха, в смысле, держит в себе этот грех или что-нибудь такое. Это может быть. Но я говорю сейчас о тех, кто даже уже спасен, кто оправдан. И тем не менее, Бог хочет, чтобы мы знали, что может нам помешать. И об этом говорит сам Иисус. А Иисуса слово авторитетное, так, как и его пророков и апостолов. Правда же? И вот я размышляю на эту тему. И вот такое слово, как мы слышали недельку назад, оно такое отрезвляющее. Иисус говорит верующему человеку, вместо того, чтобы сказать: «Никодим, ну я знаю, ты отличаешься от фарисеев, ты отличаешься от старейшин, ты даже пришел со мной поговорить, хоть и ночью». Иисус мог бы так сказать ему: «Я понимаю, что ты веришь в меня. Я понимаю, что тебе нелегко. Ты находишься среди старейшин и Израилевых, и они очень плохо к тебе отнесутся, иудейские, если узнают. Но ты молодец, что пришел, и я тебя тоже люблю». Иисус бы мог так говорить. Но неожиданно для Никодима и для всех нас, он в ответ на признательность Никодима, который говорит, что мы знаем, что ты пришедший от Бога, учитель. Ибо таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Мы понимаем, что ты от Бога. Но Иисус Христос
как бы прерывает его и говорит такие слова, которые смутили этого человека. Он говорит: «Истинно, истинно». Два раза я повторяю это: «Истинно, истинно». Это значит, Господь говорит это выше, чем клятвенное слово, знаете. «Истинно, истинно говорю». Если кто не родится свыше, то есть кто не переродится, кто не станет другим человеком, он не может войти в Царство Божие. И он говорит: не удивляйся. Не удивляйся, потому что Иисус видел, что Никодим удивлялся. И он говорит: не удивляйся. Иисус бы не стал это говорить, если бы Никодим не был удивлен. Правда же? Да? Иисус просто видел его внутреннее состояние. И он говорит: потому что рожденный от плоти – это плоть. А рожденный от Духа – вот что должно быть, от Духа Святого. Вот это духовный человек. И поэтому Господь сказал, что очень серьезно. И вот эти слова, они приводят в чувство. Как, значит, я должен быть другим? Не просто верить, что есть Бог? Не просто верить, что Он есть? Да, действительно. К сожалению, этого недостаточно. Но это Божьи стандарты, и они справедливые. Очень важно не просто, что есть, что у нас есть или были родители, но иметь к ним правильное отношение, да? Очень важно не просто знать и верить, что у меня есть друг, брат, сестра, но иметь правильное к нему отношение, то есть уважать, ценить, любить во Христе, благословлять. Так и здесь. Не то, что знать, что есть Бог, но иметь правильные с ним отношения. А это может иметь только другой человек, то есть не плотской, а духовный человек, внутренний человек, человек сердца, человек, который внутри совершенно другой. И вот Иисус говорит такие слова, которые удивили Никодима. И поэтому он действительно не понял. Он говорит: ну как человек может опять родиться? Ну как он может оказаться опять внутри утробы матери? Иисус говорит: нет. И тогда он говорит: дух дышит, где хочет.

не 25, 26, очистить ее себе. Очистить ее себе баней водной посредством слова. Смотрите, очистить ее себе. Баней водной посредством слова. Когда молодые люди, они хотят создать семью, и девушка хочет найти себе достойного мужа, она не просто так это делает. Первого встречного легкомысленного человека, может быть, преступника, там, пьющего. Нет, конечно. Если девушка думает о серьезных отношениях, она хочет, чтобы это был достойный человек. Чтобы он не обидел ее, не обманул ее, чтобы он не был тяжелым, брутальным, жестоким и так далее. Смотрите, она хочет так же и наоборот. И молодой человек, он не хочет просто так вот встретить девушку на улице и, ну, конечно, бывают легкомысленные решения, бывают поспешные. И да, есть любовь, бывает любовь с первого взгляда, но человек хочет убедиться, он понимает, что это серьезно, это очень серьезно и так далее. И вот а верующие люди больше понимают. Они понимают, что всю жизнь мне придется проводить с этим человеком. И я должен убедиться, что он готов. Смотрите, Господь хочет убедиться, что мы те, с кем он будет проводить всю вечность. Но я, понимаете, я так образно говорю. Он хочет себе очистить церковь. Он нас любит, какие мы есть. Он любит нас, написано, возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Римлянам 5:8. Но это не значит, что мы были достойными Царства Божия, когда мы были грешными, понимаете? Он любил нас. Я повторю, Иисус возлюбил грешных, ибо так возлюбил Бог мир, то есть грешный мир, что отдал Сына. Так написано, друзья? Аминь. Скажите, правда, что Бог возлюбил нас, когда мы были грешны? Аминь. Но мы не были еще готовы, и Он захотел нас очистить себе посредством Слова. Очистить себе посредством Слова. И вы знаете, мы берем картофель, да, и мы очищаем его себе. Мы не кушаем его в таком виде. Да, можно, конечно, тщательно мыть, чистить и там в кожуре и что-то делать, но все равно это должно быть очищено очень сильно. И морковь мы не кушаем в таком виде, мы очищаем ее. Мы понимаем, нам нравится морковь, но мы знаем, что ее нужно очистить. И мы хотим это принять, но мы знаем, что это нужно. И когда мы берем с вами плоды, они вкусные, и яблоки, и что бы ни было, но они в земле. Мы знаем, что их нужно очистить. И мы берем, очищаем их, понимаем, что это очень опасно просто есть грязные. Это может быть заражение, это может быть инфекция, это могут быть, извините, паразиты и так далее. Поэтому мы берем, мы любим плоды, даже когда они валяются под деревьями, даже когда они лежат в магазинах на полках, и, может быть, десятки рук уже могли их дотронуться. Но мы знаем, что их нужно очистить. Скажите громко аминь, пожалуйста. Так и Бог любит нас очень сильно. И когда Он любил нас, когда мы были грешными, но когда мы приходим к Нему, Он хочет сделать нас, чтобы мы были подобны Ему, чтобы мы были похожи, соответственно Ему. Вот. Теперь Бог, родители любят детей, какие они есть. Они любят, но они не хотят, чтобы они оставались такие, как есть. Чтобы детки, если плохо учатся, начали хорошо учиться, да? Чтобы детки, если они где-то ленятся, чтобы перестали лениться. Согласитесь, правда? Мы любим деток. И один ребенок, он скажет, он все сделает четко и правильно. Другой, может быть, так не с охотцей сделает. Или у него были, мы отвлекли его от его любимых занятий или от какой-то игры. И, конечно, ребенок не очень хочет, но родители любят его. Любят. Но они хотят, чтобы он был вот готов на всякое доброе дело. Да, мама, я пойду в магазин. Да, хорошо, мамочка, да, я понимаю. Да, я сделал. И поэтому родители трудятся, говорят, сынок, я так хочу, чтобы ты вот был, ну, как бы ответственным таком. Ты же видишь, я вот там сейчас болею, или папа на работе, а вот там сестренки дома, их надо сейчас покормить. Да, мама, прости, да, прости меня. И вот так вот меняется сердце. Бог работает над нами, и Он хочет очистить посредством Слова. Вот почему как важно ходить в церковь. Вот важно слышать, читать Писание. Как это ценно. Вы знаете, как интересно, пастор Юха начал читать нам 23-й Псалом. «Поднимитесь, врата, двери вечные». А я только недавно его читал. А Вера Васильевна пришла ко мне в гости и говорит, «Слушайте, я только сегодня утром читала 23-й Псалом. Поднимитесь, двери вечные, войдет Царь Славы». Я говорю, видите, как один дух, скажем, слава Богу. Давайте дадим Богу славу, правда же? Аллилуйя, аллилуйя. И Господь нам говорит, и вот мы читаем это слово, нам так нравится. И вдруг кто-то еще нам говорит, еще больше нравится. А там написано, такой род, а кто взойдет на гору, там написано. А кто? Кто взойдет на гору? Вообще,

кто будет там на небесах, а кто будет? Будет ли там мои сотрудники, будет ли там Марина, будет ли там Светлана, будет ли там Володя? Кто мой сосед Владимир там? Будет ли? Написано, и Бог говорит, у кого вот сердце не повинно, у кого, кто не клялся напрасно, то есть кто не лгал, не клялся там, у кого руки не повинны, сердце чисто, кто не божился ложно, и тот получит благословение. А дальше что написано? Кто же эти люди? А дальше следующий стих, откройте, пожалуйста. Таков род, то есть такое поколение людей, ищущих лица, те, кто ищет Бога, они вот такие люди. Сердце неповинное и чисто. Дадим слава Богу. Аминь, аминь, аминь, аминь. Друзья, вот кто ищет Господа, кто на самом деле ищет Его, у них... И тогда Бог говорит, как его найти? Он говорит, поднимите врата, двери вечные. А что такое двери вечные? Это сердце, это оно вечно. И есть еще у нас одни врата, это уста. Если устами своими, и вот сестра Вера мне сказала, говорит, меня так коснулось, что уста – это наши врата и сердце. Правильно. Поэтому, когда устами исповедуешь Иисуса Господом и сердцем веришь, то спасется. Поэтому устами исповедуют к спасению, а сердцем верят к праведности. Поэтому уста – это наши врата, это наши двери. И когда мы открываем двери нашего сердца и начинаем призывать Господа, двери уст наших, Бог говорит, открой уста свои, и я наполню их. Правда? Нужно открыть уста для Бога. Кто верит в это, скажите мне. Уста для Бога, уста для Бога. Это когда мы говорим Его Слово, когда мы говорим о Боге. Для Него мы открываем свои уста и свое сердце. И вот когда мы с вами слушаем Слово, оно нас очищает. Итак, мы читаем в 23-м псалме, пастор Юха нам прочитал в воскресенье, то кто войдет, кто будет спасен? И вот Христос говорит, людям это невозможно. Он говорит от Евангелия от Марка. Петр ужаснулся. Они говорят, кто же может спастись, Господь, если трудно имеющим богатство войти в Царство Божие? Представьте, трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Вот еще что мешает людям. Земные вещи. Они ужаснулись. А кто же тогда вообще может спастись? Ну кто? Он говорит, для людей это невозможно. Но не для Бога. Ибо все возможно Богу. Матфея сказано и Марка. Матфея, молодцы, 19:26. Все возможно Богу. И вот поэтому, когда Бог, Он дает дар спасения, Он прощает человека, и Он меняет его сердце, ну, меняется сердце, тогда возможно. Тогда все возможно. И вот этот процесс, он происходит удивительный. И мы вот замечаем, как Бог меняет нас. Мы видим, какие мы были раньше, какие Бог что-то делает, какие наши друзья. Вот. Как сестра Вайки пришла. Как небо и земля. Как Бог меняет. Как Бог меняет. Как всех нас меняет. Это удивительно как. Понимаете? Я не говорю, что она была плохая, но она сама про себя может вам свидетельствовать. Но понимаете, как Бог дает такое миротворение, любовь ко всем. Вот. Как удаляет все из нас, что... И каждого из нас. И мы вдруг, нам уже не хочется обижаться, нам не хочется ни о ком думать, нам хочется одного – любить Иисуса и всех людей любить. Аминь. Как это хорошо, как Бог... Это вот работа, которую Бог очищает. Церковь нас невидима. И вот Господь говорит, трудно надеющимся на богатство войти в Царство. Он как бы уточняет, надеющимся на богатство. То есть есть люди, которые, у них есть богатство, там Авраам имел богатство, да, но он сразу отдал десятую часть. Только увидел Божьего человека, сразу десятую часть. Он был щедрый, он отдал лучшую землю Лоту. Он уповал на Бога там все. Вот. Но надеющийся на богатство свое, Библия говорит, упадет. Так сказано в притчах. Надеющийся на богатство свое упадет. И поэтому... Господь подчеркивает, что вот проблема того молодого человека, он был наследник, у него было имущество большое, он был юноша, еще не женатый, молодой человек, он был очень богатый. И вот вдруг Иисус Христос как будто подкосил его основу, ну, как будто бы. Он, конечно, этого не сделал, он ему самому предложил. Хочешь быть совершенным?
Иди, продай все, что ты имеешь, раздай нищим, приходи, следуй за мной, и ты будешь иметь сокровища на небесах. И вот это для него уже не звучало, сокровища на небесах, что Бог мне поможет, что Он мне воздаст. Он даст мне, он слышал только одно. Иди и продай, как же я это все продам? Он отошел с печалью. Он понял, что пойти за Иисусом просто так не получится, что ему что-то мешает, по словам Христа. И поэтому есть препятствия, есть люди, которые из-за этого, именно из-за материальных проблем, из-за бизнеса охладели к Богу, из-за денег, из-за отношений к имуществу, из-за такого, жадности, скупости, как угодно можно сказать. И пусть этого не будет у нас во имя Иисуса, скажите аминь. Пусть этого не будет у нас, скажите, пожалуйста, аминь. И вот тоже есть препятствия. Но какие же еще есть препятствия? И вот мы с вами рассмотрели в прошлый раз, что это тоже о рождении свыше. Матфея, 18 глава, с 1 стиха. Ученики спросили, кто больше? И Иисус сказал, кто больше? Он поставил ребенка и говорит, вот кто больше. Но еще не только это. Если бы только Иисус сказал, вот больше дитя, и, слава Богу, мы подумали, хорошо, дитя, значит, больше. А Бог говорит очень серьезно, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Представляете? Не войдете. Если бы вот этого предложения не было, не войдете в Царство Небесное, то можно было бы сказать, есть дитя, я хочу быть как дитя, буду подражать. Но Иисус говорит серьезнее. Он говорит, не войдете в Царство Божие. И поэтому мы должны преобразиться и, как Павел говорит, на злое будьте младенцы. Вот как дети, дети быстро прощают. Они имеют такое отношение очень. А по уму будьте совершеннолетние. То есть мы должны понимать, что для нас опасность. И, тем не менее, быть как дети внутри. И это тоже о рождении свыше. Но что я сегодня хотел еще важное сказать? Давайте откроем, пожалуйста, Матфея 18 главу. Матфея 18 главу. Здесь говорится особенное слово. Не только о детях, а там же говорится еще одна интересная характеристика. И вот здесь очень многим людям вот это нужно. Это нужно сегодня. У меня сегодня был диалог, переписка была. Это могло быть вчера, это могло быть когда угодно. О чем? Именно об этом. Смотрите, что здесь написано. Здесь говорится так. Когда Иисус Христос говорит, где вы будете собраны во имя Мое, я буду среди вас. И это очень сильное слово. И на днях мы разговаривали с одним человеком с другого города. Он говорит, где двое-трое собрались, я среди вас. Нет, я говорю. Он говорит, как? Я говорю, нет, что там написано? Он говорит, где двое-трое собраны, там я буду среди них. Я говорю, нет, там сказано другое, что во имя Мое где соберутся? Где соберутся из-за Меня? Говорю, получается как? Я говорю этой женщине, сестре, она хорошая сестра в Господе. Просто она не придавала значения этим словам. Я говорю, как? Двое-трое собрались, и Бог среди них? Допустим. Да, собрались двое-трое верующих, поговорили о ком-то, поосуждали, и вот Господь среди них. Нет, так не работает. Так же получается, да. Если просто двое-трое собрались, поговорили, какая плохая соседка, какой плохой верующий в церкви, они же двое-трое собрались. Но мы знаем, так не работает, и Божьего присутствия там не будет. Скажите аминь. Вот, оказывается, мало собраться верующим, это мало прийти в церковь, просто собраться. Нужно собраться во имя Его, то есть из-за Него, конкретно из-за Божьего присутствия, чтобы свои венцы, все заслуги, все, за что тебя похвалили, все, за что тебе сказали спасибо, все положить перед Богом, сказать, Господь, я поклоняюсь, если бы не Ты, если бы Ты меня не спас, если бы Ты не открылся, и ничего вообще бы не было, все, за все слава Тебе. Итак, люди, когда собираются во имя Господа, и все, понимаете, также молодежное собрание. Если молодежь соберется, ради друг друга пообщаться, поговорить, это неплохо. Они ведь там не курят, не пьют, слава Богу, но они просто собрались, но Божьего присутствия может не хватать. А когда молодежь начнет поклоняться, они берут гитары. Они говорят, давайте мы помолимся. Давайте, задерживается наш лидер. Старший. А давайте. И взяли, и начали поклоняться. Это уже во имя Господа начинается. Правда же? Начали поклоняться.
И когда начали поклоняться, тогда Господь приходит своим присутствием. Но моя цель дальше. Тогда Петр приступил к нему, говорит, сколько раз прощать брату моему? 18:21. Сколько раз прощать брату моему? И вот эта история, у нее есть очень серьезный конец. Сколько раз прощать брату моему? Потому что это серьезная проблема. Брат один раз обидел, другой раз обидел, в прошлом году обидел, и опять обидел. И на день рождения, может быть, не пришел и не поздравил. И, может быть, еще что-то обо мне подумал. А Иисус говорит только одно. Не до 7 раз. До 70 раз. Это, по крайней мере, если быть буквальным, это 490. А на самом деле означает очень много. Ну, просто бесконечно. И Господь говорит эту историю Петру. Вот проблема людей. Как прощать? И женщина, допустим, мне говорит и пишет, «Ой, мой муж любит только свое хобби». Ну, например, да? Вот, он вот, когда что-то на рыбалке случилось, у него там снасти сломались, лодку пробил, он быстро все это себе купил. А как для меня там? Ну, например. Это обида называется. Это обида. И, конечно, муж, он должен вот... не только заботиться там о снастях, о лодке. Я не говорю, что он плохой. Просто вот... Но вот если мы будем жить этой обидой, что будет? Тогда наше сердце закрывается. Наши верхи врат, которые открыты, они закрываются. Наш дух закрывается, а плоть начинает занимать это место. Знаете, она приходит. Там, где Господь уходит, туда сатана приходит. Правда же, да? Где место убрано, чисто, свободно, то есть... туда приходит сатана, и еще и 7 злейших берет. Извините, такое серьезное предупреждение. Так вот, женщины могут обидеться на мужа, на брата, брат на брата, жена, муж может обидеться на жену. Вот, пришел домой, опять еда не готова или что-нибудь. Расскажу вам. Мужчина, жена приходит домой, а у него все... убрано идеально, и еда наготовлена, и первое, и второе. Она потрясена. Как это у тебя так все? Как это? Что ты что, решил за ум взяться? Ты что это у тебя тут? Он говорит, да я просто вызвал жену на час. Да, он говорит, жену на час вызвал. Вот она говорит, какую жену? Какую жену? Она перепугалась. Кто? Кто здесь был? Она говорит, да просто, ну ты же не приготовила, ты же вот не сделала, ты то не сделала. Ты посуду не помыла, я вызвал жену на час, вот там услуга. Она так расстроилась. Он говорит, да не переживай ты, просто мама твоя приходила. Говорит, она тут все и приготовила. Я говорю, такой вот, ну знаете, это такой немножко юмор, но он решил пошутить так вот на женой. Но вы знаете, не надо обижаться, когда жена не приготовила. Не надо обижаться, когда муж домой рыбу с рыбалки не принес или что-нибудь. Но суть не в этом. Я не буду сейчас на эти мелочи останавливаться. Речь о том, прощаем ли мы. Почему? Потому что если мы не простим, нас ожидает нечто очень серьезное в конце. И поэтому можно веселые истории рассказать, можно грустные. Обычно обида, она имеет грустную основу, она не имеет радости. Но когда мы об этом вспоминаем, то, может быть, мы иногда смеемся. И иногда это кажется, что забавно. Но обида на самом себе, она портит сердце. Она портит отношения. Она разрушает отношения с Богом. Пастор Генри Мадава говорил, если мне нельзя обижаться, если обижаюсь, я перестану слышать Бога. Понимаете, что нам важнее? Нам важно слышать Бога, правда же? Нам важнее слышать Бога и войти в Царство Божие. Потому что дальше написано, Иисус говорит, «Царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами». Это значит произвести расчеты. Вот он дал столько денег Меньшикову и сказал, так, отчитайся за свою губернию. Там, ну, за... вот. Вот он дал столько денег другому там какому-то князю, допустим, выделил государство вот, на развитие. Рассказывай там. Ну, и мы сейчас на одну область выделяется, на этот город выделяется, вот, на Нарву выделяются деньги, на другой город выделяются. Отчитайся. И вот царь дал слугам, он дал им займ. Он захотел сосчитаться. И вот пришел один раб и пал и говорит, «Государь, потерпи не на мне, я все отдам тебе». Знаете, но выше сказано,
приведен был к нему кто-то, кто должен ему 10 тысяч талантов. Это огромные, это десятки килограммов золота или серебра. Десятки килограммов. И ему нечем было заплатить. И тогда он, царь говорит, тогда забираем в рабство жену, детей. То есть дети будут и жена отрабатывать. Значит, они будут бесплатно работать на государя теперь. Все будут, ничего не будут получать. Просто выполнять все задания, всю работу, всю жизнь. Предположим так. Но этот раб, он умолял. То есть он начал просить прощения. И вот здесь речь идет о покаянии перед Богом. И он начал просить прощения, потерпи на мне. То есть подожди, я все заплачу. Возможно, я открою свой бизнес или что-то другое. Что он там говорил? И написано, государь умилосердился. Умилосердился – это любовь. Написано, любовь милосердствует. Да? 1 Коринфянам 13:7. Любовь милосердствует. Вообще христианство держится на милосердии, то есть на любви. Согласитесь? Мир держится на любви, на милосердии, на прощении. Если этого не будет, если не будет снисхождения, если не будет милости, то этот мир просто рухнет, потому что никто не может просто выдержать. Вот везде найдутся люди, которым их просто нечем заплатить. Если не будет социального пособия, то есть не будет милосердия, люди просто, не знаю, будут погибать, умирать от голода, пойдут на крайние меры. Некоторые пойдут в преступность, как вот дети раньше с общежития идут, чтобы украсть эти шоколадки, а потом попадают в полицию. И потом в тюрьму малолетним. Если не будет милосердия, не будет помощь сиротам, не будет помощь вдовам, не будет помощь пенсионерам, что же будет тогда? Так вот, это маленький пример, что мир, он держится на Божьей любви и милосердии. И вот этот господин, он решил простить. И весь долг простил ему. Весь долг простил ему. И это потрясающе. Но история продолжается. Продолжается в том, что этот человек, он нашел того, кто ему был должен. Вот из этих 10 тысяч талантов он дал в долг 100 динариев кому-то. И он схватил его. Он душил его. Это Иисус рассказывает слова. Я напоминаю, друзья, те, кто смотрит в эфире, сам Иисус говорит эти слова. Он говорит, он душил его, схватил его и говорит, отдай мне, что должен. Тот умолял его, прости меня, то есть я потерпи на мне. Я все отдам тебе, но он не захотел. И он пошел и посадил его в темницу. То есть он его сдал полицию, он сдал его властям, он сказал, он мне должен. Те спросили, ты должен ему? Он говорит, да, я должен 100 динариев, но я не могу вернуть. И его посадили в тюрьму. И друзья вот этого человека, они очень, товарищи, они очень огорчились. Они узнали, что случилось, они знали, что случилось, то человека такое вот дело, что ему все прощено, но он вот так поступил. Они пошли и пожаловались государю. То есть они Богу рассказали, можно сказать, люди пожаловались Господу. И вот этот государь, который прообраз Господа, он разгневался. Он осудил этого человека. Он сказал, злой раб, я весь долг тот, я простил тебе. То есть все грехи твои простил тебя. Все, с тех пор, как ты покаялся, но ты... потому что ты упросил меня, не надлежало ли и тебе помиловать товарища своего, как я помиловал тебя. И разгневавшись, государь отдал его истязателям, то есть те, кто требовали с него. Это как коллекторы, это как что-то такое ужасное. Это инкасса, и это все гораздо хуже, чем инкасса. Пока не отдаст всего долга. Это как в 90-е годы в бывшем СССР, да? Люди, преступные люди имели долги, деньги, они давали эти деньги, потом жестоким образом требовали обратно. Я помню, как мой сосед, красивый, интеллигентный человек, несколько детей у него, стройка, он опытный электрик, и вдруг его жестоко избивают, и никто ничего не может сделать. Пришли люди требовать долги.
И никто не жаловался в полицию. И его просто жестоко били. Такой красивый, приятный мужчина. У него фирма была. И вот эти люди, они так... И я это все слышал и видел, потому что был соседом. Это было и просто, ну, как бы случайно, проходя мимо.

И вот здесь написано так, что проблема этого человека была, что он отказывался прощать. Он не простил. Женщина не простила, мужчина не простил, товарищ не простил, начальник не простил, подчиненный не простил. Потому что для Бога очень важно, чтобы было прощение, милосердие. Написано: милосердием и правдою очищается грех. Милосердием. И если бы Господь не простил, если бы Бог не простил человечество, если бы Бог не прощал народ Божий Израиля, то мы бы все были подобны Содому и Гоморре. Если бы Бог не оставил остаток. И поэтому дело спасения, оно очень серьезное. И вот мы ходим в церковь, мы учимся, как пойти войти в Царство Божие. Мы с вами спасены? Я верю, что да. Мы прощены? Я верю, что да. Верю, что Он даже дал нам праведности дар и дар святости. Те, кто вот любит Господа, кто действительно пребывает, Татьяна говорила о заповедях Божьих, кто ходит в Господе, кто свободный от аморальных вещей, от зависимости, вот эти, от рабства греха, да, от рабства алкоголя и всего прочего. Да, но если мы не будем прощать, если, то мы не простим всех от сердца. И вот Христос говорит дальше. «Так Отец мой Небесный поступит с вами», это стих 35, «если каждый из вас, каждый из нас верующих, от сердца не простит человека, ближнему согрешение его». Это, казалось бы, известная история. Она очень трагичная. Смотрите, какой конец трагичный. Хорошее было начало, середина. Начало было грустным, долги. Середина была хорошая. Уже почти все было. Уже, можно сказать, мы с вами на середине пути сейчас. Мы еще не дошли до Царства Божия. Оно внутри нас. Но до Небесного Царства мы не дошли. Мы сейчас вот на пути. И вот на этом пути очень важно быть верным Слову Бога до конца, простить от всего сердца. Просто от сердца, от всего сердца. Моисей говорил: прости народу. Если ты не простишь, не выводи нас, или вычеркни мое имя из книги жизни. Бог говорит: прощаю по слову твоему. Прощаю. И вот этим прощением и милостью полна вся Библия. И Бог хочет, чтобы мы понимали это, что без милости невозможно войти в Царство Божие. И поэтому молитва «Отче наш», Матфея 6:12 говорится прямо: прости нам долги наши, как и я. Вы представляете, это известное слово, но вот мы должны всегда помнить, вот как я прощаю, как я прощаем, как мы прощаем должникам нашим. И здесь речь не просто о долгах только финансовых, здесь речь о вот это долг прощения. И поэтому вот сегодня, когда мы с вами мечтаем о евангелизации, когда мы мечтаем, я возвращаюсь к эту тему, мы этот год называем годом евангелизации. Вы представляете, какую работу Бог должен провести в сердце каждого, кто придет? Придут люди, вы приведете их к Богу, вы приведете соседа, соседку, и вдруг вы от них узнаете, что они просто не любят своих близких, там просто презирают своего отца, допустим, или ненавидят маму кто-то. Вы понимаете, что они таким образом не спасутся, правда же? И вы начинаете с ними работать и говорить, как Иисус нас простил. Так нам нужно. И вы начинаете учить их о прощении, о милосердии, о том, как важно простить одноклассников, как простить тех и тех и тех, как важно простить начальника своего. И вот здесь борьба, потому что плотской человек, плотской, он начнет бороться с этим. Я не хочу, нет, это несправедливо, нет, я не был не виноват, за что, почему? А духовное сердце, он скажет: ну да, Бог ведь меня простил, Он меня простил, и я должен простить. Я уже заканчиваю, потому что время. Но вы были очень внимательны. И заканчиваю вот эту проповедь. Я даже не все сказал, что здесь в Писаниях об этом говорится. Часть проповеди. Но это очень увлекательно для меня самого. Что препятствует людям? Непрощение. Непрощение. Непрощение. И это поэтому нам нужно перевести свой взор на Иисуса. Как Он прощал. Как Его били. Как Его плевали. Как Его оскорбляли. Как Его отвергли. Как и распяли, и тогда посмотреть, как Он прощал. И вот только через прощение и любовь мы можем получить свободный вход в вечное Царство Господа и Спасителя Иисуса Христа. Покажите в братолюбии любовь. Просто нет времени говорить. Если в вас это есть и умножается, то вы не останетесь без успеха. То есть покажите вере, добродетель, рассудительность, содержание, терпение, благочестие, братолюбие.

любовь, братолюбие и любовь. И если у вас это есть и умножается, то вот так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа Спасителя Иисуса Христа. Поэтому, друзья, вот препятствием будет, простил ли я, простили ли мы. И поэтому пред Богом наша жизнь может оборваться в любой момент, вы знаете. И в этот момент как важно, чтобы мы на этот момент мы всех простили, всех любили, всех благословляли. И поэтому, Господь Иисус, мы молимся Тебе, чтобы Ты дал нам, Господь, такое сердце, которое действительно, как рожденный свыше человек, который готов все простить и забыть. Господь, дорогой, слава Тебе. Господь, дорогой, слава Тебе. Господь, дорогой, хвала Тебе.

0: Здравствуйте. Регулярные визиты к врачам, постоянные анализы и обследования, поиск у себя симптомов различных болезней. В каких случаях тревога о своем здоровье становится ненормальной и превращается в ипохондрию? Чем опасна ипохондрия и как ее нейтрализовать? Сегодня на наши вопросы отвечает психолог Ирина Флорьянович. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы все время от времени беспокоимся о своем здоровье, и, наверное, это нормально.
1: Да.
0: А в каких случаях эта забота уже перерастает в нечто болезненное, навязчивое, и когда уже мы можем вести речь о расстройстве, ипохондрии? Вообще, является ли она расстройством?
1: Да, конечно, это является расстройством, это навязчивый страх болезни, и даже причисляют к обсессивно-компульсивным расстройствам. Расшифрую, что это. Да? Обсессивно-компульсивный. Обессия – это навязчивые мысли, компульсия – это ритуалы, которыми мы пытаемся заглушить эти мысли. Вот. И получается, что при этом расстройстве ипохондрии, да, человек страдает от постоянных мыслей, то есть страхов, что вот он заболеет, что вот микробы, например, да, они постоянно на его руках, он постоянно моет руки, потому что он боится. И компульсия — это как раз-таки то, что он начинает вот мыть руки, он начинает с этим делать. Например, обессия, он переживает, что он, у него что-то где-то закололо, все это, наверное, рак, это, наверное, страшные болезни, это все, мне осталось немного. Компульсия, он бежит по врачам и так далее. То есть он постоянно находится вот в этом вот мучений. И чем это как бы отличает, да, что это бесконечный процесс, где не заканчивается вот это вот страдание от вот этих вот мыслей, от этого желания бегать по врачам, как-то вот это вот с этим справиться, оно не дает облегчения. То есть это замкнутый круг, по которому человек постоянно ходит, страдая от этих мыслей.
0: Ну, то есть, если, допустим, человек действительно не просто высказывает беспокойство по поводу своего здоровья, он действительно пошел к врачу, он сдал все анализы, он даже пошел в платную клинику, где он сдал расширенные обследования. Врач сказал: у вас все нормально. А он приходит и говорит: что-то неправильно мне обследовали. Это врач плохой. Идет к другому.
1: Даже если он один раз сходит, еще все-таки ничего страшного. Он еще раз к другому сходит.
0: Да-да-да.
1: Но вот потом, если и это не помогает, да, то, понимаете, действительно очень важно различать это. Потому что часто у человека, например, действительно там болит нога. Вот есть знаменитая история про гимнастку, очень знаменитую гимнастку, есть знаменитая гимнастка Кабаева, а есть Лисян Утяшева. И вот у нее история в том, что она, будучи подростком, она занималась гимнастикой, была третьей там гимнасткой, их втроем отправляют на олимпиады, все, чемпионаты, и она чувствует резкую боль в ногах. Очень резкую боль в ноге, у нее настолько сильная боль,

0: И врачи делают рентгены, говорят, все отлично. Дальше опять рентгены, все отлично. Она говорит, у меня болит. И начинают над ней издеваться. И те, кто там тренера и все остальное, ну, кроме ее главного тренера. И начинают говорить, что ты просто зазвездилась. Ты зазвездилась, ты вот теперь на соревнованиях, ты с такими именитыми чемпионками, просто ты боишься, звездная болезнь у тебя, а ей действительно больно. И ее тренер поняла, что она не шутит, когда за ней никто не следил, а она идет и хромает. И действительно хромает. И она уже сама начала думать, что, может быть, я какая-то сумасшедшая, что у меня это все болит. Никто не мог, лучшие врачи страны, никто не мог ничего обнаружить. Все порядке. И только когда она на самом выступлении, на самом чемпионате упала так, что она потеряла сознание, ее отправили в Германию, и обнаружилось, что у нее множественные переломы, и уже год она тренируется по 5 часов в день с переломами. И никто не мог заметить, потому что они были настолько микро и настолько вдребезги. Представляете, а все думали, что это, видимо, просто какая-то вот такая вот...
1: Ну, раз ничего анализы не показывают, обследования.
0: Да, поэтому тут очень важно.
1: Боль есть.
0: Да. И вот тут очень важно, что боль, она нескончаемая, она одинаковая, да, она одинаковая, она постоянно в одном и том же месте, да, но просто врачи ничего не могут найти, это одно. Другое дело, когда человек боится действительно такие навязчивые мысли, а вдруг? Чуть-чуть где-то закололо, это на самом деле усталость, но человек этого не распознает. В чем отличие, действительно, человека, который страдает ипохондрией от обычного человека, в том, что у человека, который страдает от ипохондрии, у него происходит диссоциация со своим телом. Он не чувствует вот этой разницы между «я устал», «я в стрессе», «я испытываю из-за этого такой дискомфорт». Любое какое-то покалывание и все остальное – это сразу ужасные болезни. И знаете, существует уже современный термин, называется киберхондрия. Так. Это когда мы обращаемся не к доктору, а к доктору Google. К доктору по имени Google, где мы где люди, которые вот от этого страдают, да, такой киберхондрии, они постоянно ставят себе диагнозы. Да. Ищут разные. Почему? А если туда начать копать, то там такие страшные заболевания, если перечислять там все свои какие-то симптомы. Это вот такое современное. И также у людей иногда возникает такая ипохондрия, у нее есть разные названия, на самом деле там разные классификации, разные подразделы и так далее. Когда, например, врач случайно, то есть есть, можно сказать, принцип «не навреди», да, а тут есть такой принцип, когда врач случайно, можно сказать, вредит. Он говорит, например, что у вас все в порядке, ну, конечно, возможно, может быть, вот это, но вроде все хорошо. И вот это возможно у человека перерастает потом в такую вот обессию, да, того, что он постоянно об этом думает и переживает, что значит у меня точно оно, раз только допустили. Вот. И действительно, когда люди пытаются с этим справляться, да, то есть что люди пытаются делать? Они пытаются об этом не думать. Но чем больше они об этом не думают, тем больше они об этом думают. То есть чем больше они себя напрягают, что они должны об этом думать, тем больше все равно они об этом думают. То есть это такая ловушка на самом деле. И тут, конечно же, важно идти к специалисту. Это в любом случае надо сходить к специалисту. Но у специалистов есть разные способы работы. То есть кто в какой, да, направлении работает, тот работает кто-то с когнитивным, да, подходом и так далее. Вот, я, например, работаю в краткосрочном подходе. Это когда мы долго, годами не работаем. И тут есть такие методики, которые позволяют справиться с этим быстрее. Когда мы идем в атаку, когда мы прям начинаем, можно сказать, нападать, мы нападаем. То есть обычно люди начинают, наоборот, убегать. То есть консультирование на том, что мы убегаем. Мы пытаемся,
1: проблемы, да?
0: Да, мы пытаемся сбежать, мы пытаемся переключать внимание, не думать, как-то по-другому относиться. А здесь, наоборот, идет такое нападание. Это как бы такой контрприем, да, когда мы идем, наоборот, и мы, наоборот, начинаем брать под контроль. В чем страх? В том, что я не могу контролировать. Я не знаю, что у меня на самом деле, что я чувствую, где. Вот нужно взять под контроль. Нужно попробовать восстановить связь со своим телом. Научиться различать, что действительно является обычной усталостью, а что является действительно признаком, что что-то серьезное. И вот тут таким вот способом взять под контроль мы начинаем вести целый, можно сказать, такой медицинский дневник. Сами себе делая такой чекап. Три раза в день по будильнику мы прям полностью сканируем, какие у меня есть ощущения, все это записываем. Другой столбик, какие...

0: могут быть это диагнозы по всем вот этим. И то есть 3 раза в день четко все это выписывается. Еще один, что также замеряется определенный, как бы тоже такой последовательности, точнее определенное время, замеряется ритм сердечных сокращений, сердечного биения, сердцебиения. И именно самостоятельно, то есть самому, чувствуя, его нужно почувствовать и замерить. То есть,
1: ну, с помощью аппарата?
0: Нет,
1: по измерению
0: самостоятельно.
1: Давления,
0: пульс. Или, да? Просто.
1: А, мерим пульс.
0: Пульс, да, чувствуем, как бьется сердце. То есть это вот происходит, мы сращиваем как бы себя, да, внутреннего, со своим телом. Просто его чувствовать.
1: Для того, чтобы мы научились чувствовать, слышать свое тело.
0: Да, да, да.
1: Сосредотачиваться на нем.
0: Да, да, да, да. Чтобы появились ощущения, что не так, что где-то что-то заболело, и все, это где-то там, я не знаю, что с этим происходит, да, а вот научиться чувствовать. Вот что мое вот это ощущение, это усталость обычная, или это о чем-то серьезном говорит?
1: То есть научиться, я так понимаю, не интерпретировать сразу здесь, что это, что за этим последует, что там со мной что-то ужасное случится, к чему это приведет, а сосредотачивать свое внимание на просто телесных ощущений, без анализа. Так?
0: Здесь, например, когда мы ведем этот дневник, то мы выписываем все ощущения, которые у меня есть, и да, мы, конечно же, составляем вот эту вот, к чему это может привести. Мы все-таки ее составляем, да. Мы просто выгружаем это все из головы, чтобы оно прекратило там крутиться. Мы это все выгружаем. И если мы это постоянно обсуждаем с кем-то, часто у людей, которые страдают расстройством, да, ипохондрией, они часто это обсуждают с многими людьми. Где у меня что болит, как у меня что, сегодня это. И это очень большое количество времени вот в этих всех обсуждениях, все по деталям. Если так, то нам нужно от этого отучиваться и прям взять обет молчания от этого. Поначалу это сложно, потому что как это? Есть вот эта иллюзия, да, мы выговорились, и вроде как легче. На самом деле вообще не легче. То есть если, когда обсуждаешь, понимаешь, что а на самом деле легче не становится. На самом деле это как пытаться задушить огонь дыханием. Пытаться его просто дуть на него, а он разгорается еще сильнее. То есть это еще сильнее подпитывает, что а вдруг действительно, потому что...
1: И нам снова хочется об этом говорить, да?
0: Да, и больше переживаний, потому что человек рядом же, ну да, наверное, правда. И как обычно, ты, наверное, мне, наверное, к врачу же надо сходить, да? Ну, у меня вот это, наверное. Ну, наверное, да. И точно, я знал, что мне надо сходить к врачу. И оно еще сильнее разгорается. Если не получается взять такой обет молчания, то выделяют так ровно, например, 5 минут в конце дня. Мы так делаем доклад по своему самочувствию за день. То есть мы пытаемся постепенно отучиться об этом говорить. И, например, думать. Да, мы же постоянно об этом думаем. Мы приучаем себя, что мы делаем, например, вот такие техники, да, по чекапу 3 раза в день, там, по, замеряем сердцебиение, замеряем, как мы себя ощущаем. И, например, выделяем 30 минут в конце дня. Это вот то время, когда у нас происходит такая, можно сказать, фантазия страха. Мы только 30 минут в день. Мы знаем, что вот это будет время, когда мы сядем, и мы будем только об этом и думать. Фантазировать себе самый ужасный страх, все самое ужасное, что случится. Вот не в остальное время дня, а у нас, вот, можно сказать, есть свидание со своим страхом. 30 минут в день. Мы на это вот время выделяем. Ну и, конечно же, во всем этом страдании человека очень важно не забывать о том, что всегда может случиться чудо, например. И поэтому очень важно подумать о том, что а что бы было в моей жизни, если бы у меня вот этой ипохондрии не было? Какая была бы моя жизнь? На что бы она была похожа? Что было бы в моей жизни? То есть какие бы в ней были бы краски? Как бы она изменилась, мой образ жизни? То есть мы начинаем, мы пытаемся по чуть-чуть себя, можно сказать, вытаскивать к обычной жизни, уже начиная ее представлять, уже начиная ее обдумывать. Потому что у человека, который страдает от этого расстройства, у него опять же произошла вот эта диссоциация с жизнью обычной. Он уже себя в другой образ жизни загнал. И ему, получается, нужно учиться. А как живет нормальный человек, обычный человек, без этого расстройства? Как? Какая там жизнь? Какие там мысли? Какие там занятия? Потому что вот эта ипохондрия, она становится, по сути, всем его жизнью. Сюда завязаны уже отношения. Уже есть какие-то определенные друзья в больницах, да, уже есть определенный круг людей, которые еще больше это все подталкивают. А тут, да, полностью изменить этот образ жизни.
1: Это интересная техника. А вот что касается все-таки такой осторожности, зацикленности на своем состоянии, может быть, в ипохондрии есть плюс? Плюс в том, что человек точно не пропустит болезнь, если он постоянно что-то в интернете ищет, ходит все время к врачам и обследуется. Что вы скажете?
0: Периодически это наоборот играет злую шутку, да, возникают такие психосоматические болезни, знаете, о том, что, чего боялся, о чем часто думал, оно так все-таки
1: пришло. Да, да?
0: И пришло. Вот. Если страх не пропустить болезнь, то, конечно же, здесь есть меры, когда мы раз в полгода, это просто все врачи рекомендуют, да, мы проходим там раз в полгода, там, например, к зубному, да, раз в полгода мы ходим. И врачи разработали вот эту периодичность, с которой достаточно выявить заболевание и с ним справиться, успеть. И есть один, такой, тоже одна из рекомендаций одной из школы психологии, это людям, которые очень сильно переживают, да, получить медицинское образование. То есть вот так бороться. Потому что как обычно бывает? Это же все киберхондрия, это все, это все в интернете, это все где-то читает. А вот полностью получить медицинское образование. Так, что ты уже знаешь эти все факты. Да? Ну, тут есть, конечно, обратная сторона. Человек с таким образованием может еще больше переживать. Но вот, вот, знаете, такое лечение знанием. Знанием именно профессиональным, а не поверхностным, на чем зацикливаются вот, люди с этим расстройством. Только поверхностными знаниями, вот, по верхушечку.
1: Что еще вы можете посоветовать человеку, у которого, ну, может быть, не тяжелая, что ли, степень ипохондрии, но есть вот именно такие предпосылки к ней? Вот что он сам может еще для себя сделать?
0: В первую очередь, конечно же, просто себе назначить в графике раз в полгода просто обследование. И остальное время прям принять решение, что остальное время я за это не беспокоюсь. Вот есть эти полгода, нужно найти врача, которому доверяю, да, пусть это будет хорошо, два врача в наше время, можно спокойно перепроверять другого, потому что есть очень много разных мнений, да, но вот выделить себе этот график раз в полгода, как вот, или спросить у врачей, вот именно по этому поводу, как часто я должен проверяться, да. Есть потрясающий метод страхования. Страховать можно свою жизнь и свое здоровье, если человек переживает, что что-то конкретное с ним случится. Это тоже облегчает, потому что если что, все будет оплачено, все риски будут покрыты. Вот. И, конечно же, работать над успокоением, над техниками релаксации, над тем, как справляться с тревожностью. И подумать, а что было корнем ипохондрии? Часто это симптом, а в глубине и в корне совсем другое. Там могут быть... Ипохондрия – это, может, сопутствующее расстройство. И часто, очень большая статистика, что это именно сопутствующее расстройство. С чего все началось? Какие были события в жизни? О чем действительно большем беспокоится человек? То есть и что в жизни происходит такого, что, возможно, ипохондрия отвлекает на себя просто от этого?
1: Понятно, компенсирует что-то как бы. Да, это интересно очень. Очень также, ну, замечательно то, что, допустим, верующий человек, он может находить покой, в молитве.
0: Конечно.
1: Понятно, что, конечно, это не отменяет похода к врачам, лечение, если обнаружена действительно болезнь. Вот. Но вот это вот излишнее беспокойство, тревожность, вот эта вот внутренняя как бы тряска, как бы успокаивается доверием Богу. Потому что человек, да, ну, Богу ты можешь молиться несколько раз в день. Как бы он слышит всегда, всегда этот канал открыт для тебя.
0: Правда.
1: Вот запереживал, помолись, обратись к Господу, чтобы он твое сердце наполнил миром, покоем и доверием ему.
0: Это правда.
1: Я думаю, что тоже это один из выходов.
0: Абсолютно верно.
1: Ирина, я благодарю вас за участие в программе. Большое спасибо вам.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, благодарим и вас за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Я и мой характер». Всегда помните о том, что на этой планете есть всего один человек, которого вы можете изменить, и этот человек — вы.

0: Добро пожаловать в Клуб 700. Утром 10 ноября 2015 года Дэви Блэкберн вернулся из спортзала и оказался на месте преступления. В его отсутствие трое мужчин ворвались в дом и трижды выстрелили в жену Дэви и убили ее и их нерожденную дочь. Эта трагедия побудила Дэви превратить свою боль в цель.
1: На мои выступления выстраивались толпы. Я думал, что они будут лишь выражать соболезнования, но каждый из них делился со мной своей историей. Это показало мне, что в церквях есть люди, которые живут с болью, но считают, что не могут искренне и открыто заявить об этом. Для них церковь не была безопасным местом. Дэви Блэкберн, бывший пастор, чья жизнь внезапно оказалась в центре внимания, когда его семью постигла невероятная трагедия. Беременная жена пастора погибла от ранения в голову. 28-летнюю Аманду застрелили во время ограбления. Ее муж Дэви остался сам с их полуторагодовалым сыном.

0: За одну ночь я стал отцом-одиночкой. Я потерял свою лучшую подругу и партнера в служении, а также нашего нерожденного ребенка. Я пытался сам пройти этап скорби, а также помочь понять всей церкви, что случилось. Все, что я чувствовал, это грусть, потерянность и шок. Не было ярости, гнева или чего-то подобного, пока я не увидел этого человека. Когда их арестовали, то во мне возникла эмоция, которую я не чувствовал ранее, особенно в такой мере. Я начал думать, что мне делать? Я пастор, который проповедует о радикальном прощении. Как воплощать то, во что я верю, и одновременно желать расплаты? Долгое время я был на распутье. Дэви принял решение, которое помогло ему в самые сложные моменты боли и страданий. Я в первые недели заявил о том, что решил простить того человека, который убил Аманду. Для мира, который не знает Иисуса, это казалось странным решением. Люди не понимают такого радикального прощения. Когда я видел только тучи скорби и смерти, меня больше всего коснулся тот факт, что вокруг нас собралась церковь. Я ни минуты не чувствовал себя одиноким. Через время Дэви женился снова и со своей женой Кристи начал делиться духовными ключами к исцелению через скорбь и травму. Мы ведем подкаст, который называется «Все не напрасно». Это интервью у людей, которые прошли через трудные ситуации. Они свидетельствуют о том, как Бог являлся в их жизни. Этот подкаст внезапно стал популярен. Мы начали видеть, что люди вдохновляются им. Но им нужно не просто вдохновение, а трансформация, путь к исцелению.
1: Люди часто пишут нам, пытаются найти помощь. И мы начали задумываться над тем, как им помочь. И когда Бог говорил нам что-то сделать, мы делали это с верой. Мы знали, что когда следуем водительству Божьему, то оказываемся там, где должны быть.
0: Тяжелое прошлое Кристи помогло ей служить вместе с мужем. Они хотят помогать другим людям пережить темные времена.
1: Я не раз сталкивалась с травмой, нанесенной церковью. Я ходила к консультантам, я думала, что все дело во мне. Но в итоге я осознала, меня может исцелить только Бог. Я хочу получить исцеление, я не хочу триггериться снова. Я не хочу переживать ПТСР. Подруга меня спросила, «Кристи, ты хочешь быть полноценной?» Я ответила, «Конечно». Она сказала, «Мы не станем такими, пока не попадем на небо». Раньше мне нужно было очень много времени на восстановление, но теперь я знаю, как работает процесс исцеления. Он позволяет мне быстро все преодолевать. И поэтому я призываю людей, терпеливо проходите этот процесс. Это не мгновенное исцеление.
0: Наш путь с Господом прекрасен тем, что в нем мы можем на этом пути исцеляться и быть исцеленными. Это все реально. Кристи говорит, что в наших ранах есть то, что нужно исправить. Мы не должны основываться на своих травмах, как делали это раньше. Нам нужно Божье освящение внутри. И, конечно же, мы несовершенны. И не будем такими, пока не предстанем перед Иисусом. Это кульминация, когда произойдет полное восстановление. Не только для человечества этого мира, но и для нас лично. Мы все желаем совершенства, но когда настанет этот момент, неизвестно. Дэви и Кристи воспитывают своих детей. Они верят, что Бог использует травмы их прошлого, чтобы помочь другим найти исцеление в Господе. У нас есть коучи по всей стране, которые могут помочь людям в определенные моменты, потому что они сами прошли через трудности. Потеря ребенка, сексуальное предательство, восстановление после аборта. В жизни разных людей бывают разные травмы, и мы можем помочь в конкретных сферах. Вот чем занимается наше служение. Мы помогаем людям, пережившим травмы, трагедии и кардинальные перемены в жизни, найти смысл в их боли. Писание обещает, что Он верен, и завершит доброе дело, которое начал в нас. А это означает, что когда мы продолжаем ходить с Ним, мы будем становиться все более полноценными личностями, чтобы влиять на людей таким образом, чтобы это являло свет Иисуса. Мы стараемся становиться все более похожими на Христа.
1: Слава Богу за Дэви и Кристи, за их готовность быть открытыми, несмотря на травмы прошлого. У всех случаются трагедии и боль. И вот чудесная новость. Иисус может все исцелить. То, что Он сделал в жизни Дэви и Кристи, может сделать и для вас.

0: Вместо унылого духа — славная одежда. Держитесь за эту истину, друзья. Эта истина освободит вас. Да, в этом мире мы будем иметь скорби. Я помню и об этих словах. Иисус сказал ученикам, «В этом мире вы будете иметь скорби, но мужайтесь, ибо Я победил мир». Мы побеждаем, потому что Он победил. Он живет внутри вас и выполняет то доброе дело, которое начал. Друзья, Он верен. Стойте твердо на обетованиях о том, что Он даст вам славную одежду вместо отчаяния.
1: Сюзанна и ее три сына жили в хижине из ржавых листов металла. Это было лучше, чем их предыдущая палатка. Младший сын плакал по ночам, потому что был голоден. Но их отчаянная ситуация не мешала Сюзанне мечтать. И однажды вы исполнили ее мечту. Сюзанна — мать-одиночка, которая воспитывает троих сыновей. Муж их бросил, и целый год семья жила в палатке из веток и ткани возле Китоса, Перу.
0: Когда мы жили в палатке, ее постоянно ломал ветер, и мы намокали. Мы просыпались от влаги и от холода.
1: В итоге Сюзанна переехала на участок, который ей дал брат. Там она построила хижину из досок и старых листов металла.
0: Я многое пережила с моими мальчиками. Когда начинался дождь и сильный ветер, мы ощущали, как дом шатался, крыша скрипела, дети плакали.
1: Это семилетний Эзекииль.
2: Иногда идет сильный дождь, и дует ветер, и мы мокнем.
1: Сюзанна делала все, что могла, чтобы улучшить дом и крышу. Она искала листы металла или доски.
0: В доме не было хорошей крыши. Есть приходилось на полу. Уборной тоже не было.
1: Кроме того, Сюзанна не могла найти работу. Она продавала закуски, но получала за это очень мало. Денег хватало лишь на то, чтобы поесть один раз в день.
2: Мне было больно видеть, как мой младший брат плакал. Он хотел кушать, потому что мама приходила домой поздно вечером.
0: Я каждый день волнуюсь. Ничего не могу поделать с этим. Мне больно смотреть на то, как страдают мои дети.
1: И тогда операция благословения предложила помощь. Для начала мы построили Сюзанне и мальчикам новый крепкий дом.
0: Моя главная мечта — иметь безопасный дом для детей с комнатами, кроватями и столом, чтобы не кушать на полу.
1: В этом доме есть кухня, уборная, кровать и стол и стулья, как и мечтала Сюзанна.
0: Слава Богу! Теперь у меня есть не просто новый дом, но и холодильник, кастрюли, ложки, тарелки и другие вещи, которые помогают мне заботиться о детях.
1: Чтобы помочь и обеспечить ежедневные потребности детей, мы дали ей все необходимое для открытия своего бизнеса по продаже еды из дома. Сюзанна говорит, что теперь зарабатывает втрое больше, чем раньше.
2: Мы с братьями рады, потому что вы дали нам дом. И едим мы теперь три раза в день.
0: Теперь мои дети спят комфортно в своих кроватях. Они в безопасности, и я очень-очень рада. Спасибо. Я очень благодарна вам.
1: Сначала прозвучал вопрос, где Нора, затем послышался крик. Девочка лежала головой вниз в бассейне. Ее родители никогда не забудут тот ужас, который испытали, когда увидели свою бездыханную дочь. Нора тоже помнит тот день. Она говорит, что тогда ее спас Иисус.
0: Вечеринка у бассейна в честь Дня Отца была чудесной. Но когда гости стали расходиться, Кэти Тротман заметила, что ее двухлетней дочери Норы нет. Я оглянулась по сторонам и услышала, как голос сказал мне, «А где Нора?» Я посмотрела по сторонам и поняла, что что-то не так. Паника охватила Кэти, и она побежала к своему мужу Рону.
3: Мы посмотрели на улице, я позвал ее, но ответа не было. Кэти сказала, «Проверь бассейн».

0: Я услышала, как мой муж вскрикнул.
1: Я увидел, что она лежала на воде. Она не дышала. Это было безжизненное тело. Ее глаза закатились, она была без сознания.
0: Я помню ее лицо. Ее больше не было там. Тогда я встала на колени и сказала: «Нора, вернись сейчас же в свое тело во имя Иисуса». А потом я сказала: «Иисус, помоги».
1: Я молил: «Пожалуйста, верни ее обратно».
0: Кейти позвонила в службу спасения, а медсестры, которые были на вечеринке, начали реанимировать Нору. Одной из них была Алиша Мозли. Я видела, что малышка не дышит, но понимала, что если нам удастся заставить кровь двигаться, у нее будет шанс. Все плакали, дети плакали. Оливия спросила: «Моя сестра умрет?» Через несколько минут прибыли медики.
1: Мы определили сразу, что у девочки не было пульса и дыхания.
0: После пары минут работы
1: на приборе появилось сердцебиение. Мы поняли, что она жива. Медики заметили что-то, по-моему, пульс. Я знал, что Нора жива, а значит, был шанс.
0: К тому времени сердце Норы не билось почти 12 минут. Она находилась на грани жизни и смерти. Карета скорой помощи увезла ее в госпиталь. У меня был шок. Я знала, что может произойти все, что угодно. Помню, как начала звонить и писать людям. Я написала в Фейсбуке, чтобы за нее молились.
1: Я ожидал худших новостей. Думал, что мы потеряли нашего ребенка.
0: Когда родители приехали в отделение, им сказали, что Нора жива, но едва дышала. Медики ввели ее в состояние комы, чтобы успокоить и предотвратить отек мозга. Врач сказал, что все решится в ближайшие 48 часов. Врач сказала, что Нора в очень тяжелом состоянии и может быть все что угодно. Чтобы пережить эти сложные 48 часов, семья обратилась за поддержкой к семье и к глобальной молитвенной сети. Бог приготовил людей, которые молились с нами, а потом Он дал мне видение. Я увидела, как молитвы поднимаются со всей земли и попадают в тронный зал Божий. Он вдыхал жизнь в молитвы. Нора выжила, но врачи переживали, что те 12 минут, которые она провела без кислорода, привели к неисправимому повреждению мозга. Чуть позже они сняли дыхательную трубку и вывели ее из комы. Дочь не дышала так, как нужно. Не могла сидеть, держать голову. Она теряла равновесие, не могла брать вещи. Пришел невролог со своей командой и сказал: «Это происходит с ней, потому что у нее повреждение мозга».
1: Доктор сказал, что Рона не сможет ходить и разговаривать.
0: Это были одни из самых ужасных слов, которые я только слышала.
1: Я старался быть сильным. Я сказал: «Иисус, теперь все в твоих руках».
0: Из-за ограничений во время пандемии родители дежурили по очереди у кровати Норы. Когда Рон приходил, Кейти уходила домой. Они находились в постоянном ожидании новостей. Я была подавлена и разбита. Очень скучала за Норой. Я легла в ее постели и заплакала. Во мне поднялось что-то, и я включила песню поклонения. Я прославляла Иисуса, а потом повелела Норе выйти из могилы. Врачи решили понаблюдать за Норой ночью на случай приступов.
1: Когда пришел невролог, то сказал: «У нее не было приступов». А на следующий день наша дочь проснулась, открыла глаза и сказала: «Мама».
0: Чуть позже Кейти пришла в палату Норы. Малышка поднималась в кроватке и даже пыталась вылезти из нее. Она смеялась и очень обрадовалась, когда увидела меня. Я была очень удивлена. Я не ожидала и спросила: «Она ведет себя так все утро?» Рон с радостью сказал: «Да». Он решил, что Кейти будет лучше увидеть все самой. Она ползала, путалась в трубках. В тот вечер она начала бегать по палате. Я была очень рада и благодарна.
1: Мы взяли ее на руки. Она махала всем медсестрам, и те улыбались ей. Моя девочка вернулась. Это было благословение. Это было настоящее благословение.
0: Через 17 дней после того, как Нора утонула в бассейне, ее выписали из больницы. На самом деле, ее дела шли так хорошо, что ей даже не нужна была терапия, которую назначили доктора. Вскоре она начала говорить, не умолкая. Она полностью здорова и без капли сомнения рассказывает

0: людям о том, что случилось в тот день.
1: Я утонула. Утонула в бассейне. А Иисус спас меня.
0: После этого люди начали писать мне и просить молиться о них. «Я не нужна вам. У вас есть власть. Мы можем молиться с вами, но власть есть у всех. Просто используйте эту власть, которую Христос дал вам».
2: Посмотрите на мою дочь. Все это сделал Бог. Это чудо.
0: Иисус творит чудеса каждый день. Я действительно видела силу воскресения Иисуса.
3: Используйте силу, данную вам. У вас она есть, как у наследников Божьих. Вы, как Его дети и сонаследники Иисуса Христа, имеете и власть. Почему? Потому что Иисус в вас. Вы наполнены Духом Святым. Дыхание Бога окружает вас. В Нем вы живете, движетесь и существуете. Он может вдохновить вас, чтобы сделать так, как и в этой истории. Вы можете повелевать. Это путь. Многие останавливаются уже на первом этапе. Вы видели Кейти, чудесную маму, которая молилась. Она получила видение о том, как молитвы поднимаются с земли, а Бог Всемогущий вдыхает в эти молитвы жизнь. Это ободрило ее. А потом Кейти вернулась к реальности в больнице. Она говорит: «Я была разбита, я не увидела чуда, я не знала, что делать». И у нее появилась идея. Это была одна из тех чудесных идей от Бога. «Давайте славить Господа». Она решила включить песни хвалы. А потом к ней пришла еще одна идея — приказать Норе выйти из могилы. И что произошло? Когда Кейти так сказала, то даже не была в больнице. Нора вышла из могилы. Девочка вернулась к жизни, и жизни с избытком, потому что именно этого хочет Иисус. Он хочет, чтобы мы использовали ту силу, которую Он дал нам. Да, нам нужна молитва и Божье вдохновение. Я вижу, как Отец работает, и делаю, как Он. Вот о чем говорил Иисус. Когда вы находитесь в таких отношениях, вы знаете, что действуете не по своей воле, а под Его руководством. А потом нужно переходить к действиям. Вера — это действие. Вера — это повеление. Это когда вы делаете то, что не могли сделать раньше. Бог приходит к вам, и сила Божья начинает течь через вас. Когда вы начинаете поступать так, то видите чудеса. То, что вы только что видели, может произойти и с вами. Мы будем молиться, а перед молитвой мы хотим ободрить вас. Вот еще несколько чудес. Одно из них просто феноменальное. Дори из Эль-Пасо, 48 лет, и у нее от рождения была болезнь таза, из-за которой было трудно и больно ходить. Однажды, когда боль была непривычно острой, женщина смотрела «Клуб 700». Эшли в молитве сказала: «У кого-то проблемы с тазом, вы ощущаете острую боль в пояснице. Будьте исцелены». Дора поняла, что это было для нее, и сразу после молитвы в ее дверь позвонили. Она подумала: «Мне так больно, я буду долго идти к двери». Но когда начала идти, то поняла, что боль ушла. Она славит Бога за свое исцеление. Представьте, 48 лет боли остались в прошлом. Это просто удивительно. Слава Богу за исцеление.
0: Это удивительно. Вот еще одно чудо. Филлис написала нам: «20 июля 2023 года я посмотрела «Клуб 700». Во время молитвы в конце программы я молилась о своем исцелении от звона в ушах. А еще у меня были проблемы в челюсти. Она щелкала, и было тяжело жевать. Когда я услышала, как Гордон сказал, что у кого-то проблемы в челюсти, и этот человек получает исцеление, я приняла эти слова, ощутила тепло в правой части лица и сказала: «Спасибо, Иисус». Теперь я жую нормально. Я больше не чувствую боли. Благодарю Бога за исцеление, а Гордона за молитву.
3: Вы такие же, как и мы. Мы верим Богу, Его словам. Мы пользуемся властью, которая дана нам. Мы верим, что Бог сделал нас своими детьми. И когда мы верим, мы действуем.

0: Вы поступайте так же. Проявляйте свою веру. Положите руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы с Эшли будем молиться в согласии с вами. Библия говорит, что если двое или трое согласятся просить о чем-то, то получат это. Давайте молиться. Господь, люди кладут руки на те части тела, которые нуждаются в исцелении. Мы молимся в согласии с ними сейчас. Мы говорим вслух. «Исцелитесь сейчас же во имя Иисуса». Эту власть дал нам воскресший Спаситель, Сын Божий. Он сделал нас детьми Божьими. Он слушает наши молитвы. Он с нами. Во имя Иисуса, будьте исцелены и здоровы. Примите это. Поднимите свои руки, чтобы поблагодарить Его за исцеление. Благодарите, славьте, а теперь сделайте то, что не могли сделать ранее, и примите исцеление. Эшли, Бог сказал тебе что-то.
1: Я слышу в духе: «Поднимитесь, поднимитесь». Если вы не могли встать нормально из-за боли в суставах, в мышцах, в ногах, поднимитесь сейчас во имя Иисуса. Я верю, что всякая боль, всякая немощь, которая была в вашем теле, уходит сейчас во имя Иисуса. Нас смотрит человек, у которого шпоры на левой ноге. Вы не можете стоять или ходить. Бог исцеляет вас сейчас. Будьте исцелены и здоровы от макушки и до пяток во имя Иисуса. Аминь. Аминь.
0: Филлис, Бог хочет довести ваше исцеление до конца. Он хочет убрать всякий звон из ваших ушей. Если вы страдаете от этого, то во имя Иисуса будьте исцелены и здоровы. Аминь и аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам, поделитесь с нами своими хорошими новостями. Напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране, и расскажите о том, что Бог сделал для вас. Мы хотим помочь вам помолиться за вас. А закончим мы словами: «Близок Господь к сокрушенным сердцем, и смиренных духом спасает».

Добро пожаловать на программу «Путь в Царство Божие». Спасибо, что присоединились ко мне сегодня. Меня зовут Джентезен Франклин. Я очень рад, что могу прийти в ваши дома, туда, где вы смотрите эту программу. Я верю, что Бог будет говорить с вами. Одна из основных нужд в нашей жизни — это обеспечение. Если у вас нет необходимого, то уже не важно, какое у вас видение. Если у вас нет обеспечения, которое Бог дает для вашей жизни, ваших целей и призвания, то вы не сможете исполнить видение. Сегодня я хочу поговорить о четырех путях, которыми Бог хочет вас обеспечить. Это послание утвердит вашу веру. Нам надо обращаться к Божьему Слову, чтобы услышать обетование о наших финансах. Иногда мы не движемся в вере, потому что не соединены с Божьими обетованиями для восполнения наших нужд. Я хочу сказать сегодня, что для каждой вашей нужды у Бога есть обетование. Для каждой проблемы, с которой вы в жизни сталкиваетесь, у Бога есть ответ в Его Слове. Мы не просто стараемся попасть в обетованную землю под названием «Небеса». У Бога есть целая книга обетований, которая называется Библия. Одна из основных истин Писания учит, что Бог обеспечивает нас. Он наш Спаситель, наш Искупитель, но Он также и обеспечивает нас. Вот вопрос. Как Бог, которого я не вижу, обеспечивает меня? Я говорю о доме, одежде, еде, финансах, которые нужны для успеха и получения всего необходимого для себя, для своей семьи, для Царства Божьего, для вашего бизнеса. Как Бог обеспечивает? В Библии народ Израиля показан нам как прообраз духовного Израиля. Так же, как Бог обеспечивал Израиля, так же Он обеспечит и вас. Мы видим в Ветхом Завете, как Бог сверхъестественным и удивительным образом обеспечивал свой народ. Я хочу подчеркнуть, что есть четыре пути, как Бог обеспечивал Израиль. Точно так же Он хочет обеспечить и вас. Послушайте внимательно, это важно. Первый путь, как Бог обеспечивает вас, это рука человека. В книге «Бытие» в 45 главе сказано, что во времена голода Иосифу были даны ключи от всех хранилищ зерна. Фараон, на которого он работал, дал пищу Иосифу, и через его руки пища пришла к Израилю, к его семье, и это сохранило им жизнь. Итак, первый из путей, как Бог обеспечивает вас, это руки человека. Бог использовал фараона, нечестивого человека. Что я хочу сказать? Не беспокойтесь о том, как Бог будет обеспечивать и кого Он будет использовать. Не говорите Богу, кого Он может использовать, а кого нет. Он использовал фараона, нечестивого человека. Он не верил в Бога и Иегову, но Бог использовал его, чтобы сохранить Израиля. Иаков, все его сыновья, вся его семья выжили во время самого страшного голода за все известное им время. Бог будет использовать человеческие руки, чтобы обеспечить вас. Поэтому в Евангелии от Луки, глава 6, стихе 38 сказано: «Давайте, и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, люди отсыплют вам в лоно ваше». Я верю, что когда вы слушаете меня, то в вас оживает вера, что Бог обеспечит вас в этом году руками человека. Скажите: «Господь, благодарю Тебя за людей, которые приходят в мою жизнь и которых Ты используешь, чтобы обеспечить меня через руки человека». Я хочу сказать что-то очень важное. Бог никогда не позволит вам зависеть от какого-то человека слишком долго. Когда вы начинаете зависеть от человека, от какого-то источника, который Бог использовал, чтобы благословить вас, то Он не позволит вам быть зависимым от человека слишком долго. Второй путь, как Бог вас обеспечивает. Библия говорит, что Бог обеспечивает своей рукой. Иосиф и фараон были тем источником, который Бог использовал, чтобы обеспечить Израиля. Но потом пришли перемены. У людей была вера в Иосифа и фараона.
Библия говорит, что 70 лет они получали пропитание от фараона, но потом появился другой фараон. Послушай это. Который не знал Иосифа. Вдруг источник был отрезан. Рука человеческая, которая восполняла все нужды, была отсечена. И Бог сказал, не только руки человеческие, но теперь я буду заботиться о вас. Бог сам сломал это и сказал, я позабочусь о вас. Иисус сказал, без меня не можете делать ничего. Я не хочу, чтобы ваша вера была направлена на руку человеческую. Возможно, вы проходите через сложное время. Бизнес-сделка не состоялась. Вы потеряли компанию, которая сотрудничала с вами и была большим благословением многие годы. Возможно, кто-то принимал активное участие в вашей жизни. Бог использовал чьи-то руки, чтобы обеспечить вас финансово, но что-то сломалось. Каждый раз, когда такое происходит, Бог возвращает вас к вашему источнику. Это насильственная зависимость. Так же, как у Илии, когда высох его ручей. Помните, какое-то время этот ручей поил его, а вороны кормили его. Рядом была вода, еда, а потом птицы перестали прилетать. Можно сказать, что источник высох. Каждый раз, когда высыхает поток, то это происходит, чтобы вернуть вас к вашему источнику. Ручей — это не источник, это просто система. Я хочу сказать что-то очень важное. Ручей был системой, а Бог был источником. Не поддавайтесь мысли, что Бог не может восполнить ваши нужды.

нужды из-за того, что высохла система. Бог — ваш источник. Система — это не ваш источник, но рука Божья. В книге Исход, 16 главе, говорится, что Бог кормил свой народ, когда они были в пустыне. Манна сходила, как роса. Бог приносил хлеб прямо к их порогу, как делает пицца домино. Каждое утро свежеприготовленное из небесной пекарни. Они просто выходили и брали, что нужно. Сам Бог обеспечивал их. Иногда Бог обеспечивает через человеческие руки. В другие времена Бог может дать сверхъестественные чудеса, когда Он сам обеспечивает вас. «Я дам вам хлеб с небес». Бог сказал и восполнил все их нужды. Когда Бог дает вам преуспевание, Он делает это в соответствии с размером того, что вы имеете. Если в вашем шатре два человека, то Он даст вам небольшую часть. Если у вас шесть человек в шатре, тогда Он увеличит эту часть в три раза. Размер того, что вы имеете, определяет размер финансов, данных вам Богом. Когда мы начали это служение 25 лет назад, то наши десятины и пожертвования по воскресеньям были $1500. Такой была наша нужда. Это была нужда нашего служения. У нас не было сотрудников, у нас ничего не было. Но с годами, когда мы выросли, пришли тысячи людей. Теперь у нас много сотрудников. Мы служим по всему миру через служение «Путь в Царство Божие» и церкви, которые мы основали. У нас есть земли, помещения, здания. Нужда выросла, теперь она большая. Тогда было достаточно, чтобы восполнить наши нужды. А теперь мы должны доверять Богу, что Он даст нам миллионы долларов. И только Бог знает, как Он это сделает. Я видел, как Он обеспечивал рукой человека. Но бывали времена, когда сам Бог приходил, и происходили чудеса, как это было с детьми Израиля. В послании к филиппийцам 4:19 написано: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе». Подождите минутку. Вы должны понять, кому Павел это говорит. Если вы посмотрите на предыдущие стихи 15 и 16, там сказано: «Вы, филиппийцы, стали моими партнерами в даянии. Вы помогали мне нести Евангелие Иисуса Христа повсюду». Затем, в стихе 19, он дает обещание. «Вы, филиппийцы, были моими партнерами». Послушайте, что Павел говорит. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Прямо там, где вы сидите, скажите: «Бог мой да восполнит всякую нужду мою по богатству своему в славе». У меня есть Бог на небесах, который обеспечивает своей рукой и рукой человека. Он за меня. Он на вашей стороне. Его благословение и благоволение на вашей жизни. В-третьих, Бог восполнит ваши нужды не только через руку человека, не только через руку Божью, но и через ваши собственные руки. Иисус Навин, глава 5, стих 12. «А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли». Угадайте, что произошло. Они были зависимы от фараона, потом были зависимы от Бога 40 лет. И теперь Бог ведет их в новый период и говорит: «Я использовал фараона, я использовал свою руку, чтобы заботиться о вас, но теперь я использую ваши собственные руки». Библия говорит, что манна прекратилась, поэтому Бог сказал: «Я больше не буду посылать манну. Я хочу, чтобы вы взяли семена и сеяли их в землю, и своими руками пожинали урожай от земли. Я буду использовать ваши собственные руки, чтобы обеспечить вас». Во Второзаконии, глава 11, стих 10 говорится: «Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и
и долинами, и от дождя небесного напояется водою, и очи Господа, Бога твоего, непрестанно на ней от начала года и до конца года». Вы можете прочесть и не понять кое-что. Я хочу, чтобы вы услышали, как Бог будет обеспечивать вас. Он говорит об очень важных моментах. Не такова, как

Земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее. Понимаете? Ножной насос. Но Бог сказал, я выведу вас из этого ножного насоса в землю, текущую молоком и медом. Мне нравится то, что написано в стихах 11 и 12. Здесь говорится о двух моментах. Вы можете быть в горах или в долинах. Я обеспечу. Я сделаю так, что земля, которой вы овладеете, принесет плод от ваших рук, и вы будете пожинать урожай. Затем сказано, урожай не будет сезонным. В 12 стихе написано, от начала года и до самого конца года вы увидите мое обеспечение. Я благословлю дело ваших рук. Слышите, что я говорю, ваш дух? Бог хочет дать вам преуспевание в вашем труде. Бог, как предприниматель, хочет благословить вас. Он хочет дать вам идеи, дать новые изобретения. Бог хочет благословить дело ваших рук, чтобы дать вам процветание. У вас есть дары, есть умения, есть таланты, способности. И Бог говорит, я не буду делать за вас то, что вы можете сделать сами. Я хочу благословить дело ваших рук. Действуйте сами, дайте мне то, что у вас есть. Дайте мне работу, бизнес, компанию. Дайте их мне. Вложите то, что есть в ваших руках, в мои руки. Бог говорит, я приведу это к благословению. Мне нравится этот стих. От начала года и до конца года. Провозгласите это. Скажите, Господь, я верю в Твое обеспечение на моем рабочем месте от начала года и до конца года, в долинах и на вершинах гор. Я не просто перебиваюсь, еле-еле карабкаюсь с молитвами 911, прося об экстренной помощи, чтобы как-то продержаться. Нет, это земля, которая преисполнена. Вы уходите от насоса в поток Божьего благословения. Он сказал, вам больше не надо будет карабкаться и кое-как держаться, но я хочу дать вам постоянный поток моего благословения. Аллилуйя! Я верю в то, что я сейчас проповедую. Бог обеспечивает. Номер один, через руку человека. Номер два, через руку Божию. И номер три, через наши собственные руки. Просто поднимите руки и скажите, Господь, благослови дело моих рук, благослови мой бизнес, благослови мое служение, благослови то, к чему прикасаются мои руки. Сказано, то, чего коснется ваша рука, будет преуспевать. Аллилуйя. Я соглашаюсь с вами, что Бог благословит дела ваших рук. И последнее. Бог будет обеспечивать через руки вашего врага. Вы не готовы к этому. В Писании есть такие примеры. Бог много раз делал это для Израиля. А вы духовный Израиль. И Он обеспечит вас даже через атаки и руки ваших врагов. Кто-то слушает сейчас и не может поверить тому, что я говорю. Бог может сделать так, что налоговая служба пришлет вам чек. Бог может превратить ваш самый страшный сон или судебный процесс во что-то хорошее. Ситуации, когда враг выходит против вас, Бог может сделать так, что ваши враги станут источником обеспечения вашей жизни. Помните, 12 человек пошли в обетованную землю, и двое сказали, «Мы сможем», а 10 сказали, «У нас не получится, там живут гиганты, мы не сможем получить Божие обетования». Большинство людей видели Божие обетования, но посмотрели на гигантские проблемы и сказали, «Да, но...» Поэтому некоторые не входят в Божие обетование. Мы не идем в обетованную землю. У нас целая книга обетований. Если вы не ходите в Божьих обетованиях, это потому, что вы постоянно говорите, «Да, это правда, но...» «Да, я знаю Бога, но...» Бог хочет сказать сегодня, «Есть ли что-то слишком трудное для меня?» Книга чисел, глава 14, стих 9. Мне нравится, как сказал Халев. Он сказал, не бойтесь их, они хлеб для нас. Бог будет использовать их, чтобы восполнить наши нужды. Бог накормит вас рукой вашего врага. Он накормит вас через атаки вашего врага. То, что не убивает вас, делает вас сильнее. Вам надо понять, что иногда сатанинские атаки – это знак того, что вы – важная мишень.
Вы кто-то в Божьем Царстве, и у Бога есть замысел для вас. Поэтому вы и находитесь под атакой. Это означает, что у вас есть что-то большее, чем атака. И это приходит в вашу жизнь. Уровень атаки покажет, насколько вы ценны, и насколько ценно то, что Бог приготовил для вашей жизни. Уровень благословения, который ожидает вас, связан с уровнем атаки врага. Когда вы пройдете ее, то на другой стороне вас будет ждать благословение, которое и было причиной этой атаки. Я верю, Бог может использовать кого угодно, чтобы принести благословение. Он сказал: «Я сделаю все так, что вы будете в изумлении. Я обеспечу вас, номер один, через руку человеческую». Я верю, что есть люди, которых Бог приведет в вашу жизнь, правильные и благословенные люди, которые помогут вам, поддержат вас и откроют для вас двери возможностей. Люди, которые помогут вам осуществить мечту, которую Бог приготовил для вас. Через руки человеческие, через руки Божьи, в этом служении происходили неожиданные вещи, когда в самый последний момент сам Бог посылал необходимое. Я знаю, Он использовал людей, Он делает так, но это пришло с небес. Я знаю, что это был прямой ответ на молитву. Он ваш Бог, и Он восполнит ваши нужды. Он также сделает это через ваши руки. Я верю, что Бог хочет дать вам свежие идеи, свежее видение. Он хочет благословить ваши руки. И последнее, даже через руки врагов. Бог может заставить ваших врагов благословить вас. Давид сказал: «Ты устроил мне трапезу ввиду врагов моих». Он будет кормить вас даже через руки ваших врагов. Я хочу завершить следующим. Послушайте внимательно. Во втором послании к Коринфянам, глава 9, стих 10, говорится, что Бог дает семя сеющему. Лучше бы Бог дал мне денег, но Он дает семя сеятелю. Вы сеятель? Он дает семена тем, кто сеет. Далее говорится: «Я умножу посеянное семя». Он не говорит: «Я умножу семя». Он говорит: «Я умножу только то, что посеяно». Если семя удерживается, то я не умножу его. Семя должно быть посеяно. Есть два сильных момента. Бог дает семя сеятелю. Вы сеятель? Вот кому Он дает семя. Во-вторых, Он умножает посеянное семя. Пришло время действовать. Сейчас надо сделать это. Сейчас пришло время. Все ваши нужды — это такая маленькая проблема для большого Бога. У вас такая маленькая нужда и такой большой Бог. Он заботится о вас и говорит: «Испытай меня». Малахия 3. «Испытайте меня. Принесите десятины и приношения в вашу церковь, в служение, которому вы доверяете, в вашу поместную церковь. Поддержите ее». И он говорит: «Посмотрите, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословения до избытка». Я обращаюсь к вам и произношу благословение на вашу жизнь. Просто принимайте его. Верой я молюсь, чтобы эти четыре пути, как Бог обеспечивает вас, действовали в вашей жизни. Номер один. Он обеспечит вас через руку человека. Номер два. Он обеспечит вас через руку Божию. Номер три. Он обеспечит вас благословением ваших собственных рук и через ваше умение. И последнее. Он благословит вас даже руками ваших врагов. Поверьте Ему, возрадуйтесь и скажите: «Боже, благодарю Тебя, Ты обеспечиваешь меня». Может, вы не знаете Его как своего Спасителя и Господа. Знаете ли вы, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, чтобы вы могли быть спасены? Бог посеял Своего Сына как семя, и теперь церковь — это Его урожай. Он хочет, чтобы вы стали частью Его семьи. Когда вы будете в Его семье, то Он будет обеспечивать вас.
Все, о чем я проповедую, будет вашим, когда вы станете частью его семьи. Попросите его войти в ваше сердце прямо там, где вы находитесь. У меня есть привилегия вести вас в самой главной молитве в вашей жизни. Прямо сейчас скажите: «Господь, я хочу изменить жизнь. Я не могу сам восполнить мои нужды. Я не могу жить достаточно свято, чтобы спастись. Мне нужен Спаситель. Я верю в крест и кровь, смерть и воскресение Иисуса Христа. Сегодня я принимаю Тебя своим Спасителем. Я принимаю Тебя как своего Господа. Я принимаю Тебя как своего Царя. Я принимаю Тебя как своего Обеспечителя. Ты восполняешь все мои нужды. Даешь благодать, освобождение, свободу, радость, мир и обеспечение. Все это ваше во имя Иисуса».

Для современного человека соль – это в первую очередь продукт питания. Очень важный продукт питания. Но при всей своей важности никто не ест соль ложками. Мы ее используем совсем немного в качестве приправы к еде, чтобы усилить или придать вкус пищи. Несмотря на то, что каждый год в мире добывается более 200 миллионов тонн соли, в период эпидемий, войн и экономических кризисов в магазинах килограммами раскупают именно ее, хотя суточная норма соли для человека всего 2-3 грамма. И сегодня я поделюсь с вами очень интересной информацией о роли соли в культуре древних евреев. Так как соль в Библии наряду с хлебом, виноградом и водой является одним из самых сильных духовных символов. Но прежде чем я продолжу, обязательно подпишитесь на этот канал как в Ютубе, так и Телеграме. Если вы уже подписаны, то не забудьте поставить палец вверх. Ну а тот, кто хочет проявить особую благодарность за мои труды, может это сделать донатом по ссылке под видео. Действительно, соль ценилась во все времена, и не только на Востоке. Этот ценнейший продукт применяется во многих сферах жизни. Соль является важным питательным веществом для клеток и органов, а также универсальным усилителем вкуса. Уменьшает горечь и усиливает сладость и кислинку. Как сказал Иов, можно ли есть безвкусное без соли? В дополнение к улучшению вкуса, соль была основным консервантом для сохранения мяса и рыбы, важных источников белка, а также для сохранения оливок. Соль применялась при производстве сыра. Значительное количество соли использовалось в кожеве.